0: такое отмена? Что такое окружение? Что такое величие Творца? Отдача. Все в одной статье. И великая честь читать вместе эту статью каждый раз.
1: По Яшар Рабаш потех эт кол адерех.
2: Тут Рабаш сразу же раскрывает весь путь, что означает слиться с Бааль Суламом, и насколько именно трепет является основным ключом. И насколько мы сможем сформировать трепет, то, соответственно, почувствуем страх от получения ради получения. Перейдем к уроку.
0: Цель группы, 142-я страница. Когда я пришел к Рэбе, через год, полтора, не помню. Я спросил его, я уже был немножко близок к нему, ездил с ним в разные места, возил его, служил ему. Через полгода я был с ним в больнице, когда он попал, у него было воспаление легких, воспаление уха. Я почувствовал после... Через год, что есть что-то, что, может быть, охлаждает меня, останавливает в продвижении. Я спросил его, что делать дальше, потому что есть какое-то, как сказать, рутина. И тело, может быть, согласно на это, но если я смотрю немножечко объективно со стороны на себя, я вижу, что так можно оставаться еще 20-30 лет. И конкретно что делать? Я все в порядке, я приезжаю, у меня есть учитель, я с ним езжу на море, возвращаюсь, учусь с ними, задаю все время ему, что мне хочется, получаю ответы более-менее. Как бы получается какой-то хасидизм такой вроде. Хасид и рав, может быть, немножечко особенным образом, но все-таки есть какое-то спокойствие, которое опускается что так на меня. А он сказал, что этого недостаточно. Если буду я и он, что есть этап, что какой бы ученик ни был, кроме особых случаев, которые были в истории, но человек обязан получить впечатление, воодушевление, добавку желания от своего окружения. Потому что недостаточно то, что дают ему свыше, то есть в нем пробуждают решимо, из-за того, что мы в общем, каждый из нас, часть Адама Ришона, общей души. И мы должны вернуться в состояние, когда мы соединены вместе в то общее кли, которое называется Адам, или душа, или творение. И для того, чтобы... стремиться к этому состоянию, просто как железные опилки к магниту, нужно, чтобы этот магнит... к которому мы стремимся, наш корень, действовал на тебя от своей природы. Ты один, он должен действовать на тебя всеми остальными силами во всех душах, которые включают его. И как человек приводит на себя в действие такую силу? Только когда он в этом мире соединяется еще с людьми, которые находятся тоже в том же направлении, в том же желании, мнения которых и его мнения подобны. И так он как бы может продвигаться. То есть усиливать желание к корню, вернуться к корню.

группе. Я рассказываю только о себе. Я прошел очень важный этап вперед, а потом есть уже этапы, когда человек может продвигаться и в одиночку. Почему он пишет здесь статью «Цель группы, не цель человека»? Потому что если человек, который находится в группе, ставит перед собой какую-то цель, которая отличается от цели группы, он просто должен знать, что из этого у него не получится ничего. Потому что группа, которая находится вокруг него, в любом случае будет действовать на него так, что он хочет он того или нет, он примет ее цель. Он должен будет принизить себя, смириться перед группой, осознанно или неосознанно. Поэтому человек должен работать с группой, найти такое общество, которое кажется ему, представляется ему, из его проверок, насколько он способен проверить, что цель группы является истинной целью, потому что цель группы, цель окружения, это в конечном счете будет его целью. Так он хочет, он или нет, он это примет. Поэтому он пишет цель группы. Если человек находит такую группу, такое общество, то уже у него есть другая работа. Как получить воодушевление от группы как можно больше? Мы знаем, мы находимся в нашей группе. Есть вещи, которые мы получаем от группы, есть вещи, которые мы не очень принимаем. И как-то впечатляемся от этого или от другого. В статье «Свобода воли», «Свобода», Бар-Сулам пишет, что единственный выбор, который есть у человека, это впечатляться от группы, то есть получить дополнительную силу, чем он впечатляется относительно цели. Почему? Потому что мы создали какой-то процесс развития, прошли какой-то процесс развития в течение всех поколений, кругооборотов. Каждый совершил много кругооборотов, пока не пришел к нынешнему кругообороту, и мы сидим здесь. И в этих кругооборотах мы на каждом кругообороте развивались, с помощью чего у нас есть общее желание получать, которое называется сердце. Есть внутри этого желания получать сердце, есть внутри него разные желание. Человек входит в общество всякий раз, на каждом кругообороте, а общество получает добавку желаний, добавку направлений для развития. Пока они приходят к кругообороту, когда ему дают возможность выбрать общество, группу, общество, которое развивается относительно духовного, относительно по сравнению со всеми остальными другими целями. И говорит там Бар-Сулам в этой статье, статья «Свобода», «Свобода воли», что это единственный выбор человека. Из-за того, что у нас есть решимо, которая называется «точка в сердце». И это решимо пробуждают свыше с помощью общего окружающего света и частного, который опускается к человеку. То есть человек пробуждается относительно Творца. Творец дает ему свечение свыше, человек пробуждается относительно Творца. Это пробуждение свыше. Мы, каждый из нас, почувствовал это, что вдруг он хочет знать, зачем я живу, почему я живу. Этот вопрос вытекает из того, что Творец светит ему и привлекает его к себе. Но этого недостаточно. После того, как есть пробуждение свыше, человек должен пойти и добиться дополнительных сил для продвижения, которые будут уже за его счет, а не за счет Творца. После этого пробуждения свыше Творец может оставить человека. Он дает человеку еще пробуждение. Он держит его несколько месяцев, иногда несколько лет. Всякий раз дает ему пробуждение. Но это пробуждение, которое, по сути дела, почти не продвигает человека. Продвигаться можно только с помощью того, что человек сам будет искать группу, от которой он будет впечатляться и получать от нее силы, и

0: пользоваться этими силами, чтобы самому продвигаться, пройти несколько шагов к Творцу. Как это работает? Почему человек может получить силу от группы? Потому что он находится в группе, он находит группу, в которой тоже есть, допустим, 20-30 товарищей, каждый из которых будет получать, получил пробуждение свыше. Как он получил от Творца? То есть у каждого из этих людей есть горящая точка в сердце, толкающая их или привлекающая их к Творцу. Эти точки, эти силы, которые Творец дал им, каждому из его товарищей, они тоже могут быть товарищи очень слабые, которые сами не могут продвигаться и толкать себя к Творцу. Но Творец каждому из них дал пробуждение свыше. Человек может собрать от каждого из своих товарищи эти пробуждения, и они будут для него как дополнительные силы, с помощью которых он действительно сам, называется, что продвигает себя, приближает себя к Творцу. В этом все дело. Что это значит, что он приближает себя к Творцу? Творец называется Высший Свет, который наполняет кли Адама Ришона, и это кли включает, включается, состоит из разных душ. Если человек берет свою группу, допустим, 20-30 человек, где уже есть пробуждение в каждом кли, и приближает себя к ним так, чтобы они были как одно целое, то уже у него есть какая-то доля Адама Ришона, общей души, и Творец занимается этой долей, этой частью, и хочет особенно приблизить, исправить эту часть к себе, чем плохо. То есть тут мы видим, что все зависит, по сути дела, приближение человека к правильной группе, к товарищам, в которых он тоже нашел пробуждение, к божественному, к духовному. В этом весь фокус наш. На самом деле нет в нашей жизни больше что делать, кроме как это действие, приблизить себя к каждому, в ком тоже есть искра свыше, точка в сердце, которую Творец осветил эту точку и привлекает человека наверх. Тот, кто я вижу, согласно моему зрению, не нужно больше того. Если я вижу таких людей, я, насколько возможно, должен соединяться с ними больше, и это называется, что я делаю для себя группу. И тогда у меня есть силы, с помощью которых я могу продвигаться. Абсолютная иллюзия, если человек думает, что с помощью собственных сил, не соединяясь с другими, он способен сделать хоть один шаг, хоть один уровень наверх, продвинуться к цели. Может быть, он будет умнее, может быть, он будет понимать больше своим разумом, но это будет науки среди других народов веры, это просто будет знание, наука, не духовность. Духовность можно получить только от того, что я присоединяю к своему кли второе, третье, четвертое от других людей, потому что Адам Ришон — это общее, включающее в себя все души кли. Если я не присоединю к своим душам другие души, я просто не могу иначе расти. Не могу. Мы видим также от процесса, который проходит выше и нижний. С помощью чего растет выше? С помощью того, что присоединяет к себе хисароны нижнего, включая внутрь себя хисароны нижнего, с помощью них он может получить свыше мад, добавку блага, и так вырастить больше свой уровень. То есть нет никакого способа продвижения, кроме как за счет товарищей, от которых я беру части их души и соединяю к своей душе, присоединяю к своей душе. В общем, в окончательном исправлении все души соединяются вместе, общий кли, который называется Адам. Но, по крайней мере, если я делаю сейчас немного в чем-то, я увеличиваю свою кли с помощью соединения с другими, благодаря этому мой кли становится больше, и тогда благо в нем всякий раз добавляется, и тогда называется, что я поднимаюсь. Духовный подъем называется просто увеличение моего кли. за счет соединения с другими. Если мы находимся в группе, где мы видим, что не действует для соединения, что есть в нем силы, которые обратны, они действуют на разрушение, чтобы разрушить объединение. Если в группе находятся или в обществе такие, кто начинает ставить себе другие цели, чем соединиться с Творцом, если глава группы тянет людей к себе, а не направляет их на Творца, делает из себя гуру или что-то, эти вещи совершенно негодны. И тогда от таких обществ мы должны убегать и искать действительно товарищи, которые направлены только на Творца, на поиск дополнительной духовной силы. Да. Хочешь сказать что-то? Да.
1: То есть осознанно или неосознанно человек всегда получает влияние от группы.
0: Человек получает осознанно или неосознанно воздействие группы, мы это видим из нашей жизни. Да. То есть в статье «Свобода выбора», статья «Свобода» иногда так называется, Балясулам говорит, что наш выбор не выбрать, как впечатляться от группы. Наш выбор — это выбор группы. После того, кто выбрал группу, общество, и вошел в него, ты соединился с ним, все, что есть в нем, изливается на тебя, в тебя, хочет ты того или нет. На это ты уже совершенно этим не владеешь. Это не твой выбор. Снова, откуда это исходит? Это исходит из высшего корня, от того, что в Адаме Ришоне мы все соединены. А в чем разница между Адамом Ришоном и нашим состоянием? В Адаме Ришоне все души находятся вместе, соединены вместе, а мы разделены. Есть между нами какие-то перегородки такие, знаешь, как ты видел улей? Видел? Каждый там много-много ячеек. Вот мы, разница между Адамом Ришоном и нами, что на нашем уровне тоже клей Адама Ришона, это как улей, каждый внутри своей клеточки, ячейки. Если мы разбиваем наши границы, это называется, что мы производим исправление и возвращаемся в состояние, как было в корне. Это состояние называется окончательное исправление. К этому надо вернуться, разбить эти экраны, которые разделяют, отделяют каждого от другого, экраны в душе. Эти экраны — это наш эгоизм и желание получать в нас. То есть человек приходит в своем развитии в течение всех кругооборотов, а также в нынешнем кругообороте, скажем, ты развивался с помощью обществ, от которых ты впечатлялся неосознанно. Ты не выбирал родителей, где родиться, как, с какими свойствами, ничего. До этого момента ты пришел, ты не действовал, не создавал, не сделал сам в себе ничего. Сейчас тебе дают пробуждение относительно цели, тоже не твое. И теперь тебе дают знание, что что-то есть в твоей жизни, что ты можешь сделать. Если ты закончишь свою жизнь до того, как ты сделаешь что-то согласно выбору, ты как будто и не жил. Это понятно, да? Не остается от твоей жизни ничего. Все за счет высшего. Это не называется, что существует духовным. Что ты осуществил что-то, что ты что-то возникло самостоятельно в духовном. А средняя линия, человек, творение, начинается с того, что он начинает выбирать, от чего он хочет впечатляться. И не от чего он хочет впечатляться, а является ли мое впечатление, подбросит ли оно меня чуть-чуть наверх к Творцу. Если он делает правильный выбор, то у него есть впечатление за счет группы, которую он создал вокруг себя, и этого удушевления, эта мера, которую он подпрыгнул наверх, это называется человек, это называется средняя линия, это, по сути дела, здание твоей души. Это ты сделал. Если нет, то как будто ты и не жил, и ты все еще не существуешь. тебя нет то, что называется «я». Теперь, неосознанно, это понятно тебе, как мы впечатляемся от группы. Осознанно, это называется, что я выбираю действительно правильное окружение. Если ты ошибаешься в этом, это все еще не за твой счет. Это Творец еще путает тебя для того, чтобы выяснить тебе еще правильный килим для будущего выяснения. Твой выбор называется, что ты действительно уже способен различать между людьми, которые могут подействовать на тебя в направлении Творца, или люди, которые могут воздействовать на тебя всякими другими учениями, другими вещами. Здесь, в этом свободном выборе, есть очень большая борьба между внутренней стороной человека, к чему именно он стремится, готов ли он терпеть и принимать от группы вещи, которые против его духа. Не по духу. То есть понимает ли он, что при этом он будет обретать силы отдачи, уступки, отказа. Это вещи, с которыми тяжело согласиться, если вообще можно. Но как бы то ни было, только благодаря соединению дополнительных сил от окружения, присоединению, я могу подняться наверх. Насколько я присоединяю, нет никакого другого решения. А после того, как я присоединяю к себе желание группы, тогда я подхожу, что я делаю с ними, с этими дополнительными желаниями, я подхожу вместе с ними к реализации, я открываю учение 10 сферот, тоже при правильной инструкции, с моей группой вместе, начинаю учить его с желанием, с намерением, которое я получил от них, дополнительное относительно того, что есть у меня, и тогда я вызываю на себя дополнительные света окружающие, которые, по сути дела, опускаются на них, на каждого из моих товарищей, чтобы они на меня тоже опустились, потому что кли каждый личное получает свой собственный окружающий свет. Так как может быть, что окружающий свет, который приходит к твоей душе, пробуждает, чтобы пробудить твою точку в сердце, придет ко мне, чтобы пробудить мою точку в сердце? Не может. Это просто не другая частота. Это как две разные радиоволны, которые не совпадают. Если я взял твое желание, включил в тебя, я уже вызываю окружающий свет на себя. Это как бы тот же окружающий свет, который ты получаешь, только он уже становится один из моих личных окружающих светов. Так мы продвигаемся, так у меня есть два окружающих света, три и так далее. И тогда из этого свет, возвращающий к источнику, уже действует на меня так, что я поднимаюсь.
1: У человека есть внутреннее окружение, каббалисты, книги, которые он читает. Как он может это увеличить? Ведь он может читать ту же страницу по 10 раз.
0: Нет, я не могу, кроме как от группы, добавить себе ничего. Это не важно. Я понимаю больше даже или меньше в учении 10 сферот. Это не важно вообще, читаю ли я на языке, который я могу хорошо понимать или нет. То есть, если ты местный житель, хорошо понимаешь иврит или меньше, это не важно. Вообще не важно мое настроение, мои воспринимающие килим, IQ, мои способности, ничего не важно. Важно только, присоединил ли я к себе дополнительное желание. Только согласно этому дополнительному желанию приходит свет, возвращающий к источнику. Нет, мы не говорим о внутреннем группе, что можешь присоединить к себе великих каббалистов, великих хасидов, которые занимались каббалой. Ты присоединяешь их к себе, когда ты учишься по их книгам, как ты с Баал Сулам, когда ты учишь его книгу. Это уже что-то другое. Это связь с источником, это не группа вокруг тебя. Это уже через него, от источника, ты получаешь свет. Он дает тебе облачение через свои книги, это что-то другое. Но над этим ты не должен работать. Да?
1: У меня уже есть окружение, которое идет к Творцу. А я хочу, чтобы мой брат, к примеру, который не идет на пути к Творцу, и у которого еще нет ощущения. Можно ли повлиять на человека, чтобы у него появилось такое ощущение, чтобы он подошел сам?
0: Ты спрашиваешь, можем ли мы влиять на других людей, у которых нет пробуждения свыше, которым все еще не посвятили, Творец не приблизил их пока что лично. А можешь ли ты сделать? Как ты можешь сделать это вместо Творца? Скажи мне. Если мы говорим, что каждый из нас... Как ты пробудился? Как правило, человек пробуждается от того, что он приходит в своем внутреннем развитии к состоянию, когда уже свыше он чувствует, что есть для него какой-то как бы свет. Значит, он чувствует свыше. Не чувствует свыше ничего. Но есть какая-то склонность, какое-то пробуждение. Он пробудился, хочет что-то, не знает пока еще направлении, но хочет чего-то, что он находит вокруг, не находит вокруг себя источник этого влечения. Да? Ни почести, ни знания, ничего не удовлетворяет его. Так это как бы из другого мира приходит это пробуждение. Если приходит, то поэтому Бааль ха-Сулам пишет в предисловии к учению Десяти Сферот, что приходит к Кабале учиться тот, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни. Ты что значит смысл моей жизни? Как я проверяю себя, я вижу, что я в своей жизни. Что бы ни было, пусть у меня будут все возможности, которые есть у всего человечества, во всей истории, то, что было у них. Допустим, я могу представить себе, что это может наполнить меня или нет. Если я вижу, что я чувствую, что это все пресное, не может наполнить меня, то я прихожу к состоянию, что мне нужна Каббала. С помощью нее я прихожу действительно к тому, что я сейчас загорелся, что я очень хочу. Если человек все еще не находится в этом, еще не пришел в своем внутреннем развитии к этому вопросу, то есть к раскрытию этого кли, можно ли подействовать на него? Прежде всего, мы на самом деле не должны заботиться об этом. Наше распространение построено только лишь для того, чтобы привести всем людям знание, что такое Каббала и когда ты нуждаешься в Каббале. То есть если у тебя есть действительно вопрос, горящий в чем смысл нашей жизни, и во всей нашей жизни мы не можем найти никакого удовлетворения, тогда с помощью Каббалы ты придешь. Ты можешь найти это, чтобы все знали. То есть мы ищем таких людей, у которых есть такой вопрос. Только их. Мы не просто говорим, все приходите к нам, все пошли, будем учиться. Они еще не нуждаются в этом пока. Если ему нужны почести, он хочет быть главой правительства или хочет быть богатым, это не поможет. Ты знаешь, у тебя есть брат, который не хочет. У меня тоже есть брат, я сейчас был в Канаде, был у него. Дом 4 этажа, там есть подвал, где я могу, там есть постоянное место для меня, тоже 3-4 комнаты как в моей квартире. Здесь угол, который он оставляет мне, там сауна внутри, все там есть, это уголок в его доме. Я не могу говорить с ним, даже не хочу слушать. Если я когда-то хотел вечером посидеть с ним, послушать, он убегает. Он говорит, нет, я сегодня решил, что я буду в бассейне. У него есть бассейн, знаешь, ты опускаешься под землю там, в бассейн, ты должен видеть это. Это сумасшедший. Он сидит в бассейне и убегает от того, чтобы послушать. Как ты можешь говорить с такими людьми? Это невозможно. А есть люди, которые находятся как будто в поиске, но все еще вот-вот должны прийти к пробуждению. С ними уже можно не говорить, но если они могут сидеть рядом с тобой, быть как бы в твоем своей близости и пробудиться быстрее. То есть, допустим, пройти этапы, скажем, ты для того, чтобы прийти к состоянию, как сегодня, ты прошел 25,5 кругооборотов. А он, допустим, находится, он должен прийти, он находится, допустим, в 18-м кругообороте, должен прийти к точке в сердце, к ощущению в 21-м кругообороте. Так ты можешь сказать, третий кругооборот сократить ему, если он будет сидеть с тобой рядом, если будет как-то около тебя, если ты можешь заинтересовать его какими-то вещами, если он просто поможет тебе в разных вещах, неважно, что он понимает или не понимает, это как будто он строит для себя группу и получает от этой группы пробуждение, подъем, и тогда он будет знать, он будет ценить это и сократит время своего развития. Но в любом случае сократит время развития, но пока разовьется, ты в любом случае не сможешь говорить с ним. То есть, допустим, три круга оборота, которых ему не достает, он за 5 или 10 лет загорится, но он пройдет их, исполнит их, дополнит разрыв этот. То есть через 10 лет ты сможешь им говорить, но не раньше. Это просто недостаток клей. Как ты можешь? В чем разница между мной и рыбой здесь, рыбками в аквариуме? В чем разница между нами? У них есть недостаток килим, который есть у меня. Из того мира. Он жив, и я жив, рыбка эта. Недостаток клей. Добавь ему желание получать до моего уровня. Ты увидишь, как он поднимется, начнет задавать вопросы. Так это просто только кисарон. Так есть у каждого из нас, только на каком уровне развился этот вопрос. Поэтому главный закон, который есть у нас в духовном, это нет принуждения в духовном. Нам нельзя принудительно, силой, заставить человека развиться, как бы, потому что это не будет развития. Это обязано прийти только согласно его требованию, его уровню, его пониманию. Никак, не дай Бог, ни в каком другом виде. Насильно, не насильно. Что делать, если партнер, супруг сопротивляется?
1: То же самое между супругами. В наше время женщины учатся. Ты не можешь вмешаться в кого-то, это разные души.
0: Если какой-то...
1: Не может быть, чтобы они поняли друг друга. Они должны ценить друг друга. Они понимают, где у них есть общие точки, и понимают, где точки объединения у них нет. Что с этим поделаешь? Это нет тут ничего такого. Тут нужно деликатное обращение, понимание, чтобы каждый понимал, относительно души ты ничего не поделаешь. Это необходимо дать свободу каждому жить своей внутренней, своей жизнью. На какой степени связи с Творцом человек должен быть? На такой пусть и будет, не может быть ни насилия, ни принуждения. Если я все еще нахожусь с Творцом на определенном уровне, ну так вот это и есть, это уровень моего развития. Нет у меня по-настоящему направленного целевого влечения. Ну так, значит, нельзя на меня как-то влиять. Нельзя? На меня давить это просто испортит. Поэтому силой тут ничего не поделаешь. Во внешнем мире ты можешь делать все, что угодно, с силой. Но это тоже, получается, не по-хорошему, нет в этом святости. Но во внутреннем это вообще невозможно. Это не сработает, если у человека нет желания. Желание — это вообще творение. А если у человека желания нет, то что?
0: Как по сути дела человек может знать пробуждение, которое он получил, или побуждение даже, которое он чувствует, это, по сути дела, свыше или это его? Или это с помощью того, что он добавил, с помощью чего-то?
1: Как человек может знать то пробуждение, которое у него есть сейчас, оно свыше или?
0: Или это...
1: Или что, это от него или от окружения? Какая разница? Важно не то, от кого он получил и то, что он получил, а важно, куда это пробуждение направлено, на что.
0: Я говорю о пробуждении к Творцу. Допустим, подъем.
1: Ну, пробуждение к Творцу. Ну, вот я сейчас, у меня пробуждение к Творцу. Какое мне дело, от кого я его получил? Я что, получить пробуждение к Творцу? Обращаюсь то к книгам, то слушаю музыку, иду, работаю на кухне. Иногда иду читать лекции. Я буду искать всевозможные источники, чтобы пробудиться к Творцу. И тогда мне не важно откуда. Какая разница? Я все время ищу для себя окружение, то, что называется, чтобы оно давало мне пробуждение. Ясно?
2: Развали?
3: Он
1: спрашивает, если человек приходит в группу, и в конце концов его появление в группе несет вред, то вообще может ли группа как-то развалиться, да?
0: Развалиться,
1: то есть он действует как бы против единства группы. У нас были примеры с товарищами, которые были с нами годы, и вдруг они опустились, они не делали ничего плохого, не делали никакого зла, никакими действиями, но даже их пассивное присутствие, оно ослабляло и товарищи, которые когда-то от них впечатлялись, с которыми они когда-то были вместе. Понимаешь? Так вот, та часть группы сейчас упала, не хочет пробуждаться, не способна и не готова. Может быть, Бальсунам тоже говорит и пишет об этом. Он говорит, что в материальном существует закон. Если человек не крадет, то это уже хороший гражданин. Идет, зарабатывает деньги, получает за это зарплату. То есть работает, он и дает, и получает. Может даже дома сидеть и ничего не делать, но он не вредит. А в духовном тот, кто не вносит вклад, он вредит. Потому что наша сила делится на множество людей. Мы получаем свыше, как группа, некоторую силу, ну, допустим, 10 килограмм притяжения. Если среди нас есть люди, которые вообще ни на что никак не действуют, они просто сидя и ничего не добавляют к группе, ни в физической деятельности, ни в распространении, ни лекции не дают, не распространяют книги, и не в учебе, так чтобы во время учебы пробуждать кого-то другого, каждый по типу своей души. Я не говорю, что все должны быть такими стандартными, квадратными во всем. У каждого есть какая-то своя область, чем-то он выделяется. И тогда каждый добавляет другим. Тогда в обществе есть некоторая целостность. Но если человек не дает группе, даже просто не дает, не то, что не вредит, не дает. Нельзя ему быть внутри группы. Бальсулам говорит, что это будто бы человек, сверлющий дыру в лодке, где-то в Дарване Торы. Да, в Дарване Торы он об этом пишет, будто бы ты сверлишь дыру, и все тонут, только потому, что ты не добавляешь. Понимаешь, насколько группа должна быть только для того, чтобы все получали группы, силу от остальных. Это не значит, что с этого момента и далее нужно как-то провести селекцию, выбросить всех, которые нам кажутся кем-то не тем. Нет, но нужно работать, чтобы все пробуждались, чтобы соединялись, чтобы каждый давал и действовал, и так далее. Но те, кто вредят, вообще не дай Бог. Ты из Нью-Йорка. Ну, ты знаешь, в Америке это как раз очень... Там хорошо сделано. Законы живые, все время меняются. Я слышал, там по 30 тысяч законов в год. Всевозможные поправки меняется, но означает, что общество живет, оно, в общем-то, в молодом обществе это происходит обычно. По мере развития группы нужно добавлять, то есть все время нужно проверять и работать, подходим ли мы. И это, ну, буквально первое условие быть в группе. Это значит все время ей добавлять.
3: Кен.
0: Мы сказали, что продвигаться можно только в том случае, когда я присоединяю к себе еще дополнительный килим. То есть людей, у которых есть пробуждение. Как я могу вообще проверить, что я присоединяю еще келим? Или что я соединяюсь? Как можно проверить, что я присоединил к себе это?
1: Ты не можешь присоединить, какие келим и сколько келим ты добавляешь к себе от группы. Ты делаешь это тем, что ты работаешь над объединением с товарищами. Это специально скрыто от человека, то, что он от этого выигрывает. Потому что потом все это должно стать ради отдачи. Так он начинает учиться, и выигрыш в том, что он уступает в объединении с другими. То есть соединиться с кем-то можно только, чтобы почувствовать его желание, будто бы его жизнь становится как его жизнь, когда я начинаю заботиться о нем, начинаю жить его заботами. Это означает, что я с кем-то соединяюсь. Почему так происходит? Для того, чтобы мы когда-то подошли к единому кли, чтобы могли вернуться к Адаму, Адама Ришону, к одной душе. И поэтому все это с самого начала нашей работы в Каббале и до окончательной точки в самом конце пути. Мы работаем над одним единственным принципом. Нет ничего, чтобы изменилось. Это отказаться от эго, соединиться с другими душами до тех пор, пока это не станет как одна душа. Одно тело и одно сердце. Все. Потому что только через уступки ты приобретаешь дополнительные келим, в которых к тебе и раскрывается именно в дополнительных келим, не в твоих келим, а в келим, которые ты добавил к себе, вот в них ты раскрываешь духовное. Творец никогда не раскрывается в тебе, в твоем личном, частном, изначальном кли. У тебя изначально есть только точка в сердце. Кроме точки в сердце, все, что ты к ней добавишь, там ты раскроешь духовное. Там находится Творец. И поэтому сам принцип и уступок, и возлюби ближнего как самого себя — это великое правило. Правило. И экраны, отраженный свет, и вообще все, что мы изучаем. Все это одно единственное действие. Нет ничего, кроме него. И в работе в группе. Почему он об этом пишет? Цель группы — любовь к товарищам. Все это настолько важные вещи, сколько об этом написано. Статей, писем. Все потому, что тут реализуется одно единственное действие, которое ты можешь сделать в духовном.
0: Если сколько мы не работали над этим, это не влияет, я не чувствую ответственности от других людей.
1: Если сколько бы он ни работал над этим, тебе все равно никакого дела до других людей. Может ли это быть знаком того, что ты находишься не в правильном окружении? Что это значит? То есть ты не получаешь от него правильной реакции. То, что и им тоже как бы их не волнует, то, что им все равно. Ты говоришь так: я работаю над людьми вокруг меня. Я хочу с ними соединиться. И я вижу, что после всех моих усилий мне все равно безразлично, соединиться или нет. А почему мне все равно, несмотря на то, что я вложил столько сил? Потому что, по-видимому, я не получаю от них добавки к сил. То есть все время работаю на своей частной силе. И может быть, что ты находишься в неправильном окружении, то, что они по отношению к тебе не выполняют работы. Если бы вы почувствовали бы в ответ какую-то реакцию, то, что и они этого тоже хотят, это было когда-то, когда вы были соединены в группу, и вы чувствовали, что если они соединились сейчас в какой-то одной маленькой группе по сравнению с другими группами, это была не совсем духовная цель, она была ложная, но она была явная. То есть я знал, что если я сейчас с ними не соединюсь, то это будет просто катастрофа. То есть ты чувствовал, что они действуют в том же направлении, как и ты. Тогда действительно был результат. Только невозможно было за него долго держаться. Но результат был. Мы видим его во множестве проявлений. Такое есть в нашем мире во время войны, и вообще, когда людям нужно объединение. То есть, может быть, ты находишься среди людей, которые действуют не в том направлении. Нужно найти другое окружение, другую группу. Может быть, вместе поищем.
0: Как можно определить, к какую-то разделительную линию между падением и что какой-то у меня произошел сбой, запутался, я сейчас не знаю, что происходит со мной. И с этим, когда, действительно, как вы описывали до этого, когда человек вредит группе, я обнаруживаю для себя, что я врежу группе, у себя или у кого-то товарища. Есть ли какой-то способ?
1: Ты спрашиваешь, что делать со мной, если я обнаруживаю, что я врежу группе? Нет, а что?
0: Нет, ну, я спрошу по-другому. Что такое падение?
1: А, просто что такое падение? Ну, знаешь, в бухгалтерии бывает плюс и минус. Дебет, кредит. Есть такое, сколько у меня в плюс и сколько у меня долгов. То есть все зависит от того, что я чувствую относительно кого, чего, насколько я нахожусь на подъеме или в падении. Я заработал больше денег, я на подъеме. Так? Потерял, значит, в падении. То есть для того, чтобы знать, что я нахожусь на духовном подъеме или в духовном падении, я должен определить, что такое духовное. Я именно в этом поднимаюсь или падаю. С деньгами я понимаю, в почете я чувствую, но в духовном что это значит? В духовном называются силы отдачи. Сила отдачи. Отдавать. И если я чувствую, что это важно, что очень хорошо, если бы у меня такое было, то, что Творец Он дающий, для того, чтобы уподобиться Ему, я хочу, я где-то должен добыть такую способность уступать, не думать о себе. Он пишет в статье на окончательной книге Зор, что нет большего отделения между человеком и Творцом, если человек думает о себе. Поскольку так же, как у Творца нет такой мысли, так то же самое должно быть в человеке. С этого начинается духовное. Это называется хавецхес. Сокращение, первый экран. Когда человек по отношению к себе, он так внутренне, интровертно, внутри себя не думает. Все его мысли, все его действия наружу. И если ты уже находишься вот в такой задаче, в таком направлении, означает, что ты находишься на духовном подъеме.
0: Расчет я делаю не относительно себя, а общее отношение к работе с товарищами.
1: В работе с товарищами это еще более заметно. Если я в обычной своей жизни думаю о товарище, что значит думаю о товарище? Вместо своего желания, своего сердца, вместо своей души, вместо того, что я. Я, допустим, беру его внутреннюю часть, ну, как, скажем, диск в компьютере. Ты заменил диск, хард-диск, жесткий диск. Тогда весь компьютер меняется. Да, все изменилось. Я могу вставить твою душу в компьютер, и компьютер будет работать с твоей душой. Могу вставить свою душу. Так вот, если ты меняешь диски, то вытаскиваешь свою, вставляешь его, означает, что ты работаешь в соединении с ним. Все очень просто. Как? Это проблема. Но работать с его желаниями вместо твоих желаний. Теперь я не говорю, что мы на это способны. Я знаю, что все это неприемлемо для нашего желания получать. Человек отталкивает этого. Но пройти такую точку кризиса, чтобы согласиться, что духовное — это именно это, а мы противоположны этому. Вот это необходимо. Это точка истины, то, что «я» — это не духовное. Что духовное — это оно противоположно. И не нужно воображать вместо духовного какую-то ложную картину. Что это где-то, я парю в небесах, что там, не знаю, удостаиваюсь чего-то такого, каких-то красивых картин. Не нужно представлять себе вместо отдачи чего-то другого. Отдача — это духовное. Духовное — это отдача. И все. Теперь, то, что к этому невозможно прийти, верно? Невозможно к этому прийти своими силами. Должно быть какое-то чудо свыше? Да. Я этого хочу? Не хочу. Я это ненавижу? Ненавижу. Все это истина. Ты эту правду, которую ты раскрываешь. После того, как ты раскроешь всю эту истину, все это придет. Это придет само собой. Ты никогда это не захочешь до того, как получишь. Невозможно это хотеть. Но выяснить правду, то, что ты против духовного, то, что оно противоположно тебе, этим ты, по сути, и выясняешь, что же это такое. И тогда ты находишься, что ты в контакте, с Ахураем, то, что называется, с обратной стороны, не лицом к лицу, не желанием в желании, а наоборот. Но это уже состояние, из которого и далее делают прыжок. И даже когда прыгают, не хотят прыгнуть, только не это, никто этого не хочет. Поэтому это называется чудом, и поэтому там буквально происходит прыжком. Потрудился и нашел. Только так. На протяжении Суккота будем об этом говорить. Много. Подожди, может, есть кто-то из новых. Пожалуйста.
0: Где в любви к товарищам, если группа помогает, развивается вместе, и в группе есть у кого-то падение, или он не вкладывает достаточно в окружение, и тогда группа начинает выбрасывать его. Как в этой ситуации группа взвешивает все эти вещи, чтобы увидеть, что действительно...
1: Это уже большая проблема, как работать внутри группы с товарищем, который ведет себя не как положено. Да, это проблема. Но не ожидайте никогда, что вы будете в хорошем состоянии. Что ты сделал на секундочку что-то, и отдыхаешь. Такого не может быть. Понимаешь? Прежде всего, нужно привыкнуть к тому, что мы все время, мы изначально находимся в неисправленном состоянии. И этот диапазон или чувствительность к неисправленности постоянно растет. Понимаешь, есть такие приборы. Один к 10, один к 100, один к 1000. Это чувствительность. Так вот, всякий раз, когда человек продвигается, что значит вообще продвижение? Он видит в том самом своем отношении к духовному, в своем отношении к Творцу, еще больше разрыв, и еще больше, еще. Это не потому, что на самом деле разрыв больше, а просто ему раскрывается, насколько он на самом деле, где он на самом деле находится. Он и раньше там так был. И поэтому продвижение можно измерить на самом деле через то, что ты, насколько ты видишь себя противоположным, неисправленным, нежелающим. Потому что это дается человеку относительно силы и готовности его вытерпеть. Это означает, что ты уже гевер, мужчина. Тебе дают возможность увидеть картину, насколько ты слаб, насколько ты ничтожен, и насколько ты... Бааль Сулам пишет об этом в первой части Тес, во внутреннем созерцании. То, что стыд — это ощущение, которое уготовано для особых высоких душ во внутреннем созерцании первой части. Очень непросто почувствовать стыд. Стыд — это отличие между мной, разрыв, мной и Творцом. Это для высоких душ. То есть, если ты почувствуешь на самом деле стыд перед Творцом, значит, вышел, что ты вышел на какой-то приемлемый уровень. Это значит, что ты уже находишься на уровне, на хорошем уровне развития души. Те, кто к этому все еще не подошел, то не называется, что у него, что он находится в лучшем состоянии, если у него нет стыда. Он не стыдится, это подобно младенцу, который не стыдится. Он берет все, что угодно, у кого хочет, и мы ему все прощаем. Это недостаток развития. Поговорим еще во время праздников обо всем этом. Постараемся во время праздников изучать такие общие вещи. Я вижу, здесь приехали люди отовсюду, из Австрии, из Нью-Йорка, сегодня приезжают из Москвы, из Эстонии, может, еще откуда, с разных мест. Вот это, от Метитьяу. Да. Да, Настя.
0: Как можно во время учебы работать с желаниями других? Как можно на ежедневном уровне искать, не находишься с товарищами?
1: Во время учебы не учатся с душами кого-то. Время учебы — это совершенно другое время. Это время соединиться с корнем, откуда исходит, откуда ты, с тем, что ты учишь. То есть это нужно знать, что происходит со мной. Я изучаю, как приходит экран с отраженным светом, на желание получать, и какие делают духовные действия, привлекает, поднимается, спускается. Я изучаю душу, которая делает подобное действие. Я хочу знать. Что значит знать? Я хочу жить внутри этого действия самому, во всех своих ощущениях, о моем осознании. Это означает, что я должен делать во время учебы. Но откуда я это хочу? Почему я этого хочу? Не нужно относиться к этому как-то философски или просто исходя из мудрости. Я хочу быть в таком состоянии и могу получить такое состояние, такое желание только через объединение с товарищем. Если раньше я действовал в группе,

0: раньше поработал в группе, то тогда у меня будет желание во время учебы соединиться с духовным.
1: То есть как в течение всех 24 часов можно использовать желание другого?
0: Мне все время нужно заботиться о том, чтобы у меня было желание к духовному. Потому что согласно желанию и есть кли. Я буду продвигаться, приближаться. Верно? То есть желание такое может прийти только от кого-то другого, за счет товарищей. И поэтому только в той мере, в которой я забочусь, для того, чтобы подниматься вверх, я могу соединяться с ними уже на своей плоскости.
1: Взять от них кислород и работать с ними.
0: Что значит взять у них хиссароны? Если я начинаю соединяться с товарищами, начинаю заботиться о них, это означает, что их хиссароны переходят ко мне. Что вообще означает чужие потребности, его хиссароны? Послушай, что он хочет, прислушайся к тому, что он хочет. Ты от него получишь какое-то впечатление к духовному. Я не говорю о ступенях любви. Это уже исправление общее, настоящего соединения. Но все это, что он объясняет нам в этой статье, цель группы? Все это нам необходимо для того, чтобы создать клей для получения света. Шефа. То, что человек сам не способен получить ничего, только через объединение, там, где он соединяется с другими, в точках соприкосновения.
1: Чего человек должен остерегаться, заботиться, чтобы не навредить группе?
0: Самая большая проблема для человека в группе в том, не вредит ли он ей, не ослабляет ли он группу. Рабаш пишет об этом, что легкомыслие разрушает все. Нужно очень остерегаться легкомыслия. Можно шутить, можно радоваться, быть в хорошем настроении, но нужно очень остерегаться, чтобы не было легкомыслия. Когда внутри себя человек как бы над этим работает, над радостью, и но у него вместе с этим пылающее сердце к цели, тогда он делает двойную работу. Он и повышает настроение, и внутри вносит устремление к духовному. Но может быть и наоборот. Короче, легкомыслие — это проблема. Что такое легкомыслие? Понизить важность цели, снизить важность Творца в глазах других. Но даже своим примером. Я прихожу сюда, когда мне ничто не волнует, сижусь, учусь, может, где-то в сторонке вообще сажусь, не принимаю участия, не показываю другим, что это для меня важно. Так этим я привожу к тому, что они не впечатляются мной. Ну, это понятно все.
2: Ну?
1: То есть вы на самом деле говорите, что заботиться о товарище, заботиться о его желаниях. Говорится ли о том, чтобы заботиться о его духовном продвижении? Или об остальных его желаниях тоже?
0: Ну, прежде всего, я должен позаботиться о товарище, чтобы, как сказать, я должен позаботиться о его состоянии духа, о его настроении. Об этом тоже в статье. Все, что я говорю, это все просто, черно по белому. Мы уже проделали эту работу, перед тобой все эти статьи уже есть. Если есть все вопросы, и он на них отвечает, что нужно прежде всего? Если ты не знаешь, что мне сделать, чтобы делать, сделай, чтобы товарищу было хорошо. Вызови у него хорошее настроение. В этом ты всегда можешь добавить, и тут никаких сомнений. Нет такого человека, который мог бы сказать: «Оставьте, мне не нужно хорошего состояния духа». Ну, разве что он находится в таком уже отчаянии, что не хочет ни на что реагировать и ничего слышать. Поэтому именно с этого, с такой точки ты можешь начинать развивать отношения с ним.
2: זה לא, זה לא,
0: То есть проблема не в том, что делать и как делать. Проблема в том, чтобы не забывать, что от этого зависит мое духовное продвижение. Чисто эгоистически. Я должен никогда не забывать, что если я не буду клеем для своей группы, не буду их склеивать как можно больше вместе, чтобы быть в одной задаче, в одном продвижении, в одной учебе. Когда не важно мне, что мы внутри можем как-то ссориться и кричать, то, что, может, не связано с духовным, что не связано с духовным, с чем-то не связанным, с чем-то. Это может быть как на предприятии с разными действиями. Не это важно. Пусть будут споры, пусть будут какие-то столкновения, но они должны быть целенаправлены. Тогда мы сможем прояснить связи. И вот в такой связи мы очень быстро почувствуем духовное. Рабаш говорил, что даже был как-то у нас как раз во время Суккота, когда все были в очень большом воодушевлении. Я его спросил на второй или третий день праздников. Ну, вот мы в таком, но мы все на подъеме, чего нам не хватает? А он говорит, на самом деле не хватает несколько грамм дополнительной атаки. И вы сейчас можете в группе, а речь шла о 30-40 учениках, все, кого я привел. Это было где-то в 85-86 годах. Так вот он сказал, для того, чтобы сейчас вывести всю группу в духовное, не хватает только атаки. Несколько дополнительных грамм для толчка. Вам нужно добавить только атаку. И как раз праздник очень может этому способствовать. Ну, тогда у нас не получилось, чтобы это могли сделать несколько десятков человек вместе. Но вот тебе могу сказать, что это близко нам очень. Бааль Сулам приводит такой пример, что очень легко прыгнуть к Творцу, но только та нить, через которую нужно перепрыгнуть, она перед самой стеной. А вот эта стена — это наше внутреннее сопротивление.
2: Когда человек ощущает в группе вот это ощущение, почему каменное сердце?
3: Каменное сердце у нас называется та точка, которую мы не можем исправить. Точка Ешмиаин, которую создал Творец, и исправить ее невозможно. Можно сделать на нее сокращение. И над сокращением присоединить все остальные желания, души, дополнительные, посторонние. То есть я никогда не работаю над своей личной Малхут, я работаю с 9 первыми сферот, присоединяю к себе все дополнительные келим. И именно в них, я уже говорил об этом сегодня, в них я обретаю раскрытие Творца, в них получаю свет. Я получаю свет не в своей душе, а в твоей, его, в тех, которых я присоединил к себе. Поэтому называется «возлюби ближнего, как самого себя» — великое правило Торы. То есть чтобы ты возлюбил ближнего как себя, соединил все эти килим, все эти души, общее, кли, включающее всех, это великое правило Торы, то есть это значит, что раскрытие света внутри кли. Да, или?
2: Что такое духовная атака?
3: что называется атакой. Атака — это когда все вместе, они как бы заключают договор, что сейчас мы, допустим, начинается сегодня праздник, у нас есть от субботы до субботы, неделя.

0: чувствительность такая, что прямо уже есть буквально прорыв в духовное. Даже если мы не пройдем Махсом, то вы начнете получать это в окружающих светах, это духовное ощущение. Правда, потом оно может исчезнуть, но вы на какое-то короткое время сможете получить понимание, сознание и ощущение духовного. Это возможно. В таком сильном групповом усилии, в атаке, даже если потом будет падение, можно сделать так, чтобы и не было падения. Сделать, совершить какой-то такой необратимый скачок. Это прямо пройти Махсом. Можно даже не пройти, то есть быть ниже Махсома, но получить такое большое свечение свыше, которое тоже послужит потом свидетельством этим силам. Это только в общем усилии, в общем разогреве. Да.
1: А почему не делать...
0: Не понял?
1: Почему не делать, допустим, такую неделю, когда можно между нами, внутри группы, говорить о духовном или что-то такое?
0: Почему мы не делаем... Не совершаем таких атак? Интенсивная неделя, марафон.
2: Митама пахат.
0: Из-за страха. Чтобы это не стало рутиной в следующий раз. И тогда добиться успеха в следующий раз уже будет невозможно. Лучше всего это связывать с праздниками. Пейсах или Суккот. Тогда есть свечение окружающих светов, общее пробуждение. Есть также и внешняя возможность для собрания, соединения. И каждый праздник — это как бы новое пробуждение. И даже если не получилось в прошлый праздник, в следующий праздник у тебя есть новое свечение, новая возможность, ты можешь достичь успеха. А если в середине недели ты там инициируешь что-то, ты не почувствуешь там ничего особенного. Это привычка, она разрушает все. Потом во второй раз уже не получится. Поэтому я не приветствую делать такие вещи. А вот в праздники, да, я надеюсь, что мы используем этот праздник эффективно, насколько возможно.
1: Да, из моего класса, в окружении, в группе, с которой я нахожусь, я хочу как можно больше давать сил, помогать товарищам, которые находятся со мной, тянуть их, тащить, обеспечивать все потребности. Это все, что нужно. Есть вот какая-то точка, с которой, по сути, когда, допустим, товарищ находится в каком-то падении, на какая-то определенная граница, я отсюда подвергаю себя опасности, я больше не готов помогать. Какая-то точка, где, ну да, пусть помрет, но не приступит.
0: Несомненно, человек находится во всевозможных состояниях, в которых он обнаруживает, он способен или не способен, хочет или нет. После больших усилий и больших подъемов относительно, мы приходим к состоянию, когда мы не способны, хоть убей, я не могу даже пальцем пошевелить. И действительно так. Короче говоря, проходим много вещей, особенно приходит слабость в работе, в жизни, вообще в обществе, пренебрежение работой, семьей. Вообще, такая апатия в обычной жизни. Вообще, слабость и безнадежность в духовном. Эти вещи, они проявляются как вещи, которые должны помочь человеку. Откуда это берется? Из того, что каждый из нас, как желание получать, действует согласно свечению свыше. Есть больше свечения, мы радуемся, нам ничего не страшно. Хоть убей меня, но если я нахожусь

0: слиянии с этим свечением, мне ничего не важно. Ни жизнь, ни смерть, даже через мгновение, что случится, мне не важно. Когда это свечение гаснет и исчезает, я падаю, уже ни на что не способен, мне ничего не важно. Тоже ты можешь меня убить, мне все равно. Я уже сейчас нахожусь ниже уровня жизни. То есть все зависит от интенсивности свечения свыше на желание получать, на душу. Подъемы и падения, свечения и сокращения, они нужны нам, чтобы построить кли. Распространение света и его исход делают кли пригодным. Так написано. И особенно, когда мы можем все-таки работать, не когда мы пробуждаемся, и духовное притягивает нас, и тогда я большой герой. Да? Это не за мой счет. Это, знаешь, дают мне там что-то перед носом, показывают, и я бегу за этим. Именно когда духовное выходит, Творец сокращает себя, он дает мне возможность, чтобы как-то искал силы приблизиться. Или, по крайней мере, не приблизиться, но хотя бы оправдать скрытие. Где он пишет об этом? Что выше намеренно скрывает себя. Да, это на странице 106. О свойстве соединения милосердия и суда, что во время скрытия, это в Шамате, на 106 странице здесь, о соединении свойства милосердия с судом. Тут Рабаш объясняет, что падение приходит к нам специально, чтобы во время падения человек смог оправдать Творца, что Творец это делает специально, чтобы человек продвигался своими силами, сделал бы шаг вперед. Большим Тов приводит этому такой пример, что как мать с маленьким ребенком хочет научить его ходить, и она отдаляется от него, а он стоит и плачет. Он не умеет сделать этот шаг. Потом все-таки делает, потому что хочет маму, она снова отдаляется и снова должен сделать. Так начинает ходить. Нет выбора. Это то же самое. У нас посредством скрытия, по сути, нас притягивают вперед. А если мы стоим и кричим, как и маленький ребенок, который не хочет двигаться даже на один маленький шаг, тогда ничего не поможет. Ты все еще младенец, которому полагается пока что только сидеть, а не ходить. Ну так раз, два, три, потом оставляют человека. Потом снова дают пробуждение. Но таким образом время растягивается. И вся наша работа — это именно сократить время. От круговоротов, от сотен лет развития до лет или даже дней и часов. Ладно.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в десятку.
0: Раф объяснил очень четко и конкретно, почему мы зависим друг от друга и насколько у человека недостаточно желания у самого в духовном, и его стремление к духовному очень слабое. Если мы привлечем больше товарищей, только так мы сможем усилить стремление в духовном. Это зависит от величия, важности. И Рав говорил о важности праздников, насколько это важно, что в празднике мы можем придать дополнительное усилие, что все как бы уже уготовано нам, и мы можем производить атаку. Именно в период праздников есть свечение окружающих светов.
1: С этого, собственно, выигрыш от того, что он начинает изучать, как соединяться с другими. А соединиться с другим можно тем, что я начинаю чувствовать его желание, его жизнь как свою. И то, что называется «возлюби ближнего», как самого себя, насколько Это главное правило Торы в том, что мы объединяемся, соединяемся со всеми душами, мы можем начать раскрывать свет Торы. Мы никогда не работаем со своим желанием получать, а именно в другом раскрывается духовное, а каменном сердце нет.
0: Необходимо все время добавлять в группе. Это не как в материальном, что если ты не причиняешь вред, то ты в порядке, а в группе все время нужно добавлять. Тот, кто не добавляет, причиняет вред. Он говорит, что в общем, в чем можно добавить, всегда в настроении. И только от группы мы получаем хиссарон духовный. Так он начал урок, что человек не может быть сам относительно Творца, или сам относительно каббалиста, или даже относительно книги. Все, что ты приобретаешь от группы, ты приходишь к изучению ТЭЦ, и тогда нисходят света свыше, и которые предназначены для товарищей, они приходят и к тебе.
1: Да, я очень впечатлился. Неважно, понимаешь ли ты, ты можешь читать материал даже не на своем родном языке. Это все притяжение света. Рав объяснил это очень четко. И против всякой логики также это вот то, что есть. Поэтому только притягивать желания других с помощью объединения. Вещь очень сильная, такая вещь, которая меня так зацепила.
0: Рав объяснил причину, по которой нам нужна группа, где каждый получает пробуждение свыше. И этого недостаточно, когда человек пробуждается в духовном, есть разные другие желания на протяжении разных кругооборотов, когда он старается это реализовать и входит в разные там окружения, но то, что он получил пробуждение в этом кругообороте к духовному, этого недостаточно. Рав сказал, что он практически не продвигается. Но в группе, когда он получает пробуждение от товарищей, от их сил, так он может усилить свое желание и так продвигаться.
1: Да, можно также еще добавить, что человек продвигается на ощущение разницы между собой и Творцом. С помощью группы он каждый раз получает еще пробуждение и видит, насколько он не хочет духовного. И все равно он идет и получает желание товарищей. И в конечном счете это все как бы выскакивает в духовное, то есть появляется желание к этому.
0: Важно, присоединил ли я к себе еще дополнительное желание, только согласно этому приходит свет, возвращающий к источнику.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Прежде всего, начнем с благодарности от общего сердца нашего мирового клея, нашему Раву, за прекрасный урок, живой, четкий, направляющий, пробуждающий. Нет слов описать то, что мы получаем каждый день, то, что мы чувствуем, как мы благодарны Творцу за нашего Рава, за Рабаша, за всех каббалистов. Чувствуется, насколько Бней Барух находится под управлением, заботой, насколько мы получаем
1: все.
2: Просто нужно протянуть руку и взять вот это благо, это добро, и оно облачается на особый период, это добро, период праздников, и мы в разгаре этих праздников, праздники Тишрей, месяца Тишрей. Мы прошли прекрасное объединение в Рош ха-Шана, завтра у нас начинается Йом-Кипур, неделя до Суккота, до серьезнейшей атаки, и вообще перед атакой еще более мощный 5 недель до регионального конгресса, который состоится в конце октября. Перед нами только добро, только благо, только свет, только изобилие возможностей, шансов, которые ждут нас. Может быть, я немножко предупрежу и расскажу, что во весь период Суккот, и, может быть, даже раньше, мы будем смотреть уроки Ситрин 2003 года. Это именно тот период, уроки, которые рассказывают о переходе Махсома, о построении группы, о внутренней атаке. Нас ждет очень много. И что будет происходить с нами в ближайший час? Мы будем говорить о нашей группе, о возможностях, которые нам предоставлены. Еще больше укрепить выбор окружения, усилить группу, которую Рав основал, почувствовать Бней Барух, сыновей Баруха, сыновей Рабаша. И давайте сделаем это. Сделаем это сейчас вместе. Начнем.
0: Да, мы сейчас слышали такой потрясающий урок. Я думаю, можно просто почувствовать в воздухе. У нас, кстати, ночью был первый дождь. Такое ощущение, как бы новый запах, аромат такой. Можно почувствовать, как приходит вообще региональный конгресс. Все это этапы за этапами. Сначала сейчас мы соберемся на Суккоте, потом вообще праздники, потом мы будем организовываться еще больше, будем учиться, объединяться и вот чувствовать этот процесс. И почему мы это делаем? Так мы слышали сейчас уроки, слышали, что человек в одиночку, если есть у него точка в сердце, этого недостаточно. Он должен ощутить желание товарищей, где свет, который приходит к нам, приходит через то, что мы каждый берет товарища, прямо покупаем у товарища его желание, и через их желание приходит к нам свет, который приближает нас к цели. Тогда есть этапы, когда мы понимаем, что духовное, Рав сказал, что духовное — это не какие-то там сказки, и там не в воздухе порхать, а это нечто противоположное от нас, это быть в отдаче, не что-то другое, не фантазировать, а это полностью противоположно нам. И в первом отрывке Рав нам сказал сейчас так. Мы только что слышали. Ты не можешь проверить, сколько келим, сколько сил ты присоединил к себе от группы. Но ты делаешь это тем, что ты работаешь над объединением с товарищами. Это делается специально, скрыто от человека, сколько отсюда он выигрывает. Потому что потом эти вещи должны быть ради отдачи. И в этом он начинает изучать вот ту самую выигрыш от того, что он отказывается, да, именно ради объединения с другим. Соединиться с другим можно только тем, что я начинаю ощущать его желание. Его жизнь как свою. Когда я начинаю заботиться о нем, когда я начинаю жить его заботами, это называется, что я соединяюсь с ним. Почему это сделано так? А для того, чтобы мы каждый раз приходили к единому кли, вернулись бы к Адаму, Адам Ришону, к единой душе. Поэтому это все, в принципе, с самого начала нашей работы, в получении и до конечной нашей точки, в конце пути, мы работаем над одним единственным принципом. Так говорит нам Рав, да, один единственный принцип. Нам нужны желания товарищей. И тут мы уже переходим к вопросу первого семинара. Как присоединить к себе желания, силы моих товарищей по группе? Что называется продвинуться по духовной ступени посредством приобретения желаний товарищей? Как присоединять к себе желания и силы моих товарищей по группе? Что называется продвигаться на духовной ступени с помощью приобретения желаний товарищей? Ну, пять минут.
2: Да, Рав на уроке говорил о том, что Творец с помощью продвижения свыше может держать тебя до месяца и годы, но совершить шаг в направлении Творца — это только с помощью силы группы, только благодаря тому, что мы создаем между нами эту силу, это отношение относительно товарищей, мы работаем над их величием, и мы, в общем-то, реализуем связи.
0: У каждого товарища свои ощущения, состояния касательно духовного. Я понимаю, что Творец представил мне всех товарищей, их состояний, чтобы они влияли на меня, чтобы я впечатлялся от них, чтобы я мог присоединять это к своим состояниям. И тогда будем приобретать желания друг друга.
2: Прежде всего, отмениться перед желанием группы, ценить товарищей. И главным образом развивать чувствительность, раскрывать сердце, позволять товарищам входить внутрь своего сердца. И, с другой стороны, желать отдавать товарищам, наполнять их благом, быть относительно них каналом.
0: Если смотреть снаружи, то это как бы игра Творца. Да, он создал такую ситуацию. Что нам как бы надо что-то делать, а это невозможное, и мы вознуждаемся в его помощи. Как Рав рассказал в начале урока, что мы каждый в таком вуле, каждый в своей ячейке, а надо прорваться через все вот эти барьеры между нами, что надо прийти к состоянию, когда товарищ важнее мне, чем я сам. И Рав напоминает несколько раз, что возлюби ближнего как самого себя. Это не просто самого себя, это больше, чем самого себя. Ну вот, действительно, это начинается с желания к духовному. Но в конце самое простое, что вот он важнее, чем я сам. Да, как ребенок важнее, чем я сам. Но надо сильно молиться Творцу, чтобы он нам помог.
2: Слова понятное, но я не совсем понимаю это. Я, например, могу впечатлиться от Эйтана. Он руководит трапезами. Есть ребята, которые занимаются учебными материалами. Йосеф, который помогает товарищам в плане здоровья. Но это, очевидно, далеко, и, может быть, я недостаточно как-то... Может быть, надо мне молиться и просить об этом. То есть слова понятны, но я не могу как-то проникнуться этим. Очевидно, надо просить об этом.
0: Я также слышал совет Рава, не сегодня, но необходимо как бы вкладываться в группу, и тогда через этот вклад я могу получить воздействие группы, товарищи, чувствовать их больше. И сегодня Рав сказал, что самая большая проблема человека в том, что он вредит группе, да, там легкомыслие выносит. Такие вот вещи. Или просто пример практически, что человек сидит себе в сторонке, не участвует, и этим уже вредит. Так и он не может получить силы от товарищей. Но именно вкладываясь, он получает то, что есть в десятке.
2: Да, потому что это вклад, это мера стремления. Что значит приблизиться к Творцу? Это приблизиться к товарищам. Мы слышали о том, что человек сам ничего не может сделать в духовном. И единственное действие, которое он может совершить, это просить достичь такой самоотмены, чтобы он смог использовать эти желания.
0: Да, ну что ж, понятно нам, что и Рав, и Рабаш говорят о приобретении желаний, о работе, которая является внутренней работой каждого. С другой стороны, мы должны это делать вместе и помогать друг другу все это делать. И вопрос, как мы реализуем, да, статьи Рабаша. А сейчас мы посмотрим клип номер два.
2: Мы стараемся реализовать совет ежедневного повторения статьи Рабаша в группе. Достаточно ли просто читать статью и говорить об этом, либо практически нужно взять какой-то принцип и друг друга заставлять реализовывать это практически?
0: А зачем мне читать статью, если я потом не буду использовать? Ну, в чем польза? Прочитал статью, но это у меня мимо ушей. Пролетело. Ну? Я не знаю. Есть такие люди, которые находятся 10 лет в школе и как будто бы выходят оттуда, как будто там и не были, как бы все прошло мимо. Но ты что, хочешь, чтобы так это было у тебя и здесь? Да, когда ты пришел изучать науку Каббала. Наука Каббала — это практическая учеба. То, что ты изучаешь, ты обязан реализовывать. Наша жизнь устроена таким образом, что... Да, жизнь устроена таким образом, что мы обязаны учиться всего несколько часов в день, а все остальное время реализовывать на практике между нами. А если вы этого не делаете в то время, да, между уроками, от одного урока до другого, то вы как будто бы ничего и не получили от урока. Я каждый день даю, я высвобождаю некую часть, да, методики исправления. Если вы это не реализуете потом между вами, да или нет, это уже ваше дело. Я-то свое дело делаю. А если вы это реализуете, вы продвигаетесь, а не делаете. Ну так тормозите.
2: Каждое утро мы читаем статьи Рабаши, и Раф нам объясняет каждое утро, что значит реализовать. Давайте вместе сейчас в десятках выясним, что значит практически реализовать, как выражается практическая реализация статьи Рабаша между нами. Статья, семинар 4 минуты.
0: Да, все, что мы слышали сейчас, присоединить желание товарищей, начать жить заботами товарищей, в принципе, дано нам делать, возможно, делать каждый день. Наша методика особенная. Неважно, я там на работе, дома, в разных местах, я внутри. Должен быть все время в том, чтобы вот развивать эту заботу и думать о товарищах, молиться о них. Сейчас Рав, скажем, сказал, дал такой пример. На празднике, если каждый будет думать, если все будут думать только о духовном, ну так все. Мы так все в этом и будем. Поэтому нам надо каждый день, все время думать о том, чтобы товарищи не думали ни о чем, кроме этого. Ну так вот, видимо, жизнь каббалистов. Все время находятся в этом и заботятся так обо всем мире.
2: Реализовывать статьи Рабаша, это прилагать усилия как можно больше и брать его советы, и прилагать усилия в любви к товарищам, поднимать товарищам настроение, быть для них примером. Есть много советов, которые каббалист дает нам. И мы должны каждый раз раскрывать эти статьи вместе, в десятки, прилагать усилия и молиться, чтобы мы смогли это реализовать.
0: Да, реализовать статьи — это реализовать советы, которые мы получаем из этих статей. Советы, которые мы все знаем. Это забота о товарищах, это пример товарищам, поднимать состояние духа, включаться, проникаться.
2: Нужно все время заботиться о том, чтобы было настроение в десятке, которое поднимало бы меня и других. И тем, что я забочусь об атмосфере в группе, это поднимает и меня, и товарищей. И мы должны быть в поручительстве друг за друга, несмотря на то, что каждый проходит свои состояния. Есть обязательства, и в итоге как человек сможет пройти эти состояния, только исходя из того, что он получит силы от товарищей. И когда он вкладывает в группу, он создает более сильное окружение, и есть на это скрытие. И видим ли мы это в нашем состоянии или нет? Система, которую каббалисты объясняют нам, она воздействует на нас, а мы должны верить в нее.
0: Получать статьи Рабаша как правильное состояние, как идеальное состояние, и измерять себя, насколько мы держимся этого, насколько мы реализуем на практике это в десятке, и, ну и все время стараться добавлять еще один принцип в нашу внутреннюю работу. И мы повторяем снова и снова те же самые статьи. Ну что делать? Глубина там бесконечная. А мы еще даже не дошли до... Да, мы же не дошли до конца исправления. Так у нас еще много работы, много еще состояний, которые мы должны раскрыть в этих статьях Рабаша. Но это то, что мы делаем каждый день.
2: Нужно каждый день буквально заново раскрывать и приходить, как чистый лист, получать порцию от Рава, от Рабаша, буквально такой комплект, такой настрой. И целый день нужно бы находиться в этом. И неважно, сколько мы знали до этого, нужно быть просто полностью находиться в этих советах, в этих уроках, в этой внутренней работе и прилагать в этом усилия и стараться весь день быть в этом, и на следующий день новый урок, новые состояния, все время стараться в этом быть.
0: А реализовывать статьи Рабаш, это, мне кажется, сделать как раз наоборот к тому, что я делаю, и думать, что со мной, как будет мне лучше. Я же вижу это в повседневной работе. Это то, что меня заботит. А я должен думать о товарищах. Рав много раз давал вот этот пример.
2: Мы продолжим сейчас еще одно выяснение. Мы тут у нас устраиваем такую революцию, у нас есть тут много разных мероприятий, у нас региональные конгрессы, поэтому важно выяснить, как мы статьи Рабаша с советами Рава, которые он дает нам, как мы можем превратить это в духовную силу, которая ведет нас к региональному конгрессу, как сделать советы, о которых нам пишет Рабаш, объяснения, которые дает нам Рав. У меня был такой пример интересный. Это все равно, что взять дискету товарища и ввести в мою программу. Мне кажется, что это достаточно понятно. Как обслуживать желания товарища. И снова, как мы можем превратить статьи Рабаша и тот материал, который мы изучаем, в духовную силу, которая соединяет и вводит нас в региональный конгресс. 5 минут семинар.
0: Мне кажется, это та же самая работа, ее надо продолжать и на конгрессе. На конгрессе у нас есть как раз возможность быть больше в контакте с товарищами, которые ближе к нам, но не из нашей десятки. То есть сидим мы вместе каждый день на утреннем уроке, мы их видим, а на конгрессе мы сможем, может быть, еще больше впечатлиться от них, получить силы от всего большой группы, даже не только в Израиле. Каждый там на своем месте продолжит то, о чем говорили сегодня.
2: Продолжать то, что мы говорили сегодня, и то, что мы делаем в течение всей нашей духовной жизни, все время искать, как продвигаться, как двигать группу вперед, как уточнять свою просьбу о правильной связи.
0: Да, региональный конгресс — это как бы больше такая возможность поработать с товарищами в группе. Ну, скажем, у нас это Петах-Тиква, больше проникнуться, да, немножко выйти из десятки. И это возможность проделать эту же работу, присоединить к себе желание товарищей, позаботиться обо всех, прочувствовать всех, насколько из всех десяток почувствовать других товарищей. И также региональный конгресс, он, скажем, товарищи, которые разъезжаются по разным конгрессам, чтобы поддержать, да, в разные группы по всему миру. Это тоже святая работа. Та же самая работа, только немножко в другом виде.
2: Превратить эти статьи и материал, который мы изучаем, эти статьи — это не просто материал, который мы изучаем. Здесь не университет. Мы хотим реализовать это в нашей жизни. Духовные советы, которые дает каббалист. И поэтому все время нужно прилагать усилия и вытащить свою дискету и вставить дискету Рабаша, Рава, товарищей. И прилагать усилия, чтобы реализовывать их советы.
0: Да, превратить от изученного материала, да, из того, что как бы мы учим, в реализацию. А то, что касается регионального конгресса, как мы будем готовиться, так мы келим, который подготовим, то и будет. На этом и будет конгресс. это и будет содержанием конгресса.
2: Рав говорил на уроке, насколько праздники, особый период, есть окружающие света. Мы находимся в особый период времени, есть особый свет, который исходит из того, что множество товарищей усиленно работают, чтобы реализовать. Рабаш — это и есть конгресс. Здесь мы реализуем любовь к товарищам, построение сильного, мощного мирового окружения. И все, что мы делаем для этого, это в итоге и запускает все света, о которых Рав говорил, в праздники во время конгресса.
0: Должны взять принципы Рабаша и использовать силу конгресса. Это очень сильная такая волна, которую надо после ней подготовиться и подготовить себя правильно и выяснить, в чем наша цель конгресса и куда мы хотим прийти. Все. И понимать, что без полной самоотдачи мы ничего не добьемся. Надо просто готовиться, чтобы полностью вложиться в конгресс, да? Отсюда и до самого конгресса.
2: Да, Рабаш не пишет о региональном конгрессе. То, что говорится во множестве народа величия царя. Наверное, это об этом, когда мы хотим включиться во всемировое кли.
0: Мы сейчас хотим сделать общее обсуждение, и мы хотим услышать от каждого товарища, который хочет поделиться, какие ожидания, какие мои ожидания от регионального конгресса, что, на что я надеюсь, что произойдет на региональном конгрессе с моей десяткой, вообще с моим регионом, и вообще с мировым Небарухом, с мировой группой. И мы, кто хочет поделиться, здесь поднимает руку, кто и со всего мира, там выставляйте знаки вопроса. И я еще хотел напомнить основу, откуда и родилось вот этот вот период, вот этот момент региональный. До этого в нашей жизни, в Небарухе, мы сосредоточились все наши усилия, молитвы и действия внутри десятки.
3: Собственно, это получило свою кульминацию в мае.
0: И видели, да? Почувствовали, как прекрасен Творец в десятке. Сейчас мы расширяем круг. Мы хотим вкусить и увидеть, как прекрасен Творец из того круга, который шире, чем моя личная десятка. Потому что каждый знает, что если бы у каждого была своя десятка и не было бы окружения, десятка бы вообще бы не удержалась. Мы разные состояния проходили, как отдельные люди, как десятки. Но мы видим, что группа больше, чем десятка. Мы собрались здесь заложить основу группы всех тех, кто хочет идти по пути Бальсуляма. А группа строится из ячеек, десятки. Местные, региональные, мировые, да? Разные уровни, выше, чем сама десятка. Да, мы как угольки хотим соединить десятки с десятками, группы с группой, регион с регионом, пока не появятся огромные пламя всего мирового кли. Сейчас время подготовки, касающихся регионов. И мы хотим сейчас помочь друг другу ощутить в сердце, что мы можем выиграть от этого усилия на региональном уровне. Да, первая наша ячейка — это десятка. Что выиграет регион, да и вообще весь Небарух мировой? То есть что мы ждем? Если мы не поставим высоких ожиданий, то мы не придем. Мы хотим поставить высокую планку, чтобы нам было о чем молиться. Ну, давайте общее обсуждение. Кто там? Давайте, начали. Шамир начинает первый.
2: Да, мы выясняли это в десятке. Когда мы смотрим на конгресс как на укрепление группы, группы Питахтиквы, Азии, Европы, весь мир, Америка. С другой стороны, выяснить, Что же нам мешает усилить группу? И как укрепить поручительство между нами в группе?
4: Питер.
5: Да, дорогие товарищи, добрый день. Действительно важная задача — это региональный конгресс провести, чтобы соединить сообщество не для того, чтобы, как раньше мы ходили на урок и вот чувствовали, что было раньше, а что новое мы ставим. И я считаю, что одна из основных проблем — это отсутствие того вклада в широкое распространение, в котором раньше все задействованы, участвовали, были. И вот здесь вопрос, каким образом мы можем соединяться, если раньше мы соединялись для распространения, для передачи другим, а нам самим пока нечего им особо отдать. Мы между собой не собраны. Может быть, поставить задачу таким образом, чтобы наше единство, которого нету, выросло до такого уровня, чтобы мы удостоились распространять. Спасибо.
4: Амин. Флорида.
3: Я надеюсь, что Северная Америка почувствует себя как единая семья, как единая группа. На самом деле, Нахаим.
6: Selamlar. Hep birlikte hazırlanıyoruz. Grubumuzun büyümesini çok istiyoruz. Ve beraber hazırlıklarda, içeriklerde...
2: Мы хотим, чтобы наша группа выросла. Мы вместе готовимся. Мы сейчас работаем над контентом, готовим уроки. Мы чувствуем возможность, что турецкая группа вырастет благодаря этому.
7: This regional gathering will be...
3: Региональные эти соединения, собрания, будут первыми после долгого времени, и у нас есть надежда, что это зажжет стремление в сердцах. И мы увидим эту силу региональную. Я считаю, что это зерно, да, многих-многих таких соединений региональных. Да, и мы тогда, собственно, перенесем все что-то, что есть в Петах-Тикве.
2: Кармель. Мы ожидаем, что мы достигнем самой мощной точки единства, и когда не будет у Творца выбора, кроме как раскрыться, что мы можем раскрыть его, и будет великий праздник любви.
8: Мы хотим, чтобы на этом конгрессе все десятки, все регионы, все мировое кли почувствовало особый духовный подъем, и чтобы это распространилось на весь мир, на все человечество, на 8 миллиардов, чтобы люди почувствовали, что есть свет в конце туннеля, есть надежда, и есть замысел творения, есть Творец. Лихаим.
4: Лихаим. Хилель.
9: כן, אני חושב שאנחנו כולנו ראינו כמה חיות זה נותן להיות באזור.
2: Да, мы видели, сколько сил это дает. Были в Ашкелоне, в Хайфе. Будем надеяться, что это даст нам силы и динамику, желание. Еще несколько грамм атаки, и все, и мы войдем в духовное.
10: Hola, amigos. Sí, para este congreso espero que logremos una conexión tan fuerte dentro de nuestra región.
3: Hola, amigos. Я надеюсь, что на конгрессе мы достигнем такого сильного объединения в нашем регионе, что почувствуем величие Творца в сердце товарищей и повсюду, где у нас будут товарищи, будут вырастать все больше и больше вокруг точки в сердце, и сможем все больше и больше вести товарищей к свету и к
11: Творцу. Лехаим,
2: спасибо за все эти впечатления. Сегодня, после обеда, на дневном уроке в 3.45 и до 17.30 по времени Израиля, в каждом месте в мире, как вот объяснил Орн, соберется регион, начнет объединяться и в Петах-Тикве, и вообще в Израиле, и по всему миру, везде, где это определено как регион, соберутся люди и будут параллельно и одновременно выполнять определенное действие, и в итоге мы все соберемся на трапезу Йорцит Рабаша. Мы хотим сейчас услышать всех ребят, которые организуют эти мероприятия во всем мире, и в Израиле, здесь, в Петах-Тикве. Давайте начнем с наших ребят. Украина. Томи, пожалуйста.
12: Вітаю, друзі, вітаю, дякую. Дякую за можливість поділитися враженнями. Це дійсно новий стан.
3: Спасибо за возможность поделиться. Это всегда новая возможность. Это новый шанс соединиться с Творцом. И это не то, что было до этого. Это не как большой конгресс, где ты там с легкостью чувствуешь себя маленькой песчинкой. И это не конгресс, также десяток, где мы делаем там все только внутри себя. Тут мы выходим из себя и делаем нечто новое. Но в этот раз и так это как одно тело. И тут огромная ответственность лежит на каждом из нас. И наши команды работают каждый день, с утра и до вечера. Действительно, это новая ступень, новая ступень и ответственность, которая исходит из важности, которая есть у товарищей, чтобы сделать что-то такое. Я думаю, что для каждого из нас это такой вот первый такого вида, типа конгресс, где ты чувствуешь, что ты сам его строишь. И у каждого есть возможность принять участие в этом и начать участвовать в подготовке. Очень легко так присоединиться к любой команде. Да, и мы делимся этим. И создаем так для себя, так что этот конгресс не будет тут в одном только месте, а будет повсюду, по всем регионам. И каждая десятка так вносит свою особую часть в подготовку, то, что называется региональный конгресс. Так что сегодня в течение дня мы посмотрим во время дневного урока. Мы также готовились несколько недель к этому уроку. Наша встреча очень важна, чтобы каждый принял участие. Мы почувствовали, что такое подготовка к региональному конгрессу.
2: Спасибо, Украина. На севере Америки тоже есть активность. Мы хотим перейти к USA Northeast. Пожалуйста.
13: Yes, thank you, friends. What a wonderful opportunity to be part of something so big. We have.
3: Да, спасибо. Какая есть потрясающая возможность принять участие в таком великом деле. У нас это суббота региональная, и Рав говорил о том, чтобы дать силы группе. Это действительно наша возможность вообще служить товарищам. Вот завтра, но это для Америки завтра, это сегодня. Давать подарок товарищам, перемешиваться еще с другими десятками, и товарищи как бы делятся и видео, и клипами здесь, и сейчас, это как бы, да, в нашем регионе. Я просто держу вас всех в своем сердце. Это самая лучшая группа, которую мы только построили. И если у вас есть возможность прийти на этот урок, ну, приходите, увидим вас.
2: Спасибо, Нейт, и мы хотим услышать наших дорогих товарищей Руслан из Москвы, Алексей из Казахстана, организация.
14: Мы хотим с вами поделиться конгрессом, который предстоит.
11: который предстоит у нас. Нормально? Ну, в нашем случае мы видим, как все товарищи по всему миру, вот Украина, мировое кли, подготовка ведется, то есть каждого товарища, каждой десятки, как мы прилагаем усилия. И в нашем случае региональный конгресс — это встреча также русскоязычного кли. Место выбрано Тбилиси, оно выбрано не просто так, так как это самое удобное место для всех товарищей. То есть сейчас вот уже мы где-то за регистрацией более 300 по Грузии. И с Алма-Аты хочу сказать о том, что более 33 товарищей собрались также на конгресс, уже купили билеты, прошли регистрацию, все в преддверии подготовки. То есть будут киоски отдачи, которые готовят товарищи. У каждого уже есть свой тавкит, своя роль. И мы к этому готовы.

0: Также будет культурная программа, которую готовят товарищи. Это будет танец от мужчин, как мне сказали. Это будет впервые. И вот хочу передать слово Руслану. Он сейчас поделится с вами, как будет подготовка вестись сегодня здесь, у нас, в Петах-Тикве. Передаю.
1: Да, два слова о том, что уже выстроена линия контента конгресса. Весь мы примерно понимаем, что будет происходить. Мы готовим тиш, особые мероприятия на конгрессе. Уже известны все команды, кто готовит собрание товарищей, трапезы. Очень активная подготовка идет. Да, и примерно месяц назад у нас была региональная суббота, где мы, все русскоязычные клифт, встречались в Зуме. Будет, сегодня будет разослана ссылка на большой Zoom, где собирается много сот товарищей, мужчин и женщин. В прошлый раз это было 600, даже 700 товарищей мужчин. И мы продолжим подготовку к конгрессу вместе. Так что встречаемся во время дневного урока в Zoom. Ссылка будет разослана. Лехаим.
2: לחיים, לחיים, לכל החברים. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לאירופה ונעבור
3: Мы хотим сейчас перейти к Европе. Так, Women Spain. Посмотрим, а там как организуется испанское кли.
4: Hola amigos. Gracias por la oportunidad de compartir.
5: Здравствуйте, друзья. Спасибо за возможность поделиться. Испаноговорящая группа. Мы уже неделю готовимся к конгрессу. Мы все испанское кли. Мы встречаемся, даем важность конгрессу. Наша цель — это пробудить все точки в сердце Испании. У нас есть много десяток, Кабью, и даже из Литвы. Мы хотим укрепить наши кли, и завтра мы собираемся, продолжаем подготовку и поднимем важность конгресса и укрепим наше сообщество благодарностью Творцу за ту возможность, которую у нас есть, объединиться.
3: Сейчас мы хотим услышать, что происходит здесь, в Петах-Тикве. Эдди и Натаниэль, пожалуйста. Как мы слышали сейчас на уроке, точка в сердце — это пробуждение свыше. А нам нужно сделать этот шаг снизу, со своей стороны. И Творец каждый раз как бы себя сокращает. И у меня не повезло, я участвую, да, на встрече команды контента, и я даже не знал, как это есть, да, что это такое региональный конгресс в Петах-Тикве. Ну что, каждое утро у нас есть. Что тут особенного тогда? У меня было ощущение, что до этого не участвовал, потому что до этого. Потому что каждый товарищ, он представитель десятки, проявил такую заботу, так что вокруг каждой десятки есть группа. И у нас в Петах-Тикве, я вдруг вижу, насколько мне не хватает услышать товарищей, почувствовать десятки. Потому что кроме моей десятки, то, что там-то я работаю сильно, а можно других еще десяток получить впечатление, это уже начало работать в команде контента. Я получил такой вообще толчок.
5: Да, и это воодушевление, оно сопровождает нас уже много дней, и сейчас можно использовать эту возможность завтра на нашей встрече. Мы хотим выяснить это и усилить это состояние, это ощущение, которое мы хотим достичь на нашем общем конгрессе. Что такое вообще этот регион Петах-Тиква? Что вообще такое это место? И мы согласились... А, простите, это не завтра, это сегодня мы хотим выяснить. Завтра действительно уже будет другое мероприятие, но сегодня мы хотим это выяснить на дневном уроке и совершить это действие вместе. Поэтому мы хотим, чтобы все товарищи пришли, собрались, мужчины, женщины, чтобы здесь было очень объединяющее действие,

0: Потому что на самом деле требуется очень много работы. Найти место, позаботиться о еде, контент и многие другие вещи. И это мы все должны делать сами. А это не тот конгресс, куда мы приехали, и там все готово. Ничего не готово, мы должны сами позаботиться обо всем самим. И это требует от нас выйти из виртуального пространства в таком комфортном пространстве, в котором мы привыкли быть. Каждая десятка была сама по себе. Сейчас мы должны выйти и начать объединяться с группами и позаботиться о людях, которые не особо-то и в группах. Скажем, придут десятки, в которых десятки виртуальные и новички. И мы хотим выйти из себя и начать думать обо всех. И все это мы должны делать пробуждением снизу. И рекомендуем каждому товарищу, который находится в том или ином регионе, и не то, что он как бы принадлежит какой-то физической группе, но проверить, к чему он имеет отношение, созвониться с теми, кто организует конгресс, взять на себя какую-то обязанность. И когда у тебя есть какая-то обязанность, обязательство, ты на конгресс приходишь совсем по-другому.
1: Спасибо всем товарищам за то, что поделились. Мы хотели бы завершить семинаром, где обсудим, что именно я могу добавить, дать своей подготовкой к региональному конгрессу. Мы слышали товарищей, подруг со всего мира, что занятие вот этой подготовкой это очень важно для всех. Мы хотели бы сейчас выяснить между нами, вот в наших десятках, что я могу добавить подготовкой, участием и поддержкой товарищам, и созданием вообще вот этого регионального конгресса. Итак, что я могу дать, добавить региональному конгрессу? Семинар 6 минут.
0: Ну, как товарищи сказали, уже хиссарон, потребность захотеть это, дать пример. Участвовать, и как вот как сказали, это быть ответственным за всю десятку, чтобы все участвовали, все соединились. Как всегда, это молитва и общий личный пример.
1: Да, мы сегодня говорили много про хиссарон, его можно получить от группы, и мы увидели, что сколько сейчас прошло, полчаса, час, мы говорили об этом в группе, и вдруг ты смотришь на это по-другому. У тебя есть хиссарон к этому конгрессу. Все изменяется, реальность меняется. И так мы должны впечатляться от товарищей, давать воодушевление, силы. В общем, воодушевление, и так мы обретем кли для конгресса.
0: То есть приложить все силы сейчас на этапе подготовки в разных действиях, в молитве. Мы слышали также брать на себя какую-то функцию, да, по отношению ко всей группе.
1: Включаться, пропитаться атмосферой группы. Сейчас мы слышали всех товарищей, насколько они готовятся, сколько они всего делают, как они готовят себя, как они стремятся, как они готовят свой хиссарон. Поэтому мы должны все время добавлять еще усилия, чтобы добавить их стремление к этому конгрессу.
0: Вложиться в подготовку — это значит присоединиться к подготовке к этому региональному конгрессу.
1: Нужно сплотить всю десятку вокруг конгресса, чтобы десятка была сплоченной, чтобы достигла общих сил на конгрессе, чтобы в конгресс вошли все вместе. И сейчас есть период подготовки. Время собираться вместе.
0: Инвеста называется пробуждение.

0: Не снизу, и у нас есть возможность сейчас и во время подготовки, и время, и праздник Суккот, в добрый час, для того, чтобы почувствовать, что мы строим следующую ступень, и идем на что-то, что нам неизвестно еще и не очень-то понятно, и надо ощутить, что это зависит от каждого из нас. Что мы подготовим, то и получим.
1: Мы говорили в десятке о том, что нужно взять какие-то функции, как десятка на Конгрессе, что-нибудь важное. И сейчас, и сегодня после обеда дух Конгресса больше раскрывается, и это может дать нам дополнительные силы, чтобы сделать это. Поэтому я предлагаю, чтобы на этой неделе мы взялись за это серьезно.
0: Вопрос, что зависит от меня. Я думаю, что я полностью согласен с Йоавом. Брать на себя какую-то функцию не обязательно, кстати, на самом Конгрессе. А вот я как бы возбуждаю десятку, посылаю сообщения, возбуждаю важность, я зажигаю огонь, да, что я прошу помощи. То есть тут много что можно делать, а главным образом, чтобы сработал стыд. Ну а я-то где? Но на меня, например, это все работает.
1: Я тоже согласен, что стоит взять нам какую-то должность, какую-то функцию, вокруг которой мы сможем сплотиться во время подготовки. И лыхаем за товарища из нашей десятки, который уже месяц этим занимается. Может быть, стоит его послушать.
0: Надо еще добавить молитву, требовать успеха товарищей, успеха объединения, где чтобы нам удалось привлечь всех товарищей в подготовку как десятку и действительно повлиять со стороны десятки на другие десятки и так задействовать все это тело.
1: Каждый должен чувствовать ответственность за десятку, за мировой кли и стараться пробуждать их как можно больше. Друзья, у нас есть много новостей. В этом году много нового. Мы хотели всех собрать на День единства 1 октября, устроить такой день объединения, День единства, но не только вокруг учебы, как мы привыкли. Будет и учеба, конечно. Я хочу сказать так, и товарищи пусть добавят, что нового у нас есть в этом году. Прежде всего, десятки товарищей, которые учатся уже, сотни товарищей, которые учатся уже десятки лет, и этого явления еще не было в истории. Ну, вообще люди не жили так долго раньше, сколько лет мы учимся. И есть у товарищей много опыта, и этот опыт мы хотим передать. И мы хотим сесть и обсудить, как товарищи, которые учатся десятки лет, как они передают свой опыт новым товарищам. И их тоже не было такого количества в истории. У нас есть 6 тысяч товарищей, которые учатся каждый день. Я не говорю там о тех, кто вокруг, но ежедневно, тем или иным способом, мы открыли три как бы пояса утром, днем, вечером. Есть такие, кто два или три раза в день даже учатся. И это тоже то, что мы хотели обсудить. У нас есть сообщество молодых, тоже впервые в истории. Нужно посмотреть, как можно дать им больше места, как можно обмениваться опытом, и как все организации, и все сообщество. Мы помним, как Рав тут растил каждого, давал каждому какую-то должность, роль какую-то, ждал 20 лет, пока что-то получится. И если каждый из нас не будет это делать, как это вообще произойдет? У нас есть вообще новые формы преподавания науки Хабала, об этом мы тоже хотим поговорить. Есть действительно возможность обратиться к широкой аудитории такими форматами, которые мы еще не пробовали. Не знаю, получится ли у нас, но мы видели и из урока тоже, что мы должны пытаться. Тот, у кого есть точка в сердце, наверняка придет сюда. Но вот эти формы мы еще не пробовали, и это мы тоже хотели бы обсудить. Давайте скажем так, у нас есть три блока. Мы тут будем 10 часов с 9 утра и до 7 вечера. И в конце дня мы закончим трапезой, ушпизин. Итак, первая часть — это поделиться знанием, опытом того, что здесь происходит. Вторая часть — это будет виртуальная такая экскурсия, путешествие. А то тут будут много людей в мире. Мы хотим показать буквально камерой, что новое есть в нашем здании, это основа всего. Без этого здания, без этого строения у нас нет ничего. И третья часть — это будет мозговой штурм. Мы проводим это уже много лет, и это очень важный день, поэтому каждый, кто чувствует, что он хочет участвовать в этом действии, у кого есть больше ответов, чем вопросов, чем ответов. Не то, что здесь кто-то что-то организует. Нет такого. Но мы должны вместе подумать, как, с одной стороны, у нас есть много таких задач, которые мы должны решить, много вопросов. С другой стороны, мы хотим собраться и дать уверенность каждому. И обрести уверенность можно только, если человек участвует в этом действии. Мы приглашаем всех 1 октября собраться здесь, в этом здании, тут есть место для всех, и каждый, кто приснится, будем очень рады. Это понятно, что это не выходной день за границей, там Северная Америка или Южная, для них не очень удобное время. Но мы выбрали этот праздничный день, постарайтесь, все, кто могут присоединиться в этот день.
0: Да, перед нами сейчас стоит огромная задача. Мы хотим восполнить весь этот проект до Большого конгресса в феврале. И гораздо больше. Это оказалось гораздо большей задачей, чем думали. Поэтому этот день — это гораздо больше, чем как бы, чтобы поделиться. Это как бы еще дать попутный ветер всему мировому кли во весь этот процесс. Я просто чувствую, что если не будет здесь, это как чудо со стороны Творцов, чтобы эти все вещи как бы выстроились точным образом, да, под его управлением. Будет очень трудно вообще выполнить эту задачу. А я уверен, что мы можем. И все мы знаем, что когда мы вместе мобилизуемся, то достаточно выражения в сердце, когда мы хотим, чтобы это случилось. Мы видим, как меняются условия. Запишите в дневнике 1 октября групповое действие. И я часть этого, и я прихожу.
1: Давайте подумаем о Руи, который руководит этим большим проектом. Каким проектом, спрашивают, проект строения вот этого терминала мысли, вот этого кафе? Много изменений здесь происходит. И вот в этот день единства мы показываем это, покажем все это очень подробно. Но дело не в том, чтобы просто показать, а в том, чтобы мы вместе вошли, вместе вот в этот процесс и дали бы духовные силы рядом с этими камнями, стеклами, материалами, строительством. Очень важно, чтобы весь Бней Барух вошел в каждый гвоздь, в каждый шуруп. Это происходит, когда мы объединяемся вместе, как один человек с одним сердцем. Это дом наш всех, это организация для нас всех. Рав построил это и продолжает растить, и позаботился о том, чтобы у каждого из нас было здесь место. И нам необходимо вместе возвысить это до небес.
0: Да, вы видите же такие таблички, да? Строительство, строительство, да, со всех сторон эти таблички строительства. Мы берем этот день как день строительства нашего будущего, духовного будущего Бней Баруха. Я сейчас хочу подчеркнуть именно Бней Барух Израиля. Бней Барух Израиля — это все те, кто живут в Израиле. У нас есть особая роль. Мы должны быть тем самым кли, откуда свет Рава будет расходиться дальше и питать все народы. А то, что мы выбрали праздничный день, это последний праздничный день. Вот. Мы выбрали этот последний день. Да, все уже съездили на экскурсии, позанимались семьями, и все, вот этот последний день, мы делаем только то, что мы можем делать. Построить нашу душу, израильскую душу, откуда будет расходиться свет любви ко всем. Как уже Михаил объяснил, в этот день у нас будет много времени. За это время мы захотим позаботиться вместе и сформировать наше духовное, духовное наше и всего мира. Все те, кто ведут снизу продолжение Рава, все то, что он дал нам, это должно пойти дальше. Как? Ни у кого нет понятия. Но если мы вместе позаботимся, то Творец нам это откроет.
1: Мы обратили внимание, вначале назвали это как день обучения, а потом мы передумали и назвали это днем единства, потому что мы хотим соединить наши сердца. Так мы готовим к этому региональному конгрессу, это не просто еще какое-то мероприятие, физически собираемся в этом здании, виртуально мировой кли, но это все не случайно. Это очень хорошо организовано и направлено на региональный конгресс. Мы должны как следует объединиться. Я здесь снова обращаюсь к израильскому кли. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Все приходят сюда. Пусть все увидят все ремонтные работы, все строительные работы, все, что происходит здесь, какое единство есть здесь. И превыше всего мы, кроме всего прочего, мы здесь в Израиле говорим на одном языке, одна культура. Здесь есть связь с этим зданием, где мы находимся, собираемся здесь. А есть здесь очень важное то, что должно произойти в этот день. Я обещаю вам, вы отсюда выйдете совершенно другими, чем вошли. Итак, день единства 1 октября, мы ждем всех.
0: Я работаю, я полностью участвую в этом проекте. И есть множество изменений, которых даже я не знаю. Потому что одно влияет на другое. Возможно, не просто прийти и получить информацию, а просто включиться, помогать, поддерживать, принимать решения вперед. И как сказали товарищи, это еще не просто так день, это день единства. Это как день конгресса. Это как бы начало, да, регионального конгресса, где мы начнем ощущать вместе не только, что мы соединяемся, но мы начинаем уже заботиться уже о нашем будущем. Это объединение, безусловно, родить что-то новое, что-то решить нам много вещей, и также поведет нас к региональному конгрессу, да, вот о котором мы сейчас говорили. То есть начать ощущать, как Раф описал, как вот эти перегородки разрушаются между нами. Переходим от одной десятки к другой, из одного региона к другому региону. Чувствовать, да, почувствуем этот мед, который в этом улье, который приносит нам сладость и возвращает нас к Творцу.

Thank you.

Спасибо.

Дорогие товарищи, мы сейчас входим в трапезу, и источник с утреннего урока. Мы собрались здесь, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Бааля Сулама, по пути, указывающему, как подняться по ступеням человека. Я повторю это. Мы собрались здесь, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути методики Бааля Сулама, по пути, указывающему, как подняться по ступеням человека. Рабаш — цель группы. Первый. Да, дорогие товарищи, любимые, мировое кли. Мы так вот делали здесь подготовку. Нам выпала такая честь. Мы собираемся каждый день после утреннего урока. Каждый день в зуме с товарищами из десятки. Что особенного сейчас в этом собрании? И мы в сущности чувствуем Петах-Тиква 35. Это огромная честь. Все, что мы получили до сих пор, это в сущности подготовка, особая подготовка к этой трапезе. К этой особенной трапезе, в которой мы передаем свое воодушевление Творцом и Творцу. Какое открытие он дает нам в этом году. И особенно в этот день, в котором мы передаем величие Рабаша и то, что нам передал наш великий Рав. Огромная благодарность. Возьмем это и реализуем между нами. Да, Рабаш действительно дал нам и его все вещи для реализации. Это операционная такая система, программа. Он взял все, что написал Бааля Сулам, таким высоким образом, и через действие, как реализовать, он передал нам эти вещи Бааля Сулама, и мы гордимся быть его учеником.

0: מתוך שיעור בוקר,
1: из утреннего урока, мое воодушевление, оно зависит от меня. Дорогие товарищи, любимые, давайте послушаем то, что нам передал Рав. Через общее сердце, в тишине. Мое воодушевление зависит от меня, а не того, что они делают. Поэтому мне нужно сформировать образ группы именно таким образом в каждом. Это происходит по-своему. Именно от этого я воодушевляюсь. Мое воодушевление зависит от меня, а не от того, что они делают. Поэтому мне нужно сформировать образ группы именно таким образом. В каждом это происходит по-своему, и именно от этого я воодушевляюсь. Это слово «воодушевление», это повторялось на уроке несколько раз, потому что в сущности это наше кли. То, от чего человек воодушевляется, это то, что управляет человеком, строит его. И мы хотим, чтобы в нашей группе каждый товарищ, в котором мы в соприкосновении, каждый товарищ, который говорит на семинаре, каждый товарищ, с которым мы в связи, мы хотим, чтобы он включился в это желание подобиться Творцу, с его точки сердца. В каждом товарище есть это в изобилии в нашей группе. Это воодушевление, которое в каждом товарище. Это строит наши кли. Товарищи, одно из самых потрясающих переводчики, знаете, что такое потрясающе?
2: Хорошо.
1: Одно из самых потрясающих вещей в нашем пути, серьезно, это когда человек немного подрастает в группе. У нас много есть таких товарищей. И понимает, что все зависит от него. Я определяю величие группы. Я определяю уровень группы. Я определяю, что такое эта группа. Вокруг меня могут взрываться тысячи дворей, вещей. Но тот, кто определяет величие и качество, тем, что мы занимаемся вместе, это именно сам человек. Это удивительно. Удивительно, это привилегия, которую Творец дал только нам. Это та часть, которая сохранена за нами. И в этом мы влияем. И не в моем предназначении понять это. И слова, но...
2: Но
1: чтобы это было только приближение к общему сердцу.
2: К
1: нашему продвижению конгрессу, региональному конгрессу, приблизиться, обнять друг друга, поддержать друг друга, товарищи. Спасибо.

0: כל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד
1: каждый, אחד. Каждый должен быть с одной стороны в низком состоянии, а с другой стороны мы должны гордиться тем, что Творец дал нам возможность, чтобы мы могли войти в общество, в котором у каждого из нас есть лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами. Снова. Каждый должен быть в низком состоянии с одной стороны. А с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец дал нам возможность, чтобы мы могли войти в общество, в котором у каждого из нас есть лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами. Рабаш, цель группы 1. Товарищи, какая великая группа есть у нас. Товарищи, которые воодушевляются. Я встретил Хесус, сколько силы, сколько воодушевления он мне дал. Он сказал, я думал, как это, что я тебя не вижу. И не нужно больше, мы должны просто отмениться, просто объединиться с товарищами. Дыхаем. Да, каждый товарищ, который находится тут возле меня, во всем нам мировом кливе, он передает воодушевление. И Рабаш дал нам просто подарки, подарки реализовать между нами, отмениться и быть вот только в одной цели, чтобы Шхина пребывала между нами. Реализуем это вместе. Вместе.
2: חברים יקרים ואהובים,
1: дорогие товарищи любимые,
2: בואו ניכנס לתפילה.
1: Давайте войдем в молитву. Давайте войдем в молитву на одну минуту. Молитву о наших товарищах, о всех наших товарищах в мировом кли. Здесь и в любом месте. И также о товарищах, у которых не получается подсоединиться, присоединиться к Арвуту. Давайте помолимся за всех на протяжении минуты.

0: Митох Рабаш.
1: Из Рабаша. Когда человек хочет совершить возвращение, он должен только попросить Творца, чтобы тот помог ему, то есть выйти из любви к себе в любовь к ближним. Поэтому мы просим Творца, и мы говорим и молимся, верни нас, Отец наш. Когда человек хочет совершить возвращение, он должен только попросить Творца, чтобы тот помог ему, то есть выйти из любви к себе в любовь к ближним. Поэтому мы просим Творца, и мы говорим и молимся, верни нас, Отец наш. Давайте будем просить вместе, чтобы Он вернул нас к себе, к Нему.

0: לזה צריכים לחזור, לשבור את המסכים שמבדילים כל אחד מהשני.
1: К этому мы должны прийти, разбить экран. Прочитаем снова. Нам нужно вернуться к этому, разрушить барьеры, разделяющие нас, барьеры, существующие в душе. Дорогие товарищи, следующая наша встреча — это региональный шаббат. Чтобы разделить обычный день и суббота, региональная суббота, без 15:04, каждый товарищ подключается, к региональному зуму и в Израиле, и во всем мире.

0: שלום חברים, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור מיוחד לציון יום
1: Здравствуйте, חברים, мы начинаем урок, посвящённый дню смерти Рабаша. День ухода Рабаша.
0: אנחנו כבר ציינו וזה התאריך
1: уже говорили это в пятницу, но сейчас дата по еврейскому календарю. И для нас очень важно посвятить целый день, чтобы с серьезностью отнестись
0: к
1: тому, кто очень важен нашему раву, так же, как он следовал за своим учителем. Почитаем статью и включимся в то великого духом человека. Итак, этот урок основан на статье «Цель группы», первая статья, в первом томе трудов Рабаша, на 11 странице. Почитаем статью в десятках. И это первая статья, которую Рабаш написал по просьбе Рава. Статья о группе, статья, предназначенная для группы, для нас. И почитаем ее будто в первый раз вместе. Почувствуем, как Рабаш ее писал для нас. А затем мы начнем урок с Равом от 19 сентября. От 20 сентября 2002 года. И затем продолжим урок, встречаемся с руководством. Пройдем выяснение в преддверии подготовки к региональному конгрессу. И будем продолжать это и на дневном уроке. Это будет региональная суббота, то, что называется, и закончим трапезой, посвященной Рабашу. Итак, начинаем с чтения. Пожалуйста, 8 минут на статью.
2: Матрат Хевра Алеф.
3: Цель группы 1. Мы собрались здесь, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Барасулама, по пути, указывающему, как подняться по ступеням человека, а не оставаться в состоянии животного. Как сказали наши мудрецы о стихе: «И вы, овцы мои, овцы пасты мои, вы есть человек. Вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком, что является высказыванием Рашби». И чтобы понять, что такое ступень человека, приведем здесь высказывание наших мудрецов о стихе: «Послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи, заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек». И спрашивает Гмара: «Что значит «ибо в этом весь человек»?» Сказал Раби Элазар, сказал Творец: «Весь мир создан только ради этого», что означает, что весь мир создан только ради трепета перед Творцом. И следует понять, что такое трепет перед Творцом. Ведь получается, что это является причиной, по которой был создан мир. И известно из всех высказываний наших мудрецов, что причиной творения было желание насладить свои создания. То есть Творец хотел насладить создания, чтобы они чувствовали себя счастливыми в мире. А здесь мудрецы сказали о стихе: «Ибо в этом весь человек», что причина творения есть трепет перед Творцом.
1: Однако, согласно тому, что объясняется в книге «Дарование Торы», и это написано там, причина, по которой творения не получают блага и наслаждения, несмотря на то, что это является причиной творения, есть различие по форме между Творцом и творениями. Ведь Творец — дающий, а творение — получающий. Есть правило, что ветви уподобляются своему корню, от которого эти ветви родились. А поскольку получение невозможно в нашем корне, то есть Творец не обладает хиссароном, потребностью, чтобы он нуждался в получении чего-либо для наполнения своего хиссарона. Поэтому, когда человек должен быть получающим, он испытывает неприятное чувство. Поэтому всякий человек стыдится есть хлеб милости. Чтобы исправить все это, надо было создать мир, где мир «Олам» означает свойство скрытия, «Эли», потому что благо и наслаждение должны быть скрыты. Для чего? Ответ — для трепета. То есть, чтобы у человека был трепет перед использованием своего получающего кли, называемого эгоистической любовь.
3: Что означает, что человек будет избегать получать наслаждение из-за того, что он желает его, и у него будет сила преодоления страсти к тому, чего он страстно желает. А он будет принимать наслаждения, из которых вырастает отрада для Творца, что означает, что творение желает отдавать Творцу. И у него будет трепет перед Творцом, то есть он будет бояться получать ради собственной выгоды, потому что такое получение наслаждения, когда человек получает ради собственной выгоды, отдаляет его от слияния с Творцом. Поэтому, когда человек исполняет какую-либо заповедь из заповедей Творца, он должен направлять себя на то, чтобы эта заповедь принесла ему чистые мысли, чтобы он захотел отдавать Творцу тем, что он исполняет заповедь Творца. Как сказали наши мудрецы, Раби Хананья бен Акашия говорит, «Хотел Творец удостоить, а также очистить Израиль, поэтому умножил им Тору и заповеди».
1: Поэтому мы собираемся здесь, чтобы основать общество, в котором каждый из нас будет идти в этом духе отдачи Творцу. А чтобы прийти к отдаче Творцу, нужно до этого начать отдавать человеку, что называется любовью к ближнему. А любовь к ближнему возможна только при отмене себя. То есть каждый должен быть в низком состоянии, с одной стороны. А с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец дал нам возможность, чтобы мы могли войти в общество, в котором у каждого из нас есть лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами. И хотя мы еще не достигли этой цели, но у нас есть желание достичь этой цели. Это тоже должно быть важным для нас, хоть мы еще и находимся в начале пути. Но мы надеемся, что достигнем этой возвышенной цели. אז יכול לעבוד בביטול עצמו וככה מגיע למטרה
4: желанию Ра Олам. Ваяду Миколь Маамарай Хазаль, Сибата Брия, Айда.
5: Зе... Коль пам нотен на эт паалут хадаша.
3: Это всякий раз дает воодушевление заново, когда мы читаем первую статью нашего учителя. И действительно, смотрите, как он вложил в короткую статью просто весь процесс, как это выглядит, как творение должно работать, что такое отмена, что такое окружение, что такое величие Творца, отдача, все, все в одной статье. И великая честь читать вместе эту статью каждый раз.
1: Тут Рабаш сразу же раскрывает весь путь, что означает слиться с Бааль-Сулямом, и насколько именно трепет является основным ключом. И насколько мы сможем сформировать трепет, то, соответственно, почувствуем страх от получения ради получения.
6: Перейдем
1: к уроку.
3: Цель группы, 142-я страница. Когда я пришел к Рэбе, через год, полтора, не помню. Я спросил его, я уже был немножко близок к нему, ездил с ним в разные места, возил его, служил ему. Через полгода я был с ним в больнице, когда он попал, у него было воспаление легких, воспаление уха. Я почувствовал после... Через год, что есть что-то, что, может быть, охлаждает меня, останавливает в продвижении. Я спросил его, что делать дальше, потому что есть какое-то, как сказать, рутина. И тело, может быть, согласно на это, но если я смотрю немножечко объективно со стороны на себя, я вижу, что так можно оставаться еще 20-30 лет. И конкретно что делать? Все в порядке, я приезжаю, у меня есть учитель, я с ним езжу на море, возвращаюсь, учусь с ними, задаю все время ему, что мне хочется, получаю ответы более-менее. Как бы получается какой-то хасидизм такой вроде. Хасид и рав, может быть, немножечко особенным образом, но все-таки есть какое-то спокойствие, которое опускается, что так на меня. А он сказал, что этого недостаточно. Если буду я и он, что есть этап, что какой бы ученик ни был, кроме особых случаев, которые были в истории, но человек обязан получить впечатление, воодушевление, добавку желания от своего окружения. Потому что недостаточно то, что дают ему свыше, то есть в нем пробуждают решимо, из-за того, что мы в общем, каждый из нас, часть Адама Ришона, общей души. И мы должны вернуться в состояние, когда мы соединены вместе в то общее кли, которое называется Адам, или душа, или творение. И для того, чтобы... стремиться вот к этому состоянию, просто как железные опилки к магниту. Нужно, чтобы этот магнит, к которому мы стремимся, наш корень, действовал на тебя от своей природы. Ты один, он должен действовать на тебя всеми остальными силами во всех душах, которые включают его. И как человек приводит на себя в действие такую силу? Только когда он в этом мире соединяется еще с людьми, которые находятся тоже в том же направлении, в том же желании, мнения которых и его мнения подобны. И так он как бы может продвигаться. То есть... усиливать желание к корню, вернуться к корню. И когда я спросил его, ну так а что делать? Ну, погоди, подождем и увидим. Уже согласно тому, как у него было там в его синагоге, доме собрания, хасиды, которые остались в наследство от учеников Бааля Сулама и их сыновья, которые остались, и они на самом деле не являются учениками, перед которыми стоит эта цель. И тогда я поехал в Тель-Авив, в институт, начал там преподавать, оттуда пришло много людей, и из этого возникла группа. И на самом деле, благодаря группе, я рассказываю только о себе, я прошел очень важный этап вперед, а потом все же этапы, когда человек может продвигаться и в одиночку. Почему он пишет здесь статью «Цель группы, не цель человека»? Потому что если человек, который находится в группе, ставит перед собой какую-то цель, которая отличается от цели группы, он просто должен знать, что из этого у него не получится ничего. Потому что группа, которая находится вокруг него, в любом случае будет действовать на него так, что он хочет он того или нет, он примет ее цель. Он должен будет принизить себя, смириться перед группой, осознанно или неосознанно. Поэтому человек должен работать с группой, найти такое общество, которое кажется ему, представляется ему, из его проверок, насколько он способен проверить, что цель группы является истинной целью, потому что цель группы, цель окружения, это в конечном счете будет его целью. Так он хочет, он или нет, он это примет. Поэтому он пишет цель группы. Если человек находит такую группу, такое общество, то уже у него есть другая работа. Как получить воодушевление от группы как можно больше? Мы знаем, мы находимся в нашей группе. Есть вещи, которые мы получаем от группы, есть вещи, которые мы не очень принимаем. И как-то впечатляемся от этого или от другого. В статье «Свобода воли», «Свобода», Бааля Сулам пишет, что единственный выбор, который есть у человека, это впечатляться от группы, то есть получить дополнительную силу, чем он впечатляется относительно цели. Почему? Потому что мы создали какой-то процесс развития, прошли какой-то процесс развития в течение всех поколений, кругооборотов. Каждый совершил много кругооборотов, пока не пришел к нынешнему кругообороту, и мы сидим здесь. И в этих кругооборотах мы на каждом кругообороте развивались, с помощью чего у нас есть общее желание получать, которое называется сердце. Есть внутри этого желания получать сердце, есть внутри него разные желание. Человек входит в общество всякий раз, на каждом кругообороте, а общество получает добавку желаний, добавку направлений для развития. Пока они приходят к кругообороту, когда ему дают возможность выбрать общество, группу, общество, которое развивается относительно духовного, относительно по сравнению со всеми остальными другими целями. И говорит там Бааля Сулам в этой статье «Свобода», «Свобода воли», что это единственный выбор человека. Из-за того, что у нас есть решимо, которая называется точка в сердце. И это решимо пробуждают свыше с помощью общего окружающего света и частного, который опускается к человеку. То есть человек пробуждается относительно Творца. Творец дает ему свечение свыше, человек пробуждается относительно Творца. Это пробуждение свыше. Мы, каждый из нас, почувствовал это, что вдруг он хочет знать, зачем я живу, почему я живу, Этот вопрос вытекает из того, что Творец светит ему и привлекает его к себе. Но этого недостаточно. После того, как есть пробуждение свыше, человек должен пойти и добиться дополнительных сил для продвижения, которые будут уже за его счет, а не за счет Творца. После этого пробуждения свыше Творец может оставить человека. Он дает человеку еще пробуждение, он держит его несколько месяцев, иногда несколько лет, всякий раз дает ему пробуждение. Но это пробуждение, которое, по сути дела, почти не продвигают человека. Продвигаться можно только с помощью того, что человек сам будет искать группу, от которой он будет впечатляться и получать от нее силы, и пользоваться этими силами, чтобы самому продвигаться, пройти несколько шагов к Творцу. Как это работает? Почему человек может получить силы от группы? Потому что он находится в группе, он находит группу, в которой тоже есть, допустим, 20-30 товарищей, каждый из которых будет получать, получил пробуждение свыше, как он получил от Творца. То есть у каждого из этих людей есть горящая точка в сердце, толкающая их или привлекающая их к Творцу. Эти точки, эти силы, которые Творец дал им, каждому из его товарищей, они тоже могут быть товарищи очень слабые, которые сами не могут продвигаться и толкать себя к Творцу. Но Творец каждому из них дал пробуждение свыше, человек может собрать от каждого из своих товарищи эти пробуждения, и они будут для него как дополнительные силы, с помощью которых он действительно сам называется, что продвигает себя, приближает себя к Творцу. В этом все дело. Что это значит, что он приближает себя к Творцу? Творец называется Высший Свет, который наполняет кли Адама Ришона. И это кли включается, состоит из разных душ. Если человек берет свою группу, допустим, 20-30 человек, где уже есть пробуждение в каждом кли, и приближает себя к ним так, чтобы они были как одно целое, то уже у него есть какая-то доля Адама Ришона, общей души, и Творец занимается этой долей, этой частью, и хочет особенно приблизить, исправить эту часть к себе, чем плохо. То есть тут мы видим, что все зависит, по сути дела, приближение человека к правильной группе, к товарищам, в которых он тоже нашел пробуждение, к божественному, к духовному. В этом весь фокус наш. На самом деле нет в нашей жизни больше, что делать, кроме как это действие, приблизить себя к каждому, в ком тоже есть искра свыше, точка в сердце, которую Творец осветил эту точку. И привлекает человека наверх. Тот, кто я вижу, согласно моему зрению, не нужно больше того. Если я вижу таких людей, я, насколько возможно, должен соединяться с ними больше, и это называется, что я делаю для себя группу. И тогда у меня есть силы, с помощью которых я могу продвигаться. Абсолютная иллюзия, если человек думает, что с помощью собственных сил, не соединяясь с другими, он способен сделать хоть один шаг, хоть один уровень наверх, продвинуться к цели. Может быть, он будет умнее, может быть, он будет понимать больше своим разумом, но это будет науки среди других народов веры, это просто будет знание, наука, не духовность. Духовность можно получить только от того, что я присоединяю к своему кли второе, третье, четвертое других людей, потому что Адам Ришон — это общее, включающее в себя все души кли. Если я не присоединю к своим душам другие души, я просто не могу иначе расти. Не могу. Мы видим также от процесса, который проходит выше и нижний. С помощью чего растет выше? С помощью того, что присоединяет к себе хисароны нижнего, включая внутрь себя хисароны нижнего, с помощью них он может получить свыше мад, добавку блага, и так вырастить больше свой уровень. То есть нет никакого способа продвижения, кроме как за счет товарищей, от которых я беру части их души и соединяю к своей, присоединяю к своей душе. В общем, в окончательном исправлении все души соединяются вместе, общий клей, который называется Адам, но, по крайней мере, если я делаю сейчас немного в чем-то, я увеличиваю свою клей с помощью соединения с другими, благодаря этому мой клей становится больше, и тогда благо в нем всякий раз добавляется, и тогда называется, что я поднимаюсь. Духовный подъем называется просто увеличение моего кли за счет соединения с другими. Если мы находимся в группе, где мы видим, что не действует для соединения, что есть в нем силы, которые обратны, они действуют на разрушение, чтобы разрушить объединение, если в группе находятся или в обществе такие, кто начинает ставить себе другие цели, чем соединиться с Творцом, если глава группы тянет людей к себе, а не направляет их на Творца, делает из себя гуру или что-то, эти вещи совершенно негодны. И тогда от таких обществ мы должны убегать и искать действительно товарищи, которые направлены только на Творца, на поиск дополнительной духовной силы. Да. Хочешь сказать что-то? Да.
1: То есть осознанно или неосознанно человек всегда получает влияние от группы.
3: Человек получает осознанно или неосознанно воздействие группы, мы это видим из нашей жизни. Да. То есть в статье «Свобода выбора», статья «Свобода» иногда так называется, так называется. Балясулам говорит, что наш выбор не выбрать, как впечатляться от группы. Наш выбор — это выбор группы. После того, как ты выбрал группу, общество, и вошел в него, ты соединился с ним, все, что есть в нем, изливается на тебя, в тебя, хочешь ты того или нет. На это ты уже совершенно этим не владеешь. Это не твой выбор. Снова, откуда это исходит? Это исходит из высшего корня, от того, что в Адаме Ришоне мы все соединены. А в чем разница между Адамом Ришоном и нашим состоянием? В Адаме Ришоне все души находятся вместе, соединены вместе. А мы разделены. Есть между нами какие-то перегородки такие, знаешь, как ты видел улей. Видел? Каждый там много-много ячеек. Вот мы, разница между Адамом Ришоном и нами, что на нашем уровне тоже клей Адама Ришона, это как улей, каждый внутри своей клеточки, ячейки. Если мы разбиваем наши границы, это называется, что мы производим исправление и возвращаем состояние, как было в корне. Это состояние называется окончательное исправление. К этому надо вернуться, разбить эти экраны, которые разделяют, отделяют каждого от другого, экраны в душе. Эти экраны — это наш эгоизм и желание получать в нас. То есть человек приходит в своем развитии в течение всех кругооборотов, а также в нынешнем кругообороте, скажем, ты развивался с помощью обществ, от которых ты впечатлялся неосознанно. Ты не выбирал родителей, где родиться, как, с какими свойствами, ничего. До этого момента ты пришел, ты не действовал, не создавал, не сделал сам в себе ничего. Сейчас тебе дают пробуждение относительно цели, тоже не твое. И теперь тебе дают знание, что что-то есть в твоей жизни, что ты можешь сделать. Если ты закончишь свою жизнь до того, как ты сделаешь что-то согласно выбору, ты как будто и не жил. Это понятно, да? Не остается от твоей жизни ничего. Все за счет высшего. Это не называется, что существует духовным. Что ты осуществил что-то, что-то возникло самостоятельно в духовном. А средняя линия, человек, творение, начинается с того, что он начинает выбирать, от чего он хочет впечатляться. И не от чего он хочет впечатляться, а является ли мое впечатление, подбросит ли оно меня чуть-чуть наверх к Творцу. Если он делает правильный выбор, то у него есть впечатление за счет группы, которую он создал вокруг себя, и это воодушевление, это мера, которую он подпрыгнул наверх, это называется человек, это называется средняя линия, это, по сути дела, здание твоей души. Это ты сделал. Если нет, то как будто ты и не жил, и ты все еще не существуешь. Тебя нет, то, что называется «я». Теперь, неосознанно, это понятно тебе, как мы впечатляемся от группы. Осознанно, это называется, что я выбираю действительно правильное окружение. Если ты ошибаешься в этом, это все еще не за твой счет. Это Творец еще путает тебя для того, чтобы выяснить тебе еще правильный килим для будущего выяснения. Твой выбор называется, что ты действительно уже способен различать между людьми, которые могут подействовать на тебя в направлении Творца, или люди, которые могут воздействовать на тебя всякими другими учениями, другими вещами. Здесь, в этом свободном выборе, есть очень большая борьба между внутренней стороной человека, к чему именно он стремится, готов ли он терпеть и принимать от группы вещи, которые против его духа. Не по духу. То есть понимает ли он, что при этом он будет обретать силы отдачи, уступки, отказа. Это вещь, с которой тяжело согласиться, если вообще можно. Но как бы то ни было, только благодаря соединению дополнительных сил от окружения, присоединению, я могу подняться наверх. Насколько я присоединяю, нет никакого другого решения. А после того, как я присоединяю к себе желание группы, тогда я подхожу, что я делаю с ними, с этими дополнительными желаниями, я подхожу вместе с ними к реализации, я открываю учение 10 сферот, тоже при правильной инструкции, с моей группой вместе, начинаю учить его с желанием, с намерением, которое я получил от них, дополнительное относительно того, что есть у меня, и тогда я вызываю на себя дополнительные света окружающие, которые, по сути дела, опускаются на них, на каждого из моих товарищей, чтобы они на меня тоже опустились, потому что кли каждый личное получает свой собственный окружающий свет. Так как может быть, что окружающий свет, который приходит в твоей душе, пробуждает, чтобы пробудить твою точку в сердце, придет ко мне, чтобы пробудить мою точку в сердце? Не может. Это просто не другая частота. Это как две разные радиоволны, которые не совпадают. Если я взял твое желание, включил в тебя, я уже вызываю окружающий свет на себя. Это как бы тот же окружающий свет, который ты получаешь, только он уже становится один из моих личных окружающих светов. Так мы продвигаемся, так у меня есть два окружающих света, три и так далее. И тогда из этого свет, вращающий к источнику, уже действует на меня так, что я поднимаюсь.
1: У человека есть внутреннее окружение, каббалисты, книги, которые он читает. Как он может это увеличить? Ведь он может читать ту же страницу по 10 раз.
3: Нет, я не могу, кроме как от группы, добавить себе ничего. Это не важно. Я понимаю больше даже или меньше в учении 10 сферот. Это не важно вообще, читаю ли я на языке, который я могу хорошо понимать или нет. То есть, если ты местный житель, хорошо понимаешь, еврей или меньше, это не важно. Вообще не важно мое настроение, мои воспринимающие кели, мои IQ, мои способности, ничего не важно. Важно только, присоединил ли я к себе дополнительное желание. Только согласно этому дополнительному желанию приходит свет, возвращающий к источнику.
6: Нет,
3: мы не говорим о внутреннем группе, что можешь присоединить к себе великих каббалистов, великих хасидов, которые занимались каббалой. Ты присоединяешь их к себе, когда ты учишься по их книгам, как ты с Бар-Эс-Уламом, когда ты учишь его книгу. Это уже что-то другое. Это связь с источником, это не группа вокруг тебя. Это уже через него, от источника ты получаешь свет. Он дает тебе облачение через свои книги, это что-то другое. Но над этим ты не должен работать, да?
1: Если у меня уже есть окружение, которое идет к Творцу, а я хочу, чтобы мой брат, к примеру, который не идет на пути к Творцу, и у которого еще нет ощущения, можно ли повлиять на человека, чтобы у него появилось такое ощущение, чтобы он подошел сам?
3: Ты спрашиваешь, можем ли мы влиять на других людей, у которых нет пробуждения свыше, которым все еще не посвятили, Творец не приблизил их пока что лично. А можешь ли ты сделать? Как ты можешь сделать это вместо Творца? Скажи мне. Если мы говорим, что каждый из нас, как ты пробудился? Как правило, человек пробуждается от того, что он приходит в своем внутреннем развитии к состоянию, когда уже свыше он чувствует, что есть на него какой-то как бы свет. Значит, он чувствует свыше. Не чувствуешь уже ничего. Но есть какая-то склонность, какое-то пробуждение. Он пробудился, хочет что-то, не знает пока еще направления. Но хочет чего-то, что он находит вокруг, не находит вокруг себя источник этого влечения. Да? Ни почести, ни знания, ничего не удовлетворяет его. Так это как бы из другого мира приходит это пробуждение. Если приходит, то поэтому Бар-Эс-Улам пишет в предисловии к учению Тисферот, что приходит к Кабале учиться тот, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни. Ты что значит смысл моей жизни? Как я проверяю себя, я вижу, что я в своей жизни. Что бы ни было, пусть у меня будут все возможности, которые есть у всего человечества, во всей истории, то, что было у них. Допустим, я могу представить себе, что это может наполнить меня или нет. Если я вижу, что я чувствую, что это все пресное, не может наполнить меня, то я прихожу к состоянию, что мне нужна каббала. С помощью нее я прихожу действительно к тому, что я сейчас загорелся, что я очень хочу. Если человек все еще не находится в этом, еще не пришел в своем внутреннем развитии к этому вопросу, то есть к раскрытию этого кли, можно ли подействовать на него? Прежде всего, мы на самом деле не должны заботиться об этом. Наше распространение построено только лишь для того, чтобы привести всем людям знания, что такое каббала и когда ты нуждаешься в каббале. То есть если у тебя есть действительно вопрос, горящий, в чем смысл нашей жизни, и во всей нашей жизни мы не можем найти никакого удовлетворения, тогда с помощью каббалы ты придешь. Ты можешь найти это, чтобы все знали. То есть мы ищем таких людей, у которых есть такой вопрос. Только их. Мы не просто говорим, все приходите к нам, все пошли, будем учиться. Они еще не нуждаются в этом пока. Если ему нужны почести, он хочет быть главой правительства или хочет быть богатым, это не поможет. Ты знаешь, у тебя есть брат, который не хочет. У меня тоже есть брат, я сейчас был в Канаде, был у него. Дом 4 этажа, там есть подвал, где я могу, там есть постоянное место для меня, тоже 3-4 комнаты в моей квартире. Здесь угол, который он оставляет мне, там сауна внутри, все там есть, это уголок в его доме. Я не могу говорить с ним, даже не хочу слушать. Если я когда-то хотел вечером посидеть с ним, послушать, он убегает. Он говорит, нет, я сегодня решил, что я буду в бассейне. У него есть бассейн, знаешь, ты опускаешься под землю там в бассейн, ты должен видеть это. Это сумасшедший. И он сидит в бассейне и убегает от того, чтобы послушать. Как ты можешь говорить с такими людьми? Это невозможно. Есть люди, которые находятся как будто в поиске, но все еще вот-вот должны прийти к пробуждению. С ними уже можно не говорить, но если они могут сидеть рядом с тобой, быть как бы в твоем, в твоей близости и пробудиться быстрее, то есть, допустим, пройти этапы, скажем, ты для того, чтобы прийти к состоянию, как сегодня, ты прошел 25,5 кругооборотов, а он, допустим, находится... Он должен прийти, он находится, допустим, в 18-м круговороте, должен прийти к точке в сердце, к ощущению в 21-м круговороте. Так ты можешь сказать, третий круговорот сократить ему, если он будет сидеть с тобой рядом, если будет как-то около тебя, если ты можешь заинтересовать его какими-то вещами, если он просто поможет тебе в разных вещах, неважно, что он понимает или не понимает, это как будто он строит для себя группу и получает от этой группы пробуждение, подъем, и тогда он будет знать, он будет ценить это и сократит время своего развития. Но в любом случае сократит время развития, но пока разовьется, ты в любом случае не сможешь говорить с ним. То есть, допустим, три кругооборота, которых ему не достает, он за 5 или 10 лет загорится, но он пройдет их, исполнит их, дополнит разрыв этот. То есть через 10 лет ты сможешь им говорить, но не раньше. Это просто недостаток клик, как ты можешь? В чем разница между мной и рыбой здесь, рыбками в аквариуме? В чем разница между нами? У них есть недостаток килим, который есть у меня, из того мира. Он жив, и я жив, рыбка эта. Недостаток клик, добавь ему желание получать. До моего уровня ты увидишь, как он... поднимется, начнет задавать вопросы. Так это просто затруд кисарон.

0: сопротивляются.
1: То же самое между супругами. В наше время женщины учатся. Ты не можешь вмешаться в кого-то, это разные души.
0: Если какой-то...
1: Не может быть, чтобы они поняли друг друга. Они должны ценить друг друга, они понимают, где у них есть общие точки, и понимают, где точки объединения у них нет. Что с этим поделаешь? Это... Нет тут ничего такого. Тут нужно деликатное обращение, понимание, чтобы каждый понимал, относительно души ты ничего не поделаешь. Это необходимо дать свободу каждому жить своей внутренней, своей жизнью. На какой степени связи с Творцом человек должен быть? На такой пусть и будет, не может быть ни насилия, ни принуждения. Если я все еще нахожусь с Творцом на определенном уровне, ну так вот это и есть, это уровень моего развития. Нет у меня по-настоящему направленного целевого влечения. Ну так, значит, нельзя на меня как-то влиять. Нельзя на меня давить, это просто испортит. Поэтому силой тут ничего не поделаешь. Во внешнем мире ты можешь делать все, что угодно с силой, но это тоже, получается, не по-хорошему, нет в этом святости. Но во внутреннем вообще невозможно, это не сработает, если у человека нет желания. Желание — это вообще творение, а если у человека желания нет, то что?
0: Как, по сути дела, человек может знать пробуждение, которое он получил, или побуждение даже, которое он чувствует, это, по сути дела, свыше, или это его? Или это с помощью того, что он добавил, с помощью чего-то?
1: Как человек может знать то пробуждение, которое у него есть сейчас, оно свыше или?
0: Или это...
1: Или что, это от него или от окружения? Какая разница? Важно не то, от кого он получил и то, что он получил, а важно, куда это пробуждение направлено, на что.
0: Я говорю о пробуждении к Творцу. Да, допустим, подъем.
1: Ну, пробуждение к Творцу. Ну, вот есть сейчас у меня пробуждение к Творцу. Какое мне дело, от кого я его получил? Я что, получить пробуждение к Творцу? Обращаюсь то к книгам, то слушаю музыку, иду работаю на кухне. Иногда иду читать лекции, я буду искать всевозможные источники, чтобы пробудиться к Творцу, и тогда мне не важно откуда. Какая разница? Я все время ищу для себя окружение, то, что называется, чтобы оно давало мне пробуждение. Ясно?
2: Развали.
1: Он спрашивает, если человек приходит в группу, и в конце концов его появление в группе несет вред, то вообще может ли группа как-то развалиться, да?
0: Развалиться,
1: то есть он действует как бы против единства группы. У нас были примеры с товарищами, которые были с нами годы, и вдруг они опустились, они не делали ничего плохого, не делали никакого зла, никакими действиями, но даже их пассивное присутствие, оно ослабляло и товарищей, которые когда-то от них впечатлялись, с которыми они когда-то были вместе. Понимаешь? Так вот, та часть группы сейчас упала, не хочет пробуждаться, не способна и не готова. Может быть, Бальсу нам тоже говорит и пишет об этом. Он говорит, что в материальном существует закон. Если человек не крадет, то это уже хороший гражданин. Идет, зарабатывает деньги, получает за это зарплату. То есть работает, он и дает, и получает. Может даже дома сидеть и ничего не делать, но он не вредит. А в духовном тот, кто не вносит вклад, он вредит. Потому что наша сила делится на множество людей. Мы получаем свыше, как группа, некоторую силу, ну, допустим, 10 килограмм притяжения. Если среди нас есть люди, которые вообще ни на что никак не действуют, они просто сидя...

0: И ничего не добавляют к группе, ни в физической деятельности, ни в распространении, ни лекции не дают, не распространяют книги, и не в учебе, так чтобы во время учебы пробуждать кого-то другого, каждый по типу своей души. Я не говорю, что все должны быть такими стандартными, квадратными во всем. У каждого есть какая-то своя область, чем-то он выделяется. И тогда каждый добавляет другим. Тогда в обществе есть некоторая целостность. Но если человек не дает группе, даже просто не дает, не то что не вредит, не дает, нельзя ему быть внутри группы. Бальсулам говорит, что это будто бы человек, сверлящий дыру в лодке, где-то в Дарване Торы. Да, в Дарване Торы он об этом пишет, будто бы ты сверлишь дыру, и все тонут, только потому что ты не добавляешь. Понимаешь, насколько группа должна быть только для того, чтобы все получали группы, силу от остальных. Это не значит, что с этого момента и далее нужно как-то провести селекцию, выбросить всех, которые нам кажутся кем-то не тем. Нет, но нужно работать, чтобы все пробуждались, чтобы соединялись, чтобы каждый давал и действовал, и так далее. Но те, кто вредят, вообще не дай Бог. Ты из Нью-Йорка. Ну, ты знаешь, в Америке это как раз очень... Там хорошо сделано. Законы живые, все время меняются. Я слышал, там по 30 тысяч законов в год. Всевозможные поправки меняется, но означает, что общество живет, оно, в общем-то, в молодом обществе это происходит обычно. По мере развития группы нужно добавлять, то есть все время нужно проверять и работать, подходим ли мы. И это, ну, буквально первое условие быть в группе. Это значит все время ей добавлять.
1: Мы сказали, что продвигаться можно только в том случае, когда я присоединяю к себе еще дополнительный килим, то есть людей, у которых есть пробуждение. Как я могу вообще проверить, что я присоединяю еще килим, или что я соединяюсь? Как можно проверить, что я присоединил к себе?
0: Ты не можешь присоединить, каких келим и сколько келим ты добавляешь к себе от группы. Ты делаешь это тем, что ты работаешь над объединением с товарищами. Это специально скрыто от человека, то, что он от этого выигрывает. Потому что потом все это должно стать ради отдачи. Так он начинает учиться, и выигрыш в том, что он уступает в объединении с другими. То есть соединиться с кем-то можно только, чтобы почувствовать его желание, будто бы его жизнь становится как его жизнь, когда я начинаю заботиться о нем, начинаю жить его заботами. Это означает, что я с кем-то соединяюсь. Почему так происходит? Для того, чтобы мы когда-то подошли к единому кли, чтобы могли вернуться к Адаму, Адама Ришону, к одной душе. И поэтому все это с самого начала нашей работы в Каббале и до окончательной точки в самом конце пути мы работаем над одним единственным принципом. Нет ничего, чтобы изменилось. Это отказаться от эго, соединиться с другими душами до тех пор, пока это не станет как одна душа. Одно тело и одно сердце. Все. Потому что только через уступки ты приобретаешь дополнительные келим, в которых к тебе и раскрывается именно в дополнительных келим, не в твоих келим, а в келим, которые ты добавил к себе, вот в них ты раскрываешь духовное. Творец никогда не раскрывается в тебе, в твоем личном, частном, изначальном кли. У тебя изначально есть только точка в сердце. Кроме точки в сердце, все, что ты к ней добавишь, там ты раскроешь духовное. Там находится Творец. И поэтому Сам принцип и уступок, и возлюби ближнего как самого себя, это великое правило. Правило. И экран, и отраженный свет, и вообще все, что мы изучаем. Все это одно единственное действие. Нет ничего, кроме него. И в работе в группе. Почему он об этом пишет? Цель группы, любовь к товарищам. Все это настолько важные вещи, сколько об этом написано. Статей, писем. Все потому, что тут реализуется одно единственное действие, которое ты можешь сделать в духовном.
1: Если сколько мы не работали над этим, это не влияет, я не чувствую ответственности от других людей.
0: Если сколько бы он ни работал над этим, тебе все равно никакого дела до других людей. Может ли это быть знаком того, что ты находишься не в правильном окружении? Что это значит? То есть ты не получаешь от него правильной реакции. То, что и им тоже как бы их не волнует, то, что им все равно. Ты говоришь так: я работаю над людьми вокруг меня. Я хочу с ними соединиться. И я вижу, что после всех моих усилий мне все равно безразлично, соединиться или нет. А почему мне все равно, несмотря на то, что я вложил столько сил? Потому что, по-видимому, я не получаю от них добавки к сил. То есть все время работаю на своей частной силе. И может быть, что ты находишься в неправильном окружении, то, что они по отношению к тебе не выполняют работу. Если бы вы почувствовали бы в ответ какую-то реакцию, то, что и они этого тоже хотят, это было когда-то, когда вы были соединены в группы, и вы чувствовали, что если они соединились сейчас в какой-то одной маленькой группе по сравнению с другими группами, это была не совсем духовная цель, она была ложная, но она была явная. То есть я знал, что если я сейчас с ними не соединюсь, то это будет просто катастрофа. То есть ты чувствовал, что они действуют в том же направлении, как и ты. Тогда действительно был результат. Только невозможно было за него долго держаться. Но результат был. Мы видим его во множестве проявлений. Такое есть в нашем мире во время войны, и вообще, когда людям нужно объединение. То есть, может быть, ты находишься среди людей, которые действуют не в том направлении. Нужно найти другое окружение, другую группу. Может быть, мы вместе поищем.
1: Как можно определить какую-то разделительную линию между падением и что какой-то у меня произошел сбой, запутался, я сейчас не знаю, что происходит со мной. И с этим, когда, действительно, как вы описывали до этого, когда человек вредит группе, я обнаруживаю для себя, что я врежу группе. У себя или у кого-то товарища, есть ли какой-то способ?
0: Ты спрашиваешь, что делать со мной, если я обнаруживаю, что я врежу группе? Нет, а что?
1: Нет, ну, я спрошу по-другому. Что такое падение?
0: А, просто что такое падение? Ну, знаешь... в бухгалтерии. Бывает плюс и минус. Дебет, кредит. Есть такое, сколько у меня в плюс и сколько у меня долгов. То есть все зависит от того, что я чувствую относительно кого, чего, насколько я нахожусь на подъеме или в падении. Я заработал больше денег, я на подъеме. Так? Потерял, значит, в падении. То есть для того, чтобы знать, что я нахожусь на духовном подъеме или в духовном падении, я должен определить, что такое духовное. Я именно в этом поднимаюсь или падаю. С деньгами я понимаю, в почете я чувствую, но в духовном что это значит? В духовном называются силы отдачи. Сила отдачи. Отдавать. И если я чувствую, что это важно. Что очень хорошо, если бы у меня такое было. То, что Творец, Он дающий, для того, чтобы уподобиться Ему, я хочу, я где-то должен добыть такую способность уступать, не думать о себе. Он пишет в статье на окончательной книге «Зор», что нет большего отделения между человеком и Творцом, если человек думает о себе. Поскольку так же, как у Творца нет такой мысли, так то же самое должно быть в человеке. С этого начинается духовное. Это называется Хафец Хесед. Сокращение, первый экран. Когда человек по отношению к себе, он так внутренне, интровертно, внутри себя не думает. Все его мысли, все его действия наружу. И если ты уже находишься в такой задаче, в таком направлении, означает, что ты находишься на духовном подъеме.
1: Расчет я делаю не относительно себя, а общее отношение к работе с товарищами.
0: В работе с товарищами это еще более заметно. Если я в обычной своей жизни думаю о товарище, что значит «думаю о товарище»? Вместо своего желания, своего сердца, вместо своей души, вместо того, что я, допустим, беру его внутреннюю часть, ну, как, скажем, диск в компьютере. Ты заменил диск, хард-диск, жесткий диск. Тогда весь компьютер меняется. Да, все изменилось. Я могу вставить твою душу в компьютер, и компьютер будет работать с твоей душой. Могу вставить свою душу. Так вот, если ты меняешь дискету, вытаскиваешь свою, вставляешь его, означает, что ты работаешь в соединении с ним. Все очень просто. Как? Это проблема. Но работать с его желаниями вместо твоих желаний. Теперь я не говорю, что мы на это способны. Я знаю, что все это неприемлемо для нашего желания получать. Человек отталкивает этого. Но пройти такую точку кризиса, чтобы согласиться, что духовное — это именно это, а мы противоположны этому. Вот это необходимо. Это точка истины, то, что «я» — это не духовное. Что духовное — это оно противоположно. И не нужно воображать вместо духовного какую-то ложную картину, что это где-то, я парю в небесах, что там, не знаю, удостаиваюсь чего-то такого, каких-то красивых картин. Не нужно представлять себе вместо отдачи чего-то другого. Отдача — это духовное. Духовное — это отдача. И все. Теперь, то, что к этому невозможно прийти, верно? Невозможно к этому прийти своими силами. Должно быть какое-то чудо свыше? Да. Я этого хочу? Не хочу. Я это ненавижу? Ненавижу. Все это истина. Ты эту правду, которую ты раскрываешь. После того, как ты раскроешь всю эту истину, все это придет. Это придет само собой. Ты никогда это не захочешь до того, как получишь. Невозможно это хотеть. Но выяснить правду, то, что ты против духовного, то, что оно противоположно тебе, этим ты, по сути, и выясняешь, что же это такое. И тогда ты находишься, что ты в контакте с Ахураем, то, что называется, с обратной стороны. Не лицом к лицу, не желанием к желанию, а наоборот. Но это уже состояние, из которого и далее делают прыжок. И даже когда прыгают, не хотят прыгнуть. Только не это. Никто этого не хочет. Поэтому это называется чудом, и поэтому там буквально происходит прыжком. Потрудился и нашел. Только так. На протяжении Суккота будем об этом говорить. Много. Подожди, может, есть кто-то из новых. Пожалуйста.
1: Где в любви к товарищам, если группа помогает, развивается вместе, и в группе есть у кого-то падение, или он не вкладывает достаточно в окружение, и тогда группа начинает выбрасывать его. Как в этой ситуации группа взвешивает все эти вещи, чтобы увидеть, что действительно...
0: Это уже большая проблема, как работать внутри группы с товарищем, который ведет себя не как положено. Да, это проблема. Но не ожидайте никогда, что вы будете в хорошем состоянии. Что ты сделал на секундочку что-то, и отдыхаешь. Такого не может быть. Понимаешь? Прежде всего, нужно привыкнуть к тому, что мы все время, мы изначально находимся в неисправленном состоянии. И этот диапазон или чувствительность к неисправленности постоянно растет. Понимаешь, есть такие приборы. Один к 10, один к 100, один к 1000. Это чувствительность. Так вот, всякий раз, когда человек продвигается, что значит вообще продвижение? Он видит в том самом своем отношении к духовному, в своем отношении к Творцу, еще больше разрыв, и еще больше, и еще. Это не потому, что на самом деле разрыв больше, а просто ему раскрывается, насколько он на самом деле, где он на самом деле находится. Он и раньше там так был. И поэтому продвижение можно измерить на самом деле через то, что ты, насколько ты видишь себя противоположным, неисправленным, нежелающим. Потому что это дается человеку относительно силы и готовности его вытерпеть. Это означает, что ты уже гевер, мужчина. Тебе дают возможность увидеть картину, насколько ты слаб, насколько ты ничтожен, и насколько ты... Ну... Бааль Сулам пишет об этом в первой части теста, во внутреннем созерцании. То, что стыд — это ощущение, которое готово для... особых высоких душ во внутреннем созерцании первой части. Очень непросто почувствовать стыд. Стыд — это отличие между мной, разрыв, мной и Творцом. Это для высоких душ. То есть, если ты почувствуешь на самом деле стыд перед Творцом, значит, вышел, что ты вышел, ну, на какой-то приемлемый уровень. Это значит, что ты уже находишься на уровне, на хорошем уровне развития души. Те, кто к этому все еще не подошел, то не называется, что у него, что он находится в лучшем состоянии, если у него нет стыда. Он не стыдится, это подобно младенцу, который не стыдится. Он берет все, что угодно, у кого хочет, и мы ему все прощаем. Это недостаток развития.
2: Ну,
0: поговорим еще во время праздников обо всем этом. Постараемся во время праздников изучать такие общие вещи. Я вижу, здесь приехали люди отовсюду, да, из Австрии, из Нью-Йорка, сегодня приезжают из Москвы, из Эстонии, может, еще откуда, с разных мест. Вот это отметить Яву. Да. Да, Настя.
1: Как можно во время учебы работать с желаниями других? Как можно на их дневном уровне сказать, не охочешься с товарищами?
0: Во время учебы не учатся с душами кого-то. Время учебы — это совершенно другое время. Это время соединиться с корнем, откуда исходит, откуда ты, с тем, что ты учишь. То есть это нужно знать, что происходит со мной. Я изучаю, как приходит экран с отраженным светом, на желание получать, и какие делают духовные действия, привлекает, поднимается, спускается. Я изучаю душу, которая делает подобное действие. Я хочу знать. Что значит знать? Я хочу жить внутри этого действия самому, во всех своих ощущениях, моем осознании. Это означает, что я должен делать во время учебы. Но откуда я это хочу? Почему я этого хочу? Не нужно относиться к этому как-то философски или просто исходя из мудрости. Я хочу быть в таком состоянии и хочу получить, могу получить такое состояние, такое желание только через объединение с товарищем. Если раньше я действовал в группе, раньше поработал в группе, то тогда у меня будет желание во время учебы соединиться с духовным.
1: То есть как в течение всех 24 часов можно использовать желание другого?
0: Мне все время нужно заботиться о том, чтобы у меня было желание к духовному. Потому что согласно желанию и есть кли. Я буду продвигаться, приближаться. Верно? То есть желание такое может прийти только от кого-то другого, за счет товарищей. И поэтому только в той мере, в которой я забочусь для того, чтобы подниматься вверх, я могу соединяться с ними уже на своей плоскости.
1: Взять от них кисарон и работать с ними.
0: Что значит взять у них хиссароны? Если я начинаю соединяться с товарищами, начинаю заботиться о них, это означает, что их хиссароны переходят ко мне. Что вообще означает чужие потребности, его хиссарона? Послушай, что он хочет, прислушайся к тому, что он хочет. Ты от него получишь какое-то впечатление к духовному. Я не говорю о ступенях любви. Это уже исправление общее, настоящего соединения. Но все это, что он объясняет нам в этой статье «Цель группы»? Все это нам необходимо для того, чтобы создать клей для получения света. Шефа. То, что человек сам не способен получить ничего, только через объединение, там, где он соединяется с другими, в точках соприкосновения.
1: А что человек должен остерегаться, заботиться, чтобы не навредить группе?
0: Самая большая проблема для человека в группе в том, не вредит ли он ей. Не ослабляет ли он группу. Рабаш пишет об этом, что легкомыслие разрушает все. Нужно очень остерегаться легкомыслия. Можно шутить, можно радоваться, быть в хорошем настроении, но нужно очень остерегаться, чтобы не было легкомыслия. Когда внутри себя человек как бы над этим работает, над радостью, и но у него вместе с этим пылающее сердце к цели, тогда он делает двойную работу. Он и повышает настроение, и внутри вносит устремление к духовному. Но может быть и наоборот. Короче, легкомыслие — это проблема. Что такое легкомыслие? Понизить важность цели, снизить важность Творца в глазах других. Но даже своим примером. Я прихожу сюда, когда мне ничто не волнует, сижусь, учусь, может, где-то в Старлотке вообще сажусь, не принимаю участие, не показываю другим, что это для меня важно. Так этим я привожу к тому, что они не впечатляются мной. Ну, это понятно все.
2: Ну?
1: То есть вы на самом деле говорите, что заботиться о товарище, заботиться о его желаниях. Говорится ли о том, чтобы заботиться о его духовном продвижении? Или об остальных его желаниях тоже?
0: Ну, прежде всего, я должен позаботиться о товарище, чтобы, как сказать, я должен позаботиться о его состоянии духа, о его настроении. Об этом тоже в статье. Все, что я говорю, это все просто, черное по белому. Мы уже проделали эту работу, перед тобой все эти статьи уже есть. Если есть все вопросы, и он на них отвечает, что нужно прежде всего? Если ты не знаешь, что мне сделать, что бы делать, сделай, чтобы товарищу было хорошо. Вызови у него хорошее настроение. В этом ты всегда можешь добавить, и тут никаких сомнений. Нет такого человека, который мог бы сказать: «Оставьте, мне не нужно хорошего состояния духа». Ну, разве что он находится в таком уже отчаянии, что не хочет ни на что реагировать и ничего слышать. Поэтому именно с этого, с такой точки ты можешь начинать развивать отношения с ним. То есть проблема не в том, что делать и как делать. Проблема в том, чтобы не забывать, что от этого зависит мое духовное продвижение. Чисто эгоистически. Я должен никогда не забывать, что если я не буду клеем для своей группы, не буду их склеивать как можно больше вместе, чтобы быть в одной задаче, в одном продвижении, в одной учебе. Когда не важно мне, что мы внутри можем как-то ссориться и кричать, то, что может не связано с духовным, что не связано с духовным. С чем-то не связанным, с чем-то. Это может быть как на предприятии с разными действиями. Не это важно. Пусть будут споры, пусть будут какие-то столкновения, но они должны быть целенаправленные. Тогда мы сможем прояснить связи. И вот в такой связи мы очень быстро почувствуем духовное. Рабаш говорил, что даже был как-то у нас как раз во время Суккота, когда все были в очень большом воодушевлении. Я его спросил, на второй или третий день праздника, мы все на подъеме, чего нам не хватает? А он говорит, на самом деле не хватает несколько грамм дополнительной атаки. И вы сейчас можете в группе, а речь шла о 30-40 учениках, все, кого я привел. Это было где-то в 85-86 годах. Так вот он сказал, для того, чтобы сейчас вывести всю группу в духовное, не хватает только атаки. Несколько дополнительных грамм для толчка. Вам нужно добавить только атаку. И как раз праздник очень может этому способствовать. Тогда у нас не получилось, чтобы это могли сделать несколько десятков человек вместе. Но вот тебе могу сказать, что это близко нам очень. Бальсулам приводит такой пример, что очень легко прыгнуть к Творцу, но только та нить, через которую нужно перепрыгнуть, она перед самой стеной. А вот эта стена — это наше внутреннее сопротивление.
3: Когда человек ощущает в группе вот это ощущение, почему каменное сердце?
4: Каменное сердце у нас называется та точка, которую мы не можем исправить. Точка Ешмиаин, которую создал Творец, и исправить ее невозможно. Можно сделать на нее сокращение. И над сокращением присоединить все остальные желания, души, дополнительные, посторонние. То есть я никогда не работаю над своей личной малхут, я работаю с 9 первыми сферот, присоединяю к себе все дополнительные келим. И именно в них, я уже говорил об этом сегодня, в них я обретаю раскрытие Творца, в них получаю свет. Я получаю свет не в своей душе, а в твоей, его, в тех, которых я присоединил к себе. Поэтому называется «возлюби ближнего, как самого себя» — великое правило Торы. То есть чтобы ты возлюбил ближнего как себя, соединил все эти келим, все эти души, общее, кли, включающее всех, это великое правило для Торы, то есть это значит, что раскрытие света внутри кли. Да, или?
3: Что такое духовная атака?
4: Что называется атакой? Атака — это когда все вместе, они как бы заключают договор, что сейчас мы, допустим, начинается сегодня праздник, у нас есть от субботы до субботы, неделя. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, но в общем неделя. За эту неделю мы отключаемся от всех остальных обществ, групп в мире, от всех остальных посторонних мыслей. Насколько возможно, каждый вкладывает в своем усилии в то, что мы вместе будем думать только об одном — как приблизиться к духовному. И чтобы мы захотели, чтобы каждый из нас думал о том же. Если мы это сделаем, вы почувствуете каждый день, каждое мгновение, насколько напряжение растет больше, насколько вы начинаете улавливать эти вещи внутренние, глубже, насколько общая чувствительность такая, что прямо уже есть буквально прорыв в духовное. Даже если мы не пройдем Махсом, то вы начнете получать это в окружающих светах, это духовное ощущение. Правда, потом оно может исчезнуть, но вы на какое-то короткое время сможете получить понимание, сознание и ощущение духовного. Это возможно в таком сильном групповом усилии, в атаке, даже если потом будет падение. Можно сделать так, чтобы и не было падения. Сделать, совершить какой-то такой необратимый скачок. Это прямо пройти Махсом. Можно даже не пройти, то есть быть ниже Махсома, но получить такое большое освещение свыше, которое тоже послужит потом свидетельством этим силам. Это только в общем усилии, в общем разогреве. Да.
3: А почему не делать...
4: Не понял.
3: Почему не делать, допустим, такую неделю, когда можно между нами, внутри группы, говорить о духовном или что-то такое?
4: Почему мы не делаем... Не совершаем таких атак? Интенсивная неделя, марафон. Из-за страха, чтобы это не стало рутиной в следующий раз. И тогда добиться успеха в следующий раз уже будет невозможно. Лучше всего это связывать с праздниками. Пейсах или Суккот, тогда есть свечение окружающих светов, общее пробуждение. Есть также и внешняя возможность для собрания, соединения. И каждый праздник — это как бы новое пробуждение. И даже если не получилось в прошлый праздник, в следующий праздник у тебя есть новое свечение, новая возможность, ты можешь достичь успеха. А если в середине недели ты там инициируешь что-то, ты не почувствуешь там ничего особенного. Это привычка, она разрушает все. Потом во второй раз уже не получится. Поэтому я не приветствую делать такие вещи. А вот в праздники, да, я надеюсь, что мы используем этот праздник эффективно, насколько возможно.
3: Да, из моего класса, в окружении, в группе, с которой я нахожусь, я хочу как можно больше давать сил, помогать товарищам, которые находятся со мной, тянуть их, тащить, обеспечивать все потребности. Это все, что нужно. Есть вот какая-то точка, с которой, по сути, когда, допустим, товарищ находится в каком-то падении, да, какая-то определенная граница, я отсюда подвергаю себя опасности, я больше не готов помогать. Какая-то точка, где, ну да, пусть помрет, но не приступит.
4: Несомненно, человек находится во всевозможных состояниях, в которых он обнаруживает, он способен или не способен, хочет или нет. После больших усилий и больших подъемов относительно, мы приходим к состоянию, когда мы не способны, хоть убей, я не могу даже пальцем пошевелить. И действительно так. Короче говоря, проходим много вещей, особенно приходит слабость в работе, в жизни, вообще в обществе, пренебрежение работой, семьей. Вообще такая апатия в обычной жизни. Вообще слабость и безнадежность в духовном. Эти вещи, они проявляются как вещи, которые должны помочь человеку. Откуда это берется? Из того, что каждый из нас, как желание получать, действует согласно свечению свыше. Есть больше свечения, мы радуемся, нам ничего не страшно. Хоть убей меня, но если я нахожусь в слиянии с этим свечением, мне ничего не важно. Ни жизнь, ни смерть, даже через мгновение, что случится, мне не важно. Когда это свечение гаснет и исчезает, я падаю, уже ни на что не способен, мне ничего не важно. Тоже ты можешь меня убить, мне все равно. Я уже сейчас нахожусь ниже уровня жизни. То есть все зависит от интенсивности свечения свыше на желание получать, на душу. Подъемы и падения, свечения и сокращения, они нужны нам, чтобы построить кли. Распространение света и его исход делают кли пригодным. Так написано. И особенно, когда мы можем все-таки работать, не когда мы пробуждаемся, и духовное притягивает нас, и тогда я большой герой. Да? Это не за мой счет, это, знаешь, дают мне там что-то перед носом показывают, и я бегу за этим. Именно когда духовное выходит, Творец сокращает себя, он дает мне возможность, чтобы как-то искал силы приблизиться. Или, по крайней мере, не приблизиться, но хотя бы оправдать скрытие. Где он пишет об этом? Что выше намеренно скрывает себя. Да, это на странице 106, о свойстве соединения милосердия и суда, что во время скрытия, это в Шамате, на 106 странице здесь, о соединении свойства милосердия с судом, тут Рабаш объясняет, что падение приходит к нам специально, чтобы во время падения человек смог оправдать Творца, что Творец это делает специально, чтобы человек продвигался своими силами, сделал бы шаг вперед. Большим Тов приводит этому такой пример, что как мать с маленьким ребенком хочет научить его ходить, и она отдаляется от него, а он стоит и плачет. Он не умеет сделать этот шаг. Потом все-таки делает, потому что хочет маму, она снова отдаляется и снова должен сделать. Так начинает ходить. Нет выбора. Это то же самое. У нас посредством скрытия, по сути, нас притягивают вперед. А если мы стоим и кричим, как и маленький ребенок, который не хочет двигаться даже на один маленький шаг, тогда ничего не поможет. Ты все еще младенец, которому полагается пока что только сидеть, а не ходить. Ну так раз, два, три, потом оставляют человека. Потом снова дают пробуждение. Но таким образом время растягивается. И вся наша работа — это именно сократить время. От круговоротов, от сотен лет развития до лет или даже дней и часов. Ладно.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в десятку.
4: Рав объяснил очень четко и конкретно, почему мы зависим друг от друга и насколько у человека недостаточно желания у самого в духовном, и его стремление к духовному очень слабое. Если мы привлечем больше товарищей, только так мы сможем усилить стремление в духовном. Это зависит от величия, важности. И Рав говорил о важности праздников, насколько это важно, что в празднике мы можем придать дополнительное усилие, что все как бы уже уготовано нам, и мы можем производить атаку. Именно в период праздников есть свечение окружающих светов.
5: С этого
3: собственно, выигрыш от того, что он начинает изучать, как соединяться с другими. А соединиться с другим можно тем, что я начинаю чувствовать его желание, его жизнь как свою. И то, что называется «возлюби ближнего», как самого себя, насколько это главное правило Торы, в том, что мы объединяемся, соединяемся со всеми душами, мы можем начать раскрывать свет Торы. Мы никогда не работаем со своим желанием получать, а именно в другом раскрывается духовное, а каменном сердце нет.
4: Необходимо все время добавлять в группе. Это не как в материальном, что если ты не причиняешь вред, то ты в порядке, а в группе все время нужно добавлять. Тот, кто не добавляет, причиняет вред. Он говорит, что в общем, в чем можно добавить, всегда в настроении. И только от группы мы получаем хиссарон духовный. Так он начал урок, что человек не может быть сам относительно Творца, или сам относительно каббалиста, или даже относительно книги. Все, что ты приобретаешь от группы, ты приходишь к изучению ТЭЦ, и тогда нисходят света свыше, и которые предназначены для товарищей, они приходят и к тебе.
3: Да, я очень впечатлился. Неважно, понимаешь ли ты, ты можешь читать материал даже не на своем родном языке. Это все притяжение света. Рав объяснил это очень четко. И против всякой логики также это вот то, что есть. Поэтому только притягивать желания других с помощью объединения. Вещь очень сильная, такая вещь, которая меня так зацепило.
4: Рав объяснил причину, по которой нам нужна группа, где каждый получает пробуждение свыше. И этого недостаточно, когда человек пробуждается в духовном, есть разные другие желания на протяжении разных кругооборотов, когда он старается это реализовать и входит в разные там окружения, но то, что он получил пробуждение в этом кругообороте к духовному, этого недостаточно. Рав сказал, что он практически не продвигается. Но в группе, когда он получает пробуждение от товарищей, от их сил, так он может усилить свое желание и так продвигаться.
3: Да, можно также еще добавить, что человек продвигается на ощущение разницы между собой и Творцом. С помощью группы он каждый раз получает еще пробуждение и видит, насколько он не хочет духовного. И все равно он идет и получает желание товарищей. И в конечном счете это все как бы выскакивает в духовное, то есть появляется желание к этому.
4: Важно, присоединил ли я к себе еще дополнительное желание, только согласно этому приходит свет, возвращающий к источнику.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Прежде всего, начнем с благодарности от общего сердца нашего мирового клея, нашему Раву, за прекрасный урок, живой, четкий, направляющий, пробуждающий. Нет слов описать то, что мы получаем каждый день, то, что мы чувствуем, как мы благодарны Творцу за нашего Рава, за Рабаша, за всех каббалистов. Чувствуется, насколько Бней Барух находится под управлением, заботой, насколько мы получаем
1: все.
2: Просто нужно протянуть руку и взять вот это благо, это добро, и оно облачается на особый период, это добро, период праздников, и мы в разгаре этих праздников, праздники Тишрей, месяца Тишрей. Мы прошли прекрасное объединение в Рош-Ха-Шана, завтра у нас начинается Йом-Кипур, неделя до Суккота, до серьезнейшей атаки, и вообще перед атакой еще более мощный 5 недель до регионального конгресса, который состоится в конце октября. Перед нами только добро, только благо, только свет, только изобилие возможностей, шансов, которые ждут нас. Может быть, я немножко предупрежу и расскажу, что во весь период Суккот, и, может быть, даже раньше, мы будем смотреть уроки Ситрин 2003 года. Это именно тот период, уроки, которые рассказывают о переходе Махсома, о построении группы, о внутренней атаке. Нас ждет очень много. И что будет происходить с нами в ближайший час? Мы будем говорить о нашей группе, о возможностях, которые нам предоставлены. Еще больше укрепить выбор окружения, усилить группу, которую Рав основал, почувствовать Бней Барух, сыновей Баруха, сыновей Рабаша. И давайте сделаем это. Сделаем это сейчас вместе. Начнем.
3: Да, мы сейчас слышали
0: такой потрясающий урок. Я думаю, можно просто почувствовать в воздухе. У нас, кстати, ночью был первый дождь. Такое ощущение, как бы новый запах, аромат такой. Можно почувствовать, как приходит вообще региональный конгресс. Все это этапы за этапами. Сначала сейчас мы соберемся на Суккоте, потом вообще праздники, потом мы будем организовываться, еще больше будем учиться, объединяться и вот чувствовать этот процесс. И почему мы это делаем? Так мы слышали сейчас новости, слышали, что человек в одиночку, если есть у него точка в сердце, этого недостаточно. Он должен ощутить желание товарищей, где свет, который приходит к нам, приходит через то, что мы каждый берет товарища, прямо вот покупаем у товарища его желание, и через их желание приходит к нам свет, который приближает нас к цели. Тогда есть этапы, когда мы понимаем, что духовное, Рав сказал, что духовное — это не какие-то там сказки, и там не в воздухе порхать, а это нечто противоположное от нас, это быть в отдаче, не что-то другое, не фантазировать, а это полностью противоположно нам. И в первом отрывке, ну, Рав нам сказал сейчас так, вот только что слышали. Ты не можешь проверить, сколько келим, сколько сил ты присоединил к себе от группы. Но ты делаешь это тем, что ты работаешь над объединением с товарищами. Это делается специально, скрыто от человека, сколько отсюда он выигрывает. Потому что потом эти вещи должны быть ради отдачи. И в этом он начинает изучать вот ту самую выигрыш от того, что он отказывается, да, именно ради объединения с другим. Соединиться с другим можно только тем, что я начинаю ощущать его желание. Его жизнь как свою. Когда я начинаю заботиться о нем, когда я начинаю жить его заботами, это называется, что я соединяюсь с ним. Почему это сделано так? А для того, чтобы мы каждый раз приходили к единому кли, вернулись бы к Адаму, Адам Ришону, к единой душе. Поэтому это все, в принципе, с самого начала нашей работы, в получении и до конечной нашей точки в конце пути, мы работаем над одним единственным принципом. Так говорит нам Рав, да, один единственный принцип. Нам нужны желания товарищей. И тут мы уже переходим к вопросу первого семинара. Как присоединить к себе желания, силы моих товарищей по группе, что называется продвинуться по духовной ступени посредством приобретения желаний товарищей. Как присоединять к себе желания и силы моих товарищей по группе, что называется продвигаться на духовной ступени с помощью приобретения желаний товарищей. Ну, пять минут.
2: Да, Рав на уроке говорил о том, что Творец с помощью продвижения свыше может держать тебя до месяца и годы, но совершить шаг в направлении Творца — это только с помощью силы группы, только благодаря тому, что мы создаем между нами эту силу, это отношение относительно товарищей, мы работаем над их величием, и мы, в общем-то, реализуем связи.
0: У каждого товарища свои ощущения, состояния касательно духовного. И я понимаю, что Творец представил мне всех товарищей, их состояний, чтобы они влияли на меня, чтобы я впечатлялся от них, чтобы я мог присоединять это к своим состояниям. И тогда будем приобретать желания друг друга.
2: Прежде всего, отмениться перед желанием группы, ценить товарищей. И главным образом развивать чувствительность, раскрывать сердце, позволять товарищам входить внутрь своего сердца. И, с другой стороны, желать отдавать товарищам, наполнять их благом, быть относительно них каналом.
0: Если смотреть снаружи, то это как бы игра Творца. Да, он создал такую ситуацию. Что нам как бы надо что-то делать, а это невозможное, и мы вознуждаемся в его помощи. Как Рав рассказал в начале урока, что мы каждый в таком вуле, каждый в своей ячейке, а надо прорваться через все вот эти барьеры между нами, что надо прийти к состоянию, когда товарищ важнее мне, чем я сам. И Рав напоминает несколько раз, что возлюби ближнего как самого себя. Это не просто самого себя, это больше, чем самого себя. Ну вот, действительно, это начинается с желания к духовному. Но в конце самое простое, что вот он важнее, чем я сам. Да, как ребенок важнее, чем я сам. Но надо сильно молиться Творцу, чтобы он нам помог.
2: Слова понятное, но я не совсем понимаю это. Я, например, могу впечатлиться от Эйтана. Он руководит трапезами. Есть ребята, которые занимаются учебными материалами. Йосеф, который помогает товарищам в плане здоровья. Но это, очевидно, далеко, и, может быть, я недостаточно как-то... Может быть, надо мне молиться и просить об этом. То есть слова понятны, но я не могу как-то проникнуться этим. Очевидно, надо просить об этом.
0: Я также слышал совет Рава, не сегодня, но необходимо как бы вкладываться в группу, и тогда через этот вклад я могу получить воздействие группы, товарищи, чувствовать их больше. И сегодня Рав сказал, что самое

0: это приблизиться к товарищам. Мы слышали о том, что человек сам ничего не может сделать в духовном. И единственное действие, которое он может совершить, это просить достичь такой самоотмены, чтобы он смог использовать эти желания.
1: Да. Ну что ж, понятно нам, что и Рав, и Рабаш говорит о приобретении желаний, о работе, которая является внутренней работой каждого. С другой стороны, мы должны это делать вместе и помогать друг другу все это делать. И вопрос, как мы реализуем, да, статьи Рабаша. А сейчас мы посмотрим клип номер два.
0: Мы стараемся реализовать совет ежедневного повторения статьи Рабаша в группе. Достаточно ли просто читать статью и говорить об этом, или практически нужно взять какой-то принцип и друг друга заставлять реализовывать это практически?
1: А зачем мне читать статью, если я потом не буду использовать? Ну, в чем польза? Прочитал статью, но это у меня мимо ушей. Пролетело. Но я не знаю. Есть такие люди, которые находятся 10 лет в школе и как будто бы выходят оттуда, как будто там и не были, как бы все прошло мимо. Но ты что, хочешь, чтобы так это было у тебя и здесь? Да, когда ты пришел изучать науку Каббала. Наука Каббала — это практическая учеба. То, что ты изучаешь, ты обязан реализовывать. Наша жизнь устроена таким образом, что... Да, жизнь устроена таким образом, что мы обязаны учиться всего несколько часов в день, а все остальное время реализовывать на практике между нами. А если вы этого не делаете в то время, да, между уроками, от одного урока до другого, то вы как будто бы ничего и не получили от урока. Я каждый день даю, я высвобождаю некую часть, да, методики исправления. Если вы это не реализуете потом между вами, да или нет, это уже ваше дело. Я-то свое дело делаю. А если вы это реализуете, вы продвигаетесь, а не делаете. Ну так тормозите.
0: Каждое утро мы читаем статьи Рабаша, и Рав нам объясняет каждое утро, что значит реализовать. Давайте вместе сейчас в десятках выясним, что значит практически реализовать, как выражается практическая реализация статьи Рабаша между нами. Статья, семинар 4 минуты.
1: Да, все, что мы слышали сейчас, присоединить желание товарищей, начать жить заботами товарищей, в принципе, дано нам делать, возможно, делать каждый день. Наша методика особенная. Неважно, я там на работе, дома, в разных местах, я внутри. Должен быть все время в том, чтобы вот развивать эту заботу и думать о товарищах, молиться о них. Сейчас Рав, скажем, сказал, дал такой пример. На празднике, если каждый будет думать, если все будут думать только о духовном, ну так все. Мы так все в этом и будем. Поэтому нам надо каждый день, все время думать о том, чтобы товарищи не думали ни о чем, кроме этого. Ну так вот, видимо, жизнь каббалистов. Все время находится в этом и заботится так обо всем мире.
0: Реализовывать статьи Рабаша, это прилагать усилия как можно больше и брать его советы, и прилагать усилия в любви к товарищам, поднимать товарищам настроение, быть для них примером. Есть много советов, которые каббалист дает нам. И мы должны каждый раз раскрывать эти статьи вместе, в десятки, прилагать усилия и молиться, чтобы мы смогли это реализовать.

0: Да, реализовать статьи — это реализовать советы, которые мы получаем из этих статей. Советы, которые мы все знаем. Это забота о товарище. Это пример товарищам, поднимать состояние духа, включаться, проникаться.
1: Нужно все время заботиться о том, чтобы было настроение в десятке, которое поднимало бы меня и других. И тем, что я забочусь об атмосфере в группе, это поднимает и меня, и товарищей. И мы должны быть в поручительстве друг за друга, несмотря на то, что каждый проходит свои состояния. Есть обязательства, и в итоге как человек сможет пройти эти состояния, только исходя из того, что он получит силы от товарищей. И когда он вкладывает в группу, он создает более сильное окружение, и есть на это скрытие. И видим ли мы это в нашем состоянии или нет? Система, которую каббалисты объясняют нам, она воздействует на нас, а мы должны верить в нее.
0: Получать статьи Рабаша как правильное состояние, как идеальное состояние, и измерять себя, насколько мы держимся этого, насколько мы реализуем на практике этого десятки, и... Ну и все время стараться добавлять еще один принцип в нашу внутреннюю работу. И мы повторяем снова и снова те же самые статьи. Ну что делать? Глубина там бесконечная. А мы еще даже не дошли до... Да, мы же не дошли до конца исправления. Так у нас еще много работы, много еще состояний, которые мы должны раскрыть в этих статьях Рабаша. Но это то, что мы делаем каждый день.
1: Нужно каждый день буквально заново раскрывать и приходить как чистый лист, получать порцию от Рава, от Рабаша, буквально такой комплект, такой настрой. И целый день нужно бы находиться в этом. И неважно, сколько мы знали до этого, нужно быть просто полностью находиться в этих советах, в этих уроках, в этой внутренней работе и прилагать в этом усилия и стараться весь день быть в этом. И на следующий день новый урок, новые состояния. Все время стараться в этом быть.
0: А реализовывать статьи Рабаш, это, мне кажется, сделать как раз наоборот тому, что я делаю. И думать, что со мной, как будет мне лучше. Я же вижу это в повседневной работе. Это то, что меня заботит. А я должен думать о товарищах. Рав много раз давал вот этот пример.
1: Мы продолжим сейчас еще одно выяснение. Мы тут у нас устраиваем такую революцию, у нас есть тут много разных мероприятий, у нас региональный конгресс, и поэтому важно выяснить, как мы... статьи Рабаша с советами Рава, которые он дает нам. Как мы можем превратить это в духовную силу, которая ведет нас к региональному конгрессу? Как сделать советы, о которых нам пишет Рабаш, объяснения, которые дает нам Рав? У меня был такой пример интересный. Это все равно, что взять дискету товарища и... ввести в мою программу. Мне кажется, что это достаточно понятно. Как обслуживать желания товарищей? И снова, как мы можем превратить статьи Рабаша и тот материал, который мы изучаем, в духовную силу, которая соединяет и вводит нас в региональный конгресс? 5 минут семинар.
0: Мне кажется, это та же самая работа, ее надо продолжать. И на конгрессе, у нас есть как раз возможность быть больше в контакте с товарищами, которые ближе к нам, но не из нашей десятки. То есть сидим мы вместе каждый день на утреннем уроке, мы их видим, а на конгрессе мы сможем, может быть, еще больше впечатлиться от них, получить силы от всего большой группы, даже не только в Израиле. Каждый там на своем месте продолжит то, о чем говорили сегодня.
1: Продолжать то, что мы говорили сегодня, и то, что мы делаем в течение всей нашей духовной жизни, все время искать, как продвигаться, как двигать группу вперед, как уточнять свою просьбу о правильной связи.
0: Да, региональный конгресс — это как бы больше такая возможность поработать с товарищами в группе. Ну, скажем, у нас это Петах-Тиква, больше проникнуться, да, немножко выйти из десятки. И это возможность проделать эту же работу, присоединить к себе желание товарищей, позаботиться обо всех, прочувствовать всех, насколько из всех десяток почувствовать других товарищей. И также региональный конгресс, он, скажем, товарищи, которые разъезжаются по разным конгрессам, чтобы поддержать, да, в разные группы по всему миру. Это тоже святая работа. Та же самая работа, только немножко в другом виде.
1: Превратить эти статьи и материал, который мы изучаем, эти статьи, это не просто материал, который мы изучаем, здесь не университет, мы хотим реализовать это в нашей жизни, духовные советы, которые дает каббалист. И поэтому все время нужно прилагать усилия и вытащить свою дискету и вставить дискету Рабаша, Рава, товарищей и прилагать усилия, чтобы реализовывать их советы.
0: Да, превратить это изученного материала, да, из того, что как бы мы учим, в реализацию. А то, что касается регионального конгресса, как мы будем готовиться, так мы келим, который подготовим, то и будет, на этом и будет конгресс. Это и будет содержанием конгресса.
1: Рав говорил на уроке, насколько праздники, особый период, есть окружающие света. Мы находимся в особый период времени, есть особый свет, который исходит из того, что множество товарищей усиленно работают, чтобы реализовать. Рабаш — это и есть конгресс. Здесь мы реализуем любовь к товарищам, построение сильного, мощного мирового окружения. И все, что мы делаем для этого, это в итоге и запускает все света, о которых Рав говорил, в праздники во время конгресса.
0: Должны взять принципы Рабаша, использовать силу конгресса. Это очень сильная такая волна, которую надо пускай подготовиться и подготовить себя правильно и выяснить, в чем наша цель конгресса и куда мы хотим прийти. Все. И понимать, что без полной самоотдачи мы ничего не добьемся. Надо просто готовиться, чтобы полностью вложиться в конгресс, да? Отсюда и до самого конгресса.
1: Да, Рабаш не пишет о региональном конгрессе. То, что говорится во множестве народа величия царя. Наверное, это об этом, когда мы хотим включиться во всемировое кли.
0: Мы сейчас хотим сделать общее обсуждение, и мы хотим услышать от каждого товарища, который хочет поделиться, какие ожидания, какие мои ожидания от регионального конгресса, что, на что я надеюсь, что произойдет на региональном конгрессе с моей десяткой, вообще с моим регионом, и вообще с мировым Барухом, с мировой группой. И мы, кто хочет поделиться здесь, поднимает руку, кто и со всего мира, там выставляйте знаки вопроса. И я еще хотел напомнить основу, откуда и родилось вот этот вот период, вот этот момент региональный. До этого в нашей жизни, в Нейбарухе, мы сосредоточили все наши усилия, молитвы и действия внутри десятки. Собственно, это получило свою кульминацию в мае. И видели, да? Почувствовали, как прекрасен Творец в десятке. Сейчас мы расширяем круг. Мы хотим вкусить и увидеть, как прекрасен Творец из того круга, который шире, чем моя личная десятка. Потому что каждый знает, что если бы у каждого была своя десятка и не было бы окружения, десятка бы вообще бы не удержалась. Мы разные состояния проходили, как отдельные люди, как десятки, но мы видим, что группа больше, чем десятка. Мы собрались здесь заложить основу группы всех тех, кто хочет идти по пути Бальсуляма. А группа строится из ячеек, десятки. Местные, региональные, мировые, да? Разные уровни, выше, чем сама десятка. Да, мы как угольки хотим соединить десятки с десятками, группы с группой, регион с регионом, пока не появится огромное пламя всего мирового кли. Сейчас время подготовки, касающихся регионов. И мы хотим сейчас помочь друг другу ощутить в сердце, что мы можем выиграть от этого усилия на региональном уровне. Да, первая наша ячейка — это десятка. Что выиграет регион, да и вообще весь Нейбарух мировой? То есть что мы ждем? Если мы не поставим высоких ожиданий, то мы не придем. Мы хотим поставить высокую планку, чтобы нам было о чем молиться. Ну, давайте, общее обсуждение. Кто там? Давайте, начали. Шамир начинает первый.
1: Да, мы выясняли это в десятке, когда мы смотрим на конгресс как на укрепление группы Петах-Тиквы, Азии, Европы, весь мир, Америка. С другой стороны, выяснить, что же нам мешает усилить группу и как укрепить поручительство между нами в группе.
2: Питер.
3: Да, дорогие товарищи, добрый день. Действительно важная задача — это региональный конгресс провести, чтобы соединить сообщество не для того, чтобы как раньше мы ходили на урок и вот чувствовали, что было раньше. А что новое мы ставим? Я считаю, что одна из основных проблем — это отсутствие того вклада в широкое распространение, в котором раньше все задействованы, участвовали, были. И вот здесь вопрос, каким образом мы можем соединяться, если раньше мы соединялись для распространения, для передачи другим, а нам самим пока нечего им особо отдать. Мы между собой не собраны. Может быть, поставить задачу таким образом, чтобы наше единство, которого нету, выросло до такого уровня, чтобы мы удостоились распространять. Спасибо.
2: Амен. Флорида.
0: Я надеюсь, что Северная Америка почувствует себя как единая семья, как единая группа. На самом деле, нахаем.
4: Selamlar. Hep birlikte hazırlanıyoruz. Grubumuzun büyümesini çok istiyoruz. Ve beraber hazırlıklarda, içeriklerde...
1: Мы хотим, чтобы наша группа выросла. Мы вместе готовимся. мы сейчас работаем над контентом, готовим уроки, мы чувствуем возможность, что турецкая группа вырастет благодаря этому.
2: This regional gathering will be.
0: Региональные эти соединения, собрания будут первыми после долгого времени, и у нас есть надежда, что это зажжет стремление в сердцах, и мы увидим эту силу региональную. Я считаю, что это зерно, да, многих-многих таких соединений региональных. Да, и мы тогда, собственно, перенесем все что-то, что есть в Петах-Тикве.
1: Мы ожидаем, что мы достигнем самой мощной точки единства, и когда не будет у Творца выбора, кроме как раскрыться, что мы можем раскрыть его, и будет великий праздник любви.
5: Мы хотим, чтобы на этом конгрессе все десятки, все регионы, все мировое кли почувствовало особый духовный подъем, и чтобы это распространилось на весь мир, на все человечество, на 8 миллиардов, чтобы люди почувствовали, что есть свет в конце туннеля, есть надежда, и есть замысел творения, есть Творец. Лихаим.
6: Лихаим. Хилель.
7: כן, אני חושב שאנחנו כולנו ראינו כמה חיות זה נותן להיות באזור.
1: Да, мы видели, сколько сил это дает. Были в Ашкелоне, в Хайфе. Будем надеяться, что это даст нам силы и динамику, желание. Еще несколько грамм атаки, и все, и мы войдем в духовное.
8: Hola, amigos. Sí, para este congreso espero que logremos una conexión tan fuerte dentro de nuestra región.
0: Hola, amigos. Я надеюсь, что на конгрессе мы достигнем такого сильного объединения в нашем регионе, что почувствуем величие Творца в сердце товарищей и повсюду, где у нас будут товарищи, будут вырастать все больше и больше вокруг точки в сердце, и сможем все больше и больше вести товарищей к свету и к Творцу.
1: Лехаим, спасибо за все эти впечатления. Сегодня, после обеда, на дневном уроке в 3.45 и до 17.30 по времени Израиля, в каждом месте в мире, как вот объяснил Орн, соберется регион, начнет объединяться и в Петах-Тикве, и вообще в Израиле, и по всему миру, везде, где это определено как регион, соберутся люди и будут параллельно и одновременно выполнять определенное действие, и в итоге мы все соберемся на трапезу Йорцит Рабаша. Мы хотим сейчас услышать всех ребят, которые организуют эти мероприятия во всем мире, и в Израиле, здесь, в Петах-Тикве. Давайте начнем с наших ребят. Украина. Томми, пожалуйста.
9: Витаю, друзья, витаю. Дякую. Дякую за можливість поділитися враженнями. Це дійсно новий стан.
0: Спасибо за возможность поделиться. Это всегда новая возможность, это новый шанс соединиться с Творцом. Это не то, что было до этого, это не как большой конгресс, где ты там с легкостью чувствуешь себя маленькой песчинкой. И это не конгресс, также десяток, где мы делаем там все только внутри себя. Тут мы выходим из себя, делаем нечто новое. Но в этот раз и так это как одно тело. И тут огромная ответственность лежит на каждом из нас. И наши команды работают каждый день с утра и до вечера. Действительно, это новая ступень и ответственность, которая исходит из важности, которая есть у товарищей, чтобы сделать что-то такое. Я думаю, что для каждого из нас это такой вот первый такого вида, типа конгресс, где ты чувствуешь, что ты сам его строишь, и у каждого есть возможность принять участие в этом и начать участвовать в подготовке. Очень легко так присоединиться к любой команде. Да, и мы делимся этим. И создаем так для себя, так что этот конгресс не будет в одном только месте, а будет повсюду, по всем регионам. И каждая десятка так вносит свою особую часть в подготовку, то, что называется региональный конгресс. Так что сегодня в течение дня мы посмотрим во время дневного урока. Мы также готовились несколько недель к этому уроку. Наша встреча очень важна, чтобы каждый принял участие. Мы почувствовали, что такое подготовка к региональному конгрессу.
1: Спасибо, Украина. На севере Америки тоже есть активность. Мы хотим перейти к USA Northeast. Пожалуйста.
10: Yes, thank you, friends. What a wonderful opportunity to be part of something so big. We have.
0: Да, спасибо. Какая есть потрясающая возможность принять участие в таком великом деле. У нас это суббота региональная, и Рав говорил о том, чтобы дать силы группе. Это действительно наша возможность вообще служить товарищам. Вот завтра, но это для Америки завтра, это сегодня. Давать подарок товарищам, перемешиваться еще с другими десятками, и товарищи как бы делятся и видео, и клипами здесь, и сейчас, это как бы, да, в нашем регионе. Я просто держу вас всех в своем сердце. Это самая лучшая группа, которую мы только построили. И если у вас есть возможность прийти на этот урок, ну, приходите, увидим вас, слыхаем.
1: Спасибо, Нейт, и мы хотим услышать наших дорогих товарищей Руслан из Москвы, Алексей из Казахстана, организация.
11: Мы хотим с вами поделиться конгрессом, который предстоит у нас. Нормально? Ну, в нашем случае мы видим, как все товарищи по всему миру, вот Украина, мировое кли, подготовка ведется, то есть каждого товарища, каждой десятки, как мы прилагаем усилия. И в нашем случае региональный конгресс — это встреча также русскоязычного кли. Место выбрано Тбилиси, оно выбрано не просто так, так как это самое удобное место для всех товарищей. То есть сейчас вот уже мы где-то за регистрацией более 300 по Грузии. И с Алма-Аты хочу сказать о том, что более 33 товарищей собрались также на конгресс, уже купили билеты, прошли регистрацию. Все в преддверии подготовки, то есть будут киоски отдачи, которые готовят товарищи, у каждого уже есть свой тавкит, своя роль, и мы к этому готовы. Также будет культурная программа, которую готовят товарищи, это будет танец от мужчин, как мне сказали, это будет впервые. И вот хочу передать слово Руслану, он сейчас поделится с вами, как будет подготовка вестись сегодня здесь, у нас, в Петах-Тикве. Передаю.
12: Да, два слова о том, что уже выстроена линия контента конгресса. Весь мы примерно понимаем, что будет происходить. Мы готовим тиш, особые мероприятия на конгрессе. Уже известны все команды, кто готовит собрание товарищей, трапезы. Очень активная подготовка идет. Да, и примерно месяц назад у нас была региональная суббота, где мы все русскоязычные кли встречались в Зуме. Сегодня будет разослана ссылка на большой Зум, где собирается много сот товарищей, мужчин и женщин. В прошлый раз это было 600, даже 700 товарищей мужчин. И мы продолжим подготовку к конгрессу вместе. Так что встречаемся во время дневного урока в Зуме. Ссылка будет разослана. Лехаим.
13: לחיים, לחיים, לכל החברים. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לאירופה ונעבור
0: לסדר. Мы хотим сейчас перейти к Европе. Так, Women Spain. Посмотрим, а там как организуется испанское кли.
14: Hola amigos, gracias por la oportunidad de compartir.
1: Здравствуйте, друзья. Спасибо за возможность поделиться. Испаноговорящая группа. Мы уже неделю готовимся к конгрессу. Мы все испанское кли. Мы встречаемся, даем важность конгрессу. Наша цель — это пробудить все точки в сердце Испании. У нас есть много десяток, Кабью, и даже из Литвы. Мы хотим укрепить наши кли, и завтра мы собираемся, продолжаем подготовку и поднимем важность конгресса и укрепим наше сообщество благодарностью Творцу за ту возможность, которую у нас есть, объединиться.
0: Сейчас мы хотим услышать, что происходит здесь, в Петах-Тикве. Эдди и Натаниэль, пожалуйста. Как мы слышали сейчас на уроке, точка в сердце — это пробуждение свыше. А нам нужно сделать этот шаг снизу, со своей стороны. И Творец каждый раз как бы себя сокращает. И у меня не повезло, я участвую, да, на встрече команды контента, и я даже не знал, как это есть, да, что это такое региональный конгресс в Петах-Тикве. Ну что, каждое утро у нас есть. Что тут особенного тогда? У меня было ощущение, что до этого не участвовал, потому что до этого. Потому что каждый товарищ, он представитель десятки, проявил такую заботу так, что вокруг каждой десятки есть группа. И у нас в Петах-Тикве, я вдруг вижу, насколько мне не хватает услышать товарищей, почувствовать десятки. Потому что кроме моей десятки, то, что там-то я работаю сильно, а можно других еще десяток получить впечатление, это уже начало работать в команде контента. Я получил такой вообще толчок.
1: Да, и это воодушевление, оно сопровождает нас уже много дней, и сейчас можно использовать эту возможность завтра на нашей встрече. Мы хотим выяснить это и усилить это состояние, это ощущение, которое мы хотим достичь на нашем общем конгрессе. Что такое вообще этот регион Петах-Тиква? Что вообще такое это место? И мы согласились... Простите, это не завтра, это сегодня мы хотим выяснить. Завтра действительно уже будет другое мероприятие, но сегодня мы хотим это выяснить на дневном уроке и совершить это действие вместе. Поэтому мы хотим, чтобы все товарищи пришли, собрались, мужчины, женщины, чтобы здесь было очень объединяющее действие, чтобы мы почувствовали эту особую связь, которая существует между нами. Это огромное величие, которое мы должны достичь между нами. Необходим каждый товарищ. Каждый должен быть активным. И мы, отдел контента, мы почувствовали, насколько группа нас поддерживает, и мы, насколько мы должны все быть активными.
0: Мы хотим послушать, что происходит в израильском кли. Ари, Кадош,
13: Вадим.
0: В Израиле конгресс будет происходить в нескольких местах. Не просто так это называется «пробуждение снизу», потому что на самом деле требуется очень много работы. Найти место, позаботиться о еде, контент и многие другие вещи. И это мы все должны делать сами. А это не тот конгресс, куда мы приехали, и там все готово. Ничего не готово. Мы должны сами позаботиться обо всем самим. Это требует от нас выйти из виртуального пространства в таком комфортном пространстве, в котором мы привыкли быть. Каждая десятка была сама по себе. Сейчас мы должны выйти и начать объединяться с группами и позаботиться о людях, которые не особо-то и в группах. Скажем, придут десятки, в которых десятки виртуальные и новички, и мы хотим выйти из себя и начать думать обо всех. И все это мы должны делать пробуждением снизу. И рекомендуем каждому товарищу, который находится в том или ином регионе, и не то, что он как бы принадлежит какой-то физической группе, но проверить, как, к чему он имеет отношение, созвониться с теми, кто организует конгресс, взять на себя какую-то обязанность. И когда у тебя есть какая-то обязанность, обязательство, ты на конгресс приходишь совсем по-другому.
1: Спасибо всем товарищам за то, что поделились. Мы хотели бы завершить семинаром, где обсудим, что именно я могу добавить, дать своей подготовкой к региональному конгрессу. Мы слышали товарищей, подруг со всего мира, что занятие вот этой подготовкой, это очень важно для всех. Мы хотели бы сейчас выяснить между нами, вот в наших десятках, что я могу добавить подготовкой, участием и поддержкой товарищами, созданием вообще вот этого регионального конгресса. Итак, что я могу дать, добавить региональному конгрессу? Семинар 6 минут.
0: Ну, как товарищи сказали, уже хиссарон, потребность захотеть это, дать пример. Участвовать, и как вот как сказали, это быть ответственным за всю десятку, чтобы все участвовали, все соединились. Как всегда, это молитва и общий личный пример.
1: Да, мы сегодня говорили много про хиссарон, его можно получить от группы, и мы увидели, что сколько сейчас прошло, полчаса, час, мы говорили об этом в группе, и вдруг ты смотришь на это по-другому. У тебя есть хиссарон к этому конгрессу. Все изменяется, реальность меняется. И так мы должны впечатляться от товарищей, давать воодушевление, силы. В общем, воодушевление, и так мы обретем кли для конгресса.
0: То есть приложить все силы сейчас на этапе подготовки в разных действиях, в молитве. Мы слышали также брать на себя какую-то функцию, да, по отношению ко всей группе.
1: Включаться, пропитаться атмосферой группы. Сейчас мы слышали всех товарищей, насколько они готовятся, сколько они всего делают, как они готовят себя, как они стремятся, как они готовят свой хиссарон. Поэтому мы должны все время добавлять еще усилия, чтобы добавить их стремление к этому конгрессу.
0: Вложиться в подготовку — это значит присоединиться к подготовке к этому региональному конгрессу.
1: Нужно сплотить всю десятку вокруг конгресса, чтобы десятка была сплоченной, чтобы достигла общих сил на конгрессе, чтобы в конгресс вошли все вместе. И сейчас есть период подготовки. Время собираться вместе.
0: Место называется «Пробуждение снизу». И у нас есть возможность сейчас и во время подготовки, и время, праздник Суккот, добрый час, для того, чтобы почувствовать, что мы строим следующую ступень. И идем на что-то, что нам неизвестно еще и не очень-то понятно. И надо ощутить, что это зависит от каждого из нас. Что мы подготовим, то и получим.
1: Мы говорили в десятке о том, что нужно взять какие-то функции, как десятка на конгрессе, что-нибудь важное. И сейчас, и сегодня после обеда дух конгресса больше раскрывается, и это может дать нам дополнительные силы, чтобы сделать это. Поэтому я предлагаю, чтобы на этой неделе мы взялись за это серьезно.
0: Вопрос, что зависит от меня. Я думаю, что я полностью согласен с Йоавом. Брать на себя какую-то функцию не обязательно, кстати, на самом конгрессе. А вот я как бы возбуждаю десятку, посылаю сообщения, возбуждаю важность, я зажигаю огонь, да, что я прошу помощи. То есть тут много что можно делать, а главным образом, чтобы был сработал стыд. Ну а я-то где? Но на меня, например, это все работает.
1: Я тоже согласен, что стоит взять нам какую-то должность, какую-то функцию, вокруг которой мы сможем сплотиться во время подготовки. И лыхаем за товарища из нашей десятки, который уже месяц этим занимается. Может быть, стоит его послушать.
0: Надо еще добавить молитву, требовать успеха товарищей, успеха объединения, где чтобы мы, нам удалось привлечь всех товарищей в подготовку как десятку и действительно повлиять со стороны десятки на другие десятки и так задействовать все это тело.
1: Каждый должен чувствовать ответственность за десятку, за мировой кли и стараться пробуждать их как можно больше. Друзья, у нас есть много новостей. В этом году много нового. Мы хотели всех собрать на День Единства 1 октября, устроить такой день объединения, День Единства, но не только вокруг учебы, как мы привыкли. Будет и учеба, конечно. Я хочу сказать так, и товарищи пусть добавят, что нового у нас есть в этом году. Прежде всего, десятки товарищей, которые учатся уже, сотни товарищей, которые учатся уже десятки лет, и этого явления еще не было в истории. Ну, и вообще люди не жили так долго раньше, сколько лет мы учимся. И есть у товарищей много опыта, и этот опыт мы хотим передать. И мы хотим сесть и обсудить, как товарищи, которые учатся десятки лет, как они передают свой опыт новым товарищам. И их тоже не было такого количества в истории. У нас есть 6 тысяч товарищей, которые учатся каждый день. Я не говорю там о тех, кто вокруг, но ежедневно, тем или иным способом, мы открыли 3 как бы пояса утром, днем, вечером. Есть такие, кто 2 или 3 раза в день даже учатся. И это тоже то, что мы хотели обсудить. У нас есть сообщество молодых, тоже впервые в истории. Нужно посмотреть, как можно дать им больше места, как можно обмениваться опытом, и как все организации, и все сообщество. Мы помним, как Рав тут растил каждого, давал каждому какую-то должность, роль какую-то, ждал 20 лет, пока что-то получится. И если каждый из нас не будет это делать, как это вообще произойдет? У нас есть вообще новые формы преподавания науки Хабала. Об этом мы тоже хотим поговорить. Есть действительно возможность обратиться к широкой аудитории такими форматами, которые мы еще не пробовали. Не знаю, получится ли у нас, но мы видели и из урока тоже, что мы должны пытаться. Тот, у кого есть точка в сердце, наверняка придет сюда. Но вот эти формы мы еще не пробовали, и это мы тоже хотели бы обсудить. Давайте скажем так, у нас есть три блока. Мы тут будем 10 часов с 9 утра и до 7 вечера. И в конце дня мы закончим трапезой, ушпизин. Итак, первая часть — это поделиться знанием, опытом того, что здесь происходит. Вторая часть — это будет виртуальная такая экскурсия, путешествие. Тут будут много людей в мире. Мы хотим показать буквально камерой, что новое есть в нашем здании. Это основа всего. Без этого здания, без этого строения у нас нет ничего. И третья часть — это будет мозговой штурм. Мы проводим это уже много лет, и это очень важный день, поэтому каждый, кто чувствует, что он хочет участвовать в этом действии, у кого есть больше ответов, чем вопросов, чем ответов, не то, что здесь кто-то что-то организует. Нет такого. Но мы должны вместе подумать, как, с одной стороны, у нас есть много таких задач, которые мы должны решить, много вопросов. С другой стороны, мы хотим собраться и дать уверенность каждому. И обрести уверенность можно только, если человек участвует в этом действии. Мы приглашаем всех 1 октября собраться здесь, в этом здании. Тут есть место для всех, и каждый, кто приснится, будем очень рады. Это понятно, что это не выходной день за границей, там Северная Америка или Южная, для них не очень удобное время. Но мы выбрали этот праздничный день, постарайтесь, все, кто могут присоединиться в этот день.
0: Да, перед нами сейчас стоит огромная задача. Мы хотим восполнить весь этот проект до Большого конгресса в феврале. И гораздо больше. Это оказалось гораздо большей задачей, чем думали. Поэтому этот день — это гораздо больше, чем как бы, чтобы поделиться. Это как бы еще дать попутный ветер всему мировому кли во весь этот процесс. Я просто чувствую, что если не будет здесь, это как чудо со стороны Творцов, чтобы эти все вещи как бы выстроились точным образом. Да, под его управлением будет очень трудно вообще выполнить эту задачу. А я уверен, что мы можем. И все мы знаем, что когда мы вместе мобилизуемся, то достаточно выражения в сердце. Когда мы хотим, чтобы это случилось, мы видим, как меняются условия. Запишите в дневнике 1 октября групповое действие. И я часть этого, и я прихожу.
1: Давайте подумаем о Руи, который руководит этим большим проектом. Каким проектом, спрашивают, проект строения вот этого терминала мысли, вот этого кафе? Много изменений здесь происходит. Вот в этот день единства мы показываем это, покажем все это очень подробно. Но дело не в том, чтобы просто показать, а в том, чтобы мы вместе вошли, вместе вот в этот процесс и дали бы духовные силы рядом с этими камнями, стеклами, материалами, строительством. Очень важно, чтобы весь Бней Барух вошел в каждый

0: שלום חברים, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור מיוחד לציון יום
1: Здравствуйте, חברים, начинаем урок, посвящённый дню смерти Рабаша. День ухода Рабаша.
0: אנחנו כבר ציינו וזה התאריך
1: уже говорили это в пятницу, но сейчас дата по еврейскому календарю. И для нас очень важно посвятить целый день, чтобы с серьезностью отнестись
0: к
1: тому, кто очень важен нашему Раву, так же, как он следовал за своим учителем. Почитаем статью и включимся в то великого духом человека. Итак, этот урок основан на статье «Цель группы», первая статья, в первом томе трудов Рабаша, это на 11-й странице. Почитаем статью в десятках. И это первая статья, которую Рабаш написал по просьбе Рава. Статья о группе, статья, предназначенная для группы, для нас. И почитаем ее будто в первый раз вместе. Почувствуем, как Рабаш ее писал для нас. А затем мы начнем урок с Равом от 19 сентября. От 20 сентября 2002 года. И затем продолжим урок встречи с руководством. Пройдем выяснение в преддверии подготовки к региональному конгрессу и будем продолжать это и на дневном уроке. Это будет региональная суббота, то, что называется, и закончим трапезой, посвященной Рабашу. Итак, начинаем с чтения. Пожалуйста, 8 минут на статью.
2: Матрата Хевра Алеф.
3: Цель группы 1. Мы собрались здесь, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Барасулама, по пути, указывающему, как подняться по ступеням человека, а не оставаться в состоянии животного. Как сказали наши мудрецы о стихе: «И вы, овцы мои, овцы пасты мои, вы есть человек. Вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком, что является высказыванием Рашби». И чтобы понять, что такое ступень человека, приведем здесь высказывание наших мудрецов о стихе: «Послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи, заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек». И спрашивает Гмара: «Что значит «ибо в этом весь человек»?» Сказал Раби Элазар, сказал Творец: «Весь мир создан только ради этого», что означает, что весь мир создан только ради трепета перед Творцом. И следует понять, что такое трепет перед Творцом. Ведь получается, что это является причиной, по которой был создан мир. И известно из всех высказываний наших мудрецов, что причиной творения было желание насладить свои создания. То есть Творец хотел насладить создания, чтобы они чувствовали себя счастливыми в мире. А здесь мудрецы сказали о стихе: «Ибо в этом весь человек», что причина творения есть трепет перед Творцом.
1: Однако, согласно тому, что объясняется в книге «Дарование Торы», и это написано там, причина, по которой творения не получают блага и наслаждения, несмотря на то, что это является причиной творения, есть различие по форме между Творцом и творениями. Ведь Творец дающий, а творение — получающее. Есть правило, что ветви уподобляются своему корню, от которого эти ветви родились. А поскольку получение невозможно в нашем корне, то есть Творец не обладает хиссароном, потребностью, чтобы он нуждался в получении чего-либо для наполнения своего хиссарона. Поэтому, когда человек должен быть получающим, он испытывает неприятное чувство. Поэтому всякий человек стыдится есть хлеб милости. И чтобы исправить все это, надо было создать мир, где мир «Олам» означает свойство скрытия, Элен, потому что благо и наслаждение должны быть скрыты. Для чего? Ответ — для трепета. То есть, чтобы у человека был трепет перед использованием своего получающего кли, называемого эгоистической любовь.
3: Что означает, что человек будет избегать получать наслаждение из-за того, что он желает его, и у него будет сила преодоления страсти к тому, чего он страстно желает. А он будет принимать наслаждения, из которых вырастает отрада для Творца, что означает, что творение желает отдавать Творцу. И у него будет трепет перед Творцом, то есть он будет бояться получать ради собственной выгоды, потому что такое получение наслаждения, когда человек получает ради собственной выгоды, отдаляет его от слияния с Творцом. Поэтому, когда человек исполняет какую-либо заповедь из заповедей Творца, он должен направлять себя на то, чтобы эта заповедь принесла ему чистые мысли, чтобы он захотел отдавать Творцу тем, что он исполняет заповедь Творца. Как сказали наши мудрецы, Раби Хананья бен Акашия говорит: «Хотел Творец удостоить, также очистить Израиль, поэтому умножил им Тору и заповеди».
1: Поэтому мы собираемся здесь, чтобы основать общество, в котором каждый из нас будет идти в этом духе отдачи Творцу. А чтобы прийти к отдаче Творцу, нужно до этого начать отдавать человеку, что называется любовью к ближнему. А любовью к ближнему возможно только при отмене себя. То есть каждый должен быть в низком состоянии, с одной стороны. А с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец дал нам возможность, чтобы мы могли войти в общество, в котором у каждого из нас есть лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами. И хотя мы еще не достигли этой цели, но у нас есть желание достичь этой цели. Это тоже должно быть важным для нас, хоть мы еще и находимся в начале пути. Но мы надеемся, что достигнем этой возвышенной цели.
4: אז יכול לעבוד בביטול עצמו וככה נגיע למטרה
5: הסיבה שלה נברא העולם וידוע מכל מאמרי חז"ל שסיבת הבריאה הייתה
6: זה כל פעם נותן התפעלות חדשה
3: первую статью нашего учителя. И действительно, смотрите, как он вложил в короткую статью просто весь процесс, как это выглядит, как творение должно работать, что такое отмена, что такое окружение, что такое величие Творца, отдача, все, все в одной статье, и великая честь читать вместе эту статью каждый раз.
1: Тут Рабаш сразу же раскрывает весь путь, что означает слиться с Бааль Суламом, и насколько именно трепет является основным ключом, и насколько мы сможем сформировать трепет, то, соответственно, почувствуем страх от получения ради получения.
7: Перейдем
1: к уроку.
3: Цель группы со 42-й страницы. Когда я пришел к Рэбе, через год,

какое-то, как сказать, рутина. И тело, может быть, согласно на это, но если я смотрю немножечко объективно со стороны на себя, я вижу, что так можно оставаться еще 20-30 лет. И конкретно что делать? Я все в порядке, я приезжаю, у меня есть учитель, я с ним езжу на море, возвращаюсь, учусь с ними, задаю все время ему, что мне хочется, получаю ответы более-менее. Как бы получается какой-то хасидизм такой вроде. Хасид и рав, может быть, немножечко особенным образом, но все-таки есть какое-то спокойствие, которое опускается, что так на меня. А он сказал, что этого недостаточно. Если буду я и он, что есть этап, что какой бы ученик ни был, кроме особых случаев, которые были в истории, но человек обязан получить впечатление, воодушевление, добавку желания от своего окружения. Потому что недостаточно то, что дают ему свыше, то есть в нем пробуждают решимо, из-за того, что мы в общем, каждый из нас, часть Адама Ришона, общей души. И мы должны вернуться в состояние, когда мы соединены вместе в то общее кли, которое называется Адам, или душа, или творение. И для того, чтобы стремиться вот к этому состоянию, просто как железные опилки к магниту, нужно, чтобы этот магнит, к которому мы стремимся, наш корень, действовал на тебя от своей природы. Ты один, он должен действовать на тебя всеми остальными силами во всех душах, которые включают его. И как человек приводит на себя в действие такую силу? Только когда он в этом мире соединяется еще с людьми, которые находятся тоже в том же направлении, в том же желании, мнения которых и его мнения подобны. И так он как бы может продвигаться. То есть усиливать желание к корню, вернуться к корню. И когда я спросил его, так что делать, подождем и увидим. Что, согласно тому, как у него было там в его синагоге, в доме собрания, хасиды, которые остались в наследство от учеников Бааля Сулама и их сыновья, которые остались, и они на самом деле не являются учениками, перед которыми стоит эта цель. И тогда я поехал в Тель-Авив, в институт, начал там преподавать, оттуда пришло много людей, и из этого возникла группа. И на самом деле, благодаря группе, я рассказываю только о себе, я прошел очень важный этап вперед, а потом все же этапы, когда человек может продвигаться и в одиночку. Почему он пишет здесь статью «Цель группы, не цель человека»? Потому что если человек, который находится в группе, ставит перед собой какую-то цель, которая отличается от цели группы, он просто должен знать, что из этого у него не получится ничего. Потому что группа, которая находится вокруг него, в любом случае будет действовать на него так, что он хочет он того или нет, он примет ее цель. Он должен будет принизить себя, смириться перед группой, осознанно или неосознанно. Поэтому человек должен работать с группой, найти такое общество, которое кажется ему, представляется ему, из его проверок, насколько он способен проверить, что цель группы является истиной.

0: целью, потому что цель группы, цель окружения, это в конечном счете будет его целью. Так он хочет, он или нет, он это примет. Поэтому он пишет цель группы. Если человек находит такую группу, такое общество, то уже у него есть другая работа. Как получить воодушевление от группы как можно больше? Мы знаем, мы находимся в нашей группе. Есть вещи, которые мы получаем от группы, есть вещи, которые мы не очень принимаем. И как-то впечатляемся от этого или от другого. В статье «Свобода воли», «Свобода», Бальсалам пишет, что единственный выбор, который есть у человека, это впечатляться от группы, то есть получить дополнительную силу, чем он впечатляется относительно цели. Почему? Потому что мы создали какой-то процесс развития, прошли какой-то процесс развития в течение всех поколений, кругооборотов. Каждый совершил много кругооборотов, пока не пришел к нынешнему кругообороту, и мы сидим здесь. И в этих кругооборотах мы на каждом кругообороте развивались, с помощью чего у нас есть общее желание получать, которое называется сердце. Есть внутри этого желания получать сердце, есть внутри него разные желания. Человек входит в общество всякий раз, на каждом кругообороте, а общество получает добавку желаний, добавку направлений для развития. Пока они приходят к кругообороту, когда ему дают возможность выбрать общество, группу, общество, которое развивается относительно духовного, относительно по сравнению со всеми остальными другими целями. И говорит там Бар-Салам в этой статье, статья «Свобода», «Свобода воли», что это единственный выбор человека. Из-за того, что у нас есть решимо, которая называется «точка в сердце». И это решимо пробуждают свыше с помощью общего окружающего света и частного, который опускается к человеку. То есть человек пробуждается относительно Творца. Творец дает ему свечение свыше, человек пробуждается относительно Творца. Это пробуждение свыше. Мы, каждый из нас, почувствовал это, что вдруг он хочет знать, зачем я живу, почему я живу. Этот вопрос вытекает из того, что Творец светит ему и привлекает его к себе. Но этого недостаточно. После того, как есть пробуждение свыше, человек должен пойти и добиться дополнительных сил для продвижения, которые будут уже за его счет, а не за счет Творца. После этого пробуждения свыше Творец может оставить человека. Он дает человеку еще пробуждение, он держит его несколько месяцев, иногда несколько лет, всякий раз дает ему пробуждение. Но это пробуждение, которое, по сути дела, почти не продвигают человека. Продвигаться можно только с помощью того, что человек сам будет искать группу, от которой он будет впечатляться и получать от нее силы, и пользоваться этими силами, чтобы самому продвигаться, пройти несколько шагов к Творцу. Как это работает? Почему человек может получить силы от группы? Потому что он находится в группе, он находит группу, в которой тоже есть, допустим, 20-30 товарищей, каждый из которых будет получать, получил пробуждение свыше, как он получил от Творца. То есть у каждого из этих людей есть горящая точка в сердце, толкающая их или привлекающая их к Творцу. Эти точки, эти силы, которые Творец дал им, каждому из его товарищей, они тоже могут быть товарищи очень слабые, которые сами не могут продвигаться и толкать себя к Творцу. Но Творец каждому из них дал пробуждение свыше. Человек может собрать от каждого из своих товарищи этих пробуждения, и они будут для него как дополнительные силы, с помощью которых он действительно сам называется, что продвигает себя, приближает себя к Творцу. Об этом все дело. Что это значит, что он приближает себя к Творцу? Творец называется Высший Свет, который наполняет кли Адама Ришона, и этот кли включается, состоит из разных душ. Если человек берет свою группу, допустим, 20-30 человек, где уже есть пробуждение в каждом кли, и приближает себя к ним так, чтобы они были как одно целое, то уже у него есть какая-то доля Адама Ришона, общей души, и Творец занимается этой долей, этой частью, и хочет особенно приблизить, исправить эту часть к себе. Чем плохо? То есть тут мы видим, что все зависит, по сути дела, приближение человека к правильной группе, к товарищам, в которых он тоже нашел пробуждение, к божественному, к духовному. В этом весь фокус наш. На самом деле нет в нашей жизни больше, что делать, кроме как это действие, приблизить себя к каждому, в ком тоже есть искра свыше, точка в сердце, которую Творец осветил эту точку. И привлекает человека наверх. Тот, кто я вижу, согласно моему зрению, не нужно больше того. Если я вижу таких людей, я, насколько возможно, должен соединяться с ними больше, и это называется, что я делаю для себя группу. И тогда у меня есть силы, с помощью которых я могу продвигаться. Абсолютная иллюзия, если человек думает, что с помощью собственных сил, не соединяясь с другими, он способен сделать хоть один шаг, хоть один уровень наверх, продвинуться к цели. Может быть, он будет умнее, может быть, он будет понимать больше своим разумом, но это будет науки среди других народов вере, это просто будет знание, наука, не духовность. Духовность можно получить только от того, что я присоединяю к своему кли второе, третье, четвертое других людей, потому что Адам Ришон — это общее, включающее в себя все души кли. Если я не присоединю к своим душам другие души, я просто не могу иначе расти. Не могу. Мы видим также от процесса, который проходит выше и нижний. С помощью чего растет выше? С помощью того, что присоединяет к себе хисароны нижнего, включая внутрь себя хисароны нижнего, с помощью них он может получить свыше мад, добавку блага, и так вырастить больше свой уровень. То есть нет никакого способа продвижения, кроме как за счет товарищей, от которых я беру части их души и соединяю к своей душе, присоединяю к своей душе. В общем, в окончательном исправлении все души соединяются вместе, общий кли, который называется Адам. Но, по крайней мере, если я делаю сейчас немного в чем-то, я увеличиваю свою кли с помощью соединения с другими, благодаря этому мой кли становится больше, и тогда благо в нем всякий раз добавляется, и тогда называется, что я поднимаюсь. Духовный подъем называется просто увеличение моего кли за счет соединения с другими. Если мы находимся в группе, где мы видим, что не действует для соединения, что есть в нем силы, которые обратны, они действуют на разрушение, чтобы разрушить объединение. Если в группе находятся или в обществе такие, кто начинает ставить себе другие цели, чем соединиться с Творцом, если глава группы тянет людей к себе, а не направляет их на Творца, делает из себя гуру или что-то, эти вещи совершенно негодны. И тогда от таких обществ мы должны убегать и искать действительно товарищей, которые направлены только на Творца, на поиск дополнительной духовной силы. Да. Хочешь сказать что-то?
1: Да.
2: То есть осознанно или неосознанно человек всегда получает влияние от группы.
0: Человек получает осознанно или неосознанно воздействие группы, мы это видим из нашей жизни. Да. То есть в статье «Свобода выбора», статья «Свобода» иногда так называется. Балясулам говорит, что наш выбор не выбрать, как впечатляться от группы. Наш выбор — это выбор группы. После того, кто выбрал группу, общество, и вошел в него, ты соединился с ним, все, что есть в нем, изливается на тебя, в тебя, хочет ты того или нет. На это ты уже совершенно этим не владеешь. Это не твой выбор. Снова, откуда это исходит? Это исходит из высшего корня, от того, что в Адам Ришоне мы все соединены. А в чем разница между Адам Ришоном и нашим состоянием? В Адам Ришоне все души находятся вместе, соединены вместе. А мы разделены. Есть между нами какие-то перегородки такие, знаешь, как ты видел улей. Видел? Каждый там много-много ячеек. Вот мы, разница между Адамом Ришоном и нами, что на нашем уровне тоже клей Адама Ришона, это как улей, каждый внутри своей клеточки, ячейки. Если мы разбиваем наши границы, это называется, что мы производим исправление и возвращаемся в состояние, как было в корне. Это состояние называется окончательное исправление. К этому надо вернуться, разбить эти экраны, которые отделяют каждого от другого, экраны в душе. Эти экраны — это наш эгоизм и желание получать в нас. То есть человек приходит в своем развитии в течение всех кругооборотов, а также в нынешнем кругообороте, скажем, ты развивался с помощью обществ, от которых ты впечатлялся неосознанно. Ты не выбирал родителей, где родиться, как, с какими свойствами, ничего. До этого момента ты пришел, ты не действовал, не создавал, не сделал сам в себе ничего. Сейчас тебе дают пробуждение относительно цели, тоже не твое. И теперь тебе дают знание, что что-то есть в твоей жизни, что ты можешь сделать. Если ты закончишь свою жизнь до того, как ты сделаешь что-то согласно выбору, ты как будто и не жил. Это понятно, да? Не остается от твоей жизни ничего. Все за счет высшего. Это не называется, что существует духовным. Что ты осуществил что-то, что-то возникло самостоятельно в духовном. А средняя линия, человек, творение, начинается с того, что он начинает выбирать, от чего он хочет впечатляться. И не от чего он хочет впечатляться, а является ли мое впечатление, подбросит ли оно меня чуть-чуть наверх к Творцу. Если он делает правильный выбор, то у него есть впечатление за счет группы, которую он создал вокруг себя, и это воодушевление, это мера, которую он подпрыгнул наверх, это называется человек, это называется средняя линия, это, по сути дела, здание твоей души. Это ты сделал. Если нет, то как будто ты не жил, и ты все еще не существуешь. Тебя нет, то, что называется «я». Теперь, неосознанно, это понятно тебе, как мы впечатляемся от группы. Осознанно, это называется, что я выбираю действительно правильное окружение. Если ты ошибаешься в этом, это все еще не за твой счет. Это Творец еще путает тебя для того, чтобы выяснить тебе еще правильный килим для будущего выяснения. Твой выбор называется, что ты действительно уже способен различать между людьми, которые могут подействовать на тебя в направлении Творца, или люди, которые могут воздействовать на тебя всякими другими учениями, другими вещами. Здесь, в этом свободном выборе, есть очень большая борьба между внутренней стороной человека, к чему именно он стремится, готов ли он терпеть и принимать от группы вещи, которые против его духа. Не по духу. То есть понимает ли он, что при этом он будет обретать силы отдачи, уступки, отказа? Это вещь, с которой тяжело согласиться, если вообще можно. Но как бы то ни было, только благодаря соединению дополнительных сил от окружения, присоединению, я могу подняться наверх. Насколько я присоединяю, нет никакого другого решения. А после того, как я присоединяю к себе желание группы, тогда я подхожу. Что я делаю с ними, с этими дополнительными желаниями? Я подхожу вместе с ними к реализации. Я открываю учение 10 сферот, тоже при правильной инструкции, с моей группой вместе, начинаю учить его с желанием, с намерением, которое я получил от них, дополнительное относительно того, что есть у меня, и тогда я вызываю на себя дополнительные света окружающие, которые, по сути дела, опускаются на них, на каждого из моих товарищей, чтобы они на меня тоже опустились, потому что кли, каждый личное получает свой собственный окружающий свет. Так как может быть, что окружающий свет, который приходит к твоей душе, пробуждает, чтобы пробудить твою точку в сердце, придет ко мне, чтобы пробудить мою точку в сердце? Не может. Это просто не другая частота. Это как две разные радиоволны, которые не совпадают. Если я взял твое желание, включил в тебя, я уже вызываю окружающий свет на себя. Это как бы тот же окружающий свет, который ты получаешь, только он уже становится один из моих личных окружающих светов. Так мы продвигаемся, так у меня есть два окружающих света, три и так далее. И тогда из этого свет, вращающий к источнику, уже действует на меня так, что я поднимаюсь.
2: У человека есть внутреннее окружение, каббалисты, книги, которые он читает. Как он может это увеличить? Ведь он может читать ту же страницу по 10 раз.
0: Нет, я не могу, кроме как от группы, добавить себе ничего. Это не важно. Я понимаю больше даже или меньше в учении 10 сферот. Это не важно вообще, читаю ли я на языке, который я могу хорошо понимать или нет. То есть, если ты местный житель, хорошо понимаешь иврит или меньше, это не важно. Вообще не важно мое настроение, мои воспринимающие кели, мои IQ, мои способности, ничего не важно. Важно только, присоединил ли я к себе дополнительное желание. Только согласно этому дополнительному желанию приходит свет, возвращающий к источнику. Нет, мы не говорим о внутреннем группе, что можешь присоединить к себе великих каббалистов, великих хасидов, которые занимались каббалой. Ты присоединяешь их к себе, когда ты учишься по их книгам, как ты с Баал Сулам, когда ты учишь его книгу. Это уже что-то другое. Это связь с источником, это не группа вокруг тебя. Это уже через него, от источника, ты получаешь свет. Он дает тебе облачение через свои книги, это что-то другое. Но над этим ты не должен работать. Да?
2: У меня уже есть окружение, которое идет к Творцу. А я хочу, чтобы мой брат, к примеру, который не идет на пути к Творцу, и у которого еще нет ощущения, можно ли повлиять на человека, чтобы у него появилось такое ощущение, чтобы он подошел сам?
0: Ты спрашиваешь, можем ли мы влиять на других людей, у которых нет пробуждения свыше, которым все еще не посвятили, Творец не приблизил их пока что лично. А можешь ли ты сделать? Как ты можешь сделать это вместо Творца? Скажи мне. Если мы говорим, что каждый из нас... Как ты пробудился? Как правило, человек пробуждается от того, что он приходит в своем внутреннем развитии к состоянию, когда уже свыше он чувствует, что есть на него какой-то как бы свет. Значит, он чувствует свыше. Не чувствуешь уже ничего. Но есть какая-то склонность, какое-то пробуждение. Он пробудился, хочет что-то, не знает пока еще направление, но хочет чего-то, что он находит вокруг, не находит вокруг себя источник этого влечения. Да? Ни почести, ни знания, ничего не удовлетворяет его. Это как бы из другого мира приходит это пробуждение. если приходит, то поэтому Бааль ха-Сулам пишет в предисловии к учению детей Сферот, что приходит к Кабале учиться тот, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни. Ты что значит смысл моей жизни? Как я проверяю себя, я вижу, что я в своей жизни. Что бы ни было, пусть у меня будут все возможности, которые есть у всего человечества, во всей истории, то, что было у них. Допустим, я могу представить себе, что это может наполнить меня или нет. Если я вижу, что я чувствую, что это все пресное, не может наполнить меня, то я прихожу к состоянию, что мне нужна каббала. С помощью нее я прихожу действительно к тому, что я сейчас загорелся, что я очень хочу. Если человек все еще не находится в этом, еще не пришел в своем внутреннем развитии к этому вопросу, то есть к раскрытию этого кли, можно ли подействовать на него? Прежде всего, мы на самом деле не должны заботиться об этом. Наше распространение построено только лишь для того, чтобы привести всем людям знания, что такое каббала и когда ты нуждаешься в каббале. То есть если у тебя есть действительно вопрос, горящий в чем смысл нашей жизни, и во всей нашей жизни мы не можем найти никакого удовлетворения, тогда с помощью каббалы ты придешь. Ты можешь найти это, чтобы все знали. То есть мы ищем таких людей, у которых есть такой вопрос. Только их. Мы не просто говорим, все приходите к нам, все пошли, будем учиться. Они еще не нуждаются в этом пока. Если ему нужны почести, он хочет быть главой правительства или хочет быть богатым, это не поможет. Ты знаешь, у тебя есть брат, который не хочет. У меня тоже есть брат, я сейчас был в Караде, был у него. Дом 4 этажа, там есть подвал, где я могу, там есть постоянное место для меня, тоже 3-4 комнаты в моей квартире. Здесь угол, который он оставляет мне, там сауна внутри, все там есть, это уголок в его доме. Я не могу говорить с ним, даже не хочу слушать. Если я когда-то хотел вечером посидеть с ним, послушать, он убегает. Он говорит, нет, я сегодня решил, что я буду в бассейне. У него есть бассейн, знаешь, ты опускаешься под землю там в бассейн, ты должен видеть это. Это сумасшедший. Он сидит в бассейне и убегает от того, чтобы послушать. Как ты можешь говорить с такими людьми? Это невозможно. А есть люди, которые находятся как будто в поиске, но все еще вот-вот должны прийти к пробуждению. С ними уже можно не говорить, но если они могут сидеть рядом с тобой, быть как бы в твоем своей близости и пробудиться быстрее. То есть, допустим, пройти этапы, скажем, ты для того, чтобы прийти к состоянию, как сегодня, ты прошел 25,5 кругооборотов, а он, допустим, находится, он должен прийти, он находится, допустим, в 18-м кругообороте, должен прийти к точке в сердце, к ощущению в 21-м кругообороте. Так ты можешь сказать, третий круговорот сократить ему, если он будет сидеть с тобой рядом, если будет как-то около тебя, если ты можешь заинтересовать его какими-то вещами. Если он просто поможет тебе в разных вещах, неважно, что он понимает или не понимает, это как будто он строит для себя группу и получает от этой группы пробуждение, подъем, и тогда он будет знать, он будет ценить это и сократит время своего развития. Но в любом случае сократит время развития, но пока разовьется, ты в любом случае не сможешь говорить с ним. То есть, допустим, 3 кругооборота, которых ему не достает, он за 5 или 10 лет загорится, но он пройдет их, исполнит их, дополнит разрыв этот. То есть через 10 лет ты сможешь им говорить, но не раньше. Это просто недостаток кли, как ты можешь? В чем разница между мной и рыбой здесь, рыбками в аквариуме? В чем разница между нами? У них есть недостаток килим, который есть у меня. Из того мира. Он жив, и я жив, рыбка эта. Недостаток кли, добавь ему желание получать. До моего уровня ты увидишь, как он поднимется, начнет задавать вопросы. Так это просто только кисарон. Так есть у каждого из нас, только На каком уровне развился? Это вопрос. Поэтому главный закон, который есть у нас в духовном, это нет принуждения в духовном. Нам нельзя принудительно, силой заставить человека развиться, как бы, потому что это не будет развития. Это обязано прийти только согласно его требованию, его уровню, его пониманию. Никак, не дай Бог, ни в каком другом виде. Насильно, не насильно. Что делать, если партнер, супруг сопротивляется?
2: То же самое между супругами. В наше время женщины учатся. Ты не можешь вмешаться в кого-то, это разные души.
0: Если какой-то...
2: Не может быть, чтобы они поняли друг друга. Они должны ценить друг друга, они понимают, где у них есть общие точки, и понимают, где точки объединения у них нет. Что с этим поделаешь? Это... Нет тут ничего такого. Тут нужно деликатное обращение, понимание, чтобы каждый понимал, относительно души ты ничего не поделаешь. Это необходимо дать свободу каждому жить своей внутренней, своей жизнью. На какой степени связи с Творцом человек должен быть? На такой пусть и будет. Не может быть ни насилия, ни принуждения. Если я все еще нахожусь с Творцом на определенном уровне, ну так вот это и есть, это уровень моего развития. Нет у меня по-настоящему направленного целевого влечения. Ну так, значит, нельзя на меня как-то влиять. Нельзя на меня давить, это просто испортит. Поэтому силой тут ничего не поделаешь. Во внешнем мире ты можешь делать все, что угодно, с силой. Но это тоже, получается, не по-хорошему, нет в этом святости. Но во внутреннем это вообще невозможно. Это не сработает, если у человека нет желания. Желание — это вообще творение. А если у человека желания нет, то что?
0: Как по сути дела человек может знать пробуждение, которое он получил, или побуждение, даже, которое он чувствует, это, по сути дела, свыше, или это его? Или это с помощью того, что он добавил, с помощью чего-то?
2: Как человек может знать то пробуждение, которое у него есть сейчас, оно свыше или?
0: Или это...
2: Или что, это от него или от окружения? Какая разница? Важно не то, от кого он получил и то, что он получил, а важно, куда это пробуждение направлено, на что.
0: Я говорю о пробуждении к Творцу. Да, допустим, подъем.
2: Ну, пробуждение к Творцу. Ну, вот есть сейчас у меня пробуждение к Творцу. Какое мне дело, от кого я его получил? Я что, получить пробуждение к Творцу? Обращаюсь то к книгам, то слушаю музыку, иду работаю на кухне. Иногда иду читать лекции, я буду искать всевозможные источники, чтобы пробудиться к Творцу, и тогда мне не важно откуда. Какая разница? Я все время ищу для себя окружение, то, что называется, чтобы оно давало мне пробуждение. Ясно?
3: Он
2: спрашивает, если человек приходит в группу, и в конце концов его появление в группе несет вред, то вообще может ли группа как-то развалиться, да?
0: Развалиться,
2: то есть он действует как бы против единства группы. У нас были примеры с товарищами, которые были с нами годы, и вдруг они опустились, они не делали ничего плохого, не делали никакого зла, никакими действиями, но даже их пассивное присутствие, оно ослабляло и товарищи, которые когда-то от них впечатлялись, с которыми они когда-то были вместе. Понимаешь? Так вот, та часть группы сейчас упала, не хочет пробуждаться, не способна и не готова. Может быть, Бальсунам тоже говорит и пишет об этом. Он говорит, что в материальном существует закон. Если человек не крадет, то это уже хороший гражданин. Идет, зарабатывает деньги, получает за это зарплату. То есть работает, он и дает, и получает. Может даже дома сидеть и ничего не делать, но он не вредит. А в духовном тот, кто не вносит вклад, он вредит. Потому что наша сила делится на множество людей. Мы получаем свыше, как группа, некоторую силу, ну, допустим, 10 килограмм притяжения. Если среди нас есть люди, которые вообще ни на что никак не действуют, они просто сидят и ничего не добавляют к группе, ни в физической деятельности, ни в распространении, ни лекции не дают, не распространяют книги, и не в учебе, так чтобы во время учебы пробуждать кого-то другого, каждый по типу своей души. Я не говорю, что все должны быть такими стандартными, квадратными во всем. У каждого есть какая-то своя область, чем-то он выделяется. И тогда каждый добавляет другим. Тогда в обществе есть некоторая целостность. Но если человек не дает группе, даже просто не дает, не то что не вредит, не дает, нельзя ему быть внутри группы. Бальсулам говорит, что это будто бы человек, сверлящий дыру в лодке где-то в дроване Торы. Да, в даровании Торы он об этом пишет, будто бы ты сверлишь дыру, и все тонут, только потому, что ты не добавляешь. Понимаешь, насколько группа должна быть только для того, чтобы все получали группы, силу от остальных. Это не значит, что с этого момента и далее нужно как-то провести селекцию, выбросить всех, которые нам кажутся кем-то не тем. Нет, но нужно работать, чтобы все пробуждались, чтобы соединялись, чтобы каждый давал и действовал, и так далее. Но те, кто вредят, вообще не дай Бог. Ты из Нью-Йорка, ну, ты знаешь, в Америке это как раз очень... Там хорошо сделано. Законы живые, все время меняются. Я слышал, там по 30 тысяч законов в год. Всевозможные поправки меняется, но означает, что общество живет, оно, в общем-то, в молодом обществе это происходит обычно. По мере развития группы нужно добавлять, то есть все время нужно проверять и работать, подходим ли мы. И это, ну, буквально первое условие быть в группе. Это значит все время ей добавлять.
0: Мы сказали, что продвигаться можно только в том случае, когда я присоединяю к себе еще дополнительный килим, то есть людей, у которых есть пробуждение. Как я могу вообще проверить, что я присоединяю еще килим, или что я соединяюсь? Как можно проверить, что я присоединил к себе?
2: Ты не можешь присоединить, каких килим и сколько килим ты добавляешь к себе от группы. Ты делаешь это тем, что ты работаешь над объединением с товарищами. Это специально скрыто от человека, то, что он от этого выигрывает. Потому что потом все это должно стать ради отдачи. Так он начинает учиться, и выигрыш в том, что он уступает в объединении с другими. То есть соединиться с кем-то можно только, чтобы почувствовать его желание, будто бы его жизнь становится как его жизнь, когда я начинаю заботиться о нем, начинаю жить его заботами. Это означает, что я с кем-то соединяюсь. Почему так происходит? Для того, чтобы мы когда-то подошли к единому кли, чтобы могли вернуться к Адаму, Адама Ришону, к одной душе. И поэтому все это с самого начала нашей работы в Кабале и до окончательной точки в самом конце пути мы работаем над одним единственным принципом. Нет ничего, чтобы изменилось. Это отказаться от эго, соединиться с другими душами до тех пор, пока это не станет как одна душа. Одно тело и одно сердце. Все. Потому что только через уступки ты приобретаешь дополнительные килим, в которых к тебе и раскрывается именно в дополнительных килим, не в твоих килим, а в килим, который ты добавил к себе, вот в них ты раскрываешь духовное. Творец никогда не раскрывается в тебе, в твоем личном, частном, изначальном кли. У тебя изначально есть только точка в сердце. Кроме точки в сердце, все, что ты к ней добавишь, там ты раскроешь духовное. Там находится Творец. И поэтому сам принцип и уступок, и возлюби ближнего как самого себя, это великое правило. Правило. И экраны, и отраженный свет, и вообще все, что мы изучаем. Все это одно единственное действие. Нет ничего, кроме него. И в работе в группе. Почему он об этом пишет? Цель группы, любовь к товарищам. Все это настолько важные вещи, сколько об этом написано. Статей, писем. Все потому, что тут реализуется одно единственное действие, которое ты можешь сделать в духовном.
0: Если сколько бы мы ни работали над этим, это не влияет, я не чувствую ответственности от других людей.
2: Если сколько бы он ни работал над этим, тебе все равно никакого дела до других людей. Может ли это быть знаком того, что ты находишься не в правильном окружении? Что это значит? То есть ты не получаешь от него правильной реакции. То, что и им тоже как бы их не волнует то, что им все равно. Ты говоришь так: я работаю над людьми вокруг меня. Я хочу с ними соединиться. И я вижу, что после всех моих усилий мне все равно безразлично, соединиться или нет. А почему мне все равно, несмотря на то, что я вложил столько сил? Потому что, по-видимому, я не получаю от них добавки к сил. То есть все время работаю на своей частной силе. И может быть, что ты находишься в неправильном окружении, то, что они по отношению к тебе не выполняют работы. Если бы вы почувствовали бы в ответ какую-то реакцию, то, что и они этого тоже хотят. Это было когда-то, когда вы были соединены в группу, и вы чувствовали, что если они соединились сейчас в какой-то одной маленькой группе по сравнению с другими группами, это была не совсем духовная цель, она была ложная, но она была явная. То есть я знал, что если я сейчас с ними не соединюсь, то это будет просто катастрофа. То есть ты чувствовал, что они действуют в том же направлении, как и ты. Тогда действительно был результат. Только невозможно было за него долго держаться. Но результат был. Мы видим его во множестве проявлений. Такое есть в нашем мире во время войны, и вообще, когда людям нужно объединение. То есть, может быть, ты находишься среди людей, которые действуют не в том направлении. Нужно найти другое окружение, другую группу. Может быть, мы вместе поищем.
0: Как можно определить какую-то разделительную линию между падением и что какой-то у меня произошел сбой, запутался, я сейчас не знаю, что происходит со мной. И с этим, когда, действительно, как вы описывали до этого, когда человек вредит группе, я обнаруживаю для себя, что я врежу группе. У себя или у кого-то товарища. Есть ли какой-то способ?
2: Ты спрашиваешь, что делать со мной, если я обнаруживаю, что я врежу группе? Нет, а что?
0: Нет, ну, я спрошу по-другому. Что такое падение?
2: А, просто что такое падение? Ну, знаешь... бухгалтерии. Бывает плюс и минус. Дебет, кредит. Есть такое, сколько у меня в плюс и сколько у меня долгов. То есть все зависит от того, что я чувствую относительно кого, чего, насколько я нахожусь на подъеме или в падении. Я заработал больше денег, я на подъеме. Так? Потерял, значит, в падении. То есть для того, чтобы знать, что я нахожусь на духовном подъеме или в духовном падении, я должен определить, что такое духовное. Я именно в этом поднимаюсь или падаю. С деньгами я понимаю, в почете я чувствую, но в духовном что это значит? В духовном называются силы отдачи. Сила отдачи. Отдавать. И если я чувствую, что это важно. Что очень хорошо, если бы у меня такое было. То, что Творец, Он дающий, для того, чтобы уподобиться Ему, я хочу, я где-то должен добыть такую способность уступать, не думать о себе. Он пишет в статье на окончательной книге Зор, что нет большего отделения между человеком и Творцом, если человек думает о себе. Поскольку так же, как у Творца нет такой мысли, так то же самое должно быть в человеке. С этого начинается духовное. Это называется Хафец Хесед. Сокращение, первый экран. Когда человек по отношению к себе, он так внутренне, интровертно, внутри себя не думает. Все его мысли, все его действия наружу. И если ты уже находишься в такой задаче, в таком направлении, означает, что ты находишься на духовном подъеме.
0: Расчет я делаю не относительно себя, а общее отношение к работе с товарищами.
2: В работе с товарищами это еще более заметно. Если я в обычной своей жизни думаю о товарище, что значит «думаю о товарище»? Вместо своего желания, своего сердца, вместо своей души, вместо того, что я, допустим, беру его внутреннюю часть, ну, как, скажем, диск в компьютере. Ты заменил диск, хард-диск, жесткий диск. Тогда весь компьютер меняется. Да, все изменилось. Я могу вставить твою душу в компьютер, и компьютер будет работать с твоей душой. Могу вставить свою душу. Так вот, если ты меняешь дискету, то вытаскиваешь свою, вставляешь его, означает, что ты работаешь в соединении с ним. Все очень просто. Как? Это проблема. Но работать с его желаниями вместо твоих желаний. Теперь я не говорю, что мы на это способны. Я знаю, что все это неприемлемо для нашего желания получать. Человек отталкивает этого. Но пройти такую точку кризиса, чтобы согласиться, что духовное — это именно это, а мы противоположны этому. Вот это необходимо. Это точка истины, то, что «я» — это не духовное. Что духовное — это оно противоположно. И не нужно воображать вместо духовного какую-то ложную картину, что это где-то, я парю в небесах, что там, не знаю, удостаиваюсь чего-то такого, каких-то красивых картин. Не нужно представлять себе вместо отдачи чего-то другого. Отдача — это духовное. Духовное — это отдача. И все. Теперь, то, что к этому невозможно прийти, верно? Невозможно к этому прийти своими силами. Должно быть какое-то чудо свыше? Да. Я этого хочу? Не хочу. Я это ненавижу? Ненавижу. Все это истина. Ты эту правду, которую ты раскрываешь. После того, как ты раскроешь всю эту истину, все это придет. Это придет само собой. Ты никогда это не захочешь до того, как получишь. Невозможно это хотеть. Но выяснить правду, то, что ты против духовного, то, что оно противоположно тебе, этим ты, по сути, и выясняешь, что же это такое. И тогда ты находишься, что ты в контакте. В контакте с Ахураем, то, что называется, с обратной стороны. Не лицом к лицу, не желанием к желанию, а наоборот. Но это уже состояние, из которого и далее делают прыжок. И даже когда прыгают, не хотят прыгнуть. Только не это. Никто этого не хочет. Поэтому это называется чудом, и поэтому там буквально происходит прыжком. Потрудился и нашел. Только так. На протяжении Суккота будем об этом говорить. Много. Подожди, может, есть кто-то из новых. Пожалуйста.
0: Где в любви к товарищам, если группа помогает, развивается вместе, и в группе есть у кого-то падение, или он не вкладывает достаточно в окружение, и тогда группа начинает выбрасывать его. Как в этой ситуации группа взвешивает все эти вещи, чтобы увидеть, что действительно...
2: Это уже большая проблема, как работать внутри группы, с товарищем, который, ну, ведет себя не как положено. Да, это проблема. Но не ожидайте никогда, что вы будете в хорошем состоянии. Что ты сделал на секундочку что-то, а и отдыхаешь. Такого не может быть. Понимаешь? Прежде всего, нужно привыкнуть к тому, что мы все время, мы изначально находимся в неисправленном состоянии. И этот диапазон или чувствительность к неисправленности постоянно растет. Понимаешь, есть такие приборы. Один к 10, один к 100, один к 1000. Это чувствительность. Так вот, всякий раз, когда человек продвигается, что значит вообще продвижение? Он видит в том самом своем отношении к духовному, в своем отношении к Творцу, еще больше разрыв, и еще больше, и еще. Это не потому, что на самом деле разрыв больше, а просто ему раскрывается, насколько он на самом деле, где он на самом деле находится. Он и раньше там так был. И поэтому продвижение можно измерить на самом деле через то, что ты, насколько ты видишь себя противоположным, неисправленным, нежелающим. Потому что это дается человеку относительно силы и готовности его вытерпеть. Это означает, что ты уже гевер-мужчина. Тебе дают возможность увидеть картину, насколько ты слаб, насколько ты ничтожен, и насколько ты... Ну... Бааль Сулам пишет об этом в первой части Тес, во внутреннем созерцании. То, что стыд — это ощущение, которое готово для... особых высоких душ во внутреннем созерцании первой части. Очень непросто почувствовать стыд. Стыд — это отличие между мной, разрыв, мной и Творцом. Это для высоких душ. То есть, если ты почувствуешь на самом деле стыд перед Творцом, значит, вышел, что ты вышел, ну, на какой-то приемлемый уровень. Это значит, что ты уже находишься на уровне, на хорошем уровне развития души. Те, кто к этому все еще не подошел, то не называется, что у него, что он находится в лучшем состоянии, если у него нет стыда. Он не стыдится, это подобно младенцу, который не стыдится. Он берет все, что угодно, у кого хочет, и мы ему все прощаем. Это недостаток развития. Ну, поговорим еще во время праздников обо всем этом. Постараемся во время праздников изучать такие общие вещи. Я вижу, здесь приехали люди отовсюду, да, из Австрии, из Нью-Йорка, сегодня приезжают из Москвы, из Эстонии, может, еще откуда, с разных мест. Вот это, да, отметить Яву. Да. Да, Настя.
0: Как можно во время учебы работать с желаниями других? Как можно на ежедневном уровне сказать, не находишься с товарищами?
2: Во время учебы не учатся с душами кого-то. Время учебы — это совершенно другое время. Это время соединиться с корнем, откуда исходит, откуда ты, с тем, что ты учишь. То есть это нужно знать, что происходит со мной. Я изучаю, как приходит экран с отраженным светом, на желание получать, и какие делают духовные действия, привлекает, поднимается, спускается. Я изучаю душу, которая делает подобное действие. Я хочу знать. Что значит знать? Я хочу жить внутри этого действия самому, во всех своих ощущениях, моем осознании. Это означает, что я должен делать во время учебы. Но откуда я это хочу? Почему я этого хочу? Не нужно относиться к этому как-то философски или просто исходя из мудрости. Я хочу быть в таком состоянии и хочу получить, могу получить такое состояние, такое желание только через объединение с товарищем. Если раньше я действовал в группе, раньше поработал в группе, то тогда у меня будет желание во время учебы соединиться с духовным.
0: Как в течение всех 24 часов можно использовать желание другого?
2: Мне все время нужно заботиться о том, чтобы у меня было желание к духовному. Потому что согласно желанию и есть клей. Я буду продвигаться, приближаться, верно? То есть желание такое может прийти только от кого-то другого, за счет товарищей. И поэтому только в той мере, в которой я забочусь для того, чтобы подниматься вверх, я могу соединяться с ними уже на своей плоскости.
0: Взять от них хисароны, работать с ними.
2: Что значит бы взять у них хессароны, если я начинаю соединяться с товарищами, начинаю заботиться о них? Это означает, что их хессароны переходят ко мне. Что вообще означает чужие потребности, его хессароны? Послушай, что он хочет, прислушайся к тому, что он хочет. Ты от него получишь какое-то впечатление к духовному. Я не говорю о ступенях любви. Это уже исправление общее, настоящего соединения. Но все это, что он объясняет нам в этой статье «Цель группы»? Все это нам необходимо для того, чтобы создать клей для получения света. То, что человек сам не способен получить ничего, только через объединение, там, где он соединяется с другими, в точках соприкосновения.
0: Чего человек должен остерегаться, заботиться, чтобы не навредить группе?
2: Самая большая проблема для человека в группе в том, не вредит ли он ей, не ослабляет ли он группу. Рабаш пишет об этом, что легкомыслие разрушает все. Нужно очень остерегаться легкомыслия. Можно шутить, можно радоваться, быть в хорошем настроении, но нужно очень остерегаться, чтобы не было легкомыслия. Когда внутри себя человек как бы над этим работает, над радостью, и но у него вместе с этим пылающее сердце к цели, тогда он делает двойную работу. Он и повышает настроение, и внутри вносит устремление к духовному. Но может быть и наоборот. Короче, легкомыслие — это проблема. Что такое легкомыслие? Понизить важность цели, снизить важность Творца в глазах других. Но даже своим примером. Я прихожу сюда, когда мне ничто не волнует, сижусь, учусь, может, где-то в Старбурге вообще сажусь, не принимаю участие, не показываю другим, что это для меня важно. Так этим я привожу к тому, что они не впечатляются мной. Ну, это понятно все.
3: Ну?
0: То есть вы на самом деле говорите, что заботиться о товарище, заботиться о его желаниях. Говорится ли о том, чтобы заботиться о его духовном продвижении или об остальных его желаниях тоже?
2: Ну, прежде всего, я должен позаботиться о товарище, чтобы, как сказать, я должен позаботиться о его состоянии духа, о его настроении. Об этом тоже в статье. Все, что я говорю, это все просто, черное по белому. Мы уже проделали эту работу, перед тобой все эти статьи уже есть. Если есть все вопросы, и он на них отвечает, что нужно прежде всего? Если ты не знаешь, что мне сделать, что бы делать, сделай, чтобы товарищу было хорошо. Вызови у него хорошее настроение. В этом ты всегда можешь добавить, и тут никаких сомнений. Нет такого человека, который мог бы сказать: «Оставьте, мне не нужно хорошего состояния духа». Ну, разве что он находится в таком же отчаянии, что не хочет ни на что реагировать и ничего слышать. Поэтому именно с этого, с такой точки ты можешь начинать развивать отношения с ним. То есть проблема не в том, что делать и как делать. Проблема в том, чтобы не забывать, что от этого зависит мое духовное продвижение. Чисто эгоистически. Я должен никогда не забывать, что если я не буду клеем для своей группы, не буду их склеивать как можно больше вместе, чтобы было быть в одной задаче, в одном продвижении, в одной учебе. Когда не важно мне, что мы внутри можем как-то ссориться и кричать, то, что может не связано с духовным, что не связано с духовным. С чем-то не связанным, с чем-то. Это может быть как на предприятии с разными действиями. Не это важно. Пусть будут споры, пусть будут какие-то столкновения, но они должны быть целенаправленные. тогда мы сможем прояснить связи. И вот в такой связи мы очень быстро почувствуем духовное. Рабаш говорил, что даже был как-то у нас как раз во время Суккота, когда все были в очень большом воодушевлении. Я его спросил на второй или третий день праздников. Ну, вот мы в таком, мы все на подъеме, чего нам не хватает? Он говорит, на самом деле не хватает несколько грамм дополнительной атаки. И вы сейчас можете в группе, а речь шла о 30-40 учениках,

0: И могу сказать, что это близко нам очень. Бальсалам приводит такой пример, что очень легко прыгнуть к Творцу, но только та нить, через которую нужно перепрыгнуть, она перед самой стеной. А вот эта стена — это наше внутреннее сопротивление.
1: Когда человек ощущает в группе вот это ощущение, почему каменное сердце?
2: Каменное сердце у нас называется та точка, которую мы не можем исправить. Точка Ешмиаин, которую создал Творец, и исправить ее невозможно. Можно сделать на нее сокращение. И над сокращением присоединить все остальные желания, души, дополнительные, посторонние. То есть я никогда не работаю над своей личной Малхут, я работаю с девятью первыми сферот, присоединяю к себе все дополнительные келим. И именно в них, я уже говорил об этом сегодня, в них я обретаю раскрытие Творца, в них получаю свет. Я получаю свет не в своей душе, а в твоей, его, в тех, которых я присоединил к себе. Поэтому называется «возлюби ближнего, как самого себя» — великое правило Торы. То есть чтобы ты возлюбил ближнего как себя, соединил все эти келим, все эти души, общее, кли, включающее всех, это великое правило для Торы, то есть это значит, что раскрытие света внутри кли. Да, или?
1: Что такое духовная атака?
2: Что называется атакой? Атака — это когда все вместе. Они как бы заключают договор, что сейчас мы, допустим, начинается сегодня праздник, у нас есть от субботы до субботы, неделя. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, но в общем неделя. За эту неделю мы отключаемся от всех остальных обществ, групп в мире, от всех остальных посторонних мыслей. Насколько возможно, каждый вкладывает в своем усилии в то, что мы вместе будем думать только об одном — как приблизиться к духовному. И чтобы мы захотели, чтобы каждый из нас думал о том же. Если мы это сделаем, вы почувствуете каждый день, каждое мгновение, насколько напряжение растет больше, насколько вы начинаете улавливать эти вещи внутренние, глубже, насколько общая чувствительность такая, что прямо уже есть буквально прорыв в духовное. Даже если мы не пройдем махсом, то вы начнете получать это в окружающих светах, это духовное ощущение. Правда, потом оно может исчезнуть, но вы на какое-то короткое время сможете получить понимание, сознание и ощущение духовного. Это возможно в таком сильном групповом усилии, в атаке, даже если потом будет падение. Можно сделать так, чтобы и не было падения. Сделать, совершить какой-то такой необратимый скачок. Это прямо пройти махсом. Можно даже не пройти, то есть быть ниже махсома, но получить такое большое освещение свыше, которое тоже послужит потом свидетельством этим силам. Это только в общем усилии, в общем разогреве. Да.
1: А почему не делать...
2: Не понял?
1: Почему не делать, допустим, такую неделю, когда можно между нами, внутри группы, говорить о духовном или что-то такое?
2: Почему мы

0: делаем, не совершаем таких атак. Интенсивная неделя, марафон. Из-за страха, чтобы это не стало рутиной в следующий раз. И тогда добиться успеха в следующий раз уже будет невозможно. Лучше всего это связывать с праздниками. Песах или Суккот. Тогда есть свечение окружающих святов, общее пробуждение. Есть также и внешняя возможность для собрания, соединения. И каждый праздник — это как бы новое пробуждение. И даже если не получилось в прошлый праздник, в следующий праздник у тебя есть новое свечение, новую возможность, ты можешь достичь успеха. А если в середине недели ты там инициируешь что-то, ты не почувствуешь там ничего особенного. Это привычка, она разрушает все. Потом во второй раз уже не получится. Поэтому я не приветствую делать такие вещи. А вот в праздники, да, я надеюсь, что мы используем этот праздник эффективно, насколько возможно.
1: Да, из моего класса, в окружении, в группе, с которой я нахожусь, я хочу как можно больше давать сил, помогать товарищам, которые находятся со мной, тянуть их, тащить, обеспечивать все потребности. Это все, что нужно. Есть вот какая-то точка, с которой, по сути, когда, допустим, товарищ находится в каком-то падении, да, какая-то определенная граница, я отсюда подвергаю себя опасности, я больше не готов помогать. Какая-то точка, где, ну да, пусть помрет, но не приступит.
0: Несомненно, человек находится во всевозможных состояниях, в которых он обнаруживает, он способен или не способен, хочет или нет. После больших усилий и больших подъемов относительно, мы приходим к состоянию, когда мы не способны, хоть убей, я не могу даже пальцем пошевелить. И действительно так. Короче говоря, проходим много вещей, особенно приходит слабость в работе, в жизни, вообще в обществе, пренебрежение работой, семьей. Вообще такая апатия в обычной жизни. Вообще слабость и безнадежность в духовном. Эти вещи, они проявляются как вещи, которые должны помочь человеку. Откуда это берется? Из того, что каждый из нас, как желание получать, действует согласно свечению свыше. Есть больше свечения, мы радуемся, нам ничего не страшно. Хоть убей меня, но если я нахожусь в слиянии с этим свечением, мне ничего не важно. Ни жизнь, ни смерть, даже через мгновение, что случится, мне не важно. Когда это свечение гаснет, исчезает, я падаю, уже ни на что не способен, мне ничего не важно. Тоже ты можешь меня убить, мне все равно. Я уже сейчас нахожусь ниже уровня жизни. То есть все зависит от интенсивности свечения свыше на желание получать, на душу. Подъемы и падения, свечение и сокращение, они нужны нам, чтобы построить кли. Распространение света и его исход делают кли пригодным. Так написано. И особенно когда мы можем все-таки работать, не когда мы пробуждаемся и духовное притягивает нас, и тогда я большой герой. Да? Это не за мой счет, это, знаешь, дают мне там что-то перед носом показывают, я бегу за этим. Именно когда духовное выходит, Творец сокращает себя, он дает мне возможность, чтобы как-то искал силы приблизиться. Или, по крайней мере, не приблизиться, но хотя бы оправдать скрытие. Где он пишет об этом? Что выше намеренно скрывает себя. Да, это на странице 106, о свойстве соединения милосердия и суда, что во время скрытия, это в Шамате, на 106 странице здесь, о соединении свойства милосердия с судом. Тут Рабаш объясняет, что падение приходит к нам специально, чтобы во время падения человек смог оправдать Творца, что Творец это делает специально, чтобы человек продвигался своими силами, сделал бы шаг вперед. Большим Тов приводит этому такой пример, что как мать с маленьким ребенком хочет научить его ходить, и она отдаляется от него, он стоит и плачет. Он не умеет сделать этот шаг. Потом все-таки делает, потому что хочет маму, она снова отдаляется и снова должен сделать. Так начинает ходить. Нет выбора. Это то же самое. У нас посредством скрытия, по сути, нас притягивают вперед. А если мы стоим и кричим, как и маленький ребенок, который не хочет двигаться даже на один маленький шаг, тогда ничего не поможет. Ты все еще младенец, которому полагается пока что только сидеть, а не ходить. Ну так раз, два, три, потом оставляют человека. Потом снова дают пробуждение. Но таким образом время растягивается. И вся наша работа — это именно сократить время. От круговоротов, от сотен лет развития до лет или даже дней и часов. Ладно.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в десятку.
0: Рав объяснил очень четко и конкретно, почему мы зависим друг от друга и насколько у человека недостаточно желания у самого в духовном, и его стремление к духовному очень слабое. Если мы привлечем больше товарищей, только так мы сможем усилить стремление в духовном. Это зависит от величия, важности. И Рав говорил о важности праздников, насколько это важно, что в празднике можем придать дополнительное усилие, что все как бы уже уготовано нам, и мы можем производить атаку. Именно в период праздников есть свечение окружающих светов.
1: С этого, собственно, выигрыш от того, что он начинает изучать, как соединяться с другими. А соединиться с другим можно тем, что я начинаю чувствовать его желание, его жизнь как свою. И то, что называется «возлюби ближнего», как самого себя, насколько это главное правило Торы, в том, что мы объединяемся, соединяемся со всеми душами, мы можем начать раскрывать свет Торы. Мы никогда не работаем со своим желанием получать, а именно в другом раскрывается духовное, а каменном сердце нет.
0: Необходимо все время добавлять в группе. Это не как в материальном, что если ты не причиняешь вред, то ты в порядке, а в группе все время нужно добавлять. Тот, кто не добавляет, причиняет вред. Он говорит, что в общем, в чем можно добавить, всегда в настроении.
2: Вещерак мехеврамекаблим.
0: И только от группы мы получаем хиссарон духовный. Так он начал урок, что человек не может быть сам относительно Творца, или сам относительно каббалиста, или даже относительно книги. Все, что ты приобретаешь от группы, ты приходишь к изучению ТЭЦ, и тогда нисходят света свыше, и которые предназначены для товарищей, они приходят и к тебе.
1: Да, я очень впечатлился. Неважно, понимаешь ли ты, ты можешь читать материал даже не на своем родном языке. Это все притяжение света. Рав объяснил это очень четко. И против всякой логики также это вот то, что есть. Поэтому только притягивать желания других с помощью объединения. Вещь очень сильная, такая вещь, которая меня так зацепило.
0: Рав объяснил причину, по которой нам нужна группа, где каждый получает пробуждение свыше. И этого недостаточно, когда человек пробуждается в духовном, есть разные другие желания на протяжении разных кругооборотов, когда он старается это реализовать и входит в разные там окружения, но то, что он получил пробуждение в этом кругообороте к духовному, этого недостаточно. Рав сказал, что он практически не продвигается. Но в группе, когда он получает пробуждение от товарищей, от их сил, так он может усилить свое желание и так продвигаться.
1: Да, можно также еще добавить, что человек продвигается на ощущение разницы между собой и Творцом. С помощью группы он каждый раз получает еще пробуждение и видит, насколько он не хочет духовного. И все равно он идет и получает желание товарищей. И в конечном счете это все как бы выскакивает в духовное, то есть появляется желание к этому.
0: Важно, присоединил ли я к себе еще дополнительное желание, только согласно этому приходит свет, возвращающий к источнику.

0: строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Прежде всего, начнем из
1: Здравствуйте,
3: хаверим. Мы начинаем урок, посвященный Дню смерти Рабаша, День ухода Рабаша. Мы

0: שלום חברים, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור מיוחד לציון יום
1: Здравствуйте, חברים, мы начинаем урок, посвящённый дню смерти Рабаша. День ухода Рабаша. Мы уже говорили это в пятницу, но сейчас дата по еврейскому календарю. И для нас очень важно посвятить целый день, чтобы с серьезностью отнестись
0: к
1: тому, кто очень важен нашему Раву, так же, как он следовал за своим учителем. Почитаем статью и включимся
0: в
1: то великого духом человека. Итак, этот урок основан на статье «Цель группы», первая статья, в первом томе трудов Рабаша, это на 11 странице. Почитаем статью в десятках. И это первая статья, которую Рабаш написал по просьбе Рава. Статья о группе, статья, предназначенная для группы, для нас. И почитаем ее будто в первый раз вместе. Почувствуем, как Рабаш ее писал для нас. А затем мы начнем урок с Равом от 19 сентября. От 20 сентября 2002 года. И затем продолжим урок встречи с руководством. Пройдем выяснение в преддверии подготовки к региональному конгрессу и будем продолжать это и на дневном уроке. Это будет региональная суббота, то, что называется, и закончим трапезой, посвященной Рабашу. Итак, начинаем с чтения. Пожалуйста, 8 минут на статью.
2: Матрат Хевра Алеф.
3: Цель группы 1. Мы собрались здесь, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Барасулама, по пути, указывающему, как подняться по ступеням человека, а не оставаться в состоянии животного. Как сказали наши мудрецы о стихе: «И вы, овцы мои, овцы пасты мои, вы есть человек. Вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком, что является высказыванием Рашби». И чтобы понять, что такое ступень человека, приведем здесь высказывание наших мудрецов о стихе: «Послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи, заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек». И спрашивает Гмара: «Что значит «ибо в этом весь человек»?» Сказал Раби Элазар, сказал Творец: «Весь мир создан только ради этого», что означает, что весь мир создан только ради трепета перед Творцом. И следует понять, что такое трепет перед Творцом. Ведь получается, что это является причиной, по которой был создан мир. И известно из всех высказываний наших мудрецов, что причиной творения было желание насладить свои создания. То есть Творец хотел насладить создания, чтобы они чувствовали себя счастливыми в мире. А здесь мудрецы сказали о стихе: «Ибо в этом весь человек», что причина творения есть трепет перед Творцом.
1: Однако, согласно тому, что объясняется в книге «Дарование Торы», и это написано там, причина, по которой творение не получает блага и наслаждения, несмотря на то, что это является причиной творения, есть различие по форме между Творцом и творениями. Ведь Творец — дающий, а творение — получающее. Есть правило, что ветви уподобляются своему корню, от которого эти ветви родились. А поскольку получение невозможно в нашем корне, то есть Творец не обладает хиссароном, потребностью, чтобы он нуждался в получении чего-либо для наполнения своего хиссарона. Поэтому, когда человек должен быть получающим, он испытывает неприятное чувство. Поэтому всякий человек стыдится есть хлеб милости. Чтобы исправить все это, надо было создать мир, где мир «Олам» означает свойство скрытия, элем, потому что благо и наслаждение должны быть скрыты. Для чего? Ответ — для трепета. То есть, чтобы у человека был трепет перед использованием своего получающего кли, называемого эгоистической любовь.
3: Что означает, что человек будет избегать получать наслаждение из-за того, что он желает его, и у него будет сила преодоления страсти к тому, чего он страстно желает. А он будет принимать наслаждения, из которых вырастает отрада для Творца, что означает, что творение желает отдавать Творцу. И у него будет трепет перед Творцом, то есть он будет бояться получать ради собственной выгоды, потому что такое получение наслаждения, когда человек получает ради собственной выгоды, отдаляет его от слияния с Творцом. Поэтому, когда человек исполняет какую-либо заповедь из заповедей Творца, он должен направлять себя на то, чтобы эта заповедь принесла ему чистые мысли, чтобы он захотел отдавать Творцу тем, что он исполняет заповедь Творца. Как сказали наши мудрецы, Раби Хананья бен Акашия говорит, «Хотел Творец удостоить, также очистить Израиль, поэтому умножил им Тору и заповеди».
1: Поэтому мы собираемся здесь, чтобы основать общество, в котором каждый из нас будет идти в этом духе отдачи Творцу. А чтобы прийти к отдаче Творцу, нужно до этого начать отдавать человеку, что называется любовью к ближнему. А любовь к ближнему возможна только при отмене себя. То есть каждый должен быть в низком состоянии, с одной стороны. А с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец дал нам возможность, чтобы мы могли войти в общество, в котором у каждого из нас есть лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами. И хотя мы еще не достигли этой цели, но у нас есть желание достичь этой цели. Это тоже должно быть важным для нас, хоть мы еще и находимся в начале пути. Но мы надеемся, что достигнем этой возвышенной цели.
4: אז יוכל לעבוד בביטול עצמו וככה מגיע למטרה
5: שאלה נברא העולם. וידוע מכל מאמרי חז"ל שסיבת הבריאה הייתה...
6: זה... כל פעם נותן התפעלות חדשה.
3: תפסי קירס דיוז ודושבליניה זנו, כדי מוצ'יתם первую статью нашего учителя. И действительно, смотрите, как он вложил в короткую статью просто весь процесс, как это выглядит, как творение должно работать, что такое отмена, что такое окружение, что такое величие Творца, отдача, все, все в одной статье, и великая честь читать вместе эту статью каждый раз.
1: Тут Рабаш сразу же раскрывает весь путь, что означает слиться с Бааль-Суламом, и насколько именно трепет является основным ключом. И насколько мы сможем сформировать трепет, то, соответственно, почувствуем страх от получения ради получения.
7: Перейдем
1: к уроку.
3: Цель группы, 142-я страница. Когда я пришел к Рэбе, через год, полтора, не помню. Я спросил его, я уже был немножко близок к нему, ездил с ним в разные места, возил его, служил ему. Через полгода я был с ним в больнице, когда он попал, у него было воспаление легких, воспаление уха. Я почувствовал после... Через год, что есть что-то, что, может быть, охлаждает меня, останавливает в продвижении. Я спросил его, что делать дальше, потому что есть какое-то, как сказать, рутина. И тело, может быть, согласно на это, но если я смотрю немножечко объективно со стороны на себя, я вижу, что так можно оставаться еще 20-30 лет. И конкретно что делать? Все в порядке, я приезжаю, у меня есть учитель, я с ним езжу на море, возвращаюсь, учусь с ними, задаю все время ему, что мне хочется, получаю ответы более-менее. Как бы получается какой-то хасидизм такой вроде. Хасид и Рав, может быть, немножечко особенным образом, но все-таки есть какое-то спокойствие, которое опускается, что так на меня. А он сказал, что этого недостаточно. Если буду я и он, что есть этап, что какой бы ученик ни был, кроме особых случаев, которые были в истории, но человек обязан получить впечатление, воодушевление, добавку желания от своего окружения. Потому что недостаточно то, что дают ему свыше, то есть в нем пробуждают решимо, из-за того, что мы в общем, каждый из нас, часть Адама Ришона, общей души. И мы должны вернуться в состояние, когда мы соединены вместе в то общее кли, которое называется Адам, или душа, или творение. И для того, чтобы... стремиться вот к этому состоянию, просто как железные опилки к магниту. Нужно, чтобы этот магнит, к которому мы стремимся, наш корень, действовал на тебя от своей природы. Ты один, он должен действовать на тебя всеми остальными силами во всех душах, которые включают его. И как человек приводит на себя в действие такую силу? Только когда он в этом мире соединяется еще с людьми, которые находятся тоже в том же направлении, в том же желании, мнения которых и его мнения подобны. И так он как бы может продвигаться. То есть усиливать желание к корню, вернуться к корню. И когда я спросил ему, так а что делать? Ну, погоди, подождем и увидим. Уже согласно тому, как у него было там в его синагоге, доме собрания, хасиды, которые остались в наследство от учеников Бааля Сулама и их сыновья, которые остались, и они на самом деле не являются учениками, перед которыми стоит эта церковь. И тогда я поехал в Тель-Авив, в институт, и начал там преподавать, оттуда пришло много людей, и из этого возникла группа. И на самом деле, благодаря группе, я рассказываю только о себе, я прошел очень важный этап вперед, а потом есть уже этапы, когда человек может продвигаться и в одиночку. Почему он пишет здесь статью «Цель группы, не цель человека»? Потому что если человек, который находится в группе, ставит перед собой какую-то цель, которая отличается от цели группы, он просто должен знать, что из этого у него не получится ничего. Потому что группа, которая находится вокруг него, в любом случае будет действовать на него так, что он хочет он того или нет, он примет ее цель. Он должен будет принизить себя, смириться перед группой, осознанно или неосознанно. Поэтому человек должен работать с группой, найти такое общество, которое кажется ему, представляется ему, из его проверок, насколько он способен проверить, что цель группы является истинной целью, потому что цель группы, цель окружения, это в конечном счете будет его целью. Так он хочет, он или нет, он это примет. Поэтому он пишет цель группы. Если человек находит такую группу, такое общество, то уже у него есть другая работа. Как получить воодушевление от группы как можно больше? Мы знаем, мы находимся в нашей группе. Есть вещи, которые мы получаем от группы, есть вещи, которые мы не очень принимаем. И как-то впечатляемся от этого или от другого. В статье «Свобода воли», «Свобода», Бааля Сулам пишет, что единственный выбор, который есть у человека, это впечатляться от группы, то есть получить дополнительную силу, чем он впечатляется относительно цели. Почему? Потому что мы создали какой-то процесс развития, прошли какой-то процесс развития в течение всех поколений, кругооборотов. Каждый совершил много кругооборотов, пока не пришел к нынешнему кругообороту, и мы сидим здесь. И в этих кругооборотах мы на каждом кругообороте развивались, с помощью чего у нас есть общее желание получать, которое называется сердце. Есть внутри этого желания получать сердце, есть внутри него разные желание. Человек входит в общество всякий раз, на каждом кругообороте, а общество получает добавку желания, добавку направлений для развития. Пока они приходят к кругообороту, когда ему дают возможность выбрать общество, группу, общество, которое развивается относительно духовного, относительно по сравнению со всеми остальными другими целями. И говорит там Бааля Сулам в этой статье, статья «Свобода», «Свобода воли», что это единственный выбор человека. Из-за того, что у нас есть решимо, которая называется точка в сердце. И это решимо пробуждают свыше с помощью общего окружающего света и частного, который опускается к человеку. То есть человек пробуждается относительно Творца. Творец дает ему свечение свыше, человек пробуждается относительно Творца. Это пробуждение свыше. Мы, каждый из нас, почувствовал это, что вдруг он хочет знать, зачем я живу, почему я живу. Этот вопрос вытекает из того, что Творец светит ему и привлекает его к себе. Но этого недостаточно. После толки из пробуждения свыше, человек должен пойти и добиться дополнительных сил для продвижения, которые будут уже за его счет, а не за счет Творца. После этого пробуждения свыше Творец может оставить человека. Он дает человеку еще пробуждение, он держит его несколько месяцев, иногда несколько лет, всякий раз дает ему пробуждение. Но это пробуждение, которое, по сути дела, почти не продвигают человека. Продвигаться можно только с помощью того, что человек сам будет искать группу, от которой он будет впечатляться и получать от нее силы. И пользоваться этими силами, чтобы самому продвигаться, пройти несколько шагов к Творцу. Как это работает? Почему человек может получить силы от группы? Потому что он находится в группе, он находит группу, в которой тоже есть, допустим, 20-30 товарищей, каждый из которых будет получать, получил пробуждение свыше, как он получил от Творца. То есть у каждого из этих людей есть горящая точка в сердце, толкающая их или привлекающая их к Творцу. Эти точки, эти силы, которые Творец дал им, каждому из его товарищей, они тоже могут быть товарищи очень слабые, которые сами не могут продвигаться и толкать себя к Творцу. Но Творец каждому из них дал пробуждение свыше, человек может собрать от каждого из своих товарищи эти пробуждения, и они будут для него как дополнительные силы, с помощью которых он действительно сам называется, что продвигает себя, приближает себя к Творцу. В этом все дело. Что это значит, что он приближает себя к Творцу? Творец называется Высший Свет, который наполняет кли Адама Ришона. И это кли включается, состоит из разных душ. То есть, если человек берет свою группу, допустим, 20-30 человек, где уже есть пробуждение в каждом кли, и приближает себя к ним так, чтобы они были как одно целое, то уже у него есть какая-то доля Адама Ришона, общей души, и Творец занимается этой долей, этой частью, и хочет особенно приблизить, исправить эту часть к себе, чем плохо. То есть тут мы видим, что все зависит, по сути дела, приближение человека к правильной группе, к товарищам, в которых он тоже нашел пробуждение, к божественному, к духовному. В этом весь фокус наш. На самом деле нет в нашей жизни больше, что делать, кроме как это действие, приблизить себя к каждому, в ком тоже есть искра свыше, точка в сердце, которую Творец осветил эту точку. И привлекает человека наверх. Тот, кто я вижу, согласно моему зрению, не нужно больше того. Если я вижу таких людей, я, насколько возможно, должен соединяться с ними больше, и это называется, что я делаю для себя группу. И тогда у меня есть силы, с помощью которых я могу продвигаться. Абсолютная иллюзия, если человек думает, что с помощью собственных сил, не соединяясь с другими, он способен сделать хоть один шаг, хоть один уровень наверх, продвинуться к цели. Может быть, он будет умнее, может быть, он будет понимать больше своим разумом, но это будет науки среди других народов веры, это просто будет знание, наука, не духовность. Духовность можно получить только от того, что я присоединяю к своему кли второе, третье, четвертое других людей, потому что Адам Ришон — это общее, включающее в себя все души кли. Если я не присоединю к своим душам другие души, я просто не могу иначе расти. Не могу. Мы видим также от процесса, который проходит выше и нижний, с помощью чего растет выше, с помощью того, что присоединяет к себе хисароны нижнего, включая внутрь себя хисароны нижнего, с помощью них он может получить свыше мад, добавку блага, и так вырастить больше свой уровень. То есть нет никакого способа продвижения, кроме как за счет товарищей, от которых я беру части их души и соединяю к своей, присоединяю к своей душе. В общем, в окончательном исправлении все души соединяются вместе, общий клей, который называется Адам. Но, по крайней мере, если я делаю сейчас немного в чем-то, я увеличиваю свою клей с помощью соединения с другими, благодаря этому мой клей становится больше, и тогда благо в нем всякий раз добавляется, и тогда называется, что я поднимаюсь. Духовный подъем называется просто увеличение моего клея за счет соединения с другими. Если мы находимся в группе, где мы видим, что не действует для соединения, что есть в нем силы, которые обратны, они действуют на разрушение, чтобы разрушить объединение, если в группе находятся или в обществе такие, кто начинает ставить себе другие цели, чем соединиться с Творцом, если глава группы тянет людей к себе, а не направляет их на Творца, делает из себя гуру или что-то, эти вещи совершенно негодны. И тогда от таких обществ мы должны убегать и искать действительно товарищи, которые направлены только на Творца, на поиск дополнительной духовной силы. Да. Хочешь сказать что-то?
1: Да. То есть осознанно или неосознанно человек всегда получает влияние от группы.
3: Человек получает осознанно или неосознанно воздействие группы, мы это видим из нашей жизни. Да. То есть в статье «Свобода выбора», статья «Свобода» иногда так называется, так называется. Балясулам говорит, что наш выбор не выбрать, как впечатляться от группы. Наш выбор — это выбор группы. После того, как ты выбрал группу, общество, и вошел в него, ты соединился с ним, все, что есть в нем, изливается на тебя, в тебя, хочешь ты того или нет. На это ты уже совершенно этим не владеешь. Это не твой выбор. Снова, откуда это исходит? Это исходит из высшего корня, от того, что в Адаме Ришоне мы все соединены. А в чем разница между Адамом Ришоном и нашим состоянием? В Адаме Ришоне все души находятся вместе, соединены вместе. А мы разделены. Есть между нами какие-то перегородки такие, знаешь, как ты видел улей. Видел? Каждый там много-много ячеек. Вот мы, разница между Адамом Ришоном и нами, что на нашем уровне тоже клей Адама Ришона, это как улей, каждый внутри своей клеточки, ячейки. Если мы разбиваем наши границы, это называется, что мы производим исправление, возвращаем состояние, как было в корне. Это состояние называется окончательное исправление. К этому надо вернуться, разбить эти экраны, которые разделяют, отделяют каждого от другого, экраны в душе. Эти экраны — это наш эгоизм и желание получать в нас. То есть человек приходит в своем развитии в течение всех кругооборотов, а также в нынешнем кругообороте, скажем, ты развивался с помощью обществ, от которых ты впечатлялся неосознанно. Ты не выбирал родителей, где родиться, как, с какими свойствами, ничего. До этого момента ты пришел, ты не действовал, не создавал, не сделал сам в себе ничего. Сейчас тебе дают пробуждение относительно цели, тоже не твое. И теперь тебе дают знание, что что-то есть в твоей жизни, что ты можешь сделать. Если ты закончишь свою жизнь до того, как ты сделаешь что-то согласно выбору, ты как будто и не жил. Это понятно, да? Не остается от твоей жизни ничего. Все за счет высшего. Это не называется, что существует духовным. Что ты осуществил что-то, что-то возникло самостоятельно в духовном. А средняя линия, человек, творение, начинается с того, что он начинает выбирать, от чего он хочет впечатляться. И не от чего он хочет впечатляться, а является ли мое впечатление, подбросит ли оно меня чуть-чуть наверх к Творцу. Если он делает правильный выбор, то у него есть впечатление за счет группы, которую он создал вокруг себя, и это воодушевление, эта мера, которую он подпрыгнул наверх, это называется человек, это называется средняя линия, это, по сути дела, здание твоей души. Это ты сделал. Если нет, то как будто ты и не жил, и ты все еще не существуешь. Тебя нет, то, что называется «я». Теперь, неосознанно, это понятно тебе, как мы впечатляемся от группы. Осознанно, это называется, что я выбираю действительно правильное окружение. Если ты ошибаешься в этом, это все еще не за твой счет. Это Творец еще путает тебя для того, чтобы выяснить тебе еще правильный килим для будущего выяснения. Твой выбор называется, что ты действительно уже способен различать между людьми, которые могут подействовать на тебя в направлении Творца, или люди, которые могут воздействовать на тебя всякими другими учениями, другими вещами. Здесь, в этом свободном выборе, есть очень большая борьба между внутренней стороной человека, к чему именно он стремится, готов ли он терпеть и принимать от группы вещи, которые против его духа. Не по духу. То есть понимает ли он, что при этом он будет обретать силы отдачи, уступки, отказа. Это вещь, с которой тяжело согласиться, если вообще можно. Но как бы то ни было, только благодаря соединению дополнительных сил от окружения, присоединению, я могу подняться наверх. Насколько я присоединяю, нет никакого другого решения. А после того, как я присоединяю к себе желание группы, тогда я подхожу, что я делаю с ними, с этими дополнительными желаниями, я подхожу вместе с ними к реализации, я открываю учение 10 сферот, тоже при правильной инструкции, с моей группой вместе, начинаю учить его с желанием, с намерением, которое я получил от них, дополнительное относительно того, что есть у меня, и тогда я вызываю на себя дополнительные света окружающие, которые, по сути дела, опускаются на них, на каждого из моих товарищей, чтобы они на меня тоже опустились, потому что кли каждый личное получает свой собственный окружающий свет. Так как может быть, что окружающий свет, который приходит в твоей душе, пробуждает, чтобы пробудить твою точку в сердце, придет ко мне, чтобы пробудить мою точку в сердце? Не может. Это просто не другая частота. Это как две разные радиоволны, которые не совпадают. Если я взял твое желание, включил в тебя, я уже вызываю окружающий свет на себя. Это как бы тот же окружающий свет, который ты получаешь, только он уже становится один из моих личных окружающих светов. Так мы продвигаемся, так у меня есть два окружающих света, три и так далее. И тогда из этого свет, вращающий к источнику, уже действует на меня так, что я поднимаюсь.
1: У человека есть внутреннее окружение, каббалисты, книги, которые он читает. Как он может это увеличить? Ведь он может читать ту же страницу по 10 раз.
3: Нет, я не могу, кроме как от группы, добавить себе ничего. Это не важно. Я понимаю больше даже или меньше в учении 10 сферот. Это не важно вообще, читаю ли я на языке, который я могу хорошо понимать или нет. То есть, если ты местный житель, хорошо понимаешь, еврей или меньше, это не важно. Вообще не важно мое настроение, мои воспринимающие келим, IQ, мои способности, ничего не важно. Важно только, присоединил ли я к себе дополнительное желание. Только согласно этому дополнительному желанию приходит свет, возвращающий к источнику.
7: Нет,
3: мы не говорим о внутреннем группе, что можешь присоединить к себе великих каббалистов, великих хасидов, которые занимались каббалой. Ты присоединяешь их к себе, когда ты учишься по их книгам, как ты с Бар-Эс-Уламом, когда ты учишь его книгу. Это уже что-то другое. Это связь с источником, это не группа вокруг тебя. Это уже через него, от источника, ты получаешь свет. Он дает тебе облачение через свои книги, это что-то другое. Но над этим ты не должен работать, да?
1: Если у меня уже есть окружение, которое идет к Творцу, а я хочу, чтобы мой брат, к примеру, который не идет на пути к Творцу, и у которого еще нет ощущения, можно ли повлиять на человека, чтобы у него появилось такое ощущение, чтобы он подошел сам?
3: Ты спрашиваешь, можем ли мы влиять на других людей, у которых нет пробуждения свыше, которым все еще не посвятили, Творец не приблизил их пока что лично. А можешь ли ты сделать? Как ты можешь сделать это вместо Творца? Скажи мне. Если мы говорим, что каждый из нас, как ты пробудился? Как правило, человек пробуждается от того, что он приходит в своем внутреннем развитии к состоянию, когда уже свыше он чувствует, что есть на него какой-то как бы свет. Значит, он чувствует свыше. Не чувствуешь уже ничего. Но есть какая-то склонность, какое-то пробуждение. Он пробудился, хочет что-то, не знает пока еще направлении, но хочет чего-то, что он находит вокруг, не находит вокруг себя источник этого влечения. Да? Ни почести, ни знания, ничего не удовлетворяет его. Так это как бы из другого мира приходит это пробуждение. Если приходит, то поэтому Бар-Эс-Улам пишет в предисловии к учению Тисферот, что приходит к Кабале учиться тот, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни. Ты что значит смысл моей жизни? Как я проверяю себя, я вижу, что я в своей жизни. Что бы ни было, пусть у меня будут все возможности, которые есть у всего человечества, во всей истории, то, что было у них. Допустим, я могу представить себе, что это может наполнить меня или нет. Если я вижу, что я чувствую, что это все пресное, не может наполнить меня, то я прихожу к состоянию, что мне нужна каббала. С помощью нее я прихожу действительно к тому, что я сейчас загорелся, что я очень хочу. Если человек все еще не находится в этом, еще не пришел в своем внутреннем развитии к этому вопросу, то есть к раскрытию этого кли, можно ли подействовать на него? Прежде всего, мы на самом деле не должны заботиться об этом. Наше распространение построено только лишь для того, чтобы привести всем людям знания, что такое каббала и когда ты нуждаешься в каббале. То есть если у тебя есть действительно вопрос, горящий, в чем смысл нашей жизни, и во всей нашей жизни мы не можем найти никакого удовлетворения, тогда с помощью каббалы ты придешь. Ты можешь найти это, чтобы все знали. То есть мы ищем таких людей, у которых есть такой вопрос. Только их. Мы не просто говорим, все приходите к нам, все пошли, будем учиться. Они еще не нуждаются в этом пока. Если ему нужны почести, он хочет быть главой правительства или хочет быть богатым, это не поможет. Ты знаешь, у тебя есть брат, который не хочет. У меня тоже есть брат, я сейчас был в Канаде, был у него. Дом 4 этажа, там есть подвал, где я могу, там есть постоянное место для меня, тоже 3-4 комнаты в моей квартире, здесь угол, который он оставляет мне, там сауна внутри, все там есть, это уголок в его доме. Я не могу говорить с ним, не могу говорить с ним. Даже не хочу слушать. Если я когда-то хотел вечером посидеть с ним, послушать, он убегает. Он говорит, нет, я сегодня решил, что я буду в бассейне. У него есть бассейн, знаешь, ты опускаешься под землю там в бассейн, ты должен видеть это. Это сумасшедший. И он сидит в бассейне и убегает от того, чтобы послушать. Как ты можешь говорить с такими людьми? Это невозможно. Есть люди, которые находятся как будто в поиске, но все еще вот-вот должны прийти к пробуждению.
7: И там квар и вшар лоли дабер, а валь...
3: С ними уже можно не говорить, но если они могут сидеть рядом с тобой, быть как бы в твоем своей близости и пробудиться быстрее, то есть, допустим, пройти этапы, скажем, ты для того, чтобы прийти к состоянию, как сегодня, ты прошел 25,5 кругооборотов, а он, допустим, находится... Он должен прийти, он находится, допустим, в 18-м круговороте, должен прийти к точке в сердце, к ощущению в 21-м круговороте. Так ты можешь сказать, третий круговорота сократить ему, если он будет сидеть с тобой рядом, если будет как-то около тебя.

0: недостаток клей, как ты можешь? В чем разница между мной и рыбой здесь, рыбками в аквариуме? В чем разница между нами? У них есть недостаток килим, который есть у меня. Из того мира. Он жив, и я жив. Рыбка это. Недостаток кли, добавь ему желание получать. До моего уровня ты увидишь, как он поднимется и начнет задавать вопросы. Так это просто затрук кисарон. Ну, так есть у каждого из нас, только на каком уровне развился этот вопрос. Поэтому главный закон, который есть у нас в духовном, это нет принуждения в духовном. Нам нельзя принудительно, силой заставить человека развиться, как бы, потому что это не будет развития. Это обязано прийти только согласно его требованию, его уровню, его пониманию. Никак, не дай Бог, ни в каком другом виде. Насильно, не насильно. Что делать, если партнер, супруг сопротивляется?
1: То же самое между супругами. В наше время женщины учатся. Ты не можешь вмешаться в кого-то, это разные души.
0: Если какой-то...
1: Не может быть, чтобы они поняли друг друга. Они должны ценить друг друга, они понимают, где у них есть общие точки, и понимают, где точки объединения у них нет. Что с этим поделаешь? Это... Нет тут ничего такого. Тут нужно деликатное обращение, понимание, чтобы каждый понимал, относительно души ты ничего не поделаешь. Это необходимо дать свободу каждому жить своей внутренней, своей жизнью. На какой степени связи с Творцом человек должен быть? На такой пусть и будет, не может быть ни насилия, ни принуждения. Если я все еще нахожусь с Творцом на определенном уровне, ну так вот это и есть, это уровень моего развития. Нет у меня по-настоящему направленного целевого влечения. Ну так, значит, нельзя на меня как-то влиять. Нельзя? На меня давить, это просто испортит. Поэтому силой тут ничего не поделаешь. Во внешнем мире ты можешь делать все, что угодно, с силой. Но это тоже, получается, не по-хорошему, нет в этом святости. Но во внутреннем вообще невозможно. Это не сработает, если у человека нет желания. Желание — это вообще творение. А если у человека желания нет, то что?
0: Как по сути дела человек может знать пробуждение, которое он получил, или побуждение даже, которое он чувствует, это, по сути дела, свыше, или это его? Или это с помощью того, что он добавил, с помощью чего-то?
1: Как человек может знать то пробуждение, которое у него есть сейчас, оно свыше или?
0: Или это...
1: Или что, это от него или от окружения? Какая разница? Важно не то, от кого он получил и то, что он получил, а важно, куда это пробуждение направлено, на что.
0: Я говорю о пробуждении к Творцу. Допустим, подъем.
1: Ну, пробуждение к Творцу. Ну, вот есть сейчас у меня пробуждение к Творцу. Какое мне дело, от кого я его получил? Я что, получить пробуждение к Творцу? Обращаюсь то к книгам, то слушаю музыку, иду, работаю на кухне. Иногда иду читать лекции, я буду искать всевозможные источники, чтобы пробудиться к Творцу, и тогда мне не важно откуда. Какая разница? Я все время ищу для себя окружение, то, что называется, чтобы оно давало мне пробуждение. Ясно?
2: Развали?
1: Он спрашивает, если человек приходит в группу, и в конце концов его появление в группе несет вред, то вообще может ли группа как-то развалиться, да?
0: Развалиться.
1: Ну, развалиться, то есть он действует как бы против

0: единство группы. У нас были примеры с товарищами, которые были с нами годы. И вдруг они опустились, они не делали ничего плохого, не делали никакого зла, никакими действиями. Но даже их пассивное присутствие, оно ослабляло и товарищей, которые когда-то от них впечатлялись, с которыми они когда-то были вместе. Понимаешь, так вот, та часть группы сейчас упала, не хочет пробуждаться, не способна и не готова. Может быть, Бальсунам тоже говорит и пишет об этом. Он говорит, что в материальном существует закон. Если человек не крадет, то это уже хороший гражданин. Идет, зарабатывает деньги, получает за это зарплату. То есть работает, он и дает, и получает. Может даже дома сидеть и ничего не делать, но он не вредит. А в духовном тот, кто не вносит вклад, он вредит. Потому что наша сила делится на множество людей. Мы получаем свыше, как группа, некоторую силу, ну, допустим, 10 килограмм притяжения. Если среди нас есть люди, которые вообще ни на что никак не действуют, они просто сидя и ничего не добавляют к группе, ни в физической деятельности, ни в распространении, ни лекции не дают, не распространяют книги и не в учебе. Так, чтобы во время учебы пробуждать кого-то другого, каждый по типу своей души. Я не говорю, что все должны быть такими стандартными, квадратными во всем. У каждого есть какая-то своя область, чем-то он выделяется. И тогда каждый добавляет другим. Тогда в обществе есть некоторая целостность. Но если человек не дает группе, даже просто не дает, не то, что не вредит, не дает. Нельзя ему быть внутри группы. Бальсулам говорит, что это будто бы человек, сверлющий дыру в лодке, где-то в Дарване Торы. Да, в Дарване Торы он об этом пишет, будто бы ты сверлишь дыру, и все тонут, только потому, что ты не добавляешь. Понимаешь, насколько группа должна быть только для того, чтобы все получали группы, силу от остальных. Это не значит, что с этого момента и далее нужно как-то провести селекцию, выбросить всех, которые нам кажутся кем-то не тем. Нет, но нужно работать, чтобы все пробуждались, чтобы соединялись, чтобы каждый давал и действовал, и так далее. Но те, кто вредят, вообще не дай Бог. Ты из Нью-Йорка. Ну, ты знаешь, в Америке это как раз очень там хорошо сделано. Законы живые, все время меняются. Я слышал, там по 30 тысяч законов в год. Всевозможные поправки меняются. Но означает, что общество живет. Оно, в общем-то, в молодом обществе это происходит обычно. По мере развития группы нужно добавлять. То есть все время нужно проверять и работать, подходим ли мы. И это, ну, буквально первое условие быть в группе. Это значит все время ей добавлять.
1: Кен.
2: Мы сказали, что продвигаться можно только в том случае, когда я присоединяю к себе еще дополнительный килим. То есть людей, у которых есть пробуждение. Как я могу вообще проверить, что я присоединяю еще килим? Или что я соединяюсь? Как можно проверить, что я присоединил к себе?
0: Ты не можешь присоединить, каких килим и сколько килим ты добавляешь к себе от группы. Ты делаешь это тем, что ты работаешь над объединением с товарищами. Это специально скрыто от человека, то, что он от этого выигрывает. Потому что потом все это должно стать ради отдачи. Так он начинает учиться, и выигрыш в том, что он уступает в объединении с другими. То есть соединиться с кем-то можно только, чтобы почувствовать его желание, будто бы его жизнь становится как его жизнь, когда я начинаю заботиться о нем, начинаю жить его заботами. Это означает, что я с кем-то соединяюсь. Почему так происходит? Для того, чтобы мы когда-то подошли к единому кли, чтобы могли вернуться к Адаму. Адама Ришону, к одной душе. И поэтому все это с самого начала нашей работы в Каббале и до окончательной точки в самом конце пути. Мы работаем над одним единственным принципом. Нет ничего, чтобы изменилось. Это отказаться от эго, соединиться с другими душами до тех пор, пока это не станет как одна душа. Одно тело и одно сердце. Все. Потому что только через уступки ты приобретаешь дополнительные келим, в которых к тебе и раскрывается именно в дополнительных келим, не в твоих келим, а в келим, который ты добавил к себе, вот в них ты раскрываешь духовное. Творец никогда не раскрывается в тебе, в твоем личном, частном, изначальном кли. У тебя изначально есть только точка в сердце. Кроме точки в сердце, все, что ты к ней добавишь, там ты раскроешь духовное. Там находится Творец. И поэтому сам принцип и уступок, и возлюби ближнего как самого себя — это великое правило. Правило. И экраны, отраженный свет, и вообще все, что мы изучаем. Все это одно единственное действие. Нет ничего, кроме него. И в работе в группе. Почему он об этом пишет? Цель группы — любовь к товарищам. Все это настолько важные вещи, сколько об этом написано. Статей, писем. Все потому, что тут реализуется одно единственное действие, которое ты можешь сделать в духовном.
2: Если сколько мы не работали над этим, это не влияет, я не чувствую ответственности от других людей.
0: Если сколько бы он ни работал над этим, тебе все равно никакого дела до других людей. Может ли это быть знаком того, что ты находишься не в правильном окружении? Что это значит? То есть ты не получаешь от него правильной реакции. То, что и им тоже как бы их не волнует, то, что им все равно. Ты говоришь так: я работаю над людьми вокруг меня. Я хочу с ними соединиться. И я вижу, что после всех моих усилий мне все равно безразлично, соединиться или нет. А почему мне все равно, несмотря на то, что я вложил столько сил? Потому что, по-видимому, я не получаю от них добавки к сил. То есть все время работаю на своей частной силе. И может быть, что ты находишься в неправильном окружении, то, что они по отношению к тебе не выполняют работы. Если бы вы почувствовали бы в ответ какую-то реакцию, то, что и они этого тоже хотят. Это было когда-то, когда вы были соединены в группу, и вы чувствовали, что если они соединились сейчас в какой-то одной маленькой группе по сравнению с другими группами, это была не совсем духовная цель, она была ложная, но она была явная. То есть я знал, что если я сейчас с ними не соединюсь, то это будет просто катастрофа. То есть ты чувствовал, что они действуют в том же направлении, как и ты. Тогда действительно был результат. Только невозможно было за него долго держаться. Но результат был. Мы видим его во множестве проявлений. Такое есть в нашем мире во время войны, и вообще, когда людям нужно объединение. То есть, может быть, ты находишься среди людей, которые действуют не в том направлении. Нужно найти другое окружение, другую группу. Может быть, вместе поищем.
2: Как можно определить какую-то разделительную линию между падением и что какой-то у меня произошел сбой, запутался, я сейчас не знаю, что происходит со мной. И с этим, когда, действительно, как вы описывали до этого, когда человек вредит группе, я обнаруживаю для себя, что я врежу группе. У себя или у кого-то товарища, есть ли какой-то способ?
0: Ты спрашиваешь, что делать со мной, если я обнаруживаю, что я врежу группе? Нет, а что?
2: Нет, ну, я спрошу по-другому. Что такое падение?
0: А, просто что такое падение? Ну, знаешь... в бухгалтерии. Бывает плюс и минус. Дебет, кредит. Есть такое, сколько у меня в плюс и сколько у меня долгов. То есть все зависит от того, что я чувствую относительно к кого, чего, насколько я нахожусь на подъеме или в падении. Я заработал больше денег, я на подъеме. Так? Потерял, значит, в падении. То есть для того, чтобы знать, что я нахожусь на духовном подъеме или в духовном падении, я должен определить, что такое духовное. Я именно в этом поднимаюсь или падаю. С деньгами я понимаю, в почете я чувствую, но в духовном что это значит? В духовном называются силы отдачи. Сила отдачи. Отдавать. И если я чувствую, что это важно, что очень хорошо, если бы у меня такое было. То, что Творец, Он дающий, для того, чтобы уподобиться Ему, я хочу, я где-то должен добыть такую способность уступать, не думать о себе. Он пишет в статье на окончательной книге Зор, что нет большего отделения между человеком и Творцом, если человек думает о себе. Поскольку так же, как у Творца нет такой мысли, так то же самое должно быть в человеке. С этого начинается духовное. Это называется хавецхес. Сокращение, первый экран. Когда человек по отношению к себе, он так внутренне, интровертно, внутри себя не думает. Все его мысли, все его действия наружу. И если ты уже находишься в такой задаче, в таком направлении, означает, что ты находишься на духовном подъеме.
2: Расчет я делаю не относительно себя, а общее отношение к работе с товарищами.
0: В работе с товарищами это еще более заметно. Если я в обычной своей жизни думаю о товарище, что значит думаю о товарище? Вместо своего желания, своего сердца, вместо своей души, вместо того, что я, допустим, беру его внутреннюю часть, скажем, диск в компьютере. Ты заменил диск, хард-диск, жесткий диск. Тогда весь компьютер меняется. Да, все изменилось. Я могу вставить твою душу в компьютер, и компьютер будет работать с твоей душой. Могу вставить свою душу. Так вот, если ты меняешь диски, то вытаскиваешь свою, вставляешь его, означает, что ты работаешь в соединении с ним. Все очень просто. Как? Это проблема. Но работать с его желаниями вместо твоих желаний. Теперь я не говорю, что мы на это способны. Я знаю, что все это неприемлемо для нашего желания получать. Человек отталкивает это. Но пройти такую точку кризиса, чтобы согласиться, что духовное — это именно это, а мы противоположны этому. Вот это необходимо. Это точка истины, то, что я — это не духовное. Что духовное — это оно противоположно. И не нужно воображать вместо духовного какую-то ложную картину, что это где-то, я парю в небесах, что там, не знаю, удостаиваюсь чего-то такого, каких-то красивых картин. Не нужно представлять себе вместо отдачи чего-то другого. Отдача — это духовное. Духовное — это отдача. И все. Теперь, то, что к этому невозможно прийти, верно? Невозможно к этому прийти своими силами. Должно быть какое-то чудо свыше? Да. Я этого хочу? Не хочу. Я это ненавижу? Ненавижу. Все это истина. Ты эту правду, которую ты раскрываешь. После того, как ты раскроешь всю эту истину, все это придет. Это придет само собой. Ты никогда это не захочешь до того, как получишь. Невозможно это хотеть. Но выяснить правду, то, что ты против духовного, то, что оно противоположно тебе, этим ты, по сути, и выясняешь, что же это такое. И тогда ты находишься, что ты в контакте, с Ахураем, то, что называется, с обратной стороны. Не лицом к лицу, не желанием к желанию, а наоборот. Но это уже состояние, из которого и далее делают прыжок. И даже когда прыгают, не хотят прыгнуть. Только не это, никто этого не хочет. Поэтому это называется чудом, и поэтому там буквально происходит прыжком. Потрудился и нашел. Только так. На протяжении Суккота будем об этом говорить. Много. Подожди, может, есть кто-то из новых? Пожалуйста.
2: Где в любви к товарищам, если группа помогает, развивается вместе, и в группе есть у кого-то падение, или он не вкладывает достаточно в окружение, и тогда группа начинает выбрасывать его. Как в этой ситуации группа взвешивает все эти вещи, чтобы увидеть, что действительно...
0: Это уже большая проблема, как работать внутри группы с товарищем, который, ну, ведет себя не как положено. Да, это проблема. Но не ожидайте никогда, что вы будете в хорошем состоянии. Что ты сделал на секундочку что-то, а и отдыхаешь. Такого не может быть. Понимаешь? Прежде всего, нужно привыкнуть к тому, что мы все время, мы изначально находимся в неисправленном состоянии. И этот диапазон или чувствительность к неисправленности постоянно растет. Понимаешь, есть такие приборы. Один к 10, один к 100, один к 1000. Это чувствительность. Так вот, всякий раз, когда человек продвигается, что значит вообще продвижение? Он видит в том самом своем отношении к духовному, в своем отношении к Творцу, еще больше разрыв, и еще больше, еще. Это не потому, что на самом деле разрыв больше, а просто ему раскрывается, насколько он на самом деле, где он на самом деле находится. Он и раньше там так был. И поэтому продвижение можно измерить на самом деле через то, что ты, насколько ты видишь себя противоположным, неисправленным, нежелающим. Потому что это дается человеку относительно силы и готовности его вытерпеть. Это означает, что ты уже гевер, мужчина. Тебе дают возможность увидеть картину, насколько ты слаб, насколько ты ничтожен, и насколько ты... Ну... Бааль Сулам пишет об этом в первой части Тес, во внутреннем созерцании. То, что стыд — это ощущение, которое уготовано для... особых высоких душ во внутреннем созерцании первой части. Очень непросто почувствовать стыд. Стыд — это отличие между мной, разрыв, мной и Творцом. Это для высоких душ. То есть, если ты почувствуешь на самом деле стыд перед Творцом, значит, вышел, что ты вышел, ну, на какой-то приемлемый уровень. Это значит, что ты уже находишься на уровне, на хорошем уровне развития души. Те, кто к этому все еще не подошел, то не называется, что у него, что находится в лучшем состоянии, если у него нет стыда. Он не стыдится, это подобно младенцу, который не стыдится. Он берет все, что угодно, у кого хочет, и мы ему все прощаем. Это недостаток развития. Ну, поговорим еще во время праздников обо всем этом. Постараемся во время праздников изучать такие общие вещи. Я вижу, здесь приехали люди отовсюду, из Австрии, из Нью-Йорка, сегодня приезжают из Москвы, из Эстонии, может, еще откуда, с разных мест. Вот это, отметить Яву. Да. Да, Настя.
2: Как можно во время учебы работать с желаниями других? Как можно на ежедневном уровне сказать, не находишься с товарищами?
0: Во время учебы не учатся с душами кого-то. Время учебы — это совершенно другое время. Это время соединиться с корнем, откуда исходит, откуда ты, с тем, что ты учишь. То есть это нужно знать, что происходит со мной. Я изучаю, как приходит экран с отраженным светом, на желание получать, и какие делают духовные действия, привлекает, поднимается, спускается. Я изучаю душу, которая делает подобное действие. Я хочу знать. Что значит знать? Я хочу жить внутри этого действия самому, во всех своих ощущениях, о моем осознании. Это означает, что я должен делать во время учебы. Но откуда я это хочу? Почему я этого хочу? Не нужно относиться к этому как-то философски или просто исходя из мудрости. Я хочу быть в таком состоянии и хочу получить, могу получить такое состояние, такое желание только через объединение с товарищем. Если раньше я действовал в группе, раньше поработал в группе, то тогда у меня будет желание во время учебы соединиться с духовным.
2: То есть как в течение всех 24 часов можно использовать желание другого?
0: Мне все время нужно заботиться о том, чтобы у меня было желание к духовному. Потому что согласно желанию и есть кли. Я буду продвигаться, приближаться. Верно? То есть желание такое может прийти только от кого-то другого, за счет товарищей. И поэтому только в той мере, в которой я забочусь, для того, чтобы подниматься вверх, я могу соединяться с ними уже на своей плоскости.
2: Взять от них хисароны, работать с ними.
0: Что значит взять у них хисароны? Если я начинаю соединяться с товарищами, начинаю заботиться о них, это означает, что их хисароны переходят ко мне. Что вообще означает чужие потребности, его хисароны? Послушай, что он хочет, прислушайся к тому, что он хочет. Ты от него получишь какое-то впечатление к духовному. Я не говорю о ступенях любви. Это уже исправление общее настоящего соединения. Но все это, что он объясняет нам в этой статье «Цель группы»? Все это нам необходимо для того, чтобы создать клей для получения света. То, что человек сам не способен получить ничего, только через объединение, там, где он соединяется с другими, в точках соприкосновения.
2: Чего человек должен остерегаться, заботиться, чтобы не навредить группе?
0: Самая большая проблема для человека в группе в том, не вредит ли он ей. Не ослабляет ли он группу. Рабаш пишет об этом, что легкомыслие разрушает все. Нужно очень остерегаться легкомыслия. Можно шутить, можно радоваться, быть в хорошем настроении, но нужно очень остерегаться, чтобы не было легкомыслия. Когда внутри себя человек как бы над этим работает, над радостью, и но у него вместе с этим пылающее сердце к цели, тогда он делает двойную работу. Он и повышает настроение, и внутри вносит устремление к духовному. Но может быть и наоборот. Короче, легкомыслие — это проблема. Что такое легкомыслие? Понизить важность цели, снизить важность Творца в глазах других. Но даже своим примером. Я прихожу сюда, когда мне ничто не волнует, сижусь, учусь, может, где-то в сторонке вообще сажусь, не принимаю участия, не показываю другим, что это для меня важно. Так этим я привожу к тому, что они не впечатляются мной. Ну, это понятно все.
2: То есть вы на самом деле говорите, что заботиться о товарище, заботиться о его желаниях. Говорится ли о том, чтобы заботиться о его духовном продвижении или об остальных его желаниях тоже?
0: Ну, прежде всего, я должен позаботиться о товарище, чтобы, как сказать, я должен позаботиться о его состоянии духа, о его настроении. Об этом тоже в статье. Все, что я говорю, это все просто, черно по белому. Мы уже проделали эту работу, перед тобой все эти статьи уже есть. Если есть все вопросы, и он на них отвечает, что нужно прежде всего? Если ты не знаешь, что мне сделать, чтобы делать, сделай, чтобы товарищу было хорошо. Вызови у него хорошее настроение. В этом ты всегда можешь добавить, и тут никаких сомнений. Нет такого человека, который мог бы сказать: «Оставьте, мне не нужно хорошего состояния духа». Ну, разве что он находится в таком же отчаянии, что не хочет ни на что реагировать и ничего слышать. Поэтому именно с этого, с такой точки ты можешь начинать развивать отношения с ним. То есть проблема не в том, что делать и как делать. Проблема в том, чтобы не забывать, что от этого зависит мое духовное продвижение. Чисто эгоистически. Я должен никогда не забывать, что если я не буду клеем для своей группы, не буду их склеивать как можно больше вместе, чтобы быть в одной задаче, в одном продвижении, в одной учебе. Когда не важно мне, что мы внутри можем как-то ссориться и кричать, то, что может не связано с духовным, что не связано с духовным, с чем-то не связанным, с чем-то. Это может быть как на предприятии с разными действиями. Не это важно. Пусть будут споры, пусть будут какие-то столкновения, но они должны быть целенаправленные. Тогда мы сможем прояснить связи. И вот в такой связи мы очень быстро почувствуем духовное. Рабаш говорил, что даже был как-то у нас как раз во время Суккота, когда все были в очень большом воодушевлении. Я его спросил на второй или третий день праздников. Вот мы в таком, но мы все на подъеме, чего нам не хватает? А он говорит, на самом деле не хватает несколько грамм дополнительной атаки. И вы сейчас можете в группе, а речь шла о 30-40 учениках, все, кого я привел. Это было где-то в 85-86 годах. Так вот он сказал, для того, чтобы сейчас вывести всю группу в духовное, не хватает только атаки. Несколько дополнительных грамм для толчка. Вам нужно добавить только атаку. И как раз праздник очень может этому способствовать. Ну, тогда у нас не получилось, чтобы это могли сделать несколько десятков человек вместе. Но вот тебе могу сказать, что это близко нам очень. Бааль Сулам приводит такой пример, что очень легко прыгнуть к Творцу, но только та нить, через которую нужно перепрыгнуть, она перед самой стеной. А вот эта стена — это наше внутреннее сопротивление.
1: Когда человек ощущает в группе вот это ощущение, почему каменное сердце?
3: Каменное сердце у нас называется та точка, которую мы не можем исправить. Точка Ешмиайн, которую создал Творец, и исправить ее невозможно. Можно сделать на нее сокращение. И над сокращением присоединить все остальные желания, души, дополнительные, посторонние. То есть я никогда не работаю над своей личной Малхут, я работаю с 9 первыми сферот, присоединяю к себе все дополнительные келим. И именно в них, я уже говорил об этом сегодня, в них я обретаю раскрытие Творца, в них получаю свет. Я получаю свет не в своей душе, а в твоей, его, в тех, которых я присоединил к себе. Поэтому называется «возлюби ближнего, как самого себя» — великое правило Торы. То есть чтобы ты возлюбил ближнего как себя, соединил все эти килим, все эти души, общее, кли, включающее всех, это великое правило Торы, то есть это значит, что раскрытие света внутри кли. Да, или?
1: Что такое духовная атака?
3: что называется атакой. Атака — это когда все вместе, они как бы заключают договор, что сейчас мы, допустим, начинается сегодня праздник, у нас есть от субботы до субботы неделя. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, но в общем неделя. За эту неделю мы отключаемся от всех остальных обществ, групп в мире, от всех остальных посторонних мыслей. Насколько возможно, каждый вкладывает в своем усилии в то, что мы вместе будем думать только об одном — как приблизиться к духовному. И чтобы мы захотели, чтобы каждый из нас думал о том же. Если мы это сделаем, вы почувствуете каждый день, каждое мгновение, насколько напряжение растет больше, насколько вы начинаете улавливать эти вещи внутренние, глубже, насколько общая чувствительность такая, что прямо уже есть буквально прорыв в духовное. Даже если мы не пройдем Махсом, то вы начнете получать это в окружающих светах, это духовное ощущение. Правда, потом оно может исчезнуть, но вы на какое-то короткое время сможете получить и понимание, осознание и ощущение духовного. Это возможно в таком сильном групповом усилии, в атаке, даже если потом будет падение. Можно сделать так, чтобы и не было падения. Совершить какой-то такой необратимый скачок. Это прямо пройти Махсом. Можно даже не пройти, то есть быть ниже Махсома, но получить такое большое освещение свыше, которое тоже послужит потом свидетельством этим силам. Это только в общем усилии, в общем разогреве. Да.
1: А почему не делать...
3: Не понял.
1: Почему не делать, допустим, такую неделю, когда можно между нами, внутри группы, говорить о духовном или что-то такое?
3: Почему мы не делаем... Не совершаем таких атак? Интенсивная неделя, марафон.
4: Митама пахат.
3: Из-за страха, чтобы это не стало рутиной в следующий раз. И тогда добиться успеха в следующий раз уже будет невозможно. Лучше всего это связывать с праздниками. Пейсах или Суккот, тогда есть свечение окружающих светов, общее пробуждение. Есть также и внешняя возможность для собрания, соединения. И каждый праздник — это как бы новое пробуждение. И даже если не получилось в прошлый праздник, в следующий праздник у тебя есть новое свечение, новая возможность, ты можешь достичь успеха. А если в середине недели ты там инициируешь что-то, ты не почувствуешь там ничего особенного. Это привычка, она разрушает все. Потом во второй раз уже не получится. Поэтому я не приветствую делать такие вещи. А вот в праздники, да, я надеюсь, что мы используем этот праздник эффективно, насколько возможно.
1: Да, из моего класса, в окружении, в группе, с которой я нахожусь, я хочу как можно больше давать сил, помогать товарищам, которые находятся со мной, тянуть их, тащить, обеспечивать все потребности, да все, что нужно. Есть вот какая-то точка, с которой, по сути, когда, допустим, товарищ находится в каком-то падении, на какая-то определенная граница, я отсюда подвергаю себя опасности, я больше не готов помогать. Какая-то точка, где, ну да, пусть помрет, но не приступит.
3: Несомненно, человек находится во всевозможных состояниях, в которых он обнаруживает, он способен или не способен, хочет или нет. После больших усилий и больших подъемов относительно. Мы приходим к состоянию, когда мы не способны, хоть убей, я не могу даже пальцем пошевелить. И действительно так. Короче говоря, проходим много вещей, особенно приходит слабость в работе, в жизни, вообще в обществе, пренебрежение, работой, семьей. Вообще, такая апатия в обычной жизни. Вообще, слабость, безнадежность в духовном. Эти вещи, они проявляются как вещи, которые должны помочь человеку. Откуда это берется? Из того, что каждый из нас, как желание получать, действует согласно свечению свыше. Есть больше свечения, мы радуемся, ничего не страшно. Хоть убей меня, но если я нахожусь в слиянии с этим свечением, мне ничего не важно. Ни жизнь, ни смерть, даже через мгновение, что случится, мне не важно. Когда это свечение гаснет, исчезает, и я падаю, уже ни на что не способен, мне ничего не важно. Тоже ты можешь меня убить, мне все равно. Я уже сейчас нахожусь ниже уровня жизни. То есть все зависит от интенсивности свечения свыше на желание получать, на душу. Подъемы и падения, свечение и сокращение, они нужны нам, чтобы построить кли. Распространение света и его исход делают кли пригодным. Так написано. И особенно когда мы можем все-таки работать, не когда мы пробуждаемся и духовное притягивает нас, и тогда я большой герой. Да? Это не за мой счет, это, знаешь, дают мне там что-то перед носом показывают, и я бегу за этим. Именно когда духовное выходит, Творец сокращает себя, он дает мне возможность, чтобы как-то искал силы приблизиться. Или, по крайней мере, не приблизиться, но хотя бы оправдать скрытие. Где он пишет об этом? Что Выше намеренно скрывает себя. Да, это на странице 106, о свойстве соединения милосердия и суда, что во время скрытия, это в Шамате, на 106 странице здесь, о соединении свойства милосердия с судом. Тут Рабаш объясняет, что падение приходит к нам специально, чтобы во время падения человек смог оправдать Творца, что Творец делает специально, чтобы человек продвигался своими силами, сделал бы шаг вперед. Большим Тов приводит этому такой пример, что как мать с маленьким ребенком хочет научить его ходить, и она отдаляется от него, а он стоит и плачет. Он не умеет сделать этот шаг. Потом все-таки делает, потому что хочет маму, она снова отдаляется и снова должен сделать. Так начинает ходить. Нет выбора. Это то же самое. У нас посредством скрытия, по сути, нас притягивают вперед. А если мы стоим и кричим, как и маленький ребенок, который не хочет двигаться даже на один маленький шаг, тогда ничего не поможет. Ты все еще младенец, которому полагается пока что только сидеть, а не ходить. Ну так раз, два, три, потом оставляют человека. Потом снова дают пробуждение. Но таким образом время растягивается. И вся наша работа — это именно сократить время. От круга оборотов, от сотен лет развития до лет или даже дней и часов. Ладно.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в десятку.
3: Рав объяснил очень четко и конкретно, почему мы зависим друг от друга и насколько у человека недостаточно желания у самого в духовном, и его стремление к духовному очень слабое. Если мы привлечем больше товарищей, только так мы сможем усилить стремление в духовном. Это зависит от величия, важности. И Рав говорил о важности праздников, насколько это важно, что в празднике мы можем придать дополнительное усилие, что все как бы уже уготовано нам, и мы можем производить атаку. Именно в период праздников есть свечение окружающих светов.
5: בזה הוא מתחיל ללמוד הרווח מזה שהוא מוותר בהתחברות.
1: סתם.

0: собственно, выигрыш от того, что он начинает изучать, как соединяться с другими. А соединиться с другим можно тем, что я начинаю чувствовать его желание, его жизнь как свою. И то, что называется «возлюби ближнего», как самого себя, насколько это главное правило Торы, в том, что мы объединяемся, соединяемся со всеми душами, мы можем начать раскрывать свет Торы. Мы никогда не работаем со своим желанием получать, а именно в другом раскрывается духовное, а каменном сердце нет.
1: Необходимо все время добавлять в группе. Это не как в материальном, что если ты не причиняешь вред, то ты в порядке, а в группе все время нужно добавлять. Тот, кто не добавляет, причиняет вред. Он говорит, что в общем, в чем можно добавить, всегда в настроении. И только от группы мы получаем хиссарон духовный. Так он начал урок, что человек не может быть сам относительно Творца, или сам относительно каббалиста, или даже относительно книги. Все, что ты приобретаешь от группы, ты приходишь к изучению ТЭЦ, и тогда нисходят света свыше, и которые предназначены для товарищей, они приходят и к тебе.
0: Да, я очень впечатлился. Неважно, понимаешь ли ты, ты можешь читать материал даже не на своем родном языке. Это все притяжение света. Рав объяснил это очень четко. И против всякой логики также это вот то, что есть. Поэтому только притягивать желания других с помощью объединения. Вещь очень сильная, такая вещь, которая меня так зацепило.
1: Рав объяснил причину, по которой нам нужна группа, где каждый получает пробуждение свыше. И этого недостаточно, когда человек пробуждается в духовном, есть разные другие желания на протяжении разных кругооборотов, когда он старается это реализовать и входит в разные там окружения, но то, что он получил пробуждение в этом кругообороте к духовному, этого недостаточно. Рав сказал, что он практически не продвигается. Но в группе, когда он получает пробуждение от товарищей, от их сил, так он может усилить свое желание и так продвигаться.
0: Да, можно также еще добавить, что человек продвигается на ощущение разницы между собой и Творцом. С помощью группы он каждый раз получает еще пробуждение и видит, насколько он не хочет духовного. И все равно он идет и получает желание товарищей. И в конечном счете это все он как бы выскакивает в духовное, то есть появляется желание к этому.
1: Важно, присоединил ли я к себе еще дополнительное желание, только согласно этому приходит свет, возвращающий к источнику.

0: строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Прежде всего, начнем с благодарности от общего сердца нашего мирового клея, нашему Раву, за прекрасный урок, живой, четкий, направляющий, пробуждающий. Нет слов описать то, что мы получаем каждый день, то, что мы чувствуем, как мы благодарны Творцу за нашего Рава, за Рабаша, за всех каббалистов. Насколько Бней Барух находится под управлением, заботой, насколько мы получаем
1: все.
2: Просто нужно протянуть руку и взять вот это благо, это добро, и оно облачается на особый период, это добро, период праздников, и мы в разгаре этих праздников, праздники Тишрей, месяца Тишрей. Мы прошли прекрасное объединение в Рош ха-Шана, завтра у нас начинается Йом-Кипур, неделя до Суккота, до серьезнейшей атаки, вообще перед атакой и еще более мощный 5 недель до регионального конгресса, который состоится в конце октября. Перед нами только добро, только благо, только свет, только изобилие возможностей, шансов, которые ждут нас. Может быть, я немножко предупрежу и расскажу, что во весь период Суккот, и, может быть, даже раньше, мы будем смотреть уроки Ситрин 2003 года. Это именно тот период, уроки, которые рассказывают о переходе Махсома, о построении группы, о внутренней атаке. Нас ждет очень много, и что будет происходить с нами в ближайший час. Мы будем говорить о нашей группе, о возможностях, которые нам предоставлены, еще больше укрепить выбор окружения, усилить группу, которую Рав основал, почувствовать Бней Барух, сыновей Баруха, сыновей Рабаша. И давайте сделаем это. Сделаем это сейчас вместе. Начнем.
3: Да, мы сейчас
0: слышали такой потрясающий урок. Я думаю, можно просто почувствовать в воздухе. У нас, кстати, ночью был первый дождь. Такое ощущение, как бы новый запах, аромат такой. Можно почувствовать, как приходит вообще региональный конгресс. Все это этапы за этапами. Сначала сейчас мы соберемся на Суккоте, потом вообще праздники, потом мы будем организовываться, еще больше будем учиться, объединяться и вот чувствовать этот процесс. И почему мы это делаем? Так мы слышали сейчас новости, слышали, что человек в одиночку, если есть у него точка в сердце, этого недостаточно. Он должен ощутить желание товарищей, где свет, который приходит к нам, приходит через то, что мы каждый берет товарища, прямо покупаем у товарища его желание, и через их желание приходит к нам свет, который приближает нас к цели. Тогда есть этапы, когда мы понимаем, что духовное, Рав сказал, что духовное — это не какие-то там сказки, и там не в воздухе порхать, а это нечто противоположное от нас, это быть в отдаче, не что-то другое, не фантазировать, а это полностью противоположно нам. И в первом отрывке Рав нам сказал сейчас так, вот только что слышали. Ты не можешь проверить, сколько келим, сколько сил ты присоединил к себе от группы. Но ты делаешь это тем, что ты работаешь над объединением с товарищами. Это делается специально, скрыто от человека, сколько отсюда он выигрывает. Потому что потом эти вещи должны быть ради отдачи. И в этом он начинает изучать вот ту самую выигрыш от того, что он отказывается, да, именно ради объединения с другим. Соединиться с другим можно только тем, что я начинаю ощущать его желание. Его жизнь как свою. Когда я начинаю заботиться о нем, когда я начинаю жить его заботами, это называется, что я соединяюсь с ним. Почему это сделано так? А для того, чтобы мы каждый раз приходили к единому кли, вернулись бы к Адаму, Адаму Ришону, к единой душе. Поэтому это все, в принципе, с самого начала нашей работы, в получении и до конечной нашей точки в конце пути, мы работаем над одним единственным принципом. Так говорит нам Рав, да, один единственный принцип. Нам нужны желания товарищей. И тут мы уже переходим к вопросу первого семинара. Как присоединить к себе желания, силы моих товарищей по группе? Что называется продвинуться по духовной ступени посредством приобретения желаний товарищей? Как присоединять к себе желания и силы моих товарищей по группе? Что называется продвигаться на духовной ступени с помощью приобретения желаний товарищей? Ну, пять минут.
2: Да, Рав на уроке говорил о том, что Творец с помощью продвижения свыше может держать тебя до месяца и годы, но совершить шаг в направлении Творца — это только с помощью силы группы, только благодаря тому, что мы создаем между нами эту силу, это отношение относительно товарищей, мы работаем над их величием, и мы, в общем-то, реализуем связи.
0: У каждого товарища свои ощущения, состояния касательно духовного. И я понимаю, что Творец представил мне всех товарищей, их состояний, чтобы они влияли на меня, чтобы я впечатлялся от них, чтобы я мог присоединять это к своим состояниям. И тогда будем приобретать желания друг друга.
2: Прежде всего, отмениться перед желанием группы, ценить товарищей. И главным образом развивать чувствительность, раскрывать сердце, позволять товарищам входить внутрь своего сердца. И с другой стороны, желать отдавать товарищам, наполнять их благом, быть относительно них каналом.
0: Если смотреть снаружи, то это как бы игра Творца. Там он создал такую ситуацию. Что нам как бы надо что-то делать, а это невозможное, и мы вознуждаемся в его помощи. Как Рав рассказал в начале урока, что мы каждый в таком вуле, каждый в своей ячейке, а надо прорваться через все вот эти барьеры между нами, что надо прийти к состоянию, когда товарищ важнее мне, чем я сам. И Рав напоминает несколько раз, что возлюби ближнего как самого себя. Это не просто самого себя, это больше, чем самого себя. Ну вот, действительно, это начинается с желания к духовному. Но в конце самое простое, что вот он важнее, чем я сам. Да, как

0: просить об этом. То есть слова понятны, но я не могу как-то проникнуться этим. Очевидно, надо просить об этом.
1: Я также слышал совет Рава, не сегодня, но необходимо как бы вкладываться в группу, и тогда через этот вклад я могу получить воздействие группы, товарищи, чувствовать их больше. И сегодня Рав сказал, что самая большая проблема человека в том, что он вредит группе, да, там легкомыслие выносит. Такие вот вещи. Или просто пример практический, что человек сидит себе в сторонке, не участвует, и этим уже вредит. Так и он не может получить силы от товарищей. Но именно вкладываясь, он получает то, что есть в десятке.
0: Да, потому что это вклад, это мера стремления. Что значит приблизиться к Творцу? Это приблизиться к товарищам. Мы слышали о том, что человек сам ничего не может сделать в духовном. И единственное действие, которое он может совершить, это просить достичь такой самоотмены, чтобы он смог использовать эти желания.
2: Да,
1: ну что ж, понятно нам, что и Рав, и Рабаш говорят о приобретении желаний, о работе, которая является внутренней работой каждого. С другой стороны, мы должны это делать вместе и помогать друг другу все это делать. И вопрос, как мы реализуем, да, статьи Рабаша. А сейчас мы посмотрим клип номер два.
0: Мы стараемся реализовать совет ежедневного повторения статьи Рабаша в группе. Достаточно ли просто читать статью и говорить об этом, либо практически нужно взять какой-то принцип и друг друга заставлять реализовывать это практически?
1: А зачем мне читать статью, если я потом не буду использовать? Ну, в чем польза? Прочитал статью, но это у меня мимо ушей. Пролетело. Но я не знаю. Есть такие люди, которые находятся 10 лет в школе и как будто бы выходят оттуда, как будто там и не были, как бы все прошло мимо. Но ты что, хочешь, чтобы так это было у тебя и здесь? Да, когда ты пришел изучать науку Каббала. Наука Каббала — это практическая учеба. То, что ты изучаешь, ты обязан реализовывать. Наша жизнь устроена таким образом, что... Да, жизнь устроена таким образом, что мы обязаны учиться всего несколько часов в день, а все остальное время реализовывать на практике между нами. А если вы этого не делаете в то время, да, между уроками, от одного урока до другого, то вы как будто бы ничего и не получили от урока. Я каждый день даю, я высвобождаю некую часть, да, методики исправления. Если вы это не реализуете потом между вами, да или нет, это уже ваше дело. Я-то свое дело делаю. А если вы это реализуете, вы продвигаетесь, а не делаете. Ну так тормозите.
0: Каждое утро мы читаем статьи Рабаша, и Рав нам объясняет каждое утро, что значит реализовать. Давайте вместе сейчас в десятках выясним, что значит практически реализовать, как выражается практическая реализация статьи Рабаша между нами. Статья, семинар 4 минуты.
1: Да, все, что мы слышали сейчас, присоединить желание товарищей, начать жить заботами товарищей. В принципе, дано нам делать, возможно, делать каждый день. Наша методика особенная. Неважно, я там на работе, дома, в разных местах.

0: я внутри должен быть все время в том, чтобы вот развивать эту заботу и думать о товарищах, молиться о них. Сейчас Рав, скажем, сказал, дал такой пример. На празднике, если каждый будет думать, если все будут думать только о духовном, ну так все. Мы так все в этом и будем. Поэтому нам надо каждый день, все время думать о том, чтобы товарищи не думали ни о чем, кроме этого. Ну так вот, видимо, жизнь каббалистов. Все время находятся в этом и заботятся так обо всем мире.
1: Реализовывать статьи Рабаша, на это прилагать усилия как можно больше, и брать его советы, и прилагать усилия в любви к товарищам, поднимать товарищам настроение, быть для них примером. Есть много советов, которые каббалист дает нам, и мы должны каждый раз раскрывать эти статьи вместе, в десятки, прилагать усилия и молиться, чтобы мы смогли это реализовать.
0: Да, реализовать статьи — это реализовать советы, которые мы получаем из этих статей. Советы, которые мы все знаем. Это забота о товарище, это пример товарищам, поднимать состояние духа, включаться, проникаться.
1: Нужно все время заботиться о том, чтобы было настроение в десятке, которое поднимало бы меня и других. И тем, что я забочусь об атмосфере в группе, это поднимает и меня, и товарищей, и мы должны быть в поручительстве друг за друга, несмотря на то, что каждый проходит свои состояния. Есть обязательства, и в итоге как человек сможет пройти эти состояния, только исходя из того, что он получит силы от товарищей. И когда он вкладывает в группу, он создает более сильное окружение, и есть на это скрытие. И видим ли мы это в нашем состоянии или нет? Система, которую каббалисты объясняют нам, она воздействует на нас, а мы должны верить в нее.
0: Получать статьи Рабаша как правильное состояние, как идеальное состояние, и измерять себя, насколько мы держимся этого, насколько мы реализуем на практике это в десятке, и... Ну и все время стараться добавлять еще один принцип в нашу внутреннюю работу. И мы повторяем снова и снова те же самые статьи. Ну что делать? Глубина там бесконечная. А мы еще даже не дошли до... Да, мы же не дошли до конца исправления. Так у нас, но у нас еще много работы, много еще состояний, которые мы должны раскрыть в этих статьях Рабаша. Но это то, что мы делаем каждый день.
1: Нужно каждый день буквально заново раскрывать и приходить как чистый лист, получать порцию от Рава, от Рабаша, буквально такой комплект, такой настрой. И целый день нужно бы находиться в этом. И неважно, сколько мы знали до этого, нужно быть просто полностью находиться в этих советах, в этих уроках, в этой внутренней работе и прилагать в этом усилия и стараться весь день быть в этом. И на следующий день новый урок, новые состояния, все время стараться в этом быть.
0: А реализовывать статьи Рабаш, это, мне кажется, сделать как раз наоборот тому, что я делаю, и думать, что со мной, как будет мне лучше. Я же вижу это в повседневной работе. Это то, что меня заботит. А я должен думать о товарищах. Рав много раз давал вот этот пример.
1: Мы продолжим сейчас еще одно выяснение. Мы тут у нас устраиваем такую революцию, у нас есть тут много разных мероприятий, у нас региональный конгресс, и поэтому важно выяснить, как мы статьи Рабаша с советами Рава, которые он дает нам, как мы можем превратить это в духовную силу, которая ведет нас к региональному конгрессу, как сделать советы, о которых нам пишет Рабаш, объяснения, которые дает нам Рав. Мне был такой пример интересный. Это все равно, что взять дискету товарища и ввести в мою программу. Мне кажется, что это достаточно понятно. Как обслуживать желания товарища? И снова, как мы можем превратить статьи Рабаша и тот материал, который мы изучаем, в духовную силу, которая соединяет и вводит нас в региональный конгресс. 5 минут семинар.
0: Мне кажется, это та же самая работа, ее надо продолжать и на конгрессе. На конгрессе у нас есть как раз возможность быть больше в контакте с товарищами, которые ближе к нам, но не из нашей десятки. То есть сидим мы вместе каждый день на утреннем уроке, мы их видим, а на конгрессе мы сможем, может быть, еще больше впечатлиться от них, получить силы от всего большой группы, даже не только в Израиле. Каждый там на своем месте продолжит то, о чем говорили сегодня.
1: Продолжать то, что мы говорили сегодня, и то, что мы делаем в течение всей нашей духовной жизни, все время искать, как продвигаться, как двигать группу вперед, как уточнять свою просьбу о правильной связи.
0: Да, региональный конгресс — это как бы больше такая возможность поработать с товарищами в группе. Ну, скажем, у нас это Петах-Тиква, больше проникнуться, да, немножко выйти из десятки. И это возможность проделать эту же работу, присоединить к себе желание товарищей, позаботиться обо всех, прочувствовать всех, насколько из всех десяток почувствовать других товарищей. И также региональный конгресс, он, скажем, товарищи, которые разъезжаются по разным конгрессам, чтобы поддержать, да, в разные группы по всему миру. Это тоже святая работа. Та же самая работа, только немножко в другом виде.
1: Превратить эти статьи и материал, который мы изучаем, эти статьи, это не просто материал, который мы изучаем, здесь не университет, мы хотим реализовать это в нашей жизни, духовные советы, которые дает каббалист. И поэтому все время нужно прилагать усилия и вытащить свою дискету и вставить дискету Рабаша, Рава, товарищей и прилагать усилия, чтобы реализовывать их советы.
0: Да, превратить от изученного материала, да, из того, что как бы мы учим, в реализацию. А то, что касается регионального конгресса, как мы будем готовиться, так мы телим, который подготовим, то и будет, на этом и будет конгресс. Это и будет содержанием конгресса.
1: Рав говорил на уроке, насколько праздники, особый период, есть окружающие света. Мы находимся в особый период времени, есть особый свет, который исходит из того, что множество товарищей усиленно работают, чтобы реализовать. Рабаш — это и есть конгресс. Здесь мы реализуем любовь к товарищам, построение сильного, мощного мирового окружения. И все, что мы делаем для этого, это в итоге и запускает все света, о которых Рав говорил, в праздники, во время конгресса.
0: должны взять принципы Рабаша, использовать силу Конгресса. Это очень сильная такая волна, которую надо к ней подготовиться и подготовить себя правильно и выяснить, в чем наша цель Конгресса и куда мы хотим прийти. Все. И понимать, что без полной самоотдачи мы ничего не добьемся. Надо просто готовиться, чтобы полностью вложиться в Конгресс, да? Отсюда и до самого Конгресса.
1: Да, Рабаш не пишет о региональном конгрессе. То, что говорится во множестве народа величия царя. Наверное, это об этом, когда мы хотим включиться во всемировое кли.
0: Мы сейчас хотим сделать общее обсуждение, и мы хотим услышать от каждого товарища, который хочет поделиться, какие ожидания, какие мои ожидания от регионального конгресса, что, на что я надеюсь, что произойдет на региональном конгрессе с моей десяткой, вообще с моим регионом, и вообще с мировым Нейбарухом, с мировой группой. И мы, кто хочет поделиться, здесь поднимает руку, кто и со всего мира, там выставляйте знаки вопроса. И я еще хотел напомнить основу, откуда и родилось вот этот вот период, вот этот момент региональный. До этого в нашей жизни, в Нейбарухе, мы сосредоточили все наши усилия, молитвы и действия внутри десятки. Собственно, это получило свою кульминацию в мае. И видели, да? Почувствовали, как прекрасен Творец в десятке. Сейчас мы расширяем круг. Мы хотим вкусить и увидеть, как прекрасен Творец из того круга, который шире, чем моя личная десятка. Потому что каждый знает, что если бы у каждого была своя десятка и не было бы окружения, десятка бы вообще бы не удержалась. Мы разные состояния проходили, как отдельные люди, как десятки, но мы видим, что группа больше, чем десятка. Мы собрались здесь заложить основу группы всех тех, кто хочет идти по пути Бааль Сулама. А группа строится из ячеек, десятки. Местные, региональные, мировые, да? Разные уровни, выше, чем сама десятка. Да, мы как угольки хотим соединить десятки с десятками, группа с группой, регион с регионом, пока не появятся огромные пламя всего мирового кли. Сейчас время подготовки, касающейся регионов. И мы хотим сейчас помочь друг другу ощутить в сердце, что мы можем выиграть от этого усилия на региональном уровне. Да, первая наша ячейка — это десятка. Что выиграет регион, да и вообще весь Нейбарух мировой? То есть что мы ждем? Если мы не поставим высоких ожиданий, то мы не придем. Мы хотим поставить высокую планку, чтобы нам было о чем молиться. Ну, давайте общее обсуждение. Кто там? Давайте, начали. Шамир начинает первый.
1: Да, мы выясняли это в десятке, когда мы смотрим на Конгресс как на укрепление группы, группы Питахтиквы, Азии, Европы, весь мир, Америка. С другой стороны, выяснить, что же нам мешает усилить группу и как укрепить поручительство между нами в группе.
2: Питер.
3: Да, дорогие товарищи, добрый день. Действительно важная задача — это региональный конгресс провести, чтобы соединить сообщество не для того, чтобы как раньше мы ходили на урок и вот чувствовали, что было раньше. А что новое мы ставим? Я считаю, что одна из основных проблем — это отсутствие того вклада в широкое распространение, в котором раньше все задействованы, участвовали, были. И вот здесь вопрос, каким образом мы можем соединяться, если раньше мы соединялись для распространения, для передачи другим. А нам самим пока нечего им особо отдать. Мы между собой не собраны. Может быть, поставить задачу таким образом, чтобы наше единство, которого нету, выросло до такого уровня, чтобы мы удостоились распространять. Спасибо.
2: Амин. Флорида.
0: Я надеюсь, что Северная Америка почувствует себя как единая семья, как единая группа. На самом деле, нахаем.
4: Selamlar. Hep birlikte hazırlanıyoruz. Grubumuzun büyümesini çok istiyoruz.
1: Мы хотим, чтобы наша группа выросла. Мы вместе готовимся. Мы сейчас работаем над контентом, готовим уроки. Мы чувствуем возможность, что турецкая группа вырастет благодаря этому.
5: This regional gathering will be.
0: Региональные эти соединения, собрания будут первыми после долгого времени, и у нас есть надежда, что это зажжет стремление в сердцах, и мы увидим эту силу региональную. Я считаю, что это зерно многих-многих таких соединений региональных. Да, и мы тогда, собственно, перенесем все то, что есть в Петах-Тикве.
1: Мы ожидаем, что мы достигнем самой мощной точки единства, и когда не будет у Творца выбора, кроме как раскрыться, что мы можем раскрыть его, и будет великий праздник любви.
6: Мы хотим, чтобы на этом конгрессе все десятки, все регионы, все мировой клип почувствовал особый духовный подъем, и чтобы это распространилось на весь мир, на все человечество, на 8 миллиардов, чтобы люди почувствовали, что есть свет в конце туннеля, есть надежда и есть замысел творения, есть Творец. Лихаим.
2: Лихаим. Хилель.
7: כן, אני חושב שאנחנו כולנו ראינו כמה חיות זה נותן להיות באזור.
1: Да, мы видели, сколько сил это дает. Были в Ашкелоне, в Хайфе. Будем надеяться, что это даст нам силы и динамику, желание. Еще несколько грамм атаки, и все, и мы войдем в духовное.
8: Hola, amigos. Sí, para este congreso espero que logremos una conexión tan fuerte dentro de nuestra región.
0: Hola, amigos. Я надеюсь, что на конгрессе мы достигнем такого сильного объединения в нашем регионе, что почувствуем величие Творца в сердце товарищей и повсюду, где у нас будут товарищи, будут вырастать все больше и больше вокруг точки в сердце, и сможем все больше и больше вести товарищей к свету и
2: Лехаим,
1: спасибо за все эти впечатления. Сегодня, после обеда на дневном уроке в 3:45 и до 17:30 по времени Израиля, в каждом месте в мире, как вот объяснил Орн, соберется регион, начнет объединяться и в Петах-Тикве, и вообще в Израиле и по всему миру, везде, где это определено как регион, соберутся люди и будут параллельно и одновременно выполнять определенное действие, и в итоге мы все соберемся на трапезу Йорцит Рабаша. Мы хотим сейчас услышать всех ребят, которые организуют эти мероприятия во всем мире и в Израиле, здесь, в Петах-Тикве. Давайте начнем с наших ребят. Украина. Томми, пожалуйста.
9: Витаю, друзья, витаю, дякую. Дякую за можливість поділитися враженнями. Це дійсно новий стан.
0: Спасибо за возможность поделиться. Это всегда новая возможность. Это новый шанс соединиться с Творцом. И это не то, что было до этого. Это не как большой конгресс, где ты там с легкостью чувствуешь себя маленькой песчинкой. И это не конгресс также десяток, где мы делаем там все только внутри себя. Тут мы выходим из себя, делаем нечто новое. Но в этот раз и так это как одно тело. И тут огромная ответственность лежит на каждом из нас. И наши команды работают каждый день с утра и до вечера. Действительно, это новая ступень и ответственность, которая исходит из важности, которая есть у товарищей, чтобы сделать что-то такое. Я думаю, что для каждого из нас это такой вот первый такого вида, типа конгресс, где ты чувствуешь, что ты сам его строишь. И у каждого есть возможность принять участие в этом и начать участвовать в подготовке. Очень легко так присоединиться к любой команде. Да, и мы делимся этим. И создаем так для себя, так что этот конгресс не будет тут в одном только месте, а будет повсюду, по всем регионам. И каждая десятка так вносит свою особую часть в подготовку, то, что называется региональный конгресс.
9: На уроке региональный.
0: Так что сегодня в течение дня мы посмотрим во время дневного урока. Мы также готовились несколько недель к этому уроку. Наша встреча очень важна, чтобы каждый принял участие. Мы почувствовали, что такое подготовка к региональному конгрессу.
1: Спасибо, Украина. На севере Америки тоже есть активность. Мы хотим перейти к USA Northeast. Пожалуйста.
10: Yes, thank you, friends. What a wonderful opportunity to be part of something so big. We have.
0: Да, спасибо. Какая есть потрясающая возможность принять участие в таком великом деле. У нас это суббота региональная, и Рав говорил о том, чтобы дать силы группе. Это действительно наша возможность вообще служить товарищам. Вот завтра, но это для Америки завтра, это сегодня. Давать подарок товарищам, перемешиваться еще с другими десятками, товарищи как бы делятся и видео, и клипами здесь и сейчас. Это как бы, да, в нашем регионе. Я просто держу вас всех в своем сердце. Это самая лучшая группа, которую мы только построили. И если у вас есть возможность прийти на этот урок, ну, приходите, увидим вас, слухаем.
1: Спасибо, Нейт, и мы хотим услышать наших дорогих товарищей Руслан из Москвы, Алексей из Казахстана, организация.
11: Мы хотим с вами поделиться конгрессом, который предстоит у нас. Нормально? Ну, в нашем случае мы видим, как все товарищи по всему миру, вот Украина, мировое кли, подготовка ведется, то есть каждого товарища, каждой десятки, как мы прилагаем усилия. И в нашем случае региональный конгресс — это встреча также русскоязычного кли. Место выбрано Тбилиси, оно выбрано не просто так, так как это самое удобное место для всех товарищей. То есть сейчас вот уже мы где-то за регистрацией более 300 по Грузии. И с Алматы хочу сказать о том, что более 33 товарищей собрались также на конгресс, уже купили билеты, прошли регистрацию. Все в преддверии подготовки. То есть будут киоски отдачи, которые готовят товарищи. У каждого уже есть свой тавкит, своя роль. И мы к этому готовы. Также будет культурная программа, которую готовят товарищи. Это будет танец от мужчин, как мне сказали. Это будет впервые. И вот хочу передать слово Руслану. Он сейчас поделится с вами, как будет подготовка вестись сегодня здесь, у нас, в Петах-Тикве. Передаю.
12: Да, два слова о том, что уже выстроена линия контента Конгресса. Весь мы примерно понимаем, что будет происходить. Мы готовим ТИШ, особые мероприятия на Конгрессе. Уже известны все команды, кто готовит собрание товарищей, трапезы. Очень активная подготовка идет. Да, и примерно месяц назад у нас была региональная суббота, где мы все русскоязычные клисты встречались в Зуме. Сегодня будет разослана ссылка на большой Зум, где собирается много сот товарищей, мужчин и женщин. В прошлый раз это было 600, даже 700 товарищей мужчин. И мы продолжим подготовку к Конгрессу вместе. Так что встречаемся во время дневного урока в Зуме. Ссылка будет разослана. Лехаим.
13: Лехаим, лехаим, лекол хаверим. Анахну роцим лавор ахшав леэропа.
0: Мы хотим сейчас перейти к Европе. Так, Women Spain. Посмотрим, а там как организуется испанское кли.
14: Hola, amigos. Gracias.
1: Здравствуйте, друзья, спасибо за возможность поделиться. Испаноговорящая группа, мы уже неделю готовимся к Конгрессу. Мы все испанское кли, мы встречаемся, даем важность Конгрессу. Наша цель — это пробудить все точки в сердце Испании. У нас есть много десяток, Кабью, и даже из Литвы. Мы хотим укрепить наши кли, и завтра мы собираемся, продолжаем подготовку и поднимем важность Конгресса и укрепим наше сообщество благодарностью Творцу за ту возможность, которая у нас есть, объединиться.
0: Сейчас мы хотим услышать, что происходит здесь, в Петах-Тикве. Эдди и Натаниэль, пожалуйста. Как мы слышали сейчас на уроке, точка в сердце — это пробуждение свыше. А нам нужно сделать этот шаг снизу, со своей стороны. И Творец каждый раз как бы себя сокращает. И у меня не повезло, я участвую, да, на встрече команды контента. И я даже не знал, как это есть, да, что это такое региональный конгресс в Петах-Тикве. Ну что, каждое утро у нас есть. Что тут особенного тогда? У меня было ощущение, что до этого не участвовал, потому что до этого. Потому что каждый товарищ, он представитель десятки, проявил такую заботу так, что вокруг каждой десятки есть группа. И у нас в Петах-Тикве, я вдруг вижу, насколько мне не хватает услышать товарищей, почувствовать десятки. Потому что кроме моей десятки, то, что там-то я работаю сильно, а можно других еще десяток получить впечатление, это уже начало работать в команде контента, я получил такой вообще толчок.
1: Да, и это воодушевление, оно сопровождает нас уже много дней, и сейчас можно использовать эту возможность завтра на нашей встрече. Мы хотим выяснить это и усилить это состояние, это ощущение, которое мы хотим достичь на нашем общем конгрессе. Что такое вообще этот регион Петах-Тиква? Что вообще такое это место? И мы согласились... Простите, это не завтра, это сегодня мы хотим выяснить. Завтра действительно уже будет другое мероприятие, но сегодня мы хотим это выяснить на дневном уроке. и совершить это действие вместе, поэтому мы хотим, чтобы все товарищи пришли, собрались, мужчины, женщины, чтобы здесь было очень объединяющее действие, чтобы мы почувствовали эту особую связь, которая существует между нами. Это огромное величие, которое мы должны достичь между нами. Необходим каждый товарищ. Каждый должен быть активным, и мы, отдел контента, мы почувствовали, насколько группа нас поддерживает, и мы, насколько мы должны все быть активными.
0: Мы хотим послушать, что происходит в израильском кли. Ари, Кадош, Вадим. В Израиле конгресс будет происходить в нескольких местах. Не просто так это называется «пробуждение снизу», потому что на самом деле требуется очень много работы. Найти место, позаботиться о еде, контент и многие другие вещи. И это мы все должны делать сами. А это не тот конгресс, куда мы приехали, и там все готово. Ничего не готово. Мы должны сами позаботиться обо всем самим. Это требует от нас выйти из виртуального пространства в таком комфортном пространстве, в котором мы привыкли быть. Каждая десятка была сама по себе. Сейчас мы должны выйти и начать объединяться с группами и позаботиться о людях, которые не особо-то и в группах. Скажем, придут десятки, в которых десятки виртуальные и новички. И мы хотим выйти из себя и начать думать обо всех. И все это мы должны делать пробуждением снизу. И рекомендуем каждому товарищу, который находится в том или ином регионе, и не то, что он как бы принадлежит к физической группе, но проверить, как, к чему он имеет отношение, созвониться с теми, кто организует конгресс, взять на себя какую-то обязанность. И когда у тебя есть какая-то обязанность, обязательство, ты на конгресс приходишь совсем по-другому.
1: Спасибо всем товарищам за то, что поделились. Мы хотели бы завершить семинаром, где обсудим, что именно я могу добавить, дать своей подготовкой к региональному конгрессу. Мы слышали товарищей, подруг со всего мира, что занятие вот этой подготовкой это очень важно для всех. Мы хотели бы сейчас выяснить между нами, вот в наших десятках, что я могу добавить подготовкой, участием и поддержкой товарищами, созданием вообще вот этого регионального конгресса. Итак, что я могу дать, добавить региональному конгрессу? Семинар 6 минут.
0: Ну, как товарищи сказали, уже хиссарон, потребность захотеть это, дать пример. Участвовать, и как вот как сказали, это быть ответственным за всю десятку, чтобы все участвовали, все соединились. Как всегда, это молитва и общий личный пример.
1: Да, мы сегодня говорили много про хиссарон, его можно получить от группы, и мы увидели, что сколько сейчас прошло, полчаса, час, мы говорили об этом в группе, и вдруг ты смотришь на это по-другому. У тебя есть хиссарон к этому конгрессу. Все изменяется, реальность меняется. И так мы должны впечатляться от товарищей, давать воодушевление, силы. В общем, воодушевление, и так мы обретем кли для конгресса.
0: То есть приложить все силы сейчас на этапе подготовки в разных действиях, в молитве. Мы слышали также брать на себя какую-то функцию, да, по отношению ко всей группе.
1: Включаться, пропитаться атмосферой группы. Сейчас мы слышали всех товарищей, насколько они готовятся, сколько они всего делают, как они готовят себя, как они стремятся, как они готовят свой хисарон. Поэтому мы должны все время добавлять еще усилия, чтобы добавить их стремление к этому конгрессу.
0: Вложиться в подготовку — это значит присоединиться к подготовке к этому региональному конгрессу.
1: Нужно сплотить всю десятку вокруг конгресса, чтобы десятка была сплоченной, чтобы достигла общих сил на конгрессе, чтобы в конгресс вошли все вместе. И сейчас есть период подготовки. Время собираться вместе.
0: Конгресс-то называется «Пробуждение снизу». И у нас есть возможность сейчас и во время подготовки, и время, и праздник Суккот, в добрый час, для того, чтобы почувствовать, что мы строим следующую ступень. И идем на что-то, что нам неизвестно еще и не очень-то понятно, и надо ощутить, что это зависит от каждого из нас. Что мы подготовим, то и получим.
1: Мы говорили в десятке о том, что нужно взять какие-то функции как десятка на конгрессе, что-нибудь важное. И сейчас, и сегодня после обеда дух конгресса больше раскрывается, и это может дать нам дополнительные силы, чтобы сделать это. Поэтому я предлагаю, чтобы на этой неделе мы взялись за это серьезно.
0: Вопрос, что зависит от меня. Я думаю, что я полностью согласен с Йоавом. Брать на себя какую-то функцию не обязательно, кстати, на самом конгрессе. А вот я как бы возбуждаю десятку, посылаю сообщения, возбуждаю важность, я зажигаю огонь, да, что я прошу помощи. То есть тут много что можно делать, а главным образом, чтобы был, сработал стыд. Ну а я-то где? Но на меня, например, это все работает.
1: Я тоже согласен, что стоит взять нам какую-то должность, какую-то функцию, вокруг которой мы сможем сплотиться во время подготовки. И лыхаем за товарища из нашей десятки, который уже месяц этим занимается. Может быть, стоит его послушать.
0: Надо еще добавить молитву, требовать успеха товарищей, успеха объединения, где чтобы нам удалось привлечь всех товарищей в подготовку как десятку и действительно повлиять со стороны десятки на другие десятки и так задействовать все это тело.
1: Каждый должен чувствовать ответственность за десятку, за мировой кли и стараться пробуждать их как можно больше. Друзья, у нас есть много новостей. В этом году много нового. Мы хотели всех собрать на День единства 1 октября, устроить такой день объединения, День единства, но не только вокруг учебы, как мы привыкли. Будет и учеба, конечно. Я хочу сказать так, и товарищи пусть добавят, что нового у нас есть в этом году. Прежде всего, десятки товарищей, которые учатся уже, сотни товарищей, которые учатся уже десятки лет, и этого явления еще не было в истории. Ну, вообще люди не жили так долго раньше, сколько лет мы учимся. И есть у товарищей много опыта, и этот опыт мы хотим передать. И мы хотим сесть и обсудить, как товарищи, которые учатся десятки лет, как они передают свой опыт новым товарищам. И их тоже не было такого количества в истории. У нас есть 6 тысяч товарищей, которые учатся каждый день. Я не говорю там о тех, кто вокруг, но ежедневно, тем или иным способом, мы открыли 3 как бы пояса утром, днем, вечером. Есть такие, кто 2 или 3 раза в день даже учатся. И это тоже то, что мы хотели обсудить. У нас есть сообщество молодых, тоже впервые в истории. Нужно посмотреть, как можно дать им больше места, как можно обмениваться опытом, и как все организации, и все сообщество. Мы помним, как Рав тут растил каждого, давал каждому какую-то должность, роль какую-то, ждал 20 лет, пока что-то получится. И если каждый из нас не будет это делать, как это вообще произойдет? У нас есть вообще новые формы преподавания науки Хабала. Об этом мы тоже хотим поговорить. Есть действительно возможность обратиться к широкой аудитории такими форматами, которые мы еще не пробовали. Не знаю, получится ли у нас, но мы видели и из урока тоже, что мы должны пытаться. Тот, у кого есть точка в сердце, наверняка придет сюда. Но вот эти формы мы еще не пробовали, и это мы тоже хотели бы обсудить. Давайте скажем так, у нас есть 3 блока. Мы тут будем 10 часов с 9 утра и до 7 вечера. И в конце дня мы закончим трапезой, ушпизин. Итак, первая часть — это поделиться знанием, опытом того, что здесь происходит. Вторая часть — это будет виртуальная такая экскурсия, путешествие. Тут будут много людей в мире. Мы хотим показать буквально камерой, что новое есть в нашем здании. Это основа всего. Без этого здания, без этого строения у нас нет ничего. И третья часть — это будет мозговой штурм. Мы проводим это уже много лет, и это очень важный день, поэтому каждый, кто чувствует, что он хочет участвовать в этом действии, у кого есть больше ответов, чем вопросов, чем ответов, не то, что здесь кто-то что-то организует. Нет такого. Но мы должны вместе подумать, как, с одной стороны, у нас есть много таких задач, которые мы должны решить, много вопросов. С другой стороны, мы хотим собраться и дать уверенность каждому. И обрести уверенность можно только, если человек участвует в этом действии. Мы приглашаем всех 1 октября собраться здесь, в этом здании, тут есть место для всех, и каждый, кто приснится, будем очень рады. Это понятно, что это не выходной день за границей, там Северная Америка или Южная, для них не очень удобное время. Но мы выбрали этот праздничный день, постарайтесь, все, кто могут присоединиться в этот день.
0: Да, перед нами сейчас стоит огромная задача. Мы хотим восполнить весь этот проект до Большого конгресса в феврале и гораздо больше. Это оказалось гораздо большей задачей, чем думали. Поэтому этот день — это гораздо больше, чем как бы, чтобы поделиться. Это как бы еще дать попутный ветер всему мировому кли во весь этот процесс. Я просто чувствую, что если не будет здесь, это как чудо со стороны Творцов, чтобы эти все вещи как бы выстроились точным образом. Да, под его управлением будет очень трудно вообще выполнить эту задачу. А я уверен, что мы можем. И все мы знаем, что когда мы вместе мобилизуемся, тут достаточно выражения в сердце, когда мы хотим, чтобы это случилось. Мы видим, как меняются условия. Запишите в дневнике 1 октября групповое действие. И я часть этого, и я прихожу.
1: Давайте подумаем о Руи, который руководит этим большим проектом. Каким проектом, спрашивают, проект строения вот этого терминала мысли, вот этого кафе. Много изменений здесь происходит. Вот в этот день единства мы показываем это, покажем все это очень подробно. Но дело не в том, чтобы просто показать, а в том, чтобы мы вместе вошли, вместе вот в этот процесс и дали бы духовные силы рядом с этими камнями, стеклами, материалами, строительством. Очень важно, чтобы весь Бней Барух вошел в каждый

0: שלום חברים, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור מיוחד לציון יום
1: Здравствуйте, חברים, мы начинаем урок, посвящённый дню смерти Рабаша. День ухода Рабаша.
0: Мы אחרון אנחנו כבר ציינו וזה התאריך
1: уже говорили это в пятницу, но сейчас дата по еврейскому календарю. И для нас очень важно посвятить целый день, чтобы с серьезностью отнестись
0: к
1: тому, кто очень важен нашему раву, так же, как он следовал за своим учителем. Почитаем статью и включимся в то великого духом человека. Итак, этот урок основан на статье «Цель группы», первая статья, в первом томе трудов Рабаша, это на 11 странице. Почитаем статью в десятках. И это первая статья, которую Рабаш написал по просьбе Рава. Статья о группе, статья, предназначенная для группы, для нас. И почитаем ее будто в первый раз вместе. Почувствуем, как Рабаш ее писал для нас. А затем мы начнем урок с Равом от 19 сентября. От 20 сентября 2002 года. И затем продолжим урок встречи с руководством. Пройдем выяснение в преддверии подготовки к региональному конгрессу и будем продолжать это и на дневном уроке. Это будет региональная суббота, то, что называется, и закончим трапезой, посвященной Рабашу. Итак, начинаем с чтения. Пожалуйста, 8 минут на статью.
2: Цель группы 1. Мы собрались здесь, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Барасулама, по пути, указывающему, как подняться по ступеням человека, а не оставаться в состоянии животного. Как сказали наши мудрецы о стихе: «И вы, овцы мои, овцы пасты мои, вы есть человек. Вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком, что является высказыванием Рашби». И чтобы понять, что такое ступень человека, приведем здесь высказывание наших мудрецов о стихе: «Послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи, заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек». И спрашивает Гмара: «Что значит «ибо в этом весь человек»?» Сказал Раби Элазар, сказал Творец: «Весь мир создан только ради этого», что означает, что весь мир создан только ради трепета перед Творцом. И следует понять, что такое трепет перед Творцом. Ведь получается, что это является причиной, по которой был создан мир. И известно из всех высказываний наших мудрецов, что причиной творения было желание насладить свои создания. То есть Творец хотел насладить создания, чтобы они чувствовали себя счастливыми в мире. А здесь мудрецы сказали о стихе: «Ибо в этом весь человек», что причина творения есть трепет перед Творцом.
1: Однако, согласно тому, что объясняется в книге «Дарование Торы», и это написано там, причина, по которой творение не получает блага и наслаждения, несмотря на то, что это является причиной творения, есть различие по форме между Творцом и творениями. Ведь Творец — дающий, а творение — получающее. Есть правило, что ветви уподобляются своему корню, от которого эти ветви родились. А поскольку получение невозможно в нашем корне, то есть Творец не обладает хиссароном, потребностью, чтобы он нуждался в получении чего-либо для наполнения своего хиссарона. Поэтому, когда человек должен быть получающим, он испытывает неприятное чувство. Поэтому всякий человек стыдится есть хлеб милости. Чтобы исправить все это, надо было создать мир, где мир «Олам» означает свойство скрытия, элем, потому что благо и наслаждение должны быть скрыты. Для чего? Ответ — для трепета. То есть, чтобы у человека был трепет перед использованием своего получающего кли, называемого эгоистической любовь.
2: Что означает, что человек будет избегать получать наслаждение из-за того, что он желает его, и у него будет сила преодоления страсти к тому, чего он страстно желает. А он будет принимать наслаждения, из которых вырастает отрада для Творца, что означает, что творение желает отдавать Творцу. И у него будет трепет перед Творцом, то есть он будет бояться получать ради собственной выгоды, потому что такое получение наслаждения, когда человек получает ради собственной выгоды, отдаляет его от слияния с Творцом. Поэтому, когда человек исполняет какую-либо заповедь из заповедей Творца, он должен направлять себя на то, чтобы эта заповедь принесла ему чистые мысли, чтобы он захотел отдавать Творцу тем, что он исполняет заповедь Творца. Как сказали наши мудрецы, Раби Хананья бен Акашия говорит, «Хотел Творец удостоить, также очистить Израиль, поэтому умножил им Тору и заповеди».
1: Поэтому мы собираемся здесь, чтобы основать общество, в котором каждый из нас будет идти в этом духе отдачи Творцу. А чтобы прийти к отдаче Творцу, нужно до этого начать отдавать человеку, что называется любовью к ближнему. А любовь к ближнему возможна только при отмене себя. То есть каждый должен быть в низком состоянии, с одной стороны. А с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец дал нам возможность, чтобы мы могли войти в общество, в котором у каждого из нас есть лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами. И хотя мы еще не достигли этой цели, но у нас есть желание достичь этой цели. Это тоже должно быть важным для нас, хоть мы еще и находимся в начале пути. Но мы надеемся, что достигнем этой возвышенной цели.
3: אז יכול לעבוד בביטול עצמו וככה נגיע למטרה
4: שאלה נברא העולם. וידוע מכל מאמרי חז"ל שסיבת הבריאה הייתה
5: זה כל פעם נותן התפעלות חדשה
2: первую статью нашего учителя. И действительно, смотрите, как он вложил в короткую статью просто весь процесс, как это выглядит, как творение должно работать, что такое отмена.

0: то, соответственно, почувствуем страх от получения ради получения.
1: נעבור לשיעור מתאריך 20.9.2002.
2: מטרת החברה מדף 142, קבלה למטה.
3: Когда я пришел к Рэбе, через год, полтора, не помню, я спросил его, я уже был немножко близок к нему, ездил с ним в разные места, возил его, служил ему. Через полгода я был с ним в больнице, когда он попал, у него было воспаление легких, воспаление уха. Я почувствовал после, через год, что есть что-то, что, может быть, охлаждает меня, останавливает в продвижении. Я спросил его, что делать дальше, потому что есть какое-то, как сказать, рутина. И тело, может быть, согласно на это, но если я смотрю немножечко объективно со стороны на себя, я вижу, что так можно оставаться еще 20-30 лет. И конкретно что делать? Я все в порядке, я приезжаю, у меня есть учитель, я с ним езжу на море, возвращаюсь, учусь с ними, задаю все время ему, что мне хочется, получаю ответы более-менее. Как бы получается какой-то хасидизм такой вроде. Хасид и рав, может быть, немножечко особенным образом, но все-таки есть какое-то спокойствие, которое опускается что так на меня. А он сказал, что этого недостаточно. Если буду я и он, что есть этап, что какой бы ученик ни был, кроме особых случаев, которые были в истории, но человек обязан получить впечатление, воодушевление, добавку желания от своего окружения. Потому что недостаточно то, что дают ему свыше, то есть в нем пробуждают решимо, из-за того, что мы в общем, каждый из нас, часть Адама Ришона, общей души. И мы должны вернуться в состояние, когда мы соединены вместе в то общее кли, которое называется Адам, или душа, или творение. И для того, чтобы стремиться вот к этому состоянию, просто как железные опилки к магниту, нужно, чтобы этот магнит, к которому мы стремимся, наш корень, действовал на тебя от своей природы. Ты один, он должен действовать на тебя всеми остальными силами во всех душах, которые включают его. И как человек приводит на себя в действие такую силу? Только когда он в этом мире соединяется еще с людьми, которые находятся тоже в том же направлении, в том же желании, мнения которых и его мнения подобны. И так он как бы может продвигаться. То есть усиливать желание к корню, вернуться к корню. И когда я спросил его, что делать, подождем и увидим. Уже согласно тому, как у него было там в его синагоге, в доме собрания, хасиды, которые остались в наследство от учеников Бааля Сулама и их сыновья, которые остались, и они на самом деле не являются учениками, перед которыми стоит какая-то цель. И тогда я поехал в Тель-Авив, в институт, начал там преподавать, оттуда пришло много людей. И из этого возникла группа. И на самом деле

0: благодаря группе. Я рассказываю только о себе. Я прошел очень важный этап вперед, а потом есть уже этапы, когда человек может продвигаться и в одиночку. Почему он пишет здесь статью «Цель группы, не цель человека»? Потому что если человек, который находится в группе, ставит перед собой какую-то цель, которая отличается от цели группы, он просто должен знать, что из этого у него не получится ничего. Потому что группа, которая находится вокруг него, в любом случае будет действовать на него так, что он хочет он того или нет, он примет ее цель. Он должен будет принизить себя, смириться перед группой, осознанно или неосознанно. Поэтому человек должен работать с группой, найти такое общество, которое кажется ему, представляется ему, из его проверок, насколько он способен проверить, что цель группы является истинной целью, потому что цель группы, цель окружения, это в конечном счете будет его целью. Так он хочет он или нет, он это примет. Поэтому он пишет цель группы. Если человек находит такую группу, такое общество, то уже у него есть другая работа. Как получить воодушевление от группы как можно больше? Мы знаем, мы находимся в нашей группе. Есть вещи, которые мы получаем от группы, есть вещи, которые мы не очень принимаем. И как-то впечатляемся от этого или от другого. В статье «Свобода воли», «Свобода», Бар-Салам пишет, что единственный выбор, который есть у человека, это впечатляться от группы, то есть получить дополнительную силу, чем он впечатляется относительно цели. Почему? Потому что мы создали какой-то процесс развития, прошли какой-то процесс развития в течение всех поколений, кругооборотов. Каждый совершил много кругооборотов, пока не пришел к нынешнему кругообороту, и мы сидим здесь. И в этих кругооборотах мы на каждом кругообороте развивались, с помощью чего у нас есть общее желание получать, которое называется сердце. Есть внутри этого желания получать сердце, есть внутри него разные желание. Человек входит в общество всякий раз, на каждом кругообороте, а общество получает добавку желаний, добавку направлений для развития. Пока они приходят к кругообороту, когда ему дают возможность выбрать общество, группу, общество, которое развивается относительно духовного, относительно по сравнению со всеми остальными другими целями. И говорит там Бар-Салам в этой статье, статья «Свобода», «Свобода воли», что это единственный выбор человека. Из-за того, что у нас есть решимо, которая называется «точка в сердце». И это решимо пробуждают свыше, с помощью общего окружающего света и частного, который опускается к человеку. То есть человек пробуждается относительно Творца. Творец дает ему свечение свыше, человек пробуждается относительно Творца. Это пробуждение свыше. Мы, каждый из нас, почувствовал это, что вдруг он хочет знать, зачем я живу, почему я живу. Этот вопрос вытекает из того, что Творец светит ему и привлекает его к себе. Но этого недостаточно. После того, как есть пробуждение свыше, человек должен пойти и добиться дополнительных сил для продвижения, которые будут уже за его счет, а не за счет Творца. После этого пробуждения свыше Творец может оставить человека. Он дает человеку еще пробуждение. Он держит его несколько месяцев, иногда несколько лет. Всякий раз дает ему пробуждение. Но это пробуждение, которое, по сути дела, почти не продвигают человека. Продвигаться можно только с помощью того, что человек сам будет искать группу, от которой он будет впечатляться и получать от нее силы. И пользоваться этими силами, чтобы самому продвигаться, пройти несколько шагов к Творцу. Как это работает? Почему человек может получить силы от группы? Потому что он находится в группе, он находит группу, в которой тоже есть, допустим, 20-30 товарищей, каждый из которых будет получать, получил пробуждение свыше. Как он получил от Творца? То есть у каждого из этих людей есть горящая точка в сердце, толкающая их или привлекающая их к Творцу. Эти точки, эти силы, которые Творец дал им, каждому из его товарищей, они тоже могут быть товарищи очень слабые, которые сами не могут продвигаться и толкать себя к Творцу. Но Творец каждому из них дал пробуждение свыше. Человек может собрать от каждого из своих товарищи эти пробуждения, и они будут для него как дополнительные силы, с помощью которых он действительно сам, называется, что продвигает себя, приближает себя к Творцу. В этом все дело. Что это значит, что он приближает себя к Творцу? Творец называется Высший Свет, который наполняет кли Адама Ришона. И этот кли включает, включается, состоит из разных душ. Если человек берет свою группу, допустим, 20-30 человек, где уже есть пробуждение в каждом кли, и приближает себя к ним так, чтобы они были как одно целое, то уже у него есть какая-то доля Адама Ришона, общей души, и Творец занимается этой долей, этой частью, и хочет особенно приблизить, исправить эту часть к себе. Чем плохо? То есть тут мы видим, что все зависит, по сути дела, приближение человека к правильной группе, к товарищам, в которых он тоже нашел пробуждение, к божественному, к духовному. В этом весь фокус наш. На самом деле нет в нашей жизни больше, что делать, кроме как это действие, приблизить себя к каждому, в ком тоже есть искра свыше, точка в сердце, которую Творец осветил эту точку. И привлекает человека наверх. Тот, кто я вижу, согласно моему зрению, не нужно больше того. Если я вижу таких людей, я, насколько возможно, должен соединяться с ними больше, и это называется, что я делаю для себя группу. И тогда у меня есть силы, с помощью которых я могу продвигаться. Абсолютная иллюзия, если человек думает, что с помощью собственных сил, не соединяясь с другими, он способен сделать хоть один шаг, хоть один уровень наверх, продвинуться к цели. Может быть, он будет умнее, может быть, он будет понимать больше своим разумом, но это будет науки среди других народов вере, это просто будет знание, наука, не духовность. Духовность можно получить только от того, что я присоединяю к своему кли второе, третье, четвертое других людей, потому что Адам Ришон — это общее, включающее в себя все души кли. Если я не присоединю к своим душам другие души, я просто не могу иначе расти. Не могу. Мы видим также от процесса, который проходит выше и нижний. С помощью чего растет выше? С помощью того, что присоединяет к себе хисароны нижнего, включая внутрь себя хисароны нижнего, с помощью них он может получить свыше мад, добавку блага, и так вырастить больше свой уровень. То есть нет никакого способа продвижения, кроме как за счет товарищей, от которых я беру части их души и соединяю к своей душе, присоединяю к своей душе. В общем, в окончательном исправлении все души соединяются вместе, общий кли, который называется Адам. Но, по крайней мере, если я делаю сейчас немного в чем-то, я увеличиваю свою кли с помощью соединения с другими, благодаря этому мой кли становится больше, и тогда благо в нем всякий раз добавляется, И тогда называется, что я поднимаюсь. Духовный подъем называется просто увеличение моего кли. За счет соединения с другими. Если мы находимся в группе, где мы видим, что не действует для соединения, что есть в нем силы, которые обратны, они действуют на разрушение, чтобы разрушить объединение. Если в группе находятся или в обществе такие, кто начинает ставить себе другие цели, чем соединиться с Творцом, если глава группы тянет людей к себе, а не направляет их на Творца, делает из себя гуру или что-то, эти вещи совершенно негодны. И тогда от таких обществ мы должны убегать и искать действительно товарищи, которые направлены только на Творца, на поиск дополнительной духовной силы. Да. Хочешь сказать что-то?
1: Да.
2: Есть осознанно или неосознанно человек всегда получает влияние от группы.
0: Человек получает осознанно или неосознанно воздействие группы, мы это видим из нашей жизни. Да. То есть в статье «Свобода выбора», статья «Свобода» иногда так называется, Балисулам говорит, что наш выбор не выбрать, как впечатляться от группы. Наш выбор — это выбор группы. После того, кто выбрал группу, общество, и вошел в него, ты соединился с ним, все, что есть в нем, изливается на тебя, в тебя, хочет ты того или нет. На это ты уже совершенно этим не владеешь. Это не твой выбор. Снова, откуда это исходит? Это исходит из высшего корня, от того, что в Адам Ришоне мы все соединены. А в чем разница между Адам Ришоном и нашим состоянием? В Адам Ришоне все души находятся вместе, соединены вместе. А мы разделены. Есть между нами какие-то перегородки такие, знаешь, как ты видел улей. Видел? Каждый там много-много ячеек. Вот мы, разница между Адамом Ришоном и нами, что на нашем уровне тоже клей Адама Ришона, это как улей, каждый внутри своей клеточки, ячейки. Если мы разбиваем наши границы, это называется, что мы производим исправление и возвращаемся в состояние, как было в корне. Это состояние называется окончательное исправление. К этому надо вернуться, разбить эти экраны, которые разделяют, отделяют каждого от другого, экраны в душе. Эти экраны — это наш эгоизм и желание получать в нас. То есть человек приходит в своем развитии в течение всех кругооборотов, а также в нынешнем кругообороте, скажем, ты развивался с помощью обществ, от которых ты впечатлялся неосознанно. Ты не выбирал родителей, где родиться, как, с какими свойствами, ничего. До этого момента ты пришел, ты не действовал, не создавал, не сделал сам в себе ничего. Сейчас тебе дают пробуждение относительно цели, тоже не твое. И теперь тебе дают знание, что что-то есть в твоей жизни, что ты можешь сделать. Если ты закончишь свою жизнь до того, как ты сделаешь что-то согласно выбору, ты как будто и не жил. Это понятно, да? Не остается от твоей жизни ничего. Все за счет высшего. Это не называется, что существует духовным. Что ты осуществил что-то, что ты что-то возникло самостоятельно в духовном. А средняя линия, человек, творение, начинается с того, что он начинает выбирать, от чего он хочет впечатляться. И не от чего он хочет впечатляться, а является ли мое впечатление, подбросит ли оно меня чуть-чуть наверх к Творцу. Если он делает правильный выбор, то у него есть впечатление за счет группы, которую он создал вокруг себя, и это воодушевление, это мера, которую он подпрыгнул наверх, это называется человек, это называется средняя линия, это, по сути дела, здание твоей души. Это ты сделал. Если нет, то как будто ты не жил, и ты все еще не существуешь. тебя нет, то, что называется «я». Теперь, неосознанно, это понятно тебе, как мы впечатляемся от группы. Осознанно, это называется, что я выбираю действительно правильное окружение. Если ты ошибаешься в этом, это все еще не за твой счет. Это Творец еще путает тебя для того, чтобы выяснить тебе еще правильный килим для будущего выяснения. Твой выбор называется, что ты действительно уже способен различать между людьми, которые могут подействовать на тебя в направлении Творца, или люди, которые могут воздействовать на тебя всякими другими учениями, другими вещами. Здесь, в этом свободном выборе, есть очень большая борьба между внутренней стороной человека. К чему именно он стремится? Готов ли он терпеть и принимать от группы вещи, которые против его духа? Не по духу. То есть понимает ли он, что при этом он будет обретать силы отдачи, уступки, отказа? Это вещь, с которой тяжело согласиться, если вообще можно. Но как бы то ни было, только благодаря соединению дополнительных сил от окружения, присоединению, я могу подняться наверх. Насколько я присоединяю, нет никакого другого решения. А после того, как я присоединяю к себе желание группы, тогда я подхожу, что я делаю с ними, с этими дополнительными желаниями, я подхожу вместе с ними к реализации, я открываю учение 10 сферот, тоже при правильной инструкции, с моей группой вместе, начинаю учить его с желанием, с намерением, которое я получил от них, дополнительное относительно того, что есть у меня, и тогда я вызываю на себя дополнительные света окружающие, которые, по сути дела, опускаются на них, на каждого из моих товарищей, чтобы они на меня тоже опустились, потому что кли, каждый личное получает свой собственный окружающий свет. Так как может быть, что окружающий свет, который приходит к твоей душе, пробуждает, чтобы пробудить твою точку в сердце, придет ко мне, чтобы пробудить мою точку в сердце? Не может. Это просто не другая частота. Это как две разные радиоволны, которые не совпадают. Если я взял твое желание, включил в тебя, я уже вызываю окружающий свет на себя. Это как бы тот же окружающий свет, который ты получаешь, только он уже становится один из моих личных окружающих светов. Так мы продвигаемся, так у меня есть два окружающих света, три и так далее. И тогда из этого свет, вращающий к источнику, уже действует на меня так, что я поднимаюсь.
2: У человека есть внутреннее окружение, каббалисты, книги, которые он читает. Как он может это увеличить? Ведь он может читать ту же страницу по 10 раз.
0: Нет, я не могу, кроме как от группы, добавить себе ничего. Это не важно. Я понимаю больше даже или меньше в учении 10 сферот. Это не важно вообще, читаю ли я на языке, который я могу хорошо понимать или нет. То есть, если ты местный житель, хорошо понимаешь иврит или меньше, это не важно. Вообще не важно мое настроение, мои воспринимающие килим, IQ, мои способности, ничего не важно. Важно только, присоединил ли я к себе дополнительное желание. Только согласно этому дополнительному желанию приходит свет, возвращающий к источнику. Нет, мы не говорим о внутреннем группе, что можешь присоединить к себе великих каббалистов, великих хасидов, которые занимались каббалой. Ты присоединяешь их к себе, когда ты учишься по их книгам, как ты с Баал Сулам, когда ты учишь его книгу. Это уже что-то другое. Это связь с источником, это не группа вокруг тебя. Это уже через него, от источника, ты получаешь свет. Он дает тебе облачение через свои книги, это что-то другое. Но над этим ты не должен работать. Да?
2: У меня уже есть окружение, которое идет к Творцу. А я хочу, чтобы мой брат, к примеру, который не идет на пути к Творцу, и у которого еще нет ощущения, можно ли повлиять на человека, чтобы у него появилось такое ощущение, чтобы он подошел сам?
0: То есть спрашиваю, можем ли мы влиять на других людей, у которых нет пробуждения свыше, которым все еще не посвятили, Творец не приблизил их пока что лично. А можешь ли ты сделать? Как ты можешь сделать это вместо Творца? Скажи мне. Если мы говорим, что каждый из нас, как ты пробудился? Как правило, человек пробуждается от того, что он приходит в своем внутреннем развитии к состоянию, когда уже свыше он чувствует, что есть на него какой-то как бы свет. Значит, он чувствует свыше. Не чувствует свыше ничего. Но есть какая-то склонность, какое-то пробуждение. Он пробудился, хочет что-то, не знает пока еще направление, но хочет чего-то, что он находит вокруг, не находит вокруг себя источник этого влечения. Да? Ни почести, ни знания, ничего не удовлетворяет его. Так это как бы из другого мира приходит это пробуждение. Если приходит, то поэтому Бааля Сулам пишет в предисловии к учению Десяти Сферот, что приходит к Кабале учиться тот, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни. Ты что значит смысл моей жизни? Просто я проверяю себя, я вижу, что я в своей жизни. Что бы ни было, пусть у меня будут все возможности, которые есть у всего человечества, во всей истории, то, что было у них. Допустим, я могу представить себе, что это может наполнить меня или нет. Если я вижу, что я чувствую, что это все пресное, не может наполнить меня, то я прихожу к состоянию, что мне нужна Каббала. С помощью нее я прихожу действительно к тому, что я сейчас загорелся, что я очень хочу. Если человек все еще не находится в этом, еще не пришел в своем внутреннем развитии к этому вопросу, то есть к раскрытию этого кли, можно ли подействовать на него? Прежде всего, мы на самом деле не должны заботиться об этом. Наше распространение построено только лишь для того, чтобы привести всем людям знания, что такое Каббала и когда ты нуждаешься в Каббале. То есть если у тебя есть действительно вопрос, горящий в чем смысл нашей жизни, и во всей нашей жизни мы не можем найти никакого удовлетворения, тогда с помощью Каббалы ты придешь. Ты можешь найти это, чтобы все знали. То есть мы ищем таких людей, у которых есть такой вопрос. Только их. Мы не просто говорим, все приходите к нам, все пошли, будем учиться. Они еще не нуждаются в этом пока. Если ему нужны почести, он хочет быть главой правительства или хочет быть богатым, это не поможет. Ты знаешь, у тебя есть брат, который не хочет. У меня тоже есть брат, я сейчас был в Канаде, был у него. Дом 4 этажа, там есть подвал, где я могу, там есть постоянное место для меня, тоже 3-4 комнаты в моей квартире. Здесь угол, который он оставляет мне, там сауна внутри, все там есть, это уголок в его доме. Я не могу говорить с ним, даже не хочу слушать. Если я когда-то хотел вечером посидеть с ним, послушать, он убегает. Он говорит, нет, я сегодня решил, что я буду в бассейне. У него есть бассейн, знаешь, ты опускаешься под землю там в бассейн, ты должен видеть это. Это сумасшедший. Он сидит в бассейне и убегает от того, чтобы послушать. Как ты можешь говорить с такими людьми? Это невозможно. А есть люди, которые находятся как будто в поиске, но все еще вот-вот должны прийти к пробуждению. С ними уже можно не говорить, но если они могут сидеть рядом с тобой, быть как бы в твоем своей близости и пробудиться быстрее. То есть, допустим, пройти этапы, скажем, ты для того, чтобы прийти к состоянию, как сегодня, ты прошел 25,5 кругооборотов, а он, допустим, находится, он должен прийти, он находится, допустим, в 18-м кругообороте, должен прийти к точке в сердце, к ощущению в 21-м кругообороте. Так ты можешь сказать, третий круговорот сократить ему, если он будет сидеть с тобой рядом, если будет как-то около тебя, если ты можешь заинтересовать его какими-то вещами, если он просто поможет тебе в разных вещах, неважно, что он понимает или не понимает, это как будто он строит для себя группу и получает от этой группы пробуждение, подъем, и тогда он будет знать, он будет ценить это и сократит время своего развития. Но

0: любом случае сократит время развития, но пока разовьется, ты в любом случае не сможешь говорить с ним. То есть, допустим, три круга оборота, которых ему не достает, он за 5 или 10 лет загорится, но он пройдет их, исполнит их, дополнит разрыв этот. То есть через 10 лет ты сможешь им говорить, но не раньше. Это просто недостаток кли, как ты можешь? В чем разница между мной и рыбой здесь, рыбками в аквариуме? В чем разница между нами? У них есть недостаток килим, который есть у меня. Из того мира. Он жив, и я жив, рыбка эта. Недостаток кли, добавь ему желание получать. До моего уровня ты увидишь, как он поднимется и начнет задавать вопросы. Так это просто только кисарон. Так есть у каждого из нас, только на каком уровне развился этот вопрос. Поэтому главный закон, который есть у нас в духовном, это нет принуждения в духовном. Нам нельзя принудительно, силой, заставить человека развиться, как бы, потому что это не будет развития. Это обязано прийти только согласно его требованию, его уровню, его пониманию. Никак, не дай Бог, ни в каком другом виде. Насильно, не насильно. Что делать, если партнер, супруг сопротивляется?
1: То же самое между супругами. В наше время женщины учатся. Ты не можешь вмешаться в кого-то, это разные души.
0: Если какой-то...
1: Не может быть, чтобы они поняли друг друга. Они должны ценить друг друга. Они понимают, где у них есть общие точки, и понимают, где точки объединения у них нет. Что с этим поделаешь? Это... Нет тут ничего такого. Тут нужно деликатное обращение, понимание, чтобы каждый понимал, относительно души ты ничего не поделаешь. Это необходимо дать свободу каждому жить своей внутренней, своей жизнью. На какой степени связи с Творцом человек должен быть на такой, пусть и будет, не может быть ни насилия, ни принуждения. Если я все еще нахожусь с Творцом на определенном уровне, ну так вот это и есть, это уровень моего развития. Нет у меня по-настоящему направленного целевого влечения, ну так, значит, нельзя на меня как-то влиять. Нельзя? На меня давить, это просто испортит. Поэтому силой тут ничего не поделаешь. Во внешнем мире ты можешь делать все, что угодно, с силой. Но это тоже, получается, не по-хорошему, нет в этом святости. Но во внутреннем вообще невозможно. Это не сработает, если у человека нет желания. Желание — это вообще творение. А если у человека желания нет, то что?
0: Как по сути дела человек может знать пробуждение, которое он получил, или побуждение даже, которое он чувствует, это, по сути дела, свыше, или это его? Или это с помощью того, что он добавил, с помощью чего-то?
1: Как человек может знать то пробуждение, которое у него есть сейчас, оно свыше или?
0: Или это...
1: Или что, это от него или от окружения? Какая разница? Важно не то, от кого он получил и то, что он получил, а важно, куда это пробуждение направлено, на что.
0: Я говорю о пробуждении к Творцу. Допустим, подъем.
1: Ну, пробуждение к Творцу. Ну, вот есть сейчас у меня пробуждение к Творцу. Какое мне дело, от кого я его получил? Я что, получить пробуждение к Творцу? Обращаюсь то к книгам, то слушаю музыку, иду работаю на кухне. Иногда иду читать лекции, я буду искать всевозможные источники, чтобы пробудиться к Творцу, и тогда мне не важно откуда. Какая разница? Я все время ищу для себя окружение, то, что называется, чтобы оно давало мне пробуждение. Ясно?
2: Развали. Бывают такие просто.
1: Он спрашивает, если человек приходит в группу, и в конце концов его появление в группе несет вред, то вообще может ли группа как-то развалиться, да?
0: Развалиться,
1: то есть он действует как бы против единства группы. У нас были примеры с товарищами, которые были с нами годы, и вдруг они опустились, они не делали ничего плохого, не делали никакого зла, никакими действиями, но даже их пассивное присутствие, оно ослабляло и товарищи, которые когда-то от них впечатлялись, с которыми они когда-то были вместе. Понимаешь? Так вот, та часть группы сейчас упала, не хочет пробуждаться, не способна и не готова. Может быть, Бальсунам тоже говорит и пишет об этом. Он говорит, что в материальном существует закон. Если человек не крадет, то это уже хороший гражданин. Идет, зарабатывает деньги, получает за это зарплату. То есть работает он и дает, и получает. Может даже дома сидеть и ничего не делать, но он не вредит. А в духовном тот, кто не вносит вклад, он вредит. Потому что наша сила делится на множество людей. Мы получаем свыше, как группа, некоторую силу, ну, допустим, 10 килограмм притяжения. Если среди нас есть люди, которые вообще ни на что никак не действуют, они просто сидя и ничего не добавляют к группе, ни в физической деятельности, ни в распространении, ни лекции не дают, не распространяют книги, и не в учебе, так чтобы во время учебы пробуждать кого-то другого, каждый по типу своей души. Я не говорю, что все должны быть такими стандартными, квадратными во всем. У каждого есть какая-то своя область, чем-то он выделяется. И тогда каждый добавляет другим. Тогда в обществе есть некоторая целостность. Но если человек не дает группе, даже просто не дает, не то что не вредит, не дает, нельзя ему быть внутри группы. Бальсулам говорит, что это будто бы человек, сверлющий дыру в лодке, где-то в дроване Торы. Да, в даровании Торы он об этом пишет, будто бы ты сверлишь дыру, и все тонут, только потому, что ты не добавляешь. Понимаешь, насколько группа должна быть только для того, чтобы все получали группы силу от остальных. Это не значит, что с этого момента и далее нужно как-то провести селекцию, выбросить всех, которые нам кажутся кем-то не тем. Нет, нам нужно работать, чтобы все пробуждались, чтобы соединялись, чтобы каждый давал и действовал, и так далее. Но те, кто вредят, вообще не дай Бог. Ты из Нью-Йорка, ну, ты знаешь, в Америке это как раз очень... Там хорошо сделано. Законы живые, все время меняются. Я слышал, там по 30 тысяч законов в год. Всевозможные поправки меняется, но означает, что общество живет, оно, в общем-то, в молодом обществе это происходит обычно. По мере развития группы нужно добавлять, то есть все время нужно проверять и работать, подходим ли мы. И это, ну, буквально первое условие быть в группе. Это значит все время ей добавлять.
0: Кен. Мы сказали, что продвигаться можно только в том случае, когда я присоединяю к себе еще дополнительный килим, то есть людей, у которых есть пробуждение. Как я могу вообще проверить, что я присоединяю еще килим, или что я соединяюсь? Как можно проверить, что я присоединил к себе?
1: Ты не можешь присоединить, каких килим и сколько килим ты добавляешь к себе от группы. Ты делаешь это тем, что ты работаешь над объединением с товарищами. Это специально скрыто от человека, то, что он от этого выигрывает. Потому что потом все это должно стать ради отдачи. Так он начинает учиться, и выигрыш в том, что он уступает в объединении с другими. То есть соединиться с кем-то можно только чтобы почувствовать его желание, будто бы его жизнь становится как его жизнь, когда я начинаю заботиться о нем, начинаю жить его заботами. Это означает, что я с кем-то соединяюсь. Почему так происходит? Для того, чтобы мы когда-то подошли к единому кли, чтобы могли вернуться к Адаму, Адама Ришону, к одной душе. И поэтому все это с самого начала нашей работы в Каббале и до окончательной точки в самом конце пути мы работаем над одним единственным принципом. Нет ничего, чтобы изменилось. Это отказаться от эго, соединиться с другими душами до тех пор, пока это не станет как одна душа. Одно тело и одно сердце. Все. Потому что только через уступки ты приобретаешь дополнительные келим, в которых к тебе и раскрывается именно в дополнительных келим, не в твоих келим, а в келим, которые ты добавил к себе, вот в них ты раскрываешь духовное. Творец никогда не раскрывается в тебе, в твоем личном, частном, изначальном кли. У тебя изначально есть только точка в сердце. Кроме точки в сердце, все, что ты к ней добавишь, там ты раскроешь духовное. Там находится Творец. И поэтому сам принцип и уступок, и возлюби ближнего как самого себя — это великое правило. Правило. И экраны, отраженный свет, и вообще все, что мы изучаем. Все это одно единственное действие. Нет ничего, кроме него. И в работе в группе. Почему он об этом пишет? Цель группы — любовь к товарищам. Все это настолько важные вещи, сколько об этом написано. Статей, писем. Все потому, что тут реализуется одно единственное действие, которое ты можешь сделать в духовном.
0: Если сколько бы мы ни работали над этим, это не влияет, я не чувствую ответственности от других людей.
1: Если сколько бы он ни работал над этим, тебе все равно никакого дела до других людей. Может ли это быть знаком того, что ты находишься не в правильном окружении? Что это значит? То есть ты не получаешь от него правильной реакции. То, что и им тоже как бы их не волнует, то, что им все равно. Ты говоришь так: я работаю над людьми вокруг меня. Я хочу с ними соединиться. И я вижу, что после всех моих усилий мне все равно безразлично, соединиться или нет. А почему мне все равно, несмотря на то, что я вложил столько сил? Потому что, по-видимому, я не получаю от них добавки к сил. То есть все время работаю на своей частной силе. И может быть, что ты находишься в неправильном окружении, то, что они по отношению к тебе не выполняют работу. Если бы вы почувствовали бы в ответ какую-то реакцию, то, что и они этого тоже хотят. Это было когда-то, когда вы были соединены в группу, и вы чувствовали, что если они соединились сейчас в какой-то одной маленькой группе по сравнению с другими группами, это была не совсем духовная цель, она была ложная, но она была явная. То есть я знал, что если я сейчас с ними не соединюсь, то это будет просто катастрофа. То есть ты чувствовал, что они действуют в том же направлении, как и ты. Тогда действительно был результат. Только невозможно было за него долго держаться. Но результат был. Мы видим его во множестве проявлений. Такое есть в нашем мире во время войны, и вообще, когда людям нужно объединение. То есть, может быть, ты находишься среди людей, которые действуют не в том направлении. Нужно найти другое окружение, другую группу. Может быть, мы вместе поищем.
0: Как можно определить какую-то разделительную линию между падением и что какой-то у меня произошел сбой, запутался, я сейчас не знаю, что происходит со мной. И с этим, когда, действительно, как вы описывали до этого, когда человек вредит группе, я обнаруживаю для себя, что я врежу группе. У себя или у кого-то товарища, есть ли какой-то способ?
1: Ты спрашиваешь, что делать со мной, если я обнаруживаю, что я врежу группе? Нет, а что?
0: Нет, ну, я спрошу по-другому. Что такое падение?
1: А, просто что такое падение? Ну, знаешь, бухгалтерии. Бывает плюс и минус. Дебет, кредит. Есть такое, сколько у меня в плюс и сколько у меня долгов. То есть все зависит от того, что я чувствую относительно кого, чего, насколько я нахожусь на подъеме или в падении. Я заработал больше денег, я на подъеме. Так? Потерял, значит, в падении. То есть для того, чтобы знать, что я нахожусь на духовном подъеме или в духовном падении, я должен определить, что такое духовное. Я именно в этом поднимаюсь или падаю. С деньгами я понимаю, в почете я чувствую, но в духовном что это значит? В духовном называются силы отдачи. Сила отдачи. Отдавать. И если я чувствую, что это важно, что очень хорошо, если бы у меня такое было. То, что Творец, Он дающий, для того, чтобы уподобиться Ему, я хочу, я где-то должен добыть такую способность уступать, не думать о себе. Он пишет в статье на окончательной книге Зор, что нет большего отделения между человеком и Творцом, если человек думает о себе. Поскольку так же, как у Творца нет такой мысли, так то же самое должно быть в человеке, с этого начинается духовное. Это называется хавецхес. Сокращение, первый экран. Когда человек по отношению к себе, он так внутренне, интровертно, внутри себя не думает. Все его мысли, все его действия наружу. И если ты уже находишься вот в такой задаче, в таком направлении, означает, что ты находишься на духовном подъеме.
0: Расчет я делаю не относительно себя, а общее отношение к работе с товарищами.
1: В работе с товарищами это еще более заметно. Если я в обычной своей жизни думаю о товарище, что значит думаю о товарище? Вместо своего желания, своего сердца, вместо своей души, вместо того, что я, допустим, беру его внутреннюю часть, ну, как, скажем, диск в компьютере. Ты заменил диск, хард-диск, жесткий диск. Тогда весь компьютер меняется. Да, все изменилось. Я могу вставить твою душу в компьютер, и компьютер будет работать с твоей душой. Могу вставить свою душу. Так вот, если ты меняешь дискету, то вытаскиваешь свою, вставляешь его, означает, что ты работаешь в соединении с ним. Все очень просто. Как? Это проблема. Но работать с его желаниями вместо твоих желаний. Теперь я не говорю, что мы на это способны. Я знаю, что все это неприемлемо для нашего желания получать. Человек отталкивает это. Но пройти такую точку кризиса, чтобы согласиться, что духовное — это именно это, а мы противоположны этому. Вот это необходимо. Это точка истины, то, что я — это не духовное. Что духовное — это оно противоположно. И не нужно воображать вместо духовного какую-то ложную картину, что это где-то, я парю в небесах, что там, не знаю, удостаиваюсь чего-то такого, каких-то красивых картин. Не нужно представлять себе вместо отдачи чего-то другого. Отдача — это духовное. Духовное — это отдача. И все. Теперь, то, что к этому невозможно прийти, верно, невозможно к этому прийти своими силами. Должно быть какое-то чудо свыше? Да. Я этого хочу? Не хочу. Я это ненавижу? Ненавижу. Все это истина. Ты эту правду, которую ты раскрываешь. После того, как ты раскроешь всю эту истину, все это придет. Это придет само собой. Ты никогда это не захочешь до того, как получишь. Невозможно это хотеть. Но выяснить правду, то, что ты против духовного, то, что оно противоположно тебе, этим ты, по сути, и выясняешь, что же это такое. И тогда ты находишься, что ты в контакте с Ахураем, то, что называется, с обратной стороны, не лицом к лицу, не желанием к желанию, а наоборот. Но это уже состояние, из которого и далее делают прыжок. И даже когда прыгают, не хотят прыгнуть. Только не это. Никто этого не хочет. Поэтому это называется чудом, и поэтому там буквально происходит прыжком. Потрудился и нашел. Только так. На протяжении Суккота будем об этом говорить. Много. Подожди, может, есть кто-то из новых? Пожалуйста.
0: Где в любви к товарищам, если группа помогает, развивается вместе, и в группе есть у кого-то падение, или он не вкладывает достаточно в окружение, и тогда группа начинает выбрасывать его. Как в этой ситуации группа взвешивает все эти вещи, чтобы увидеть, что действительно...
1: Это уже большая проблема, как работать внутри группы с товарищем, который, ну, ведет себя не как положено. Да, это проблема. Но не ожидайте никогда, что вы будете в хорошем состоянии. Что ты сделал на секундочку что-то, а и отдыхаешь. Такого не может быть. Понимаешь? Прежде всего, нужно привыкнуть к тому, что мы все время, мы изначально находимся в неисправленном состоянии. И этот диапазон или чувствительность к неисправленности постоянно растет. Понимаешь, есть такие приборы. Один к 10, один к 100, один к 1000. Это чувствительность. Так вот, всякий раз, когда человек продвигается, что значит вообще продвижение? Он видит в том самом своем отношении к духовному, в своем отношении к Творцу, еще больше разрыв, и еще больше, еще. Это не потому, что на самом деле разрыв больше, а просто ему раскрывается, насколько он на самом деле, где он на самом деле находится. Он и раньше там так был. И поэтому продвижение можно измерить на самом деле через то, что ты, насколько ты видишь себя противоположным, неисправленным, нежелающим. Потому что это дается человеку относительно силы и готовности его вытерпеть. Это означает, что ты уже гевер, мужчина. Тебе дают возможность увидеть картину, насколько ты слаб, насколько ты ничтожен, и насколько ты... Ну... Бааль Сулам пишет об этом в первой части ТЭС, во внутреннем созерцании. То, что стыд — это ощущение, которое уготовано для... особых высоких душ во внутреннем созерцании первой части. Очень непросто почувствовать стыд. Стыд — это отличие между мной, разрыв, мной и Творцом. Это для высоких душ. То есть, если ты почувствуешь на самом деле стыд перед Творцом, значит, вышел, что ты вышел, ну, на какой-то приемлемый уровень. Это значит, что ты уже находишься на уровне, на хорошем уровне развития души. Те, кто к этому все еще не подошел, то не называется, что у него, что находится в лучшем состоянии, если у него нет стыда. Он не стыдится, это подобно младенцу, который не стыдится. Он берет все, что угодно, у кого хочет, и мы ему все прощаем. Это недостаток развития. Ну, поговорим еще во время праздников обо всем этом. Постараемся во время праздников изучать такие общие вещи. Я вижу, здесь приехали люди отовсюду, да, из Австрии, из Нью-Йорка, сегодня приезжают из Москвы, из Эстонии, может, еще откуда, с разных мест. Вот это, да, отметить Яву. Да. Да, Настя.
0: Как можно во время учебы работать с желаниями других? Как можно на ежедневном уровне сказать, не хочется с товарищами?
1: Во время учебы не учатся с душами кого-то. Время учебы — это совершенно другое время. Это время соединиться с корнем, откуда исходит, откуда ты, с тем, что ты учишь. То есть это нужно знать, что происходит со мной. Я изучаю, как приходит экран с отраженным светом, на желание получать, и какие делают духовные действия, привлекает, поднимается, спускается. Я изучаю душу, которая делает подобное действие. Я хочу знать. Что значит знать? Я хочу жить внутри этого действия самому, во всех своих ощущениях, в моем осознании. Это означает, что я должен делать во время учебы. Но откуда я это хочу? Почему я этого хочу? Не нужно относиться к этому как-то философски или просто исходя из мудрости. Я хочу быть в таком состоянии и хочу получить, могу получить такое состояние, такое желание только через объединение с товарищем. Если раньше я действовал в группе, раньше поработал в группе, то тогда у меня будет желание во время учебы соединиться с духовным.
0: То есть как в течение всех 24 часов можно использовать желание другого?
1: Мне все время нужно заботиться о том, чтобы у меня было желание к духовному. Потому что согласно желанию и есть кли. Я буду продвигаться, приближаться. Верно? То есть желание такое может прийти только от кого-то другого, за счет товарищей. И поэтому только в той мере, в которой я забочусь, для того, чтобы подниматься вверх, я могу соединяться с ними уже на своей плоскости.
0: Взять от них кисарон и работать с ними.
1: Что значит взять у них хиссароны? Если я начинаю соединяться с товарищами, начинаю заботиться о них, это означает, что их хиссароны переходят ко мне. Что вообще означает чужие потребности его хиссарона? Послушай, что он хочет, прислушайся к тому, что он хочет. Ты от него получишь какое-то впечатление к духовному. Я не говорю о ступенях любви. Это уже исправление общее настоящего соединения. Но все это, что он объясняет нам в этой статье, цель группы? Все это нам необходимо для того, чтобы создать клей для получения света. Шефа. То, что человек сам не способен получить ничего, только через объединение, там, где он соединяется с другими, в точках соприкосновения.
0: Что человек должен остерегаться, заботиться, чтобы не навредить группе?
1: Самая большая проблема для человека в группе в том, не вредит ли он ей. Не ослабляет ли он группу. Рабаш пишет об этом, что легкомыслие разрушает все. Нужно очень остерегаться легкомыслия. Можно шутить, можно радоваться, быть в хорошем настроении, но нужно очень остерегаться, чтобы не было легкомыслия. Когда внутри себя человек как бы над этим работает, над радостью, и но у него вместе с этим пылающее сердце к цели, тогда он делает двойную работу. Он и повышает настроение, и внутри вносит устремление к духовному. Но может быть и наоборот. Короче, легкомыслие — это проблема. Что такое легкомыслие? Понизить важность цели, снизить важность Творца в глазах других. Но даже своим примером. Я прихожу сюда, когда мне ничто не волнует, сижусь, учусь, может, где-то в Старбурге вообще сажусь, не принимаю участия, не показываю другим, что это для меня важно. Так этим я привожу к тому, что они не впечатляются мной. Ну, это понятно все.
0: Ну? То есть вы на самом деле говорите, что заботиться о товарище, заботиться о его желаниях. Говорится ли о том, чтобы заботиться о его духовном продвижении? Или об остальных его желаниях тоже?
1: Ну, прежде всего, я должен позаботиться о товарище, чтобы, как сказать, я должен позаботиться о его состоянии духа, о его настроении. Об этом тоже в статье. Все, что я говорю, это все просто, черно по белому. Мы уже проделали эту работу, перед тобой все эти статьи уже есть. Если есть все вопросы, и он на них отвечает, что нужно прежде всего? Если ты не знаешь, что мне сделать, чтобы делать, сделай, чтобы товарищу было хорошо. Вызови у него хорошее настроение. В этом ты всегда можешь добавить, и тут никаких сомнений. Нет такого человека, который мог бы сказать: «Оставьте, мне не нужно хорошего состояния духа». Ну, разве что он находится в таком уже отчаянии, что не хочет ни на что реагировать и ничего слышать. Поэтому именно с этого, с такой точки ты можешь начинать развивать отношения с ним. То есть проблема не в том, что делать и как делать. Проблема в том, чтобы не забывать, что от этого зависит мое духовное продвижение. Чисто эгоистически. Я должен никогда

0: У нас как раз во время Суккота, когда все были в очень большом воодушевлении. Я его спросил, на второй или третий день праздника, ну, вот мы в таком, мы все на подъеме, чего нам не хватает? А он говорит, на самом деле не хватает, ну, несколько грамм дополнительной атаки. И вы сейчас можете в группе, а речь шла о 30-40 учениках, все, кого я привел. Это было где-то в 85-86 годах. Так вот он сказал, для того, чтобы сейчас вывести всю группу в духовное, не хватает только атаки. Несколько дополнительных грамм для толчка. Вам нужно добавить только атаку. И как раз праздник очень может этому способствовать. Ну, тогда у нас не получилось, чтобы это могли сделать несколько десятков человек вместе. Но вот тебе могу сказать, что это близко нам очень. Бальсулам приводит такой пример, что очень легко прыгнуть к Творцу, но только та нить, через которую нужно перепрыгнуть, она перед самой стеной. А вот эта стена — это наше внутреннее сопротивление.
1: Когда человек ощущает в группе вот это ощущение, почему каменное сердце?
2: Каменное сердце у нас называется та точка, которую мы не можем исправить. Точка Ешмиаин, которую создал Творец, и исправить ее невозможно. Можно сделать на нее сокращение. И над сокращением присоединить все остальные желания, души, дополнительные, посторонние. То есть я никогда не работаю над своей личной малхут, я работаю с 9 первыми сферот, присоединяю к себе все дополнительные келим. И именно в них, я уже говорил об этом сегодня, в них я обретаю раскрытие Творца, в них получаю свет. Я получаю свет не в своей душе, а в твоей, его, в тех, которых я присоединил к себе. Поэтому называется «возлюби ближнего, как самого себя» — великое правило Торы. То есть чтобы ты возлюбил ближнего как себя, соединил все эти келим, все эти души, общее кли, включающее всех, это великое правило для Торы, то есть это значит, что раскрытие света внутри кли. Да, или?
1: Что такое духовная атака?
2: Что называется атакой? Атака — это когда все вместе, они как бы заключают договор, что сейчас мы, допустим, начинается сегодня праздник, у нас есть от субботы до субботы, неделя. Ну, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, но в общем неделя. За эту неделю мы отключаемся от всех остальных обществ, групп в мире, от всех остальных посторонних мыслей. Насколько возможно, каждый вкладывает в своем усилии в то, что мы вместе будем думать только об одном — как приблизиться к духовному. И чтобы мы захотели, чтобы каждый из нас думал о том же. Если мы это сделаем, вы почувствуете каждый день, каждое мгновение, насколько напряжение растет больше, насколько вы начинаете улавливать эти вещи внутренние, глубокие.

0: глубже, насколько общая чувствительность такая, что прямо уже есть буквально прорыв в духовное. Даже если мы не пройдем махсом, то вы начнете получать это в окружающих светах, это духовное ощущение. Правда, потом оно может исчезнуть, но вы на какое-то короткое время сможете получить понимание, сознание и ощущение духовного. Это возможно в таком сильном групповом усилии, в атаке, даже если потом будет падение. Можно сделать так, чтобы и не было падения. Совершить какой-то такой необратимый скачок. Это прямо пройти махсом. Можно даже не пройти, то есть быть ниже махсома, но получить такое большое освещение свыше, которое тоже послужит потом свидетельством этим силам. Это только в общем усилии, в общем разогреве. Да.
1: А почему не делать...
0: Не понял?
1: Почему не делать, допустим, такую неделю, когда можно между нами, внутри группы, говорить о духовном или что-то такое?
0: Почему мы не делаем... Не совершаем таких атак? Интенсивная неделя, марафон. Из-за страха, чтобы это не стало рутиной в следующий раз. И тогда добиться успеха в следующий раз уже будет невозможно. Лучше всего это связывать с праздниками. Пейсах или Суккот, тогда есть свечение окружающих светов, общее пробуждение. Есть также и внешняя возможность для собрания, соединения. И каждый праздник — это как бы новое пробуждение. И даже если не получилось в прошлый праздник, в следующий праздник у тебя есть новое свечение, новая возможность, ты можешь достичь успеха. А если в середине недели ты там инициируешь что-то, ты не почувствуешь там ничего особенного. Это привычка, она разрушает все. Потом во второй раз уже не получится. Поэтому я не приветствую делать такие вещи. А вот в празднике, да, я надеюсь, что мы используем этот праздник эффективно, насколько возможно.
1: Да, из моего класса, в окружении, в группе, с которой я нахожусь, я хочу как можно больше давать сил, помогать товарищам, которые находятся со мной, тянуть их, тащить, обеспечивать все потребности. Это все, что нужно. Есть вот какая-то точка, с которой, по сути, когда, допустим, товарищ находится в каком-то падении, на какая-то определенная граница, я отсюда подвергаю себя опасности, я больше не готов помогать. Какая-то точка, где, ну да, пусть помрет, но не приступит.
0: Несомненно, человек находится во всевозможных состояниях, в которых он обнаруживает, он способен или не способен, хочет или нет. После больших усилий и больших подъемов относительно мы приходим к состоянию, когда мы не способны, хоть убей, я не могу даже пальцем пошевелить. И действительно так. Короче говоря, проходим много вещей, особенно приходит слабость в работе, в жизни, вообще в обществе, пренебрежение работой, семьей, вообще такая апатия в обычной жизни. Вообще слабость, безнадежность в духовном. Эти вещи, они проявляются как вещи, которые должны помочь человеку. Откуда это берется? Из того, что каждый из нас, как желание получать, действует согласно свечению свыше. есть больше свечения, мы радуемся, да, ничего не страшно. Хоть убей меня, но если я нахожусь в слиянии с этим свечением, мне ничего не важно. Ни жизнь, ни смерть, даже через мгновение, что случится, мне не важно. Когда это свечение гаснет, исчезает, я падаю, уже ни на что не способен, мне ничего не важно. Тоже ты можешь меня убить, мне все равно. Я уже сейчас нахожусь ниже уровня жизни. То есть все зависит от интенсивности свечения свыше на желание получать, на душу. Подъемы и падения, свечение и сокращение, они нужны нам, чтобы построить кли. Распространение света и его исход делают кли пригодным. Так написано. И особенно, когда мы можем все-таки работать, не когда мы пробуждаемся, и духовное притягивает нас, и тогда я большой герой. Да? Это не за мой счет, это, знаешь, дают мне там что-то перед носом, показывают, и я бегу за этим. Именно когда духовное выходит, Творец сокращает себя, он дает мне возможность, чтобы как-то искал силы приблизиться. Или, по крайней мере, не приблизиться, но хотя бы оправдать скрытие. Где он пишет об этом? Что Выше намеренно скрывает себя. Да, это на странице 106, о свойстве соединения милосердия и суда, что во время скрытия, это в Шамате, на 106 странице здесь, о соединении свойства милосердия с судом, тут Рабаш объясняет, что падение приходит к нам специально, чтобы во время падения человек смог оправдать Творца, что Творец это делает специально, чтобы человек продвигался своими силами, сделал бы шаг вперед. Большим Тов приводит этому такой пример, что как мать с маленьким ребенком хочет научить его ходить, и она отдаляется от него, а он стоит и плачет. Он не умеет сделать этот шаг. Потом все-таки делает, потому что хочет маму, она снова отдаляется и снова должен сделать. Так начинает ходить. Нет выбора. Это то же самое. У нас посредством скрытия, по сути, нас притягивают вперед. А если мы стоим и кричим, как и маленький ребенок, который не хочет двигаться даже на один маленький шаг, тогда ничего не поможет. Ты все еще младенец, которому полагается пока что только сидеть, а не ходить. Ну так раз, два, три, потом оставляют человека. Потом снова дают пробуждение. Но таким образом время растягивается. И вся наша работа — это именно сократить время. От круговоротов, от сотен лет развития до лет или даже дней и часов. Ладно.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в десятку.
0: Рав объяснил очень четко и конкретно, почему мы зависим друг от друга и насколько у человека недостаточно желания у самого в духовном, и его стремление к духовному очень слабое. Если мы привлечем больше товарищей, только так мы сможем усилить стремление в духовном. Это зависит от величия, важности. И Рав говорил о важности праздников, насколько это важно, что в празднике мы можем придать дополнительное усилие, что все как бы уже уготовано нам, и мы можем производить атаку. Именно в период праздников есть свечение окружающих светов.
2: Б.
1: С этого, собственно, выигрыш от того, что он начинает изучать, как соединяться с другими. А соединиться с другим можно тем, что я начинаю чувствовать его желание, его жизнь как свою. И то, что называется «возлюби ближнего», как самого себя, насколько это главное правило Торы, в том, что мы объединяемся, соединяемся со всеми душами, мы можем начать раскрывать свет Торы. Мы никогда не работаем со своим желанием получать, а именно в другом раскрывается духовное, а каменном сердце нет.
0: Необходимо все время добавлять в группе. Это не как в материальном, что если ты не причиняешь вред, то ты в порядке, а в группе все время нужно добавлять. Тот, кто не добавляет, причиняет вред. Он говорит, что в общем, в чем можно добавить, всегда в настроении. И только от группы мы получаем хиссарон духовный. Так он начал урок, что человек не может быть сам относительно Творца, или сам относительно каббалиста, или даже относительно книги. Все, что ты приобретаешь от группы, ты приходишь к изучению ТЭЦ, и тогда нисходят света свыше, и которые предназначены для товарищей, они приходят и к тебе.
1: Да, я очень впечатлился. Неважно, понимаешь ли ты, ты можешь читать материал даже не на своем родном языке. Это все притяжение света. Рав объяснил это очень четко. И против всякой логики также это вот то, что есть. Поэтому только притягивать желания других с помощью объединения. Вещь очень сильная, такая вещь, которая меня так зацепило.
0: Раф объяснил причину, по которой нам нужна группа, где каждый получает пробуждение свыше. И этого недостаточно, когда человек пробуждается в духовном, есть разные другие желания на протяжении разных кругооборотов, когда он старается это реализовать и входит в разные там окружения, но то, что он получил пробуждение в этом кругообороте к духовному, этого недостаточно. Рав сказал, что он практически не продвигается. Но в группе, когда он получает пробуждение от товарищей, от их сил, так он может усилить свое желание и так продвигаться.
1: Да, можно также еще добавить, что человек продвигается на ощущение разницы между собой и Творцом. С помощью группы он каждый раз получает еще пробуждение и видит, насколько он не хочет духовного. И все равно он идет и получает желание товарищей. И в конечном счете это все как бы выскакивает в духовное, то есть появляется желание к этому.
0: Важно, присоединил ли я к себе еще дополнительное желание, только согласно этому приходит свет, возвращающий к источнику.

0: строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Прежде всего, начнем с благодарности от общего сердца нашего мирового клея, нашему Раву, за прекрасный урок, живой, четкий, направляющий, пробуждающий. Нет слов описать то, что мы получаем каждый день, то, что мы чувствуем, как мы благодарны Творцу за нашего Рава, за Рабаша, за всех каббалистов. Насколько Бней Барух находится под управлением, заботой, насколько мы получаем
1: все.
2: Просто нужно протянуть руку и взять вот это благо, это добро. И оно облачается на особый период, это добро, период праздников. И мы в разгаре этих праздников, праздники Тишрей, месяца Тишрей. Мы прошли прекрасное объединение в Рош ха-Шана. Завтра у нас начинается Йом-Кипур. Неделя до Суккота, до серьезнейшей атаки. Вообще, перед атакой еще более мощный 5 недель до регионального конгресса, который состоится в конце октября. Перед нами только добро, только благо, только свет, только изобилие возможностей, шансов, которые ждут нас. Может быть, я немножко предупрежу и расскажу, что во весь период Суккот, и, может быть, даже раньше, мы будем смотреть уроки Ситрин 2003 года. Это именно тот период, уроки, которые рассказывают о переходе Махсома, о построении группы, о внутренней атаке. Нас ждет очень много. И что будет происходить с нами в ближайший час? Мы будем говорить о нашей группе, о возможностях, которые нам предоставлены. Еще больше укрепить выбор окружения, усилить группу, которую Рав основал, почувствовать Бней Барух, сыновей Баруха, сыновей Рабаша. И давайте сделаем это. Сделаем это сейчас вместе. Начнем.
3: Да, мы сейчас
0: слышали такой потрясающий урок. Я думаю, можно просто почувствовать в воздухе. У нас, кстати, ночью был первый дождь. Такое ощущение, как бы новый запах, аромат такой. Можно почувствовать, как приходит вообще региональный конгресс. Все это этапы за этапами. Сначала сейчас мы соберемся на Суккоте, потом вообще праздники, потом мы будем организовываться, еще больше будем учиться, объединяться и вот чувствовать этот процесс. И почему мы это делаем? Так мы слышали сейчас новости. Слышали, что человек в одиночку, если есть у него точка в сердце, этого недостаточно. Он должен ощутить желание товарищей, где свет, который приходит к нам, приходит через то, что мы каждый берет товарища, прямо покупаем у товарища его желание, и через их желание приходит к нам свет, который приближает нас к цели. Тогда есть этапы, когда мы понимаем, что духовное, Рав сказал, что духовное — это не какие-то там сказки, и там не в воздухе порхать, а это нечто противоположное от нас, это быть в отдаче, не что-то другое, не фантазировать, а это полностью противоположно нам. И в первом отрывке Рав нам сказал сейчас так, вот только что слышали. Ты не можешь проверить, сколько келим, сколько сил ты присоединил к себе от группы. Но ты делаешь это тем, что ты работаешь над объединением с товарищами. Это делается специально, скрыто от человека, сколько отсюда он выигрывает. Потому что потом эти вещи должны быть ради отдачи. И в этом он начинает изучать вот ту самую выигрыш от того, что он отказывается, да, именно ради объединения с другим. Соединиться с другим можно только тем, что я начинаю ощущать его желание. Его жизнь как свою. Когда я начинаю заботиться о нем, когда я начинаю жить его заботами, это называется, что я соединяюсь с ним. Почему это сделано так? А для того, чтобы мы каждый раз приходили к единому кли, вернулись бы к Адаму, Адаму Ришону, к единой душе. Поэтому это все, в принципе, с самого начала нашей работы, в получении и до конечной нашей точки в конце пути, мы работаем над одним единственным принципом. Так говорит нам Рав, да, один единственный принцип. Нам нужны желания товарищей. И тут мы уже переходим к вопросу первого семинара. Как присоединить к себе желания, силы моих товарищей по группе, что называется продвинуться по духовной ступени посредством приобретения желаний товарищей. Как присоединять к себе желания и силы моих товарищей по группе, что называется продвигаться на духовной ступени с помощью приобретения желаний товарищей. Ну, пять минут.
2: Да, Рав на уроке говорил о том, что Творец с помощью продвижения свыше может держать тебя до месяца и годы, но совершить шаг в направлении Творца — это только с помощью силы группы, только благодаря тому, что мы создаем между нами эту силу, это отношение относительно товарищей, мы работаем над их величием, и мы, в общем-то, реализуем связи.
0: У каждого товарища свои ощущения, состояния касательно духовного. И я понимаю, что Творец представил мне всех товарищей, их состояний, чтобы они влияли на меня, чтобы я впечатлялся от них, чтобы я мог присоединять это к своим состояниям. И тогда будем приобретать желания друг друга.
2: Прежде всего, отмениться перед желанием группы, ценить товарищей. И главным образом развивать чувствительность, раскрывать сердце, позволять товарищам входить внутрь своего сердца. И, с другой стороны, желать отдавать товарищам, наполнять их благом, быть относительно них каналом.
0: Если смотреть снаружи, то это как бы игра Творца. Да, он создал такую ситуацию. Что нам как бы надо что-то делать, а это невозможное, и мы вознуждаемся в его помощи. Как Рав рассказал в начале урока, что мы каждый в таком вуле, каждый в своей ячейке, а надо прорваться через все вот эти барьеры между нами, что надо прийти к состоянию, когда товарищ важнее мне, чем я сам. И Рав напоминает несколько раз, что возлюби ближнего как самого себя. Это не просто самого себя, это больше, чем самого себя. Ну вот, действительно, это начинается с желания к духовному. Но в конце самое простое, что вот он важнее, чем я сам. Да, как ребенок важнее, чем я сам. Но надо сильно молиться Творцу, чтобы он нам помог.
2: Слова понятное, но я не совсем понимаю это. Я, например, могу впечатлиться от Эйтана. Он руководит трапезами. Есть ребята, которые занимаются учебными материалами. Йосеф, который помогает товарищам в плане здоровья. Но это, очевидно, далеко, и, может быть, я недостаточно как-то... Может быть, надо мне молиться и просить об этом. То есть слова понятны, но я не могу как-то проникнуться этим. Очевидно, надо просить об этом.
0: Я также слышал совет Рава, не сегодня, но необходимо как бы вкладываться в группу, и тогда через этот вклад я могу получить воздействие группы, товарищи, чувствовать их больше. И сегодня Рав сказал, что самая большая проблема человека в том, что он вредит группе, да, там легкомыслие выносит. Такие вот вещи. Или просто пример практический, что человек сидит себе в сторонке, не участвует, и этим уже вредит. Так и он не может получить силы от товарищей. Но именно вкладываясь, он получает то, что есть в десятке.
2: Да, потому что это вклад, это мера стремления. Что значит приблизиться к Творцу? Это приблизиться к товарищам. Мы слышали о том, что человек сам ничего не может сделать в духовном. И единственное действие, которое он может совершить, это просить достичь такой самоотмены, чтобы он смог использовать эти желания.
0: Да, ну что ж, понятно нам, что и Рав, и Рабаш говорит о приобретении желаний, о работе, которая является внутренней работой каждого. С другой стороны, мы должны это делать вместе и помогать друг другу все это делать. И вопрос, как мы реализуем, да, статьи Рабаша. А сейчас мы посмотрим клип номер два.
2: Мы стараемся реализовать совет ежедневного повторения статьи Рабаша в группе. Достаточно ли просто читать статью и говорить об этом, или практически нужно взять какой-то принцип и друг друга заставлять реализовывать это практически?
0: А зачем мне читать статью, если я потом не буду использовать? Ну, в чем польза? Прочитал статью, но это у меня мимо ушей. Пролетело. Но я не знаю. Есть такие люди, которые находятся 10 лет в школе и как будто бы выходят оттуда, как будто там и не были, как бы все прошло мимо. Но ты что, хочешь, чтобы так это было у тебя и здесь? Да, когда ты пришел изучать науку Каббала. Наука Каббала — это практическая учеба. То, что ты изучаешь, ты обязан реализовывать. Наша жизнь устроена таким образом, что... Да, жизнь устроена таким образом, что мы обязаны учиться всего несколько часов в день, а все остальное время реализовывать на практике между нами. А если вы этого не делаете в то время, да, между уроками, от одного урока до другого, то вы как будто бы ничего и не получили от урока. Я каждый день даю, я высвобождаю некую часть, да, методики исправления. Если вы это не реализуете потом между вами, да или нет, это уже ваше дело. Я-то свое дело делаю. А если вы это реализуете, вы продвигаетесь, а не делаете. Ну так тормозите.
2: Каждое утро мы читаем статьи Рабаши, и Рав нам объясняет каждое утро, что значит реализовать. Давайте вместе сейчас в десятках выясним, что значит практически реализовать, как выражается практическая реализация статьи Рабаша между нами. Статья, семинар 4 минуты.
0: Да, все, что мы слышали сейчас, присоединить желание товарищей, начать жить заботами товарищей, в принципе, дано нам делать, возможно, делать каждый день. Наша методика особенная. Неважно, я там на работе, дома, в разных местах, я внутри. Должен быть все время в том, чтобы вот развивать эту заботу и думать о товарищах, молиться о них. Сейчас Рав, скажем, сказал, дал такой пример. На празднике, если каждый будет думать, если все будут думать только о духовном, ну так все. Мы так все в этом и будем. Поэтому нам надо каждый день, все время думать о том, чтобы товарищи не думали ни о чем, кроме этого. Ну так вот, видимо, жизнь каббалистов. Все время находятся в этом и заботятся так обо всем мире.
2: Реализовывать статьи Рабаша, это прилагать усилия как можно больше и брать его советы, и прилагать усилия в любви к товарищам, поднимать товарищам настроение, быть для них примером. Есть много советов, которые каббалист дает нам. И мы должны каждый раз раскрывать эти статьи вместе, в десятки, прилагать усилия и молиться, чтобы мы смогли это реализовать.
0: Да, реализовать статьи — это реализовать советы, которые мы получаем из этих статей. Советы, которые мы все знаем. Это забота о товарище. Это пример товарищам, поднимать состояние духа, включаться, проникаться.
2: Нужно все время заботиться о том, чтобы было настроение в десятке, которое поднимало бы меня и других. И тем, что я забочусь об атмосфере в группе, это поднимает и меня, и товарищей. И мы должны быть в поручительстве друг за друга, несмотря на то, что каждый проходит свои состояния. Есть обязательства, и в итоге как человек сможет пройти эти состояния, только исходя из того, что он получит силы от товарищей. И когда он вкладывает в группу, он создает более сильное окружение, и есть на это скрытие. И видим ли мы это в нашем состоянии или нет? Система, которую каббалисты объясняют нам, она воздействует на нас, а мы должны верить в нее.
0: Получать статьи Рабаша как правильное состояние, как идеальное состояние, и измерять себя, насколько мы держимся этого, насколько мы реализуем на практике этого десятки. Ну и все время стараться добавлять еще один принцип в нашу внутреннюю работу. И мы повторяем снова и снова те же самые статьи. Ну что делать? Глубина там бесконечная. А мы еще даже не дошли до... Да, мы же не дошли до конца исправления. Так у нас, но у нас еще много работы, много еще состояний, которые мы должны раскрыть в этих статьях Рабаша. Но это то, что мы делаем каждый день.
2: Нужно каждый день буквально заново раскрывать и приходить, как чистый лист, получать порцию от Рава, от Рабаша, буквально такой комплект, такой настрой. И целый день нужно бы находиться в этом. И неважно, сколько мы знали до этого, нужно быть просто полностью находиться в этих советах, в этих уроках, в этой внутренней работе. И прилагать в этом усилия и стараться весь день быть в этом. И на следующий день новый урок, новые состояния, все время стараться в этом быть.
0: А реализовывать статьи Рабаш, это, мне кажется, сделать как раз наоборот тому, что я делаю. И думать, что со мной, как будет мне лучше. Я же вижу это в повседневной работе. Это то, что меня заботит. А я должен думать о товарищах. Рав много раз давал вот этот пример.
2: Мы продолжим сейчас еще одно выяснение. Мы тут у нас устраиваем такую революцию, у нас есть тут много разных мероприятий, у нас региональный конгресс, и поэтому важно выяснить, как мы статьи Рабаша с советами Рава, которые он дает нам. Как мы можем превратить это в духовную силу, которая ведет нас к региональному конгрессу? Как сделать советы, о которых нам пишет Рабаш, объяснения, которые дает нам Рав? У меня был такой пример интересный. Это все равно, что взять дискету товарища и ввести в мою программу. Мне кажется, что это достаточно понятно. Как обслуживать желания товарищей? И снова, как мы можем превратить статьи Рабаша и тот материал, который мы изучаем, в духовную силу, которая соединяет и вводит нас в региональный конгресс? 5 минут семинар.
0: Мне кажется, это та же самая работа, ее надо продолжать и на конгрессе. На конгрессе у нас есть как раз возможность быть больше в контакте с товарищами, которые ближе к нам, но не из нашей десятки. То есть сидим мы вместе каждый день на утреннем уроке, мы их видим, а на конгрессе мы сможем, может быть, еще больше впечатлиться от них, получить силы от всего большой группы, даже не только в Израиле. Каждый там на своем месте. Продолжить то, о чем говорили сегодня.
2: Продолжать то, что мы говорили сегодня, и то, что мы делаем в течение всей нашей духовной жизни. Все время искать, как продвигаться, как двигать группу вперед, как уточнять свою просьбу о правильной связи.
0: Да, региональный конгресс — это как бы больше такая возможность поработать с товарищами в группе. Ну, скажем, у нас это Петах-Тиква, больше проникнуться, да, немножко выйти из десятки. И это возможность проделать эту же работу, присоединить к себе желание товарищей, позаботиться обо всех, прочувствовать всех, насколько из всех десяток почувствовать других товарищей. И также региональный конгресс, он, скажем, товарищи, которые разъезжаются по разным конгрессам, чтобы поддержать, да, в разные группы по всему миру. Это тоже святая работа. Та же самая работа, только немножко в другом виде.
2: Превратить эти статьи и материал, который мы изучаем, эти статьи, это не просто материал, который мы изучаем, здесь не университет, мы хотим реализовать это в нашей жизни, духовные советы, которые дает каббалист. И поэтому все время нужно прилагать усилия и вытащить свою дискету и вставить дискету Рабаша, Рава, товарищей и прилагать усилия, чтобы реализовывать их советы.
0: Да, превратить от изученного материала, да, из того, что как бы мы учим, в реализацию. А то, что касается регионального конгресса, как мы будем готовиться, так мы и телим, который подготовим, то и будет, на этом и будет конгресс. это будет содержанием конгресса.
2: Рав говорил на уроке, насколько праздники, особый период, есть окружающие света. Мы находимся в особый период времени, есть особый свет, который исходит из того, что множество товарищей усиленно работают, чтобы реализовать. Рабаш — это и есть конгресс. Здесь мы реализуем любовь к товарищам, построение сильного, мощного мирового окружения. И все, что мы делаем для этого, это в итоге и запускает все света, о которых Рав говорил, в праздники во время конгрессов.
0: Должны взять принципы Рабаша, использовать силу конгресса. Это очень сильная такая волна, которую надо к ней подготовиться и подготовить себя правильно и выяснить, в чем наша цель конгресса и куда мы хотим прийти. Все. И понимать, что без полной самоотдачи мы ничего не добьемся. Надо просто готовиться, чтобы полностью вложиться в конгресс, да? Отсюда и до самого конгресса.
2: Да, Рабаш не пишет о региональном конгрессе. То, что говорится во множестве народа величия царя. Наверное, это об этом, когда мы хотим включиться во всемировое кли.
0: Мы сейчас хотим сделать общее обсуждение, и мы хотим услышать от каждого товарища, который хочет поделиться, какие ожидания, какие мои ожидания от регионального конгресса, что, на что я надеюсь, что произойдет на региональном конгрессе с моей десяткой, вообще с моим регионом, и вообще с мировым Небарухом, с мировой группой. И мы, кто хочет поделиться, здесь поднимает руку, кто и со всего мира, там выставляйте знаки вопроса. И я еще хотел напомнить основу, откуда и родилось вот этот вот период, вот этот момент региональный. До этого в нашей жизни, в Небаруке, мы сосредоточили все наши усилия, молитвы и действия внутри десятки. Собственно, это получило свою кульминацию в мае. И видели, да? Почувствовали, как прекрасен Творец в десятке. Сейчас мы расширяем круг. Мы хотим вкусить и увидеть, как прекрасен Творец из того круга, который шире, чем моя личная десятка. Потому что каждый знает, что если бы у каждого была своя десятка и не было бы окружения, десятка бы вообще бы не удержалась. Мы разные состояния проходили, как отдельные люди, как десятки, но мы видим, что группа больше, чем десятка. Мы собрались здесь заложить основу группы всех тех, кто хочет идти по пути Бальсуляма. А группа строится из ячеек, десятки. Местные, региональные, мировые, да? Разные уровни, выше, чем сама десятка. Да, мы как угольки хотим соединить десятки с десятками, группы с группой, регион с регионом, пока не появится огромное пламя всего мирового кли. Сейчас время подготовки, касающейся регионов. И мы хотим сейчас помочь друг другу ощутить в сердце, что мы можем выиграть от этого усилия на региональном уровне. Да, первая наша ячейка — это десятка. Что выиграет регион, да и вообще весь Небарух мировой? То есть что мы ждем? Если мы не поставим высоких ожиданий, то мы не придем. Мы хотим поставить высокую планку, чтобы нам было о чем молиться. Ну, давайте, общее обсуждение. Кто там? Давайте, начали. Шамир начинает первый.
2: Да, мы выясняли это в десятке, когда мы смотрим на конгресс как на укрепление группы, группы Питахтиквы, Азии, Европы, весь мир, Америка. С другой стороны, выяснить, Что же нам мешает усилить группу? И как укрепить поручительство между нами в группе?
4: Питер.
5: Да, дорогие товарищи, добрый день. Действительно важная задача – это региональный конгресс провести, чтобы соединить сообщество не для того, чтобы, как раньше мы ходили на урок и вот чувствовали, что было раньше, а что новое мы ставим. Я считаю, что одна

0: Из основных проблем — это отсутствие того вклада в широкое распространение, в котором раньше все задействованы, участвовали, были. И вот здесь вопрос, каким образом мы можем соединяться, если раньше мы соединялись для распространения, для передачи другим, а нам самим пока нечего им особо отдать. Мы между собой не собраны. Может быть, поставить задачу таким образом, чтобы наше единство, которого нету, выросло до такого уровня, чтобы мы удостоились распространять. Спасибо.
1: Амен. Флорида.
2: Я надеюсь, что Северная Америка почувствует себя как единая семья, как единая группа. На самом деле, нахай.
3: Selamlar. Hep birlikte hazırlanıyoruz. Grubumuzun büyümesini çok istiyoruz.
4: Мы хотим, чтобы наша группа выросла. Мы вместе готовимся. Мы сейчас работаем над контентом, готовим уроки. Мы чувствуем возможность, что турецкая группа вырастет благодаря этому.
5: This regional gathering will be
2: региональные эти соединения, собрания будут первыми после долгого времени, и у нас есть надежда, что это зажжет стремление в сердцах, и мы увидим эту силу региональную. Я считаю, что это зерно, да, многих-многих таких соединений региональных. Да, и мы тогда, собственно, перенесем все то, что есть в Петах-Тикве.
4: Мы ожидаем, что мы достигнем самой мощной точки единства, и когда не будет у Творца выбора, кроме как раскрыться, что мы можем раскрыть его, и будет великий праздник любви.
6: Мы хотим, чтобы на этом конгрессе все десятки, все регионы, все мировой клип почувствовал особый духовный подъем, и чтобы это распространилось на весь мир, на все человечество, на 8 миллиардов, чтобы люди почувствовали, что есть свет в конце туннеля, есть надежда и есть замысел творения, есть Творец. Лихаим.
1: Лихаим. Хилель.
7: כן, אני חושב שאנחנו כולנו ראינו כמה חיות זה נותן להיות באזור.
4: Да, мы видели, сколько сил это дает. Были в Ашкелоне, в Хайфе. Будем надеяться, что это даст нам силы и динамику, желание. Еще несколько грамм атаки, и все, и мы войдем в духовное.
8: Hola, amigos. Sí, para este congreso espero que logremos una conexión tan fuerte dentro de nuestra región.
2: Hola, amigos. Я надеюсь, что на конгрессе мы достигнем такого сильного объединения в нашем регионе, что почувствуем величие Творца в сердце товарищей и повсюду, где у нас будут товарищи, будут вырастать все больше и больше вокруг точки в сердце, и сможем все больше и больше вести товарищей к свету и
1: Лехаим,
4: спасибо за все эти впечатления. Сегодня, после обеда, на дневном уроке в 3.45 и до 17.30 по времени Израиля, в каждом месте в мире, как вот объяснил Орн, соберется регион, начнет объединяться и в Петах-Тикве, и вообще в Израиле и по всему миру, везде, где это определено как регион, соберутся люди и будут параллельно и одновременно выполнять определенное действие, и в итоге мы все соберемся на трапезу Йорцит Рабаша, Мы хотим сейчас услышать всех ребят, которые организуют эти мероприятия во всем мире и в Израиле, здесь, в Петах-Тикве. Давайте начнем с наших ребят. Украина. Томми, пожалуйста.
9: Вітаю, друзі, вітаю, дякую за можливість поділитися враженнями. Це дійсно новий стан.
2: Спасибо за возможность поделиться. Это всегда новая возможность. Это новый шанс соединиться с Творцом. Это не то, что было до этого. Это не как большой конгресс, где ты там с легкостью чувствуешь себя маленькой песчинкой. И это не конгресс также десяток, где мы делаем там все только внутри себя. Тут мы выходим из себя, делаем нечто новое. Но в этот раз и так это как одно тело. И тут огромная ответственность лежит на каждом из нас.
9: И
2: наша команда работает каждый день с утра и до вечера. Действительно, это новая ступень и ответственность, которая исходит из важности, которая есть у товарищей, чтобы сделать что-то такое. Я думаю, что для каждого из нас это такой вот первый такого вида, типа конгресс, где ты чувствуешь, что ты сам его строишь, и у каждого есть возможность принять участие в этом и начать участвовать в подготовке. Очень легко так присоединиться к любой команде. Да, и мы делимся этим. И создаем так для себя, так что этот конгресс не будет тут в одном только месте, а будет повсюду, по всем регионам. И каждая десятка так вносит свою особую часть в подготовку, то, что называется региональный конгресс. Так что сегодня в течение дня мы посмотрим во время дневного урока. Мы также готовились несколько недель к этому уроку. Наша встреча очень важна, чтобы каждый принял участие. Мы почувствовали, что такое подготовка к региональному конгрессу.
4: Спасибо, Украина. На севере Америки тоже есть активность. Мы хотим перейти к USA Northeast. Пожалуйста.
10: Yes, thank you, friends. What a wonderful opportunity to be part of something so big. We have.
2: Да, спасибо. Какая есть потрясающая возможность принять участие в таком великом деле. У нас это суббота региональная, и Рав говорил о том, чтобы дать силы группе. Это действительно наша возможность вообще служить товарищам. Вот завтра, но это для Америки завтра, это сегодня. Давать подарок товарищам, перемешиваться еще с другими десятками, товарищи, как бы делятся и видео, и клипами здесь и сейчас. Это как бы, да, в нашем регионе. Я просто держу вас всех в своем сердце. Это самая лучшая группа, которую мы только построили. И если у вас есть возможность прийти на этот урок, ну, приходите, увидим вас, слухаем.
4: Спасибо, Нейт, и мы хотим услышать наших дорогих товарищей Руслан из Москвы, Алексей из Казахстана, организация.
11: Мы хотим с вами поделиться конгрессом, который предстоит у нас. Нормально? Ну, в нашем случае мы видим, как все товарищи по всему миру, вот Украина, мировое кли, подготовка ведется, то есть каждого товарища, каждой десятки, как мы прилагаем усилия. И в нашем случае региональный конгресс — это встреча также русскоязычного кли. Место выбрано Тбилиси, оно выбрано не просто так, так как это самое удобное место для всех товарищей. То есть сейчас вот уже мы где-то за регистрацией более 300 по Грузии. И с Алматы хочу сказать о том, что более 33 товарищей собрались также на конгресс, уже купили билеты, прошли регистрацию. все в преддверии подготовки, то есть будут киоски отдачи, которые готовят товарищи, у каждого уже есть свой тавкит, своя роль.

0: Визы. Очень активная подготовка идет. Да, и примерно месяц назад у нас была региональная суббота, где мы все русскоязычные клисты встречались в Зуме. Сегодня будет разослана ссылка на большой Зум, где собирается много сот товарищей, мужчин и женщин. В прошлый раз это было 600, даже 700 товарищей мужчин. И мы продолжим подготовку к конгрессу вместе. Так что встречаемся во время дневного урока в Зуме. Ссылка будет разослана. Лехаим.
1: לחיים, לחיים, לכל החברים. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לאירופה ונעבור
2: Мы хотим сейчас перейти к Европе. Так, Women Spain. Посмотрим, а там как организуется испанская клей.
3: Hola, amigos. Gracias por la oportunidad de compartir.
4: Здравствуйте, друзья. Спасибо за возможность поделиться. Испаноговорящая группа. Мы уже неделю готовимся к конгрессу. Мы все испанское кли. Мы встречаемся, даем важность конгрессу. Наша цель — это пробудить все точки в сердце Испании. У нас есть много десяток, Кабью, и даже из Литвы. Мы хотим укрепить наши кли, и завтра мы собираемся, продолжаем подготовку и поднимем важность конгресса и укрепим наше сообщество благодарностью Творцу за ту возможность, которую у нас есть, объединиться.
2: Сейчас мы хотим услышать, что происходит здесь, в Петах-Тикве. Эди и Натаниэль, пожалуйста. Как мы слышали сейчас на уроке, точка в сердце — это пробуждение свыше. А нам нужно сделать этот шаг снизу, со своей стороны. И Творец каждый раз как бы себя сокращает. И у меня не повезло, я участвую, да, на встрече команды контента. И я даже не знал, как это есть, да, что это такое региональный конгресс в Петах-Тикве. Ну что, каждое утро у нас есть. Что тут особенного тогда? У меня было ощущение, что до этого не участвовал, потому что до этого. Потому что каждый товарищ, он представитель десятки, проявил такую заботу так, что вокруг каждой десятки есть группа. И у нас в Петах-Тикве, я вдруг вижу, насколько мне не хватает услышать товарищей, почувствовать десятки. Потому что кроме моей десятки, то, что там-то я работаю сильно, а можно других еще десяток получить впечатление, это уже начало работать в команде контента. Я получил такой вообще толчок.
4: Да, и это воодушевление, оно сопровождает нас уже много дней, и сейчас можно использовать эту возможность завтра на нашей встрече. Мы хотим выяснить это и усилить это состояние, это ощущение, которое мы хотим достичь на нашем общем конгрессе. Что такое вообще этот регион Петах-Тикве? Что вообще такое это место? И мы согласились... А, простите, это не завтра, это сегодня. Мы хотим выяснить завтра. Действительно, уже будет другое мероприятие. Но сегодня мы хотим это выяснить на дневном уроке. И совершить это действие вместе. Поэтому мы хотим, чтобы все товарищи пришли, собрались, мужчины, женщины, чтобы здесь было очень объединяющее действие, чтобы мы почувствовали эту особую связь, которая существует между нами. Это огромное величие, которое мы должны достичь между нами. Необходим каждый товарищ. Каждый должен быть активным. И мы, отдел контента, мы почувствовали, насколько группа нас поддерживает, и мы, насколько мы должны все быть активными.
2: Мы хотим послушать, что происходит в израильском кли. Ари, Кадош,
5: Мадим.
2: В Израиле конгресс будет происходить в нескольких местах. Не просто так это называется.

0: пробуждение снизу, потому что на самом деле требуется очень много работы. Найти место, заботиться о еде, контент и многие другие вещи. И это мы все должны делать сами. А это не тот конгресс, куда мы приехали, и там все готово. Ничего не готово, мы должны сами позаботиться обо всем самим. Это требует от нас выйти из виртуального пространства в таком комфортном пространстве, в котором мы привыкли быть. Каждая десятка была сама по себе. Сейчас мы должны выйти и начать объединяться с группами и позаботиться о людях, которые не особо-то и в группах. Скажем, придут десятки, в которых десятки виртуальные и новички. И мы хотим выйти из себя и начать думать обо всех. И все это мы должны делать пробуждением снизу. И рекомендуем каждому товарищу, который находится в том или ином регионе, и не то, что он как бы принадлежит какой-то физической группе, но проверить, к чему он имеет отношение, созвониться с теми, кто организует конгресс, взять на себя какую-то обязанность. И когда у тебя есть какая-то обязанность, обязательство, ты на конгресс приходишь совсем по-другому.
1: Спасибо всем товарищам за то, что поделились. Мы хотели бы завершить семинаром, где обсудим, что именно я могу добавить, дать своей подготовкой к региональному конгрессу. Мы слышали товарищей, подруг со всего мира, что занятие вот этой подготовкой это очень важно для всех. Мы хотели бы сейчас выяснить между нами, вот в наших десятках, что я могу добавить подготовкой, участием и поддержкой товарищам, и созданием вообще вот этого регионального конгресса. Итак, что я могу дать, добавить региональному конгрессу? Семинар 6 минут.
0: Ну, как товарищи сказали, уже хиссарон, потребность захотеть это, дать пример. Участвовать, и как вот как сказали, это быть ответственным за всю десятку, чтобы все участвовали, все соединились. Как всегда, это молитва и общий личный пример.
1: Да, мы сегодня говорили много про хиссарон, его можно получить от группы, и мы увидели, что сколько сейчас прошло, полчаса, час, мы говорили об этом в группе, и вдруг ты смотришь на это по-другому. У тебя есть хиссарон к этому конгрессу. Все изменяется, реальность меняется, и так мы должны впечатляться от товарищей, давать воодушевление, силы. В общем, воодушевление, и так мы обретем кли для конгресса.
0: То есть приложить все силы сейчас на этапе подготовки в разных действиях, в молитве. Мы слышали также брать на себя какую-то функцию, да, по отношению ко всей группе.
1: Включаться, пропитаться атмосферой группы. Сейчас мы слышали всех товарищей, насколько они готовятся, сколько они всего делают, как они готовят себя, как они стремятся, как они готовят свой хиссарон. Поэтому мы должны все время добавлять еще усилия, чтобы добавить их стремление к этому конгрессу.
0: Вложиться в подготовку — это значит присоединиться к подготовке к этому региональному конгрессу.
1: Нужно сплотить всю десятку вокруг конгресса, чтобы десятка была сплоченной, чтобы достигла общих сил на конгрессе, чтобы в конгресс вошли все вместе. И сейчас есть период подготовки. Время собираться вместе.
0: Веста называется «Пробуждение снизу». И у нас есть возможность сейчас и во время подготовки, и время, и праздник Суккот в добрый час, для того, чтобы почувствовать, что мы строим следующую ступень.
2: И
0: идем на что-то, что нам неизвестно еще и не очень-то понятно. И надо ощутить, что это зависит от каждого из нас. Что мы подготовим, то и получим.
1: Мы говорили в десятке о том, что нужно взять какие-то функции как десятка на конгрессе, что-нибудь важное. И сейчас, и сегодня после обеда дух конгресса больше раскрывается, и это может дать нам дополнительные силы, чтобы сделать это. Поэтому я предлагаю, чтобы на этой неделе мы взялись за это серьезно.
0: Вопрос, что зависит от меня. Я думаю, что я полностью согласен с Йоавом. Брать на себя какую-то функцию, не обязательно, кстати, на самом конгрессе, а вот я как бы возбуждаю десятку, посылаю сообщения, возбуждаю важность, я зажигаю огонь, да, что я прошу помощи. То есть тут много что можно делать, а главным образом, чтобы сработал стыд. Ну а я-то где? Но на меня, например, это все работает.
1: Я тоже согласен, что стоит взять нам какую-то должность, какую-то функцию, вокруг которой мы сможем сплотиться во время подготовки. И лыхаем за товарища из нашей десятки, который уже месяц этим занимается. Может быть, стоит его послушать.
0: Надо еще добавить молитву, требовать успеха товарищей, успеха объединения, где чтобы нам удалось привлечь всех товарищей в подготовку как десятку и действительно повлиять со стороны десятки на другие десятки и так задействовать все это тело.
1: Каждый должен чувствовать ответственность за десятку, за мировой кли и стараться пробуждать их как можно больше. Друзья, у нас есть много новостей. В этом году много нового. Мы хотели всех собрать на День единства 1 октября, устроить такой день объединения, День единства, но не только вокруг учебы, как мы привыкли, будет и учеба, конечно. Я хочу сказать так, и товарищи пусть добавят, что нового у нас есть в этом году. Прежде всего, десятки товарищей, которые учатся уже, сотни товарищей, которые учатся уже десятки лет, и этого явления еще не было в истории. Ну, вообще люди не жили так долго раньше, сколько лет мы учимся. И есть у товарищей много опыта, и этот опыт мы хотим передать. И мы хотим сесть и обсудить, как товарищи, которые учатся десятки лет, как они передают свой опыт новым товарищам. И их тоже не было такого количества в истории. У нас есть 6 тысяч товарищей, которые учатся каждый день. Я не говорю там о тех, кто вокруг, но ежедневно, тем или иным способом, мы открыли 3 как бы пояса — утром, днем, вечером. Есть такие, кто 2 или 3 раза в день даже учатся. И это тоже то, что мы хотели обсудить. У нас есть сообщество молодых, тоже впервые в истории. Нужно посмотреть, как можно дать им больше места, как можно обмениваться опытом, и как все организации, и все сообщество. Мы помним, как Рав тут растил каждого, давал каждому какую-то должность, роль какую-то, ждал 20 лет, пока что-то получится. И если каждый из нас не будет это делать, как это вообще произойдет? У нас есть вообще новые формы преподавания науки Хабала, об этом мы тоже хотим поговорить. Есть действительно возможность обратиться к широкой аудитории такими форматами, которые мы еще не пробовали. Не знаю, получится ли у нас, но мы видели и из урока тоже, что мы должны пытаться. Тот, у кого есть точка в сердце, наверняка придет сюда. Но вот эти формы мы еще не пробовали, и это мы тоже хотели бы обсудить. Давайте скажем так, у нас есть три блока. Мы тут будем 10 часов с 9 утра и до 7 вечера. И в конце дня мы закончим трапезой, ушпизин. Итак, первая часть — это поделиться знанием, опытом того, что здесь происходит. Вторая часть — это будет виртуальная такая экскурсия, путешествие. Тут будут много людей в мире. Мы хотим показать буквально камерой, что новое есть в нашем здании, это основа всего. Без этого здания, без этого строения у нас нет ничего. И третья часть — это будет мозговой штурм. Мы проводим это уже много лет, и это очень важный день, поэтому каждый, кто чувствует, что он хочет участвовать в этом действии, у кого есть больше ответов, чем вопросов, чем ответов, не то, что здесь кто-то что-то организует, нет такого. Но мы должны вместе подумать, как, с одной стороны, у нас есть много таких задач, которые мы должны решить, много вопросов. С другой стороны, мы хотим собраться и дать уверенность каждому. И обрести уверенность можно только, если человек участвует в этом действии. Мы приглашаем всех 1 октября собраться здесь, в этом здании, тут есть место для всех, и каждый, кто приснится, будем очень рады. Это понятно, что это не выходной день за границей, там Северная Америка или Южная, для них не очень удобное время, но мы выбрали этот праздничный день, постарайтесь, все, кто могут присоединиться в этот день.
0: Да, перед нами сейчас стоит огромная задача. Мы хотим восполнить весь этот проект до Большого конгресса в феврале. И гораздо больше. Это оказалось гораздо большей задачей, чем думали. Поэтому этот день — это гораздо больше, чем как бы, чтобы поделиться. Это как бы еще дать попутный ветер всему мировому кли во весь этот процесс. Я просто чувствую, что если не будет здесь, это как чудо со стороны Творцов, чтобы эти все вещи как бы выстроились точным образом. Да, под его управлением будет очень трудно вообще выполнить эту задачу. А я уверен, что мы можем. И все мы знаем, что когда мы вместе мобилизуемся, то достаточно выражения в сердце, когда мы хотим, чтобы это случилось. Мы видим, как меняются условия. Запишите в дневнике 1 октября групповое действие. И я часть этого, и я прихожу.
1: Давайте подумаем о Руи, который руководит этим большим проектом. Каким проектом, спрашивают, проект строения вот этого терминала мысли, вот этого кафе? Много изменений здесь происходит, и вот в этот день единства мы показываем это, покажем все это очень подробно, но дело не в том, чтобы просто показать, а в том, чтобы мы вместе вошли, вместе вот в этот процесс и дали бы духовные силы рядом с этими камнями, стеклами, материалами, строительством. Очень важно, чтобы весь Бней Барух вошел в каждый

0: שלום חברים, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור מיוחד לציון יום
1: Здравствуйте, חברים, мы начинаем урок, посвящённый дню смерти Рабаша. День ухода Рабаша.
0: אנחנו כבר ציינו וזה התאריך
1: уже говорили это в пятницу, но сейчас дата по еврейскому календарю. И для нас очень важно посвятить целый день, чтобы с серьезностью отнестись
0: к
1: тому, кто очень важен нашему раву, так же, как он следовал за своим учителем. Почитаем статью и включимся в то великого духом человека. Итак, этот урок основан на статье «Цель группы», первая статья, в первом томе трудов Рабаша, на 11 странице. Почитаем статью в десятках. И это первая статья, которую Рабаш написал по просьбе Рава. Статья о группе, статья, предназначенная для группы, для нас. И почитаем ее будто в первый раз вместе. Почувствуем, как Рабаш ее писал для нас. А затем мы начнем урок с Равом от 19 сентября. От 20 сентября 2002 года. И затем продолжим урок встречи с руководством. Пройдем выяснение в преддверии подготовки к региональному конгрессу и будем продолжать это и на дневном уроке. Это будет региональная суббота, то, что называется, и закончим трапезой, посвященной Рабашу. Итак, начинаем с чтения. Пожалуйста, 8 минут на статью.
2: Цель группы 1. Мы собрались здесь, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Бара Сулама, по пути, указывающему, как подняться по ступеням человека, а не оставаться в состоянии животного. Как сказали наши мудрецы о стихе: «И вы, овцы мои, овцы пасты мои, вы есть человек. Вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком, что является высказыванием Ражби». И чтобы понять, что такое ступень человека, приведем здесь высказывание наших мудрецов о стихе: «Послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи, заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек». И спрашивает Гмара: «Что значит «ибо в этом весь человек»?» Сказал Раби Элазар, сказал Творец: «Весь мир создан только ради этого», что означает, что весь мир создан только ради трепета перед Творцом. И следует понять, что такое трепет перед Творцом. Ведь получается, что это является причиной, по которой был создан мир. И известно из всех высказываний наших мудрецов, что причиной творения было желание насладить свои создания. То есть Творец хотел насладить создания, чтобы они чувствовали себя счастливыми в мире. А здесь мудрецы сказали о стихе: «Ибо в этом весь человек», что причина творения есть трепет перед Творцом.
1: Однако, согласно тому, что объясняется в книге «Дарование Торы», и это написано там, причина, по которой творения не получают блага и наслаждения, несмотря на то, что это является причиной творения, есть различия по форме между Творцом и творениями. Ведь Творец — дающий, а творение — получающее. Есть правило, что ветви уподобляются своему корню, от которого эти ветви родились. А поскольку получение невозможно в нашем корне, то есть Творец не обладает хиссароном, потребностью, чтобы он нуждался в получении чего-либо для наполнения своего хиссарона. Поэтому, когда человек должен быть получающим, он испытывает неприятное чувство. Поэтому всякий человек стыдится есть хлеб милости. И чтобы исправить все это, надо было создать мир, где мир «Олам» означает свойство скрытия, «Элем», потому что благо и наслаждение должны быть скрыты. Для чего? Ответ — для трепета. То есть, чтобы у человека был трепет перед использованием своего получающего кли, называемого эгоистической любовь.
2: Что означает, что человек будет избегать получать наслаждение из-за того, что он желает его, и у него будет сила преодоления страсти к тому, чего он страстно желает. А он будет принимать наслаждения, из которых вырастает отрада для Творца, что означает, что творение желает отдавать Творцу. И у него будет трепет перед Творцом, то есть он будет бояться получать ради собственной выгоды, потому что такое получение наслаждения, когда человек получает ради собственной выгоды, отдаляет его от слияния с Творцом. Поэтому, когда человек исполняет какую-либо заповедь из заповедей Творца, он должен направлять себя на то, чтобы эта заповедь принесла ему чистые мысли, чтобы он захотел отдавать Творцу тем, что он исполняет заповедь Творца. Как сказали наши мудрецы, Раби Хананья бен Акашия говорит: «Хотел Творец удостоить, также очистить Израиль, поэтому умножил им Тору и заповеди».
1: Поэтому мы собираемся здесь, чтобы основать общество, в котором каждый из нас будет идти в этом духе отдачи Творцу. А чтобы прийти к отдаче Творцу, нужно до этого начать отдавать человеку, что называется любовью к ближнему. А любовью к ближнему возможно только при отмене себя. То есть каждый должен быть в низком состоянии, с одной стороны. А с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец дал нам возможность, чтобы мы могли войти в общество, в котором у каждого из нас есть лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами. И хотя мы еще не достигли этой цели, но у нас есть желание достичь этой цели. Это тоже должно быть важным для нас, хоть мы еще и находимся в начале пути. Но мы надеемся, что достигнем этой возвышенной цели.
3: זה כל פעם נותן התפעלות חדשה.
2: Это всякий раз дает воодушевление заново, когда мы читаем первую статью нашего учителя. И действительно, смотрите, как он вложил в короткую статью просто весь процесс, как это выглядит, как творение должно работать, что такое отмена, что такое окружение, что такое величие Творца, отдача, все, все в одной статье. И великая честь читать вместе эту статью каждый раз.
1: Тут Рабаш сразу же раскрывает весь путь, что означает слиться с Бааль-Сулямом, и насколько именно трепет является основным ключом. И насколько мы сможем сформировать трепет, то, соответственно, почувствуем страх от получения ради получения.
4: Перейдем
1: к уроку.
2: Цель группы, 142-я страница. Когда я пришел к Рэбе, через год, полтора, не помню. Я спросил его, я уже был немножко близок к нему, ездил с ним в разные места, возил его, служил ему. Через полгода я был с ним в больнице, когда он попал, у него было воспаление легких, воспаление уха. Я почувствовал после... Через год, что есть что-то, что, может быть, охлаждает меня, останавливает в продвижении. Я спросил его, что делать дальше, потому что есть какое-то, как сказать, рутина. И тело, может быть, согласно на это, но если я смотрю немножечко объективно со стороны на себя, я вижу, что так можно оставаться еще 20-30 лет. И конкретно что делать? Все в порядке, я приезжаю, у меня есть учитель, я с ним езжу на море, возвращаюсь, учусь с ними, задаю все время ему, что мне хочется, получаю ответы более-менее. Как бы получается какой-то хасидизм такой вроде. Хасид и рав, может быть, немножечко особенным образом, но все-таки есть какое-то спокойствие, которое опускается что так на меня. А он сказал, что этого недостаточно. Если буду я и он, что есть этап, что какой бы ученик ни был, кроме особых случаев, которые были в истории, но человек обязан получить впечатление, воодушевление, добавку желания от своего окружения. Потому что недостаточно то, что дают ему свыше, то есть в нем пробуждают решимо, из-за того, что мы в общем, каждый из нас, часть Адама Ришона, общей души. И мы должны вернуться в состояние, когда мы соединены вместе в то общее кли, которое называется Адам, или душа, или творение. И для того, чтобы стремиться к этому состоянию, просто как железные опилки к магниту, нужно, чтобы этот магнит, к которому мы стремимся, наш корень, действовал на тебя от своей природы. Ты один, он должен действовать на тебя всеми остальными силами во всех душах, которые включают его. И как человек приводит на себя в действие такую силу? Только когда он в этом мире соединяется еще с людьми, которые находятся тоже в том же направлении, в том же желании, мнения которых и его мнения подобны. И так он как бы может продвигаться. То есть усиливать желание к корню, вернуться к корню. И когда я спросил его, ну так а что делать? Ну, погоди, подождем и увидим. Уже согласно тому, как у него было там в его синагоге, доме собрания, хасиды, которые остались в наследство от учеников Бааля Сулама и их сыновья, которые остались, и они на самом деле не являются учениками, перед которыми стоит эта цель. И тогда я поехал в Тель-Авив, в институт, начал там преподавать, оттуда пришло много людей, и из этого возникла группа. И на самом деле, благодаря группе, я рассказываю только о себе, я прошел очень важный этап вперед, а потом все же этапы, когда человек может продвигаться и в одиночку. Почему он пишет здесь статью «Цель группы, не цель человека»? Потому что если человек, который находится в группе, ставит перед собой какую-то цель, которая отличается от цели группы, он просто должен знать, что из этого у него не получится ничего. Потому что группа, которая находится вокруг него, в любом случае будет действовать на него так, что он хочет он того или нет, он примет ее цель. Он должен будет принизить себя, смириться перед группой, осознанно или неосознанно. Поэтому человек должен работать с группой, найти такое общество, которое кажется ему, представляется ему, из его проверок, насколько он способен проверить, что цель группы является истинной целью, потому что цель группы, цель окружения, это в конечном счете будет его целью. Так он хочет он или нет, он это примет. Поэтому он пишет цель группы. Если человек находит такую группу, такое общество, то уже у него есть другая работа. Как получить воодушевление от группы как можно больше? Мы знаем, мы находимся в нашей группе. Есть вещи, которые мы получаем от группы, есть вещи, которые мы не очень принимаем. И как-то впечатляемся от этого или от другого. В статье «Свобода воли», «Свобода», Бааля Сулам пишет, что единственный выбор, который есть у человека, это впечатляться от группы, то есть получить дополнительную силу, чем он впечатляется относительно цели. Почему? Потому что мы создали какой-то процесс развития, прошли какой-то процесс развития в течение всех поколений, кругооборотов. Каждый совершил много кругооборотов, пока не пришел к нынешнему кругообороту, и мы сидим здесь. И в этих кругооборотах мы на каждом кругообороте развивались, с помощью чего у нас есть общее желание получать, которое называется сердце. Есть внутри этого желания получать сердце, есть внутри него разные желание. Человек входит в общество всякий раз, на каждом кругообороте, а общество получает добавку желаний, добавку направлений для развития. Пока они приходят к кругообороту, когда ему дают возможность выбрать общество, группу, общество, которое развивается относительно духовного, относительно по сравнению со всеми остальными другими целями. И говорит там Бааля Сулам в этой статье, статья «Свобода», «Свобода воли», что это единственный выбор человека. Из-за того, что у нас есть решимо, которая называется «точка в сердце». И это решимо пробуждают свыше с помощью общего окружающего света и частного, который опускается к человеку. То есть человек пробуждается относительно Творца. Творец дает ему свечение свыше, человек пробуждается относительно Творца. Это пробуждение свыше. Мы, каждый из нас, почувствовал это, что вдруг он хочет знать, зачем я живу, почему я живу, Этот вопрос вытекает из того, что Творец светит ему и привлекает его к себе. Но этого недостаточно. После того, как есть пробуждение свыше, человек должен пойти и добиться дополнительных сил для продвижения, которые будут уже за его счет, а не за счет Творца. После этого пробуждения свыше Творец может оставить человека. Он дает человеку еще пробуждение, он держит его несколько месяцев, иногда несколько лет, всякий раз дает ему пробуждение. Но это пробуждение, которое, по сути дела, почти не продвигают человека. Продвигаться можно только с помощью того, что человек сам будет искать группу, от которой он будет впечатляться и получать от нее силы, и пользоваться этими силами, чтобы самому продвигаться, пройти несколько шагов к Творцу. Как это работает? Почему человек может получить силы от группы? Потому что он находится в группе, он находит группу, в которой тоже есть, допустим, 20-30 товарищей, каждый из которых будет получать, получил пробуждение свыше, как он получил от Творца. То есть у каждого из этих людей есть горящая точка в сердце, толкающая их или привлекающая их к Творцу. Эти точки, эти силы, которые Творец дал им, каждому из его товарищей, они тоже могут быть товарищи очень слабые, которые сами не могут продвигаться и толкать себя к Творцу. Но Творец каждому из них дал пробуждение свыше. Человек может собрать от каждого из своих товарищи эти пробуждения, и они будут для него как дополнительные силы, с помощью которых он действительно сам называется, что продвигает себя, приближает себя к Творцу. В этом все дело. Что это значит, что он приближает себя к Творцу? Творец называется Высший Свет, который наполняет кли Адама Ришона. И этот кли включается, состоит из разных душ. То есть, если человек берет свою группу, допустим, 20-30 человек, где уже есть пробуждение в каждом кли, и приближает себя к ним так, чтобы они были как одно целое, то уже у него есть какая-то доля Адама Ришона, общей души, и Творец занимается этой долей, этой частью, и хочет особенно приблизить, исправить эту часть к себе, чем плохо. То есть тут мы видим, что все зависит, по сути дела, приближение человека к правильной группе, к товарищам, в которых он тоже нашел пробуждение, к божественному, к духовному. В этом весь фокус наш. На самом деле нет в нашей жизни больше, что делать, кроме как это действие, приблизить себя к каждому, в ком тоже есть искра свыше, точка в сердце, которую Творец осветил эту точку. И привлекает человека наверх. Тот, кто я вижу, согласно моему зрению, не нужно больше того. Если я вижу таких людей, я, насколько возможно, должен соединяться с ними больше, и это называется, что я делаю для себя группу. И тогда у меня есть силы, с помощью которых я могу продвигаться. Абсолютная иллюзия, если человек думает, что с помощью собственных сил, не соединяясь с другими, он способен сделать хоть один шаг, хоть один уровень наверх, продвинуться к цели. Может быть, он будет умнее, может быть, он будет понимать больше своим разумом, но это будет науки среди других народов веры, это просто будет знание, наука не духовная. Духовность можно получить только от того, что я присоединяю к своему кли второе, третье, четвертое других людей, потому что Адам Ришон — это общее, включающее в себя все души кли. Если я не присоединю к своим душам другие души, я просто не могу иначе расти. Не могу. Мы видим также от процесса, который проходит выше и нижний, с помощью чего растет выше, с помощью того, что присоединяет к себе хисароны нижнего, включая внутрь себя хисароны нижнего, с помощью них он может получить свыше мад.
0: Шалом, хаверим, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור מיוחד לציון יום.
1: Здравствуйте, хаверим, мы начинаем урок, посвященный дню смерти Рабаша. День ухода Рабаша. Мы уже говорили это в пятницу, но сейчас дата по еврейскому календарю. И для нас очень важно посвятить целый день, чтобы с серьезностью отнестись того, кто очень важен нашему раву, так же, как он следовал за своим учителем. Почитаем статью и включимся в то великого духом человека. Итак, этот урок основан на статье «Цель группы», первая статья, в первом томе трудов Рабаша, это на 11 странице. Почитаем статью в десятках. И это первая статья, которую Рабаш написал по просьбе Рава. Статья о группе, статья, предназначенная для группы. Для нас. И почитаем ее будто в первый раз вместе. Почувствуем, как Рабаш ее писал для нас. А затем мы начнем урок с Равом от 19 сентября. От 20 сентября 2002 года. И затем продолжим урок встречи с руководством. Пройдем выяснение в преддверии подготовки к региональному конгрессу и будем продолжать это и на дневном уроке. Это будет региональная суббота, то, что называется, и закончим трапезой, посвященной Рабашу. Итак, начинаем с чтения. Пожалуйста, 8 минут на статью.
2: Цель группы 1. Мы собрались здесь, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Барасулама, по пути, указывающему, как подняться по ступеням человека, а не оставаться в состоянии животного. Как сказали наши мудрецы о стихе: «И вы, овцы мои, овцы пасты мои, вы есть человек. Вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком, что является высказыванием Рашби». И чтобы понять, что такое ступень человека, приведем здесь высказывание наших мудрецов о стихе: «Послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи, заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек». И спрашивает Гмара: «Что значит «ибо в этом весь человек»?» Сказал Раби Элазар, сказал Творец: «Весь мир создан только ради этого», что означает, что весь мир создан только ради трепета перед Творцом. И следует понять, что такое трепет перед Творцом. Ведь получается, что это является причиной, по которой был создан мир. И известно из всех высказываний наших мудрецов, что причиной творения было желание насладить свои создания. То есть Творец хотел насладить создания, чтобы они чувствовали себя счастливыми в мире. А здесь мудрецы сказали о стихе: «Ибо в этом весь человек», что причина творения есть трепет перед Творцом.
1: Однако, согласно тому, что объясняется в книге «Дарование Торы», и это написано там, причина, по которой творения не получают блага и наслаждения, несмотря на то, что это является причиной творения, есть различие по форме между Творцом и творениями. Ведь Творец — дающий, а творение — получающее. Есть правило, что ветви уподобляются своему корню, от которого эти ветви родились. А поскольку получение невозможно в нашем корне, то есть Творец не обладает хиссароном, потребностью, чтобы он нуждался в получении чего-либо для наполнения своего хиссарона. Поэтому, когда человек должен быть получающим, он испытывает неприятное чувство. Поэтому всякий человек стыдится есть хлеб милости. И чтобы исправить все это, надо было создать мир, где мир «Олам» означает свойство скрытия, «Элем», потому что благо и наслаждение должны быть скрыты. Для чего? Ответ — для трепета. То есть, чтобы у человека был трепет перед использованием своего получающего кли, называемого эгоистической любовь.
2: Что означает, что человек будет избегать получать наслаждение из-за того, что он желает его, и у него будет сила преодоления страсти к тому, чего он страстно желает. А он будет принимать наслаждения, из которых вырастает отрада для Творца, что означает, что творение желает отдавать Творцу. И у него будет трепет перед Творцом, то есть он будет бояться получать ради собственной выгоды, потому что такое получение наслаждения, когда человек получает ради собственной выгоды, отдаляет его от слияния с Творцом. Поэтому, когда человек исполняет какую-либо заповедь из заповедей Творца, он должен направлять себя на то, чтобы эта заповедь принесла ему чистые мысли, чтобы он захотел отдавать Творцу тем, что он исполняет заповедь Творца. Как сказали наши мудрецы, Раби Хананья бен Акашия говорит: «Хотел Творец удостоить, также очистить Израиль, поэтому умножил им Тору и заповеди».
1: Поэтому мы собираемся здесь, чтобы основать общество, в котором каждый из нас будет идти в этом духе отдачи Творцу. А чтобы прийти к отдаче Творцу, нужно до этого начать отдавать человеку, что называется любовью к ближнему. А любовь к ближнему возможна только при отмене себя. То есть каждый должен быть в низком состоянии, с одной стороны. А с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец дал нам возможность, чтобы мы могли войти в общество, в котором у каждого из нас есть лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами. И хотя мы еще не достигли этой цели, но у нас есть желание достичь этой цели. Это тоже должно быть важным для нас, хоть мы еще и находимся в начале пути. Но мы надеемся, что достигнем этой возвышенной цели.
3: זה כל פעם נותן התפעלות חדשה.
2: Это всякий раз дает воодушевление заново, когда мы читаем первую статью нашего учителя. И действительно, смотрите, как он вложил в короткую статью просто весь процесс, как это выглядит, как творение должно работать, что такое отмена, что такое окружение, что такое величие Творца, отдача, все, все в одной статье, и великая честь читать вместе эту статью каждый раз.
4: По Яшар Рабаш потеахет эт кола дерех.
1: Тут Рабаш сразу же раскрывает весь путь, что означает слиться с Бааль Суламом, и насколько именно трепет является основным ключом. И насколько мы сможем сформировать трепет, то, соответственно, почувствуем страх от получения ради получения.
5: Перейдем
1: к уроку.
2: Цель группы, 142-я страница. Когда я пришел к Рэбе, через год, полтора, не помню, я спросил его, я уже был немножко близок к нему, ездил с ним в разные места, возил его, служил ему. Через полгода я был с ним в больнице, когда он попал, у него было воспаление легких, воспаление уха. Я почувствовал после, через год, что есть что-то, что, может быть, охлаждает меня, останавливает в продвижении. Я спросил его, что делать дальше, потому что есть какое-то, как сказать, рутина. И тело, может быть, согласно на это, но если я смотрю немножечко объективно со стороны на себя, я вижу, что так можно оставаться еще 20-30 лет. И конкретно что делать? Я все в порядке, я приезжаю, у меня есть учитель, я с ним езжу на море, возвращаюсь, учусь с ними, задаю все время ему, что мне хочется, получаю ответы более-менее. Как бы получается какой-то хасидизм такой вроде. Хасид и рав, может быть, немножечко особенным образом, но все-таки есть какое-то спокойствие, которое опускается что-то так на меня. А он сказал, что этого недостаточно. Если буду я и он, что есть этап, что какой бы ученик ни был, кроме особых случаев, которые были в истории, но человек обязан получить впечатление, воодушевление, добавку желания от своего окружения. Потому что недостаточно то, что дают ему свыше, то есть в нем пробуждают решимо, из-за того, что мы в общем, каждый из нас, часть Адама Ришона, общей души. И мы должны вернуться в состояние, когда мы соединены вместе в то общее кли, которое называется Адам, или душа, или творение. И для того, чтобы стремиться вот к этому состоянию, просто как железные опилки к магниту, нужно, чтобы этот магнит, к которому мы стремимся, наш корень, действовал на тебя от своей природы. Ты один, он должен действовать на тебя всеми остальными силами во всех душах, которые включают его. И как человек приводит на себя в действие такую силу? Только когда он в этом мире соединяется еще с людьми, которые находятся тоже в том же направлении, в том же желании, мнения которых и его мнения подобны. И так он как бы может продвигаться. То есть усиливать желание к корню, вернуться к корню. И когда я спросил его, ну так а что делать? Ну, погоди, подождем, мы увидим. Уже согласно тому, как у него было там в его синагоге, в доме собрания, хасиды, которые остались в наследство от учеников Бааля Сулама и их сыновья, которые остались, и они на самом деле не являются учениками, перед которыми стоит эта цель. И тогда я поехал в Тель-Авив, в институт

группе ставит перед собой какую-то цель, которая отличается от цели группы. Он просто должен знать, что из этого у него не получится ничего. Потому что группа, которая находится вокруг него, в любом случае будет действовать на него так, что он хочет он того или нет, он примет ее цель. Он должен будет принизить себя, смириться перед группой, осознанно или неосознанно. Поэтому человек должен работать с группой, найти такое общество, которое кажется ему, представляется ему, из его проверок, насколько он способен проверить, что цель группы является истинной целью, потому что цель группы, цель окружения, это в конечном счете будет его целью. Так он хочет, он или нет, он это примет. Поэтому он пишет цель группы. Если человек находит такую группу, такое общество, то уже у него есть другая работа. Как получить воодушевление от группы как можно больше? Мы знаем, мы находимся в нашей группе. Есть вещи, которые мы получаем от группы, есть вещи, которые мы не очень принимаем. И как-то впечатляемся от этого или от другого. В статье «Свобода воли», «Свобода», Бар-Сулам пишет, что единственный выбор, который есть у человека, это впечатляться от группы, то есть получить дополнительную силу, чем он впечатляется относительно цели. Почему? Потому что мы создали какой-то процесс развития, прошли какой-то процесс развития в течение всех поколений, кругооборотов. Каждый совершил много кругооборотов, пока не пришел к нынешнему кругообороту, и мы сидим здесь. И в этих кругооборотах мы на каждом кругообороте развивались, с помощью чего у нас есть общее желание получать, которое называется сердце. Есть внутри этого желания получать сердце, есть внутри него разные желание. Человек входит в общество всякий раз, на каждом кругообороте, а общество получает добавку желаний, добавку направлений для развития. Пока они приходят к кругообороту, когда ему дают возможность выбрать общество, группу, общество, которое развивается относительно духовного, относительно по сравнению со всеми остальными другими целями. И говорит там Бар-Сулам в этой статье, статья «Свобода», «Свобода воли», что это единственный выбор человека. Из-за того, что у нас есть решимо, которая называется точка в сердце. И это решимо пробуждают свыше с помощью общего окружающего света и частного, который опускается к человеку. То есть человек пробуждается относительно Творца. Творец дает ему свечение свыше, человек пробуждается относительно Творца. Это пробуждение свыше. Мы, каждый из нас, почувствовал это, что вдруг он хочет знать, зачем я живу, почему я живу. Этот вопрос вытекает из того, что Творец светит ему и привлекает его к себе. Но этого недостаточно. После того, как есть пробуждение свыше, человек должен пойти и добиться дополнительных сил для продвижения, которые будут уже за его счет, а не за счет Творца. После этого пробуждения свыше Творец может оставить человека. Он дает человеку еще пробуждение, еще пробуждение. Он держит его несколько месяцев, иногда несколько лет. Всякий раз дает ему пробуждение. Но это пробуждение, которое, по сути дела, почти не продвигают человека. Продвигаться можно только с помощью того, что человек сам будет искать группу, от которой он будет впечатляться и получать от нее силы, и пользоваться этими силами, чтобы самому продвигаться, пройти несколько шагов к Творцу. Как это работает? Почему человек может получить силы от группы? Потому что он находится в группе, он находит группу, в которой тоже есть, допустим, 20-30 товарищей, каждый из которых получил пробуждение
свыше. Как он получил от Творца? То есть у каждого из этих людей есть горящая точка в сердце.

0: что-то толкающее их или привлекающее их к Творцу. Эти точки, эти силы, которые Творец дал им, каждому из его товарищей, они тоже могут быть товарищи очень слабые, которые сами не могут продвигаться и толкать себя к Творцу. Но Творец каждому из них дал пробуждение свыше. Человек может собрать от каждого из своих товарищи эти пробуждения, и они будут для него как дополнительные силы, с помощью которых он действительно сам называется, что продвигает себя, приближает себя к Творцу. Об этом все дело. Что это значит, что он приближает себя к Творцу? Творец называется Высший Свет, который наполняет кли Адама Ришона. И это кли включается, состоит из разных душ. Если человек берет свою группу, допустим, 20-30 человек, где уже есть пробуждение в каждом кли, и приближает себя к ним так, чтобы они были как одно целое, то уже у него есть какая-то доля Адама Ришона, общей души, и Творец занимается этой долей, этой частью, и хочет особенно приблизить, исправить эту часть к себе, чем плохо. То есть тут мы видим, что все зависит, по сути дела, приближение человека к правильной группе, к товарищам, в которых он тоже нашел пробуждение, к божественному, к духовному. В этом весь фокус наш. На самом деле нет в нашей жизни больше, что делать, кроме как это действие, приблизить себя к каждому, в ком тоже есть искра свыше, точка в сердце, которую Творец осветил эту точку. И привлекает человека наверх. Тот, кто я вижу, согласно моему зрению, не нужно больше того. Если я вижу таких людей, я, насколько возможно, должен соединяться с ними больше, и это называется, что я делаю для себя группу. И тогда у меня есть силы, с помощью которых я могу продвигаться. Абсолютная иллюзия, если человек думает, что с помощью собственных сил, не соединяясь с другими, он способен сделать хоть один шаг, хоть один уровень наверх, продвинуться к цели. Может быть, он будет умнее, может быть, он будет понимать больше своим разумом, но это будет науки среди других народов веры, это просто будет знание, наука, не духовность. Духовность можно получить только от того, что я присоединяю к своему кли второе, третье, четвертое других людей, потому что Адам Ришон — это общее, включающее в себя все души кли. Если я не присоединю к своим душам другие души, я просто не могу иначе расти. Не могу. Мы видим также от процесса, который проходит выше и нижний. С помощью чего растет выше? С помощью того, что присоединяет к себе хисароны нижнего, включая внутрь себя хисароны нижнего, с помощью них он может получить свыше мад, добавку блага, и так вырастить больше свой уровень. То есть нет никакого способа продвижения, кроме как за счет товарищей, от которых я беру части их души и соединяю к своей, присоединяю к своей душе. В общем, в окончательном исправлении все души соединяются вместе, общий кли, который называется Адам. Но, по крайней мере, если я делаю сейчас немного в чем-то, я увеличиваю свою кли с помощью соединения с другими, благодаря этому мой кли становится больше, и тогда благо в нем всякий раз добавляется, и тогда называется, что я поднимаюсь. Духовный подъем называется просто увеличение моего кли за счет соединения с другими. Если мы находимся в группе, где мы видим, что не действует для соединения, что есть в нем силы, которые обратны, они действуют на разрушение, чтобы разрушить объединение, если в группе находятся или в обществе, такие, кто начинает ставить себе другие цели, чем соединиться с Творцом. Если глава группы тянет людей к себе, а не направляет их на Творца, делает из себя гуру или что-то, эти вещи совершенно негодны. И тогда от таких обществ мы должны убегать и искать действительно товарищи, которые направлены только на Творца, на поиск дополнительной духовной силы. Да. Хочешь сказать что-то?
1: Да.
2: Осознанно или неосознанно человек всегда получает влияние от группы.
0: Человек получает осознанно или неосознанно воздействие группы, мы это видим из нашей жизни. Да. То есть в статье «Свобода выбора», статья «Свобода» иногда так называется, так называется. Балисулам говорит, что наш выбор не выбрать, как впечатляться от группы. Наш выбор — это выбор группы. После того, как ты выбрал группу, общество, и вошел в него, ты соединился с ним, все, что есть в нем, изливается на тебя, в тебя, хочешь ты того или нет. На это ты уже совершенно этим не владеешь. Это не твой выбор. Снова, откуда это исходит? Это исходит из высшего корня, от того, что в Адаме Ришоне мы все соединены. А в чем разница между Адамом Ришоном и нашим состоянием? В Адаме Ришоне все души находятся вместе, соединены вместе. А мы разделены. Есть между нами какие-то перегородки такие, знаешь, как ты видел улей. Видел? Каждый там много-много ячеек. Вот мы, разница между Адамом Ришоном и нами, что на нашем уровне тоже кли Адама Ришона, это как улей. Каждый внутри своей клеточки, ячейки. Если мы разбиваем наши границы, это называется, что мы производим исправление. И возвращаемся в состояние, как было в корне. Это состояние называется окончательное исправление. К этому надо вернуться, разбить эти экраны, которые разделяют, отделяют каждого от другого, экраны в душе. Эти экраны — это наш эгоизм и желание получать в нас. То есть человек приходит в своем развитии в течение всех кругооборотов, а также в нынешнем кругообороте, скажем, ты развивался с помощью обществ, от которых ты впечатлялся неосознанно. Ты не выбирал родителей, где родиться, как, с какими свойствами, ничего. До этого момента ты пришел, ты не действовал, не создавал, не сделал сам в себе ничего. Сейчас тебе дают пробуждение относительно цели, тоже не твое. И теперь тебе дают знание, что что-то есть в твоей жизни, что ты можешь сделать. Если ты закончишь свою жизнь до того, как ты сделаешь что-то согласно выбору, ты как будто и не жил. Это понятно, да? Не остается от твоей жизни ничего. Все за счет высшего. Это не называется, что существует духовным. Что ты осуществил что-то, что-то возникло самостоятельно в духовном. А средняя линия, человек, творение, начинается с того, что он начинает выбирать, от чего он хочет впечатляться. И не от чего он хочет впечатляться, а является ли мое впечатление, подбросит ли оно меня чуть-чуть наверх к Творцу. Если он делает правильный выбор, то у него есть впечатление за счет группы, которую он создал вокруг себя, и это воодушевление, эта мера, которую он подпрыгнул наверх, это называется человек, это называется средняя линия, это, по сути дела, здание твоей души. Это ты сделал. Если нет, то как будто ты и не жил, и ты все еще не существуешь. Тебя нет, то, что называется «я». Теперь, неосознанно, это понятно тебе, как мы впечатляемся от группы. Осознанно, это называется, что я выбираю действительно правильное окружение. Если ты ошибаешься в этом, это все еще не за твой счет, это Творец еще путает тебя для того, чтобы выяснить тебе еще правильный килим для будущего выяснения. Твой выбор называется, что ты действительно уже способен различать между людьми, которые могут подействовать на тебя в направлении Творца, или люди, которые могут воздействовать на тебя всякими другими учениями, другими вещами. Здесь, в этом свободном выборе, есть очень большая борьба между внутренней стороной человека. К чему именно он стремится? Готов ли он терпеть и принимать от группы вещи, которые против его духа? Не по духу. То есть понимает ли он, что при этом он будет обретать силы отдачи, уступки, отказа? Это вещь, с которой тяжело согласиться, если вообще можно. Но как бы то ни было, только благодаря соединению дополнительных сил от окружения, присоединению, я могу подняться наверх. Насколько я присоединяю, нет никакого другого решения. А после того, как я присоединяю к себе желание группы, тогда я подхожу. Что я делаю с ними, с этими дополнительными желаниями? Я подхожу вместе с ними к реализации. Я открываю учение 10 сферот, тоже при правильной инструкции, с моей группой вместе, начинаю учить его с желанием, с намерением, которое я получил от них, дополнительное относительно того, что есть у меня, и тогда я вызываю на себя дополнительные света окружающие, которые, по сути дела, опускаются на них, на каждого из моих товарищей, чтобы они на меня тоже опустились, потому что кли каждый личное получает свой собственный окружающий свет. Так как может быть, что окружающий свет, который приходит в твоей душе, пробуждает, чтобы пробудить твою точку в сердце, придет ко мне, чтобы пробудить мою точку в сердце? Не может. Это просто не другая частота. Это как две разные радиоволны, которые не совпадают. Если я взял твое желание, включил в тебя, я уже вызываю окружающий свет на себя. Это как бы тот же окружающий свет, который ты получаешь, только он уже становится один из моих личных окружающих светов. Так мы продвигаемся, так у меня есть два окружающих света, три и так далее. И тогда из этого свет, вращающий к источнику, уже действует на меня так, что я поднимаюсь.
2: У человека есть внутреннее окружение, каббалисты, книги, которые он читает. Как он может это увеличить? Ведь он может читать ту же страницу по 10 раз.
0: Нет, я не могу, кроме как от группы, добавить себе ничего. Это не важно. Я понимаю больше даже или меньше в учении 10 сферот. Это не важно вообще, читаю ли я на языке, который я могу хорошо понимать или нет. То есть, если ты местный житель, хорошо понимаешь иврит или меньше, это не важно. Вообще не важно мое настроение, мои воспринимающие келим, IQ, мои способности, ничего не важно. Важно только, присоединил ли я к себе дополнительное желание. Только согласно этому дополнительному желанию приходит свет, возвращающий к источнику.
3: Нет,
0: мы не говорим о внутреннем группе, что можешь присоединить к себе великих каббалистов, великих хасидов, которые занимались каббалой. Ты присоединяешь их к себе, когда ты учишься по их книгам, как ты с Баал Сулам, когда ты учишь его книгу. Это уже что-то другое. Это связь с источником, это не группа вокруг тебя. Это уже через него, от источника, ты получаешь свет. Он дает тебе облачение через свои книги, это что-то другое. Но над этим ты не должен работать. Да?
2: Если у меня уже есть окружение, которое идет к Творцу, а я хочу, чтобы мой брат, к примеру, который не идет на пути к Творцу, и у которого еще нет ощущения, можно ли повлиять на человека, чтобы у него появилось такое ощущение, чтобы он подошел сам?
0: Ты спрашиваешь, можем ли мы влиять на других людей, у которых нет пробуждения свыше, которым все еще не посвятили, Творец не приблизил их пока что лично. Можешь ли ты сделать, как ты можешь сделать это вместо Творца, скажи мне. Если мы говорим, что каждый из нас, как ты пробудился? Как правило, человек пробуждается от того, что он приходит в своем внутреннем развитии к состоянию, когда уже свыше он чувствует, что есть для него какой-то как бы свет. Значит, он чувствует свыше, не чувствует уже ничего. Но есть какая-то склонность, какое-то пробуждение. Он пробудился, хочет что-то, не знает пока еще направление, но хочет чего-то, что он находит вокруг, не находит вокруг себя источник этого влечения. Да? Ни почести, ни знания, ничего не удовлетворяет его. Так это как бы из другого мира приходит это пробуждение. Если приходит, то поэтому Баля Сулам пишет в предисловии к учению Тисферот, что приходит к Кабале учиться тот, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни. Ты что значит смысл моей жизни? Как я проверяю себя, вижу, что я в своей жизни. Что бы ни было, пусть у меня будут все возможности, которые есть у всего человечества, во всей истории, то, что было у них. Допустим, я могу представить себе, что это может наполнить меня или нет. Если я вижу, что я чувствую, что это все пресное, не может наполнить меня, то я прихожу к состоянию, что мне нужна каббала. С помощью нее я прихожу действительно к тому, что я сейчас загорелся, что я очень хочу. Если человек все еще не находится в этом, еще не пришел в своем внутреннем развитии к этому вопросу, то есть к раскрытию этого кли, можно ли подействовать на него? Прежде всего, мы на самом деле не должны заботиться об этом. Наше распространение построено только лишь для того, чтобы привести всем людям знания, что такое каббала и когда ты нуждаешься в каббале. То есть если у тебя есть действительно вопрос, горящий в чем смысл нашей жизни, и во всей нашей жизни мы не можем найти никакого удовлетворения, тогда с помощью каббалы ты придешь. Ты можешь найти это, чтобы все знали. То есть мы ищем таких людей, у которых есть такой вопрос. Только их. Мы не просто говорим, все приходите к нам, все пошли, будем учиться. Они еще не нуждаются в этом пока. Если ему нужны почести, он хочет быть главой правительства или хочет быть богатым, это не поможет. Ты знаешь, у тебя есть брат, который не хочет. У меня тоже есть брат. Я сейчас был в Канаде, был у него. Дом 4 этажа, там есть подвал, где я могу, там есть постоянное место для меня, тоже 3-4 комнаты в моей квартире. Здесь угол, который он оставляет мне, там сауна внутри, все там есть, это уголок в его доме. Я не могу говорить с ним, не могу говорить с ним. Даже не хочу слушать. Если я когда-то хотел вечером посидеть с ним, послушать, он убегает. Он говорит, нет, я сегодня решил, что я буду в бассейне. У него есть бассейн, знаешь, ты опускаешься под землю там в бассейн, ты должен видеть это. Это сумасшедший. И он сидит в бассейне и убегает от того, чтобы послушать. Как ты можешь говорить с такими людьми? Это невозможно. Есть люди, которые находятся как будто в поиске, но все еще вот-вот должны прийти к пробуждению. С ними уже можно не говорить, но если они могут сидеть рядом с тобой, быть как бы в твоей близости и пробудиться быстрее. То есть, допустим, пройти этапы, скажем, ты для того, чтобы прийти к состоянию, как сегодня, ты прошел 25,5 кругооборотов, а он, допустим, находится, он должен прийти, он находится, допустим, в 18-м кругообороте, должен прийти к точке в сердце, к ощущению в 21-м кругообороте. Так ты можешь сказать, третий кругооборот сократить ему, если он будет сидеть с тобой рядом, если будет как-то около тебя, если ты можешь заинтересовать его какими-то вещами. Если он просто поможет тебе в разных вещах, неважно, что он понимает или не понимает, это как будто он строит для себя группу и получает от этой группы пробуждение, подъем, и тогда он будет знать, он будет ценить это и сократит время своего развития. Но в любом случае сократит время развития, но пока разовьется, ты в любом случае не сможешь говорить с ним. То есть, допустим, три круга оборота, которых ему не достает, он за 5 или 10 лет загорится, но он пройдет их, исполнит их, дополнит разрыв этот. То есть за... через 10 лет ты сможешь им говорить, но не раньше. Это просто недостаток кли, как ты можешь? В чем разница между мной и рыбой здесь, рыбками в аквариуме? В чем разница между нами? У них есть недостаток килим, который есть у меня. Из того мира. Он жив, и я жив, рыбка эта. Недостаток кли, добавь ему желание получать. До моего уровня. Ты увидишь, как он поднимется и начнет задавать вопросы. Так это просто только кисарон. Ну, то есть, так есть у каждого из нас, только на каком уровне развился этот вопрос. Поэтому главный закон, который есть у нас в духовном, это нет принуждения в духовном. Нам нельзя принудительно, силой, заставить человека развиться, как бы, потому что это не будет развития. Это обязано прийти только согласно его требованию, его уровню, его пониманию. Никак, не дай Бог, ни в каком другом виде. Насильно, не насильно. Что делать, если партнер, супруг сопротивляется?
2: То же самое между супругами. В наше время женщины учатся. Ты не можешь вмешаться в кого-то, это разные души.
0: Если какой-то...
2: Не может быть, чтобы они поняли друг друга. Они должны ценить друг друга. Они понимают, где у них есть общие точки, и понимают, где точки объединения у них нет. Что с этим поделаешь? Это нет тут ничего такого. Тут нужно деликатное обращение, понимание, чтобы каждый понимал, относительно души ты ничего не поделаешь. Это необходимо дать свободу каждому жить своей внутренней, своей жизнью. На какой степени связи с Творцом человек должен быть на такой, пусть и будет, не может быть ни насилия, ни принуждения. Если я все еще нахожусь с Творцом на определенном уровне, ну так вот это и есть, это уровень моего развития. Нет у меня по-настоящему направленного целевого влечения. Ну так, значит, нельзя на меня как-то влиять. Нельзя на меня давить, это просто испортит. Поэтому силой тут ничего не поделаешь. Во внешнем мире ты можешь делать все, что угодно, с силой. Но это тоже, получается, не по-хорошему, нет в этом святости. Но во внутреннем вообще невозможно. Это не сработает, если у человека нет желания. Желание — это вообще творение. А если у человека желания нет, то что?
0: Как по сути дела человек может знать пробуждение, которое он получил, или побуждение даже, которое он чувствует, это, по сути дела, свыше, или это его? Или это с помощью того, что он добавил, с помощью чего-то?
2: Как человек может знать то пробуждение, которое у него есть сейчас, оно свыше или?
0: Или это...
2: Или что, это от него или от окружения? Какая разница? Важно не то, от кого он получил и то, что он получил, а важно, куда это пробуждение направлено, на что.
0: Я говорю о пробуждении к Творцу. Допустим, подъем.
2: Ну, пробуждение к Творцу. Ну, вот есть сейчас у меня пробуждение к Творцу. Какое мне дело, от кого я его получил? Я что, получить пробуждение к Творцу? Обращаюсь то к книгам, то слушаю музыку, иду работаю на кухне. Иногда иду читать лекции, я буду искать всевозможные источники, чтобы пробудиться к Творцу, и тогда мне не важно откуда. Какая разница? Я все время ищу для себя окружение, то, что называется, чтобы оно давало мне пробуждение. Ясно?
3: Развали.
2: Он спрашивает, если человек приходит в группу, и в конце концов его появление в группе несет вред, то вообще может ли группа как-то развалиться, да?
0: Развалиться,
2: то есть он действует как бы против единства группы. У нас были примеры с товарищами, которые были с нами годы, и вдруг они опустились, они не делали ничего плохого, не делали никакого зла, никакими действиями, но даже их пассивное присутствие, оно ослабляло и товарищей, которые когда-то от них впечатлялись, с которыми они когда-то были вместе. Понимаешь, так вот, такая часть, та часть группы сейчас упала, не хочет пробуждаться, не способна и не готова. Может быть, Бальсунам тоже говорит и пишет об этом. Он говорит, что в материальном существует закон. Если человек не крадет, то это уже хороший гражданин. Идет, зарабатывает деньги, получает за это зарплату. То есть работает, он и дает, и получает. Может даже дома сидеть и ничего не делать, но он не вредит. А в духовном тот, кто не вносит вклад, он вредит. Потому что наша сила делится на множество людей. Мы получаем свыше, как группа, некоторую силу, ну, допустим, 10 килограмм притяжения. Если среди нас есть люди, которые вообще ни на что никак не действуют, они просто сидя и ничего не добавляют к группе, ни в физической деятельности, ни в распространении, ни лекции не дают, не распространяют книги, и не в учебе, так чтобы во время учебы пробуждать кого-то другого, каждый по типу своей души. Я не говорю, что все должны быть такими стандартными, квадратными во всем. У каждого есть какая-то своя область, чем-то он выделяется. И тогда каждый добавляет другим. Тогда в обществе есть некоторая целостность. Но если человек не дает группе, даже просто не дает, не то что не вредит, не дает, нельзя ему быть внутри группы. Бальсулам говорит, что это будто бы человек, сверлящий дыру в лодке где-то в дроване Торы. Да, в даровании Торы он об этом пишет, будто бы ты сверлишь дыру, и все тонут, только потому, что ты не добавляешь. Понимаешь, насколько группа должна быть только для того, чтобы все получали группы, силу от остальных. Это не значит, что с этого момента и далее нужно как-то провести селекцию, выбросить всех, которые нам кажутся кем-то не тем. Нет, но нужно работать, чтобы все пробуждались, чтобы соединялись, чтобы каждый давал и действовал, и так далее. Но те, кто вредят, вообще не дай Бог. Ты из Нью-Йорка. Ну, ты знаешь, в Америке это как раз очень... Там хорошо сделано. Законы живые, все время меняются. Я слышал, там по 30 тысяч законов в год. Всевозможные поправки меняется, но означает, что общество живет, оно, в общем-то, в молодом обществе это происходит обычно. По мере развития группы нужно добавлять, то есть все время нужно проверять и работать, подходим ли мы. И это, ну, буквально первое условие быть в группе. Это значит все время ей добавлять.
0: Мы сказали, что продвигаться можно только в том случае, когда я присоединяю к себе еще дополнительный килим, то есть людей, у которых есть пробуждение. Как я могу вообще проверить, что я присоединяю еще килим, или что я соединяюсь? Как можно проверить, что я присоединил к себе?
2: Ты не можешь присоединить, каких килим и сколько килим ты добавляешь к себе от группы. Ты делаешь это тем, что ты работаешь над объединением с товарищами. Это специально скрыто от человека, то, что он от этого выигрывает. Потому что потом все это должно стать ради отдачи. Так он начинает учиться, и выигрыш в том, что он уступает в объединении с другими. То есть соединиться с кем-то можно только, чтобы почувствовать его желание, будто бы его жизнь становится как его жизнь, когда я начинаю заботиться о нем, начинаю жить его заботами. Это означает, что я с кем-то соединяюсь. Почему так происходит? Для того, чтобы мы когда-то подошли к единому кли, чтобы могли вернуться к Адаму, Адама Ришону, к одной душе. И поэтому все это с самого начала нашей работы в Каббале и до окончательной точки в самом конце пути мы работаем над одним единственным принципом. Нет ничего, чтобы изменилось. Это отказаться от эго, соединиться с другими душами до тех пор, пока это не станет как одна душа. Одно тело и одно сердце. Все. Потому что только через уступки ты приобретаешь дополнительные келим, в которых к тебе и раскрывается именно в дополнительных келим, не в твоих келим, а в келим, которые ты добавил к себе, вот в них ты раскрываешь духовное. Творец никогда не раскрывается в тебе, в твоем личном, частном, изначальном кли. У тебя изначально есть только точка в сердце. Кроме точки в сердце, все, что ты к ней добавишь, там ты раскроешь духовное. Там находится Творец. И поэтому сам принцип и уступок, и возлюби ближнего как самого себя, это великое правило. Правило. И экраны, и отраженный свет, и вообще все, что мы изучаем. Все это одно единственное действие. Нет ничего, кроме него. И в работе в группе. Почему он об этом пишет? Цель группы, любовь к товарищам. Все это настолько важные вещи, сколько об этом написано. Статьи, писем. Все потому, что тут реализуется одно единственное действие, которое ты можешь сделать в духовном.
0: Если сколько мы не работали над этим, это не влияет, я не чувствую ответственности от других людей.
2: Если сколько бы он ни работал над этим, тебе все равно никакого дела до других людей. Может ли это быть знаком того, что ты находишься не в правильном окружении? Что это значит? То есть ты не получаешь от него правильной реакции. То, что и им тоже как бы их не волнует, то, что им все равно. Ты говоришь так: я работаю над людьми вокруг меня. Я хочу с ними соединиться. И я вижу, что после всех моих усилий мне все равно безразлично, соединиться или нет. А почему мне все равно, несмотря на то, что я вложил столько сил? Потому что, по-видимому, я не получаю от них добавки к сил. То есть все время работаю на своей частной силе. И может быть, что ты находишься в неправильном окружении, то, что они по отношению к тебе не выполняют работы. Если бы вы почувствовали бы в ответ какую-то реакцию, то, что и они этого тоже хотят. Это было когда-то, когда вы были соединены в группу, и вы чувствовали, что если они соединились сейчас в какой-то одной маленькой группе по сравнению с другими группами, это была не совсем духовная цель, она была ложная, но она была явная. То есть я знал, что если я сейчас с ними не соединюсь, то это будет просто катастрофа. То есть ты чувствовал, что они действуют в том же направлении, как и ты. Тогда действительно был результат. Только невозможно было за него долго держаться. Но результат был. Мы видим его во множестве проявлений. Такое есть в нашем мире во время войны, и вообще, когда людям нужно объединение. То есть, может быть, ты находишься среди людей, которые действуют не в том направлении. Нужно найти другое окружение, другую группу. Может быть, мы вместе поищем.
0: Как можно определить какую-то разделительную линию между падением и что какой-то у меня произошел сбой, запутался, я сейчас не знаю, что происходит со мной. И с этим, когда, действительно, как вы описывали до этого, когда человек вредит группе, я обнаруживаю для себя, что я врежу группе. У себя или у кого-то товарища, есть ли какой-то способ?
2: Ты спрашиваешь, что делать со мной, если я обнаруживаю, что я врежу группе? Нет, а что?
0: Нет, ну, я спрошу по-другому. Что такое падение?
2: А, просто что такое падение? Ну, знаешь... в бухгалтерии. Бывает плюс и минус. Дебет, кредит. Есть такое, сколько у меня в плюс и сколько у меня долгов. То есть все зависит от того, что я чувствую относительно кого, чего, насколько я нахожусь на подъеме или в падении. Я заработал больше денег, я на подъеме. Так? Потерял, значит, в падении. То есть для того, чтобы знать, что я нахожусь на духовном подъеме или в духовном падении, я должен определить, что такое духовное. Я именно в этом поднимаюсь или падаю. С деньгами я понимаю, в почете я чувствую, но в духовном что это значит? В духовном называются силы отдачи. Сила отдачи. Отдавать. И если я чувствую, что это важно, что очень хорошо, если бы у меня такое было, то, что Творец Он дающий, для того, чтобы уподобиться Ему, я хочу, я где-то должен добыть такую способность уступать, не думать о себе. Он пишет в статье на окончательной книге Зор, что нет большего отделения между человеком и Творцом, если человек думает о себе. Поскольку так же, как у Творца нет такой мысли, так то же самое должно быть в человеке. С этого начинается духовное. Это называется Хафец Хесед. Сокращение, первый экран. Когда человек по отношению к себе, он так внутренне, интровертно, внутри себя не думает. Все его мысли, все его действия наружу. И если ты уже находишься вот в такой задаче, в таком направлении, означает, что ты находишься на духовном подъеме.
0: Расчет я делаю не относительно себя, а общее отношение к работе с товарищами.
2: В работе с товарищами это еще более заметно. Если я в обычной своей жизни думаю о товарище, что значит «думаю о товарище»? Вместо своего желания, своего сердца, вместо своей души, вместо того, что я, допустим, беру его внутреннюю часть, ну, как, скажем, диск в компьютере. Ты заменил диск, хард-диск, жесткий диск. Тогда весь компьютер меняется. Да, все изменилось. Я могу вставить твою душу в компьютер, и компьютер будет работать с твоей душой. Могу вставить свою душу. Так вот, если ты меняешь дискету, вытаскиваешь свою, вставляешь его, означает, что ты работаешь в соединении с ним. Все очень просто. Как? Это проблема. Но работать с его желаниями вместо твоих желаний. Теперь я не говорю, что мы на это способны. Я знаю, что все это неприемлемо для нашего желания получать. Человек отталкивает этого. Но пройти такую точку кризиса, чтобы согласиться, что духовное — это именно это, а мы противоположны этому. Вот это необходимо. Это точка истины, то, что я — это не духовное. Что духовное — это оно противоположно. И не нужно воображать вместо духовного какую-то ложную картину, что это где-то, я парю в небесах, что там, не знаю, удостаиваюсь чего-то такого, каких-то красивых картин. Не нужно представлять себе вместо отдачи чего-то другого. Отдача — это духовное. Духовное — это отдача. И все. Теперь, то, что к этому невозможно прийти, верно? Невозможно к этому прийти своими силами. Должно быть какое-то чудо свыше? Да. Я этого хочу? Не хочу. Я это ненавижу? Ненавижу. Все это истина. Ты эту правду, которую ты раскрываешь. После того, как ты раскроешь всю эту истину, все это придет. Это придет само собой. Ты никогда это не захочешь до того, как получишь. Невозможно это хотеть. Но выяснить правду, то, что ты против духовного, то, что оно противоположно тебе, этим ты, по сути, и выясняешь, что же это такое. И тогда ты находишься, что ты в контакте с Ахураем, то, что называется, с обратной стороны, не лицом к лицу, не желанием в желании, а наоборот. Но это уже состояние, из которого и далее делают прыжок. И даже когда прыгают, не хотят прыгнуть. Только не это. Никто этого не хочет. Поэтому это называется чудом, и поэтому там буквально происходит прыжком. Потрудился и нашел. Только так. На протяжении Суккота будем об этом говорить. Много. Подожди, может, есть кто-то из новых? Пожалуйста.
0: Где в любви к товарищам, если группа помогает, развивается вместе, и в группе есть у кого-то падение, или он не вкладывает достаточно в окружение, и тогда группа начинает выбрасывать его. Как в этой ситуации группа взвешивает все эти вещи, чтобы увидеть, что действительно...
2: Это уже большая проблема, как работать внутри группы с товарищем, который, ну, ведет себя не как положено. Да, это проблема. Но не ожидайте никогда, что вы будете в хорошем состоянии. Что ты сделал на секундочку что-то, а и отдыхаешь. Такого не может быть. Понимаешь? Прежде всего, нужно привыкнуть к тому, что мы все время, мы изначально находимся в неисправленном состоянии. И этот диапазон или чувствительность к неисправленности постоянно растет. Понимаешь, есть такие приборы. Один к 10, один к 100, один к 1000. Это чувствительность. Так вот, всякий раз, когда человек продвигается, что значит вообще продвижение? Он видит в том самом своем отношении к духовному, в своем отношении к Творцу, еще больше разрыв, и еще больше, еще. Это не потому, что на самом деле разрыв больше, а просто ему раскрывается, насколько он на самом деле, где он на самом деле находится. Он и раньше там так был. И поэтому продвижение можно измерить на самом деле через то, что ты, насколько ты видишь себя противоположным, неисправленным, нежелающим. Потому что это дается человеку относительно силы и готовности его вытерпеть. Это означает, что ты уже гевер-мужчина. Тебе дают возможность увидеть картину, насколько ты слаб, насколько ты ничтожен, и насколько ты... Ну... Бальсулам пишет об этом в первой части ТЭС, во внутреннем созерцании. То, что стыд — это ощущение, которое готово для... особых высоких душ во внутреннем созерцании первой части. Очень непросто почувствовать стыд. Стыд — это отличие между мной, разрыв, мной и Творцом. Это для высоких душ. То есть, если ты почувствуешь на самом деле стыд перед Творцом, значит, вышел, что ты вышел, ну, на какой-то приемлемый уровень. Это значит, что ты уже находишься на уровне, на хорошем уровне развития души. Те, кто к этому все еще не подошел, то не называется, что у него, что он находится в лучшем состоянии, если у него нет стыда. Он не стыдится, это подобно младенцу, который не стыдится. Он берет все, что угодно, у кого хочет, и мы ему все прощаем. Это недостаток развития.
0: Ну,
2: поговорим еще во время праздников обо всем этом. Постараемся во время праздников изучать такие общие вещи. Я вижу, здесь приехали люди отовсюду, да, из Австрии, из Нью-Йорка, сегодня приезжают из Москвы, из Эстонии, может, еще откуда, с разных мест. Вот это, отметить Яву. Да. Да, Настя.
0: Как можно во время учебы работать с желаниями других? Как можно на ежедневном уровне сказать, не находишься с товарищами?
2: Во время учебы не учатся с душами кого-то. Время учебы — это совершенно другое время. Это время соединиться с корнем, откуда исходит, откуда ты, с тем, что ты учишь. То есть это нужно знать, что происходит со мной. Я изучаю, как приходит экран с отраженным светом, на желание получать, и какие делают духовные действия, привлекает, поднимается, спускается. Я изучаю душу, которая делает подобное действие. Я хочу знать. Что значит знать? Я хочу жить внутри этого действия самому, во всех своих ощущениях, моем осознании. Это означает, что я должен делать во время учебы. Но откуда я это хочу? Почему я этого хочу? Не нужно относиться к этому как-то философски или просто исходя из мудрости. Я хочу быть в таком состоянии и хочу получить, могу получить такое состояние такое желание только через объединение с товарищем. Если раньше я действовал в группе, раньше поработал в группе, то тогда у меня будет желание во время учебы соединиться с духовным.
0: То есть как в течение всех 24 часов можно использовать желание другого?
2: Мне все время нужно заботиться о том, чтобы у меня было желание к духовному. Потому что согласно желанию и есть кли. Я буду продвигаться, приближаться. Верно? То есть желание такое может прийти только от кого-то другого, за счет товарища.

0: И поэтому только в той мере, в которой я забочусь для того, чтобы подниматься вверх, я могу соединяться с ними уже на своей плоскости.
1: Взять от них хисароны, работать с ними.
0: Что значит взять у них хисароны, если я начинаю соединяться с товарищами, начинаю заботиться о них? Это означает, что их хисароны переходят ко мне. Что вообще означает чужие потребности его хисарона? Послушай, что он хочет, прислушайся к тому, что он хочет. Ты от него получишь какое-то впечатление к духовному. Я не говорю о ступенях любви. Это уже исправление общее, настоящего соединения. Но все это, что он объясняет нам в этой статье «Цель группы»? Все это нам необходимо для того, чтобы создать клей для получения света. Шефа. То, что человек сам не способен получить ничего, только через объединение, там, где он соединяется с другими, в точках соприкосновения.
1: Чего человек должен остерегаться, заботиться, чтобы не навредить группе?
0: Самая большая проблема для человека в группе в том, не вредит ли он ей. Не ослабляет ли он группу. Рабаш пишет об этом, что легкомыслие разрушает все. Нужно очень остерегаться легкомыслия. Можно шутить, можно радоваться, быть в хорошем настроении, но нужно очень остерегаться, чтобы не было легкомыслия. Когда внутри себя человек как бы над этим работает, над радостью, и но у него вместе с этим пылающее сердце к цели, тогда он делает двойную работу. Он и повышает настроение, и внутри вносит устремление к духовному. Но может быть и наоборот. Короче, легкомыслие — это проблема. Что такое легкомыслие? Понизить важность цели, снизить важность Творца в глазах других. Но даже своим примером. Я прихожу сюда, когда мне ничто не волнует, сижусь, учусь, может, где-то в Старбурге вообще сажусь, не принимаю участие, не показываю другим, что это для меня важно. Так этим я привожу к тому, что они не впечатляются мной. Ну, это понятно все.
2: Ну?
1: То есть вы на самом деле говорите, что заботиться о товарище, заботиться о его желаниях. Говорится ли о том, чтобы заботиться о его духовном продвижении? Или об остальных его желаниях тоже?
0: Ну, прежде всего, я должен позаботиться о товарище, чтобы, как сказать, я должен позаботиться о его состоянии духа, о его настроении. Об этом тоже в статье. Все, что я говорю, это все просто, черное по белому. Мы уже проделали эту работу, перед тобой все эти статьи уже есть. Если есть все вопросы, и он на них отвечает, что нужно прежде всего? Если ты не знаешь, что мне сделать, чтобы делать, сделай, чтобы товарищу было хорошо. Вызови у него хорошее настроение. В этом ты всегда можешь добавить, и тут никаких сомнений. Нет такого человека, который мог бы сказать, оставьте, мне не нужно хорошего состояния духа. Ну, разве что он находится в таком же отчаянии, что не хочет ни на что реагировать и ничего слышать. Поэтому именно с этого, с такой точки ты можешь начинать развивать отношения с ним. То есть проблема не в том, что делать и как делать. Проблема в том, чтобы не забывать, что от этого зависит мое духовное продвижение. Чисто эгоистически. Я должен никогда не забывать, что если я не буду клеем для своей группы, не буду их склеивать как можно больше вместе, чтобы быть в одной задаче, в одном продвижении, в одной учебе. Когда не важно мне, что мы внутри можем как-то ссориться и кричать, то, что может не связано с духовным, что не связано с духовным. с чем-то не связанным с чем-то. Это может быть как на предприятии с разными действиями. Не это важно. Пусть будут споры, пусть будут какие-то столкновения, но они должны быть целенаправлены. Тогда мы сможем прояснить связи. И вот в такой связи мы очень быстро почувствуем духовное. Рабаш говорил, что даже был как-то у нас как раз во время Суккота, когда все были в очень большом воодушевлении. Я его спросил, на второй или третий день праздника, ну, вот мы в таком, но мы все на подъеме, чего нам не хватает? А он говорит, на самом деле не хватает несколько грамм дополнительной атаки. И вы сейчас можете в группе, а речь шла о 30-40 учениках, все, кого я привел. Это было где-то в 85-86 годах. Так вот он сказал, для того, чтобы сейчас вывести всю группу в духовное, не хватает только атаки. Несколько дополнительных грамм для толчка. Вам нужно добавить только атаку. И как раз праздник очень может этому способствовать. Ну, тогда у нас не получилось, чтобы это могли сделать несколько десятков человек вместе. Но вот тебе могу сказать, что это близко нам очень. Бальсулам приводит такой пример, что очень легко прыгнуть к Творцу, но только та нить, через которую нужно перепрыгнуть, она перед самой стеной. А вот эта стена — это наше внутреннее сопротивление.
2: Когда человек ощущает в группе вот это ощущение, почему каменное сердце?
3: Каменное сердце у нас называется та точка, которую мы не можем исправить. Точка Ешмиаин, которую создал Творец, и исправить ее невозможно. Можно сделать на нее сокращение. И над сокращением присоединить все остальные желания, души, дополнительные, посторонние. То есть я никогда не работаю над своей личной малхут, я работаю с 9 первыми сферот, присоединяю к себе все дополнительные келим. И именно в них, я уже говорил об этом сегодня, в них я обретаю раскрытие Творца, в них получаю свет. Я получаю свет не в своей душе, а в твоей, его, его, его, в тех, которых я присоединил к себе. Поэтому называется «возлюби ближнего, как самого себя» — великое правило Торы. То есть чтобы ты возлюбил ближнего как себя, соединил все эти келим, все эти души, общее, кли, включающее всех, это великое правило Торы, то есть это значит, что раскрытие света внутри кли. Да, или?
2: Что такое духовная атака?
3: Что называется атакой? Атака — это когда все, все вместе. Они как бы заключают договор, что сейчас мы, допустим, начинается сегодня праздник, у нас есть от субботы до субботы, неделя. Ну, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, но в общем неделя. За эту неделю мы отключаемся от всех остальных обществ, групп в мире, от всех остальных посторонних мыслей. Насколько возможно, каждый вкладывает в своем усилии в то, что мы вместе будем думать только об одном — как приблизиться к духовному. И чтобы мы захотели, чтобы

0: сделать, совершить какой-то такой необратимый скачок. Это прямо пройти Махсом. Можно даже не пройти, то есть быть ниже Махсома, но получить такое большое свечение свыше, которое тоже послужит потом свидетельством этим силам. Это только в общем усилии, в общем разогреве. Да.
1: А почему не делать...
0: Не понял?
1: Почему не делать, допустим, такую неделю, когда можно между нами внутри группы говорить о духовном или что-то такое?
0: Почему мы не делаем? Не совершаем таких атак? Интенсивная неделя, марафон. Из-за страха, чтобы это не стало рутиной в следующий раз. И тогда добиться успеха в следующий раз уже будет невозможно. Лучше всего это связывать с праздниками. Песах или Суккот. Тогда есть свечение окружающих светов, общее пробуждение. Есть также и внешняя возможность для собрания, соединения. И каждый праздник — это как бы новое пробуждение. И даже если не получилось в прошлый праздник, в следующий праздник у тебя есть новое свечение, новая возможность, ты можешь достичь успеха. А если в середине недели ты там инициируешь что-то, ты не почувствуешь там ничего особенного. Это привычка, она разрушает все. Потом во второй раз уже не получится. Поэтому я не приветствую делать такие вещи. А вот в праздники, да, я надеюсь, что мы используем этот праздник эффективно, насколько возможно.
1: Да, из моего класса, в окружении, в группе, с которой я нахожусь, я хочу как можно больше давать сил, помогать товарищам, которые находятся со мной, тянуть их, тащить, обеспечивать все потребности. Это все, что нужно. Есть вот какая-то точка, с которой, по сути, когда, допустим, товарищ находится в каком-то падении, да, какая-то определенная граница, я отсюда подвергаю себя опасности, я больше не готов помогать. Какая-то точка, где, ну да, пусть помрет, но не приступит.
0: Несомненно, человек находится во всевозможных состояниях, в которых он обнаруживает, он способен или не способен, хочет или нет. После больших усилий и больших подъемов относительно, мы приходим к состоянию, когда мы не способны, хоть убей, я не могу даже пальцем пошевелить. И действительно так. Короче говоря, проходим много вещей, особенно приходит слабость в работе, в жизни, вообще в обществе, пренебрежение работой, семьей. Вообще такая апатия в обычной жизни. Вообще слабость и безнадежность в духовном. Эти вещи, они проявляются как вещи, которые должны помочь человеку. Откуда это берется? Из того, что каждый из нас, как желание получать, действует согласно свечению свыше. Есть больше свечения, мы радуемся, нам ничего не страшно. Хоть убей меня, но если я нахожусь в слиянии с этим свечением, мне ничего не важно. Ни жизнь, ни смерть, даже через мгновение, что случится, мне не важно. Когда это свечение гаснет, исчезает, я падаю, уже ни на что не способен, мне ничего не важно. Тоже ты можешь меня убить, мне все равно. Я уже сейчас нахожусь ниже уровня жизни. То есть все зависит от интенсивности свечения свыше на желание получать, на душу.

0: А льет вырядот, а я рот.
1: Подъемы и падения, свечение и сокращение, они нужны нам, чтобы построить кли. Распространение света и его исход делают кли пригодным. Так написано. И особенно, когда мы можем все-таки работать, не когда мы пробуждаемся, и духовное притягивает нас, и тогда я большой герой. Да? Это не за мой счет, это, знаешь, дают мне там что-то перед носом показывают, и я бегу за этим. Именно когда духовное выходит, Творец сокращает себя, он дает мне возможность, чтобы как-то искал силы приблизиться. Или, по крайней мере, не приблизиться, но хотя бы оправдать скрытие. Где он пишет об этом? Что Выше намеренно скрывает себя. Да, это на странице 106, о свойстве соединения милосердия и суда, что во время скрытия, это в Шамате, на 106 странице здесь, о соединении свойства милосердия с судом. Тут Рабаш объясняет, что падение приходит к нам специально, чтобы во время падения человек смог оправдать Творца, что Творец это делает специально, чтобы человек продвигался своими силами, сделал бы шаг вперед. Большим Тов приводит этому такой пример, что как мать с маленьким ребенком хочет научить его ходить, и она отдаляется от него, а он стоит и плачет. Он не умеет сделать этот шаг. Потом все-таки делает, потому что хочет маму, она снова отдаляется и снова должен сделать. Так начинает ходить. Нет выбора. Это то же самое. У нас посредством скрытия, по сути, нас притягивают вперед. А если мы стоим и кричим, как и маленький ребенок, который не хочет двигаться даже на один маленький шаг, тогда ничего не поможет. Ты все еще младенец, которому полагается пока что только сидеть, а не ходить. Ну так раз, два, три, потом оставляют человека. Потом снова дают пробуждение. Но таким образом время растягивается. И вся наша работа — это именно сократить время. От круговоротов, от сотен лет развития до лет или даже дней и часов. Ладно.
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что мы берем в десятку.
1: Рав объяснил очень четко и конкретно, почему мы зависим друг от друга и насколько у человека недостаточно желания у самого в духовном, и его стремление к духовному очень слабое. Если мы привлечем больше товарищей, только так мы сможем усилить стремление в духовном. Это зависит от величия, важности. И Рав говорил о важности праздников, насколько это важно, что в празднике мы можем придать дополнительное усилие, что все как бы уже уготовано нам, и мы можем производить атаку. Именно в период праздников есть свечение окружающих светов.
2: С этого, собственно, выигрыш от того, что он начинает изучать, как соединяться с другими. А соединиться с другим можно тем, что я начинаю чувствовать его желание, его жизнь как свою. И то, что называется «возлюби ближнего», как самого себя, насколько это главное правило Торы, в том, что мы объединяемся, соединяемся со всеми душами, мы можем начать раскрывать свет Торы. Мы никогда не работаем со своим желанием получать, а именно в другом раскрывается духовное, а каменном сердце нет.
3: Хавим коразман леосиф лахевра
1: необходимо все время добавлять в группе. Это не как в материальном, что если ты не причиняешь вред, то ты в порядке, а в группе все время нужно добавлять. Тот, кто не добавляет, причиняет вред. Он говорит, что в общем, в чем можно добавить, всегда в настроении. И только от группы мы получаем хисарон духовный, так он начал урок, что человек не может быть сам относительно Творца, или сам относительно каббалиста, или даже относительно книги. Все, что ты приобретаешь от группы, ты приходишь к изучению ТЭЦ, и тогда нисходят света свыше, и которые предназначены для товарищей, они приходят и к тебе.
2: Да, я очень впечатлился. Неважно, понимаешь ли ты, ты можешь читать материал даже не на своем родном языке. Это все притяжение света. Рав объяснил это очень четко. И против всякой логики также это вот то, что есть. Поэтому только притягивать желания других с помощью объединения. Вещь очень сильная, такая вещь, которая меня так зацепила.
1: Рав объяснил причину, по которой нам нужна группа, где каждый получает пробуждение свыше, и этого недостаточно, когда человек пробуждается в духовном, есть разные другие желания на протяжении разных кругооборотов, когда он старается это реализовать и входит в разные там окружения, но то, что он получил пробуждение в этом кругообороте к духовному, этого недостаточно. Рав сказал, что он практически не продвигается. Но в группе, когда он получает пробуждение от товарищей, от их сил, так он может усилить свое желание и так продвигаться.
2: Да, можно также еще добавить, что человек продвигается на ощущение разницы между собой и Творцом. С помощью группы он каждый раз получает еще пробуждение и видит, насколько он не хочет духовного. И все равно он идет и получает желание товарищей. И в конечном счете это все как бы выскакивает в духовное, то есть появляется желание к этому.
1: Важно, присоединил ли я к себе еще дополнительное желание, только согласно этому приходит свет, возвращающий к источнику.

0: Приятного аппетита, друзья, и хорошей совместной трапезы. Вопрос, который перед нами, как мы будем достойны называться Бней Барух? Каким образом мы станем достойны называться Бней Барух? Каким образом мы станем достойными называться Бней Барух?
1: רגע אחד לפני.
2: קטע ראשון.
3: קטע שמונה, כן.
2: לא.
4: דברי רב. הרב אומר לנו כך.
0: רב говорит нам так.
4: שאנחנו מכבדים אותו.
0: Насколько мы уважаем его, мы приближаемся к Творцу. Мы ценим ту меру раскрытия, которую Творец произвел. И так эта высшая сила, которая называется Рабаш, стала для нас важной, стала для нас связывающей и приближающей к Творцу. Еще раз. Из дневного урока по Каббале 2019 года. Насколько мы уважаем Его, мы приближаемся к Творцу. Мы ценим ту меру раскрытия, которую Творец произвел. Итак, эта высшая сила, которая называется Рабаш, стала для нас важной и связывающей, приближающей нас к Творцу. Сегодня у нас трапеза благодарности. Трапеза памяти Рабаша, когда мы благодарим этому великому учителю, благодаря которому все мы здесь. Нельзя вообще представить жизнь каждого из нас, если бы не было Рабаша. Если бы он не вырастил такого ученика, как Рава, и если бы Рав не взял эту Тору, это учение, и не отдал бы всю жизнь для нас, для того, чтобы мы получили ее и изучили ее и привнесли внутрь и реализовали. И, как сказали сейчас на подготовке к уроку, «Тода Рабаш», «Спасибо, Рабаш». И на самом деле Рабаш — это реализация, это то, что он заповедал нам, И поэтому мы удостоились называться Бне Барух. И на самом деле, я уже много лет с этим вопросом, с того дня, когда я пришел, как я удостоюсь называться сыном Баруха. Это самое возвышенное понятие, очень высокое. Когда человек в пути стремится к тому, чтобы стать Бен Барух. И эта реализация происходит через товарищей. Я думаю, что сейчас, перед этой трапезой, было у нас очень ощутимый пример реализации, когда все наши товарищи, 2200 человек вокруг всего мира, посвятили все внимание реализации пути Рабаша на пути к региональному конгрессу. Это было больше 1100 подключений мирового кли. 700 подключений на Конгресс Израиля. И здесь в Израиле было 180 физически пришли, еще больше 400 через Zoom. У нас на столе просто отпечаталось то, что сказал товарищ, что человек, который ищет хиссарон отдачи, это для него стремление, это то, чего он хочет, это признак того, что Творец находится с ним, потому что человеку просто так не приходит такой хиссарон. Как я захочу отдавать своим товарищам? И такие наши товарищи. И мы на трапезе благодарности, просто не хватает слов, чтобы поблагодарить за то великое, когда мы окружены такими личностями, посланниками Творца. И сейчас мы хотим подключиться к этой силе Рабаша, к его внутренней силе через его пение. Мы все помним впервые, когда мы услышали Рабаша, какая мощь есть в его пении. Давайте объединимся между собой, подключимся к внутренней силе Рабаша.

בידך מחי.

0: цой совой хой гай, и вирит цой сой ме мой гей кейн. Анахни веодху мабир зудой бешой гай.
1: Эзе матана за Рабаш.
2: Какой дар для нас Рабаш.
1: Нив
2: раньше сказал о том, что он всегда хотел быть как можно больше Бен Барух. И Нив добавляет, и до сих пор, и каждый из нас хочет и проверяет себя, действительно ли я Бен Барух, достоин ли я называться Бен Барух. И клип, который мы посмотрим сейчас, где Рав говорит о своем учителе Рабаше, даст нам основу. Потому что быть Бней Барух — это означает несколько вещей. И одна из самых важных из них — это отношение к учителю. Давайте посмотрим клип Рава, который говорит о Рабаше. И посмотрим, как ученик относится к учителю. Пожалуйста. Нет просто пути оценить вот это состояние. Что это за состояние такое? Рав, я скажу тебе, каббалист, насколько он уменьшает себя, он продвигается. И поэтому я, конечно, хочу соединить вас с Рабашем, а не с собой. Я был бы очень рад, чтобы вы смотрели не на меня, а только как на того, кто указывает на Рабаша. Потому что мне нечего сказать. Он — корень нашей духовной работы. Поэтому я хочу, чтобы мы учились у него, слушали от него. Неважно, какие части тест, которые есть у нас. Здесь дело не в учёбе.

0: Хобби, а в том, что я хочу соединиться с ним, через него почувствовать, как он чувствует Творца, я через него хочу это почувствовать. Я хочу, чтобы он дал мне узнать Творца. Это главное. Но кто я в этом? Я как раз буду очень рад, чтобы быть связующим в этом, чтобы открыть дверь, чтобы вошли к нему, и все. У меня нет в этом ничего, кроме этого. Это не то, чтобы я делал себя маленьким или каким-то особым праведником, скрытым и скромным. Я не знаю даже, как сказать. Это величие Творца. Когда отдал свою жизнь, и нет у меня иного пути, только чтобы познать источник жизни. Я очень надеюсь, не то чтобы мы изучали его, но соединились и почувствовали дух, который есть в нем. Это был величайший человек. Я не был знаком с Бааль Сулам. Я не знаком. Это выше моей возможности восприятия. Но Рабаш, с которым я знаком, я знаю его запах. Когда я чувствую буквально его всего, когда я нахожусь настолько связанным с ним, но внутренняя его суть это было. Затем на протяжении многих лет это раскрывается все больше и больше. Надеюсь, что мы это раскроем. Один из примеров в мировом кли, товарищ, которого я очень-очень люблю, он дает пример, что значит быть слитым с Равом. И для меня это пример, когда неважно, когда ты приехал, насколько ты физически близок. Не в этом совсем дело. Слияние с Равом — это внутреннее желание через слияние с группой, через преданность, постоянство. И поэтому я очень-очень рад, что Влад из Киева сейчас будет говорить. Он уже живет не в Киеве, но он просто чувствуется, что он представитель Киева. Влад, дорогой мой брат, любимый, тебе слово. Да, друзья, на самом деле, спасибо, Ниф. Это невозможно поверить, то, что ты сказал сейчас, что можно находиться в совершенно разных местах. Но когда мы вместе, когда мы изучаем вместе первоисточники, когда мы даем пример друг другу и прилепляемся к примеру Рава, мы все тогда бнебарух. Вы знаете, у нас была сейчас региональная встреча, когда было больше 130 подключений товарищей мирового и украинского кли, которые здесь организовывают конгресс, и вместе читали статью Рабаша. Если бы мы рассказали вот так Рабаша, я представил, вы знаете, через 20 лет на Украине соберутся товарищи и будут читать ваши статьи на конгрессе и впечатляться того, что получают оттуда. И сейчас товарищи с Украины собрались в группы и сейчас читают то, что вы написали, о том, что вы рассказали и вложили всю свою жизнь в этом, что на Украине будут это продолжать. Каков был бы ответ Рабаша на это? Представьте, люди настолько далеки от него, с другой культуры, совершенно далекие. И здесь все сидят вместе, читают его статьи, объединяются, молятся, как подготовка к региональному конгрессу. Мне по-настоящему кажется, что это делает Нейбарухом, что все мы, каждый здесь в своем круге. И каждый раз, когда делает шаг к своему кругу, это приближает его еще внутрь и к той внутренней форме, которую оставил нам Рабаш. На самом деле, огромное спасибо всем вам за все примеры, усилия и дали все условия для того, чтобы реализовали это. Спасибо, друзья, от всего сердца благодарны вам. Сейчас подключимся к очень волнующим словам нашего учителя, как он соединяется с Рабашем. Пожалуйста, из фильма «Всегда со мной».
1: Рабаш
0: подготовил и ввел меня на духовный путь. Это что-то вечное. Это дало мне жизнь. Эту материальную жизнь. Мы понимаем, что это не жизнь, что это всего лишь какая-то возможность. А он эту возможность раскрыл передо мной как путь. И поэтому, конечно же, я отношусь к нему. Но у меня нет слов. Это все. Просто все. Это сила. Подключаемся к силе, Кроме того, что я был рядом с ним 12 лет, так это... Но мы никогда не можем ценить учителя. Это как с нашими родителями. Мы можем их оценить, когда сами становимся родителями. Мы понимаем, сколько они в нас вложили. И так точно так же с учителем пути. Когда у каждого из нас будут ученики, тогда мы поймем то, что он сделал. Сколько он терпел, сколько он сдерживался, сколько он тихо, незаметно вкладывал, чтобы нас построить. И сейчас мы тоже находимся под его заботой. Это я чувствую. Думал ли я 30 лет назад, что буквально в 200 метрах от скамейки, где мы сидели с Рабашем, соберутся тысячи людей, которые хотят, согласно его методике, прорваться в духовное? И да, и нет. На самом деле, как будто от меня ждут, что скажу. Скажу, нет, я не ждал и не думал. Я думал. И, может быть, даже думал о больших вещах. Но я учился в течение этих 30 лет, научившись тому, что это не мы определяем, и то, что мы сегодня собираемся тысячи людей со всего мира на стольких разных языках и пытаемся прорваться в духовное через наше объединение, через слияние, раскрыть высшую силу между нас, которая пребывает. Это на самом деле все благодаря нашему учителю Рабашу. Это все признаки, которые меня очень радуют. Друзья, сейчас у нас есть очень особый подарок. Мы видим по глазам, на самом деле, реализация мечты Рава, когда он сказал «да», я думал даже более того. И мы видим это сейчас происходит на практике, как учение его учителя распространяется по всему миру. И вчера наш великий товарищ Эди дал нам огромный подарок, что он закончил переводить все труды Рабаша на немецкий. Да, друзья, и я помню, все началось 24 года назад. Я сидел, скачал файлы уроков Рабаша, это было в архиве, я собрал это на диск и слушал в машине. И тогда, в сентябре 2002 года, я приехал сюда, в Небарух. Сегодня я услышал на уроке свой вопрос, кстати. И я почувствовал просто, что Рабаш обращается ко мне. Он понимает, что я думаю, что чувствую. И тогда я начал влюбляться в него. И заняло много времени. И я уже много лет работаю над трудами Рабаша. С 2023 года, когда мы начали последний круг изучения Рабаша. И сейчас, после 3 лет, я завершил это. Вместо 2000 листов на иврите вышло больше 4000 на немецком. 6 томов.
2: И
0: товарищи меня иногда спрашивают, почему ты все время озабочен, сидишь на уроке и не спишь. Пусть кто-то другой делает. И я не могу объяснить, внутри есть давление. Это вывести на свет то, что преподнес нам Рабаш. Я по-настоящему чувствую, что мы благодаря ему сидим здесь. Все, что нам дает Рав, это исходит от Рабаша. Если мы спросим себя, что значит быть Бен Барух, я думаю, что это по-настоящему реализовать то, что сделал наш Рав, Рабаш. Рабаш служил своему отцу, Рав Рабашу, и быть Бней Баруху — это служить и Рабашу, и Раву, идти их путем, стараться быть проводником для всего мира, так, чтобы все человечество соединилось и стало как один человек с одним сердцем. Спасибо, друзья.

gladstone.

נפשי, אוי נפשי מן מוות, את עיני, את עיני, עיני.

0: קטע מספר 2.
1: второй отрывок.
0: נכלל ובטל לחברו.
1: Если каждый включается в товарища и отменяется перед ним, то возникает одно целое, где все его малые части, желающие любви к ближнему, соединяются в силу общества, которое состоит из многих частей. А когда есть большая сила у него, тогда он в состоянии реализовать на практике любовь к ближнему. И тогда он может прийти к любви к Творцу. Еще раз, если каждый включается в товарища и отменяется перед ним, то возникает одно целое, где все его малые части, желающие любви к ближнему, соединяются в силу общества, которое состоит из многих частей. А когда у него есть большая сила, тогда он в состоянии реализовать на практике любовь к ближнему. И тогда он может прийти к любви к Творцу. Дорогие друзья, наша следующая встреча в 2:40 утра в учебном зале. Всего доброго, друзья.

0: שלום חברים, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור מיוחד לציון יום
1: Здравствуйте, חברים, мы начинаем урок, посвящённый дню смерти Рабаша. День ухода Рабаша.
0: אנחנו כבר ציינו וזה התאריך
1: уже говорили это в пятницу, но сейчас дата по еврейскому календарю. И для нас очень важно посвятить целый день, чтобы с серьезностью отнестись
0: к
1: тому, кто очень важен нашему раву, так же, как он следовал за своим учителем. Почитаем статью и включимся
0: в
1: то великого духом человека. Итак, этот урок основан на статье «Цель группы», первая статья, в первом томе трудов Рабаша, на 11 странице. Почитаем статью в десятках. И это первая статья, которую Рабаш написал по просьбе Рава. Статья о группе, статья, предназначенная для группы, для нас. И почитаем ее будто в первый раз вместе. Почувствуем, как Рабаш ее писал для нас. А затем мы начнем урок с Равом от 19 сентября. От 20 сентября 2002 года. И затем продолжим урок, встречаемся с руководством. Пройдем выяснение в преддверии подготовки к региональному конгрессу. И будем продолжать это и на дневном уроке. Это будет региональная суббота, то, что называется, и закончим трапезой, посвященной Рабашу. Итак, начинаем с чтения. Пожалуйста, 8 минут на статью.
2: Матрат Хевра Алеф.
3: Цель группы 1. Мы собрались здесь, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Бара Сулама, по пути, указывающему, как подняться по ступеням человека, а не оставаться в состоянии животного. Как сказали наши мудрецы о стихе: «И вы, овцы мои, овцы пасты мои, вы есть человек. Вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком, что является высказыванием Ражби». И чтобы понять, что такое ступень человека, приведем здесь высказывание наших мудрецов о стихе: «Послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи, заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек». И спрашивает Гмара: что значит «ибо в этом весь человек»? Сказал Раби Элазар, сказал Творец: весь мир создан только ради этого, что означает, что весь мир создан только ради трепета перед Творцом. И следует понять, что такое трепет перед Творцом. Ведь получается, что это является причиной, по которой был создан мир. И известно из всех высказываний наших мудрецов, что причиной творения было желание насладить свои создания. То есть Творец хотел насладить создания, чтобы они чувствовали себя счастливыми в мире. А здесь мудрецы сказали о стихе: «Ибо в этом весь человек», что причина творения есть трепет перед Творцом.
1: Однако, согласно тому, что объясняется в книге «Дарование Торы», и это написано там, причина, по которой творения не получают блага и наслаждения, несмотря на то, что это является причиной творения, есть различие по форме между Творцом и творениями. Ведь Творец — дающий, а творение — получающий. Есть правило, что ветви уподобляются своему корню, от которого эти ветви родились. А поскольку получение невозможно в нашем корне, то есть Творец не обладает хиссароном, потребностью, чтобы он нуждался в получении чего-либо для наполнения своего хиссарона. Поэтому, когда человек должен быть получающим, он испытывает неприятное чувство. Поэтому всякий человек стыдится есть хлеб милости. И чтобы исправить все это, надо было создать мир, где мир «Олам» означает свойство скрытия, «Эле», потому что благо и наслаждение должны быть скрыты. Для чего? Ответ — для трепета. То есть, чтобы у человека был трепет перед использованием своего получающего кли, называемого эгоистической любовь.
3: Что означает, что человек будет избегать получать наслаждение из-за того, что он желает его, и у него будет сила преодоления страсти к тому, чего он страстно желает. А он будет принимать наслаждения, из которых вырастает отрада для Творца, что означает, что творение желает отдавать Творцу. И у него будет трепет перед Творцом, то есть он будет бояться получать ради собственной выгоды, потому что такое получение наслаждения, когда человек получает ради собственной выгоды, отдаляет его от слияния с Творцом. Поэтому, когда человек исполняет какую-либо заповедь из заповедей Творца, он должен направлять себя на то, чтобы эта заповедь принесла ему чистые мысли, чтобы он захотел отдавать Творцу тем, что он исполняет заповедь Творца. Как сказали наши мудрецы, Раби Хананья бен Акашия говорит: «Хотел Творец удостоить, также очистить Израиль, поэтому умножил им Тору и заповеди».
1: Поэтому мы собираемся здесь, чтобы основать общество, в котором каждый из нас будет идти в этом духе отдачи Творцу. А чтобы прийти к отдаче Творцу, нужно до этого начать отдавать человеку, что называется любовью к ближнему. А любовь к ближнему возможна только при отмене себя. То есть каждый должен быть в низком состоянии, с одной стороны. А с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец дал нам возможность, чтобы мы могли войти в общество, в котором у каждого из нас есть лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами. И хотя мы еще не достигли этой цели, но у нас есть желание достичь этой цели. Это тоже должно быть важным для нас, хоть мы еще и находимся в начале пути. Но мы надеемся, что достигнем этой возвышенной цели.
4: אחד יוכל לעבוד בביטול עצמו וככה נגיע למטרה
5: שאלה נברא העולם. וידוע מכל מאמרי חז"ל שסיבת הבריאה הייתה...
6: זה... כל פעם נותן התפעלות חדשה.
3: Это всякий раз дает воодушевление заново, когда мы читаем первую статью нашего учителя. И действительно, смотрите, как он вложил в короткую статью просто весь процесс, как это выглядит, как творение должно работать, что такое отмена, что такое окружение, что такое величие Творца, отдача, все, все в одной статье. И великая честь читать вместе эту статью каждый раз.
1: Тут Рабаш сразу же раскрывает весь путь, что означает слиться с Бааль-Сулямом, и насколько именно трепет является основным ключом. И насколько мы сможем сформировать трепет, то, соответственно, почувствуем страх от получения ради получения.
7: Перейдем
1: к уроку.
3: Цель группы со 42-й страницы. Когда я пришел к Рэбе, через год, полтора, не помню, я спросил его, я уже был немножко близок к нему, ездил с ним в разные места, возил его, служил ему. Через полгода я был с ним в больнице, когда он попал, у него было воспаление легких, воспаление уха. Я почувствовал после... Через год, что есть что-то, что, может быть, охлаждает меня, останавливает в продвижении. Я спросил его, что делать дальше, потому что есть какое-то, как сказать, рутина. И тело, может быть, согласно на это, но если я смотрю немножечко объективно со стороны на себя, я вижу, что так можно оставаться еще 20-30 лет. И конкретно что делать? Все в порядке, я приезжаю, у меня есть учитель, я с ним езжу на море, возвращаюсь, учусь с ними, задаю все время ему, что мне хочется, получаю ответы более-менее. Как бы получается какой-то хасидизм такой вроде. Хасид и рав, может быть, немножечко особенным образом, но все-таки есть какое-то спокойствие, которое опускается, что так на меня. А он сказал, что этого недостаточно. Если буду я и он, что есть этап, что какой бы ученик ни был, кроме особых случаев, которые были в истории, но человек обязан получить впечатление, воодушевление, добавку желания от своего окружения. Потому что недостаточно то, что дают ему свыше, то есть в нем пробуждают решимо, из-за того, что мы в общем, каждый из нас, часть Адама Ришона, общей души. И мы должны вернуться в состояние, когда мы соединены вместе в то общее кли, которое называется Адам, или душа, или творение. И для того, чтобы стремиться вот к этому состоянию, просто как железные опилки к магниту, нужно, чтобы этот магнит, к которому мы стремимся, наш корень, действовал на тебя от своей природы. Ты один, он должен действовать на тебя всеми остальными силами во всех душах, которые включают его. И как человек приводит на себя в действие такую силу? Только когда он в этом мире соединяется еще с людьми, которые находятся тоже в том же направлении, в том же желании, мнения которых и его мнения подобны. И так он как бы может продвигаться. То есть усиливать желание к корню, вернуться к корню. И когда я спросил его, ну так а что делать? Ну, погоди, подождем и увидим. Уже согласно тому, как у него было там в его синагоге, доме собрания, хасиды, которые остались в наследство от учеников Бааля Сулама и их сыновья, которые остались, и они на самом деле не являются учениками, перед которыми стоит эта цель. И тогда я поехал в Тель-Авив, в институт, и начал там преподавать, оттуда пришло много людей, и из этого возникла группа. И на самом деле, благодаря группе, я рассказываю только о себе, я прошел очень важный этап вперед, а потом все же этапы, когда человек может продвигаться и в одиночку. Почему он пишет здесь статью «Цель группы, не цель человека»? Потому что если человек, который находится в группе, ставит перед собой какую-то цель, которая отличается от цели группы, он просто должен знать, что из этого у него не получится ничего. Потому что группа, которая находится вокруг него, в любом случае будет действовать на него так, что он хочет он того или нет, он примет ее цель. Он должен будет принизить себя, смириться перед группой, осознанно или неосознанно. Поэтому человек должен работать с группой, найти такое общество, которое кажется ему, представляется ему, из его проверок, насколько он способен проверить, что цель группы является истинной целью, потому что цель группы, цель окружения, это в конечном счете будет его целью. Так он хочет он или нет, он это примет. Поэтому он пишет цель группы. Если человек находит такую группу, такое общество, то уже у него есть другая работа. Как получить воодушевление от группы как можно больше? Мы знаем, мы находимся в нашей группе. Есть вещи, которые мы получаем от группы, есть вещи, которые мы не очень принимаем. И как-то впечатляемся от этого или от другого. В статье «Свобода воли», «Свобода», Бааля Сулам пишет, что единственный выбор, который есть у человека, это впечатляться от группы, то есть получить дополнительную силу, чем он впечатляется относительно цели. Почему? Потому что мы создали какой-то процесс развития, прошли какой-то процесс развития в течение всех поколений, кругооборотов. Каждый совершил много кругооборотов, пока не пришел к нынешнему кругообороту, и мы сидим здесь. И в этих кругооборотах мы на каждом кругообороте развивались, с помощью чего у нас есть общее желание получать, которое называется сердце. Есть внутри этого желания получать сердце, есть внутри него разные желание. Человек входит в общество всякий раз, на каждом кругообороте, а общество получает добавку желаний, добавку направлений для развития. Пока они приходят к кругообороту, когда ему дают возможность выбрать общество, группу, общество, которое развивается относительно духовного, относительно по сравнению со всеми остальными другими целями. И говорит там Бааля Сулам в этой статье, статья «Свобода», «Свобода воли», что это единственный выбор человека. Из-за того, что у нас есть решимо, которая называется «точка в сердце». И это решимо пробуждают свыше с помощью общего окружающего света и частного, который опускается к человеку. То есть человек пробуждается относительно Творца. Творец дает ему свечение свыше, человек пробуждается относительно Творца. Это пробуждение свыше. Мы, каждый из нас, почувствовал это, что вдруг он хочет знать, зачем я живу, почему я живу, Этот вопрос вытекает из того, что Творец светит ему и привлекает его к себе. Но этого недостаточно. После того, как есть пробуждение свыше, человек должен пойти и добиться дополнительных сил для продвижения, которые будут уже за его счет, а не за счет Творца. После этого пробуждения свыше Творец может оставить человека. Он дает человеку еще пробуждение, он держит его несколько месяцев, иногда несколько лет, всякий раз дает ему пробуждение. Но это пробуждение, которое, по сути дела, почти не продвигают человека. Продвигаться можно только с помощью того, что человек сам будет искать группу, от которой он будет впечатляться и получать от нее силы, и пользоваться этими силами, чтобы самому продвигаться, пройти несколько шагов к Творцу. Как это работает? Почему человек может получить силы от группы? Потому что он находится в группе, он находит группу, в которой тоже есть, допустим, 20-30 товарищей, каждый из которых будет получил пробуждение свыше, как он получил от Творца. То есть у каждого из этих людей есть горящая точка в сердце, толкающая их или привлекающая их к Творцу. Эти точки, эти силы, которые Творец дал им, каждому из его товарищей, они тоже могут быть товарищи очень слабые, которые сами не могут продвигаться и толкать себя к Творцу. Но Творец каждому из них дал пробуждение свыше. Человек может собрать от каждого из своих товарищи эти пробуждения, и они будут для него как дополнительные силы, с помощью которых он действительно сам, называется, что продвигает себя, приближает себя к Творцу. В этом все дело. Что это значит, что он приближает себя к Творцу? Творец называется Высший Свет, который наполняет кли Адама Ришона. И этот кли включается, состоит из разных душ. То есть, если человек берет свою группу, допустим, 20-30 человек, где уже есть пробуждение в каждом кли, и приближает себя к ним так, чтобы они были как одно целое, то уже у него есть какая-то доля Адама Ришона, общей души, и Творец занимается этой долей, этой частью, и хочет особенно приблизить, исправить эту часть к себе, чем плохо. То есть тут мы видим, что все зависит, по сути дела, приближение человека к правильной группе, к товарищам, в которых он тоже нашел пробуждение, к божественному, к духовному. В этом весь фокус наш. На самом деле нет в нашей жизни больше, что делать, кроме как это действие, приблизить себя к каждому, в ком тоже есть искра свыше, точка в сердце, которую Творец осветил эту точку. И привлекает человека наверх. Тот, кто я вижу, согласно моему зрению, не нужно больше того. Если я вижу таких людей, я, насколько возможно, должен соединяться с ними больше, и это называется, что я делаю для себя группу. И тогда у меня есть силы, с помощью которых я могу продвигаться. Абсолютная иллюзия, если человек думает, что с помощью собственных сил, не соединяясь с другими, он способен сделать хоть один шаг, хоть один уровень наверх, продвинуться к цели. Может быть, он будет умнее, может быть, он будет понимать больше своим разумом, но это будет науки среди других народов веры, это просто будет знание, наука, не духовность. Духовность можно получить только от того, что я присоединяю к своему кли второе, третье, четвертое других людей, потому что Адам Ришон — это общее, включающее в себя все души кли. Если я не присоединю к своим душам другие души, я просто не могу иначе расти. Не могу. Мы видим также от процесса, который проходит выше и нижний, с помощью чего растет выше, с помощью того, что присоединяет к себе хисароны нижнего, включая внутрь себя хисароны нижнего, с помощью них он может получить свыше мад, добавку блага, и так вырастить больше свой уровень. То есть нет никакого способа продвижения, кроме как за счет товарищей, от которых я беру части их души и присоединяю к своей душе. В общем, в окончательном исправлении все души соединяются вместе, общий клик, который называется Адам, но, по крайней мере, если я делаю сейчас немного в чем-то, я увеличиваю свою клик с помощью соединения с другими, благодаря этому мой клей становится больше, и тогда благо в нем всякий раз добавляется, и тогда называется, что я поднимаюсь. Духовный подъем называется просто увеличение моего клея за счет соединения с другими. Если мы находимся в группе, где мы видим, что не действует для соединения, что есть в нем силы, которые обратны, они действуют на разрушение, чтобы разрушить объединение. Если в группе находятся или в обществе такие, кто начинает ставить себе другие цели, чем соединиться с Творцом, если глава группы тянет людей к себе, а не направляет их на Творца, делает из себя гуру или что-то, эти вещи совершенно негодны. И тогда от таких обществ мы должны убегать и искать действительно товарищей, которые направлены только на Творца, на поиск дополнительной духовной силы. Да. Хочешь сказать что-то?
7: Да. То есть осознанно или неосознанно человек всегда получает влияние от группы.
3: Человек получает осознанно или неосознанно воздействие группы, мы это видим из нашей жизни. Да. То есть в статье «Свобода выбора», статья «Свобода» иногда так называется, так называется.

Ну, ты видел ули? Видел? Каждый там много-много ячеек. Вот мы, разница между Адамом Ришоном и нами, что на нашем уровне тоже клей Адама Ришона, это как улей. Каждый внутри своей клеточки, ячейки. Если мы разбиваем наши границы, это называется, что мы производим исправление. И возвращаемся в состояние, как было в корне. Это состояние называется окончательное исправление. К этому надо вернуться, разбить эти экраны, которые разделяют, отделяют каждого от другого, экраны в душе. Эти экраны — это наш эгоизм и желание получать в нас. То есть человек приходит в своем развитии в течение всех кругооборотов, а также в нынешнем кругообороте, скажем, ты развивался с помощью обществ, от которых ты впечатлялся неосознанно. Ты не выбирал родителей, где родиться, как, с какими свойствами, ничего. До этого момента ты пришел, ты не действовал, не создавал, не сделал сам в себе ничего. Сейчас тебе дают пробуждение относительно цели, тоже не твое. И теперь тебе дают знание, что что-то есть в твоей жизни, что ты можешь сделать. Если ты закончишь свою жизнь до того, как ты сделаешь что-то согласно выбору, ты как будто и не жил. Это понятно, да? Не остается от твоей жизни ничего. Все за счет высшего. Это не называется, что существует духовным. Что ты осуществил что-то, что ты что-то возникло самостоятельно в духовном. А средняя линия, человек, творение, начинается с того, что он начинает выбирать, от чего он хочет впечатляться. И не от чего он хочет впечатляться, а является ли мое впечатление, подбросит ли оно меня чуть-чуть наверх к Творцу. Если он делает правильный выбор, то у него есть впечатление за счет группы, которую он создал вокруг себя, и это воодушевление, это мера, которую он подпрыгнул наверх, это называется человек, это называется средняя линия, это, по сути дела, здание твоей души. Это ты сделал. Если нет, то как будто ты не жил, и ты все еще не существуешь. Тебя нет, то, что называется «я». Теперь, неосознанно, это понятно тебе, как мы впечатляемся от группы. Осознанно, это называется, что я выбираю действительно правильное окружение. Если ты ошибаешься в этом, это все еще не за твой счет. Это Творец еще путает тебя для того, чтобы выяснить тебе еще правильный килим для будущего выяснения. Твой выбор называется, что ты действительно уже способен различать между людьми, которые могут подействовать на тебя в направлении Творца, или люди, которые могут воздействовать на тебя всякими другими учениями, другими вещами. Здесь, в этом свободном выборе, есть очень большая борьба между внутренней стороной человека, к чему именно он стремится, готов ли он терпеть и принимать от группы вещи, которые против его духа. Не по духу. То есть понимает ли он, что при этом он будет обретать силы отдачи, уступки, отказа. Это вещь, с которыми тяжело согласиться, если вообще можно. Но как бы то ни было, только благодаря соединению дополнительных сил от окружения, присоединению, я могу подняться наверх. Насколько я присоединяю, нет никакого другого решения. А после того, как я присоединяю к себе желание группы, тогда я подхожу, что я делаю с ними, с этими дополнительными желаниями, я подхожу вместе с ними к реализации, я открываю учение 10 сферот, тоже при правильной инструкции, с моей группой вместе, начинаю учить его с желанием, с намерением, которое получил от них, дополнительное относительно того, что есть у меня, и тогда я вызываю на себя дополнительные света окружающие, которые, по сути дела, опускаются на них, на каждого из моих товарищей, чтобы они на меня тоже опустились, потому что кли, каждый личное получает свой собственный окружающий свет. Так как можно
может быть, что

0: окружающий свет, который приходит в твоей душе, пробуждает, чтобы пробудить твою точку в сердце, придет ко мне, чтобы пробудить мою точку в сердце, не может. Это просто не другая частота, это как две разные радиоволны, которые не совпадают. Если я взял твое желание, включил в тебя, я уже вызываю окружающий свет на себя. Это как бы тот же окружающий свет, который ты получаешь, только он уже становится один из моих личных окружающих светов. Так мы продвигаемся, так у меня есть два окружающих света, три и так далее. И тогда из этого свет, вращающий к источнику, уже действует на меня так, что я поднимаюсь.
1: У человека есть внутреннее окружение, каббалисты, книги, которые он читает. Как он может это увеличить? Ведь он может читать ту же страницу по 10 раз.
0: Нет, я не могу, кроме как от группы, добавить себе ничего. Это не важно. Я понимаю больше даже или меньше в учении 10 сферот. Это не важно вообще, читаю ли я на языке, который я могу хорошо понимать или нет. То есть, если ты местный житель, хорошо понимаешь иврит или меньше, это не важно. Вообще не важно мое настроение, мои воспринимающие килим, IQ, мои способности, ничего не важно. Важно только, присоединил ли я к себе дополнительное желание. Только согласно этому дополнительному желанию приходит свет, возвращающий к источнику.
2: Нет,
0: мы не говорим о внутреннем группе, что можешь присоединить к себе великих каббалистов, великих хасидов, которые занимались каббалой. Ты присоединяешь их к себе, когда ты учишься по их книгам, как ты с Баал Сулам, когда ты учишь его книгу. Это уже что-то другое. Это связь с источником, это не группа вокруг тебя. Это уже через него, от источника, ты получаешь свет. Он дает тебе облачение через свои книги, это что-то другое. Но над этим ты не должен работать, да?
1: У меня уже есть окружение, которое идет к Творцу. А я хочу, чтобы мой брат, к примеру, который не идет на пути к Творцу, и у которого еще нет ощущения, можно ли повлиять на человека, чтобы у него появилось такое ощущение, чтобы он подошел сам?
0: Ты спрашиваешь, можем ли мы влиять на других людей, у которых нет пробуждения свыше, которым все еще не посвятили, Творец не приблизил их пока что лично. А можешь ли ты сделать? Как ты можешь сделать это вместо Творца? Скажи мне. Если мы говорим, что каждый из нас... Как ты пробудился? Как правило, человек пробуждается от того, что он приходит в своем внутреннем развитии к состоянию, когда уже свыше он чувствует, что есть на него какой-то как бы свет. Значит, он чувствует свыше. Не чувствуешь уже ничего. Но есть какая-то склонность, какое-то пробуждение. Он пробудился, хочет что-то, не знает пока еще направление, но хочет чего-то, что он находит вокруг, не находит вокруг себя источник этого влечения. Да? Ни почести, ни знания, ничего не удовлетворяет его. Так это как бы из другого мира приходит это пробуждение. Если приходит, то поэтому Баал Сулам пишет в предисловии к учению 10 сферот, что приходит к Каббале учиться тот, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни. Ты что значит смысл моей жизни? Просто я проверяю себя, я вижу, что я в своей жизни. Что бы ни было, пусть у меня будут все возможности, которые есть у всего человечества, во всей истории, то, что было у них. Допустим, я могу представить себе, что это может наполнить меня или нет. Если я вижу, что я чувствую, что это все пресное, не может наполнить меня, то я прихожу к состоянию, что мне нужна каббала. С помощью нее я прихожу действительно к тому, что я сейчас загорелся, что я очень хочу. Если человек все еще не находится в этом, еще не пришел в своем внутреннем развитии к этому вопросу, то есть к раскрытию этого кли, можно ли подействовать на него? Прежде всего, мы на самом деле не должны заботиться об этом. Наше распространение построено только лишь для того, чтобы привести всем людям знания, что такое каббала и когда ты нуждаешься в каббале. То есть если у тебя есть действительно вопрос, горящий в чем смысл нашей жизни, и во всей нашей жизни мы не можем найти никакого удовлетворения, тогда с помощью Каббалы ты придешь. Ты можешь найти это, чтобы все знали. То есть мы ищем таких людей, у которых есть такой вопрос. Только их. Мы не просто говорим, все приходите к нам, все пошли, будем учиться. Они еще не нуждаются в этом пока. Если ему нужны почести, он хочет быть главой правительства или хочет быть богатым, это не поможет. Это, знаешь, у тебя есть брат, который не хочет. У меня тоже есть брат, я сейчас был в Канаде, был у него. Дом 4 этажа, там есть подвал, где я могу, там есть постоянное место для меня, тоже 3-4 комнаты. Как в моей квартире здесь угол, который он оставляет мне, там сауна внутри, все там есть, это уголок в его доме. Я не могу говорить с ним, не могу говорить с ним. Даже не хочу слушать. Если я когда-то хотел вечером посидеть с ним, послушать, он убегает. Он говорит, нет, я сегодня решил, что я буду в бассейне. У него есть бассейн, знаешь, ты опускаешься под землю там в бассейн, ты должен видеть это. Это сумасшедший. И он сидит в бассейне и убегает от того, чтобы послушать. Как ты можешь говорить с такими людьми? Это невозможно. Есть люди, которые находятся как будто в поиске, но все еще вот-вот должны прийти к пробуждению. С ними уже можно не говорить, но если они могут сидеть рядом с тобой, быть как бы в твоей близости и пробудиться быстрее. То есть, допустим, пройти этапы, скажем, ты для того, чтобы прийти к состоянию, как сегодня, ты прошел 25,5 кругооборотов, а он, допустим, находится... Он должен прийти, он находится, допустим, в 18-м круговороте, должен прийти к точке в сердце, к ощущению в 21-м круговороте. Так ты можешь сказать, третий круговорот сократить ему, если он будет сидеть с тобой рядом, если будет как-то около тебя, если ты можешь заинтересовать его какими-то вещами. Если он просто поможет тебе в разных вещах, неважно, что он понимает или не понимает, это как будто он строит для себя группу и получает от этой группы пробуждение, подъем, и тогда он будет знать, он будет ценить это и сократит время своего развития. Но в любом случае сократит время развития, но пока разовьется, ты в любом случае не сможешь говорить с ним. То есть, допустим, три кругооборота, которых ему не достает, он за 5 или 10 лет загорится, но он пройдет их, исполнит их, дополнит разрыв этот. То есть через 10 лет ты сможешь им говорить, но не раньше. Это просто недостаток клик, как ты можешь? В чем разница между мной и рыбой здесь, рыбками в аквариуме? В чем разница между нами? У них есть недостаток килим, который есть у меня. Из того мира. Он жив, и я жив, рыбка эта. Недостаток клик, добавь ему желание получать. До моего уровня. Ты увидишь, как он... поднимется, начнет задавать вопросы. Так это просто только кисарон. Так есть у каждого из нас, только на каком уровне развился этот вопрос. Поэтому главный закон, который есть у нас в духовном, это нет принуждения в духовном. Нам нельзя принудительно, силой заставить человека развиться, как бы, потому что это не будет развития. Это обязано прийти только согласно его требованию, его уровню, его пониманию. Никак, не дай Бог, ни в каком другом виде. Насильно, не насильно. Что делать, если партнер, супруг сопротивляется?
1: То же самое между супругами. В наше время женщины учатся. Ты не можешь вмешаться в кого-то, это разные души.
0: Если какой-то...
1: Не может быть, чтобы они поняли друг друга. Они должны ценить друг друга. Они понимают, где у них есть общие точки, и понимают, где точки объединения у них нет. Что с этим поделаешь? Это нет тут ничего такого. Тут нужно деликатное обращение, понимание, чтобы каждый понимал, относительно души ты ничего не поделаешь. Это необходимо дать свободу каждому жить своей внутренней, своей жизнью. На какой степени связи с Творцом человек должен быть? На такой пусть и будет, не может быть ни насилия, ни принуждения. Если я все еще нахожусь с Творцом на определенном уровне, ну так вот это и есть, это уровень моего развития. Нет у меня по-настоящему направленного целевого влечения. Ну так, значит, нельзя на меня как-то влиять. Нельзя на меня давить, это просто испортит. Поэтому силой тут ничего не поделаешь. Во внешнем мире ты можешь делать все, что угодно, с силой. Но это тоже, получается, не по-хорошему, нет в этом святости. Но во внутреннем это вообще невозможно. Это не сработает, если у человека нет желания. Желание — это вообще творение. А если у человека желания нет, то что?
0: Как по сути дела человек может знать пробуждение, которое он получил, или побуждение даже, которое он чувствует, это, по сути дела, свыше, или это его? Или это с помощью того, что он добавил, с помощью чего-то?
1: Как человек может знать то пробуждение, которое у него есть сейчас, оно свыше или?
0: Или это...
1: Или что, это от него или от окружения? Какая разница? Важно не то, от кого он получил и то, что он получил, а важно, куда это пробуждение направлено, на что.
0: Я говорю о пробуждении к Творцу. Да, допустим, подъем.
1: Ну, пробуждение к Творцу. Ну, вот есть сейчас у меня пробуждение к Творцу. Какое мне дело, от кого я его получил? Я что, получить пробуждение к Творцу? Обращаюсь то к книгам, то слушаю музыку, иду, работаю на кухне. Иногда иду читать лекции, я буду искать всевозможные источники, чтобы пробудиться к Творцу, и тогда мне не важно откуда. Какая разница? Я все время ищу для себя окружение, то, что называется, чтобы оно давало мне пробуждение. Ясно?
2: Развали.
1: Он спрашивает, если человек приходит в группу, и в конце концов его появление в группе несет вред, то вообще может ли группа как-то развалиться, да?
0: Развалиться,
1: то есть он действует как бы против единства группы. У нас были примеры с товарищами, которые были с нами годы, и вдруг они опустились, они не делали ничего плохого, не делали никакого зла, никакими действиями, но даже их пассивное присутствие, оно ослабляло и товарищи, которые когда-то от них впечатлялись, с которыми они когда-то были вместе. Понимаешь? Так вот, та часть группы сейчас упала, не хочет пробуждаться, не способна и не готова. Может быть, Бальсунам тоже говорит и пишет об этом. Он говорит, что в материальном существует закон. Если человек не крадет, то это уже хороший гражданин. Идет, зарабатывает деньги, получает за это зарплату. То есть работает, он и дает, и получает. Может даже дома сидеть и ничего не делать, но он не вредит. А в духовном тот, кто не вносит вклад, он вредит. Потому что наша сила делится на множество людей. Мы получаем свыше, как группа, некоторую силу, ну, допустим, 10 килограмм притяжения. Если среди нас есть люди, которые вообще ни на что никак не действуют, они просто сидя и ничего не добавляют к группе, ни в физической деятельности, ни в распространении, ни лекции не дают, не распространяют книги, и не в учебе. так, чтобы во время учебы пробуждать кого-то другого, каждый по типу своей души. Я не говорю, что все должны быть такими стандартными, квадратными во всем. У каждого есть какая-то своя область, чем-то он выделяется. И тогда каждый добавляет другим. Тогда в обществе есть некоторая целостность. Но если человек не дает группе, даже просто не дает, не то что не вредит, не дает. Нельзя ему быть внутри группы. Бальсулам говорит, что это будто бы человек, сверлящий дыру в лодке где-то в Дарване Торы. Да, в Дарване Торы он об этом пишет, будто бы ты сверлишь дыру, и все тонут, только потому что ты не добавляешь. Понимаешь, насколько группа должна быть только для того, чтобы все получали группы, силу от остальных. Это не значит, что с этого момента и далее нужно как-то провести селекцию, выбросить всех, которые нам кажутся кем-то не тем. Нет, но нужно работать, чтобы все пробуждались, чтобы соединялись, чтобы каждый давал и действовал, и так далее. Но те, кто вредят, вообще не дай Бог. Ты из Нью-Йорка. Ну, ты знаешь, в Америке это как раз очень... Там хорошо сделано. Законы живые, все время меняются. Я слышал, там по 30 тысяч законов в год. Всевозможные поправки меняется, но означает, что общество живет, оно, в общем-то, в молодом обществе это происходит обычно. По мере развития группы нужно добавлять, то есть все время нужно проверять и работать, подходим ли мы. И это, ну, буквально первое условие быть в группе. Это значит все время ей добавлять.
0: Мы сказали, что продвигаться можно только в том случае, когда я присоединяю к себе еще дополнительный килим, то есть людей, у которых есть пробуждение. Как я могу вообще проверить, что я присоединяю еще килим, или что я соединяюсь? Как можно проверить, что я присоединил к себе?
1: Ты не можешь присоединить, каких келим и сколько келим ты добавляешь к себе от группы. Ты делаешь это тем, что ты работаешь над объединением с товарищами. Это специально скрыто от человека, то, что он от этого выигрывает. Потому что потом все это должно стать ради отдачи. Так он начинает учиться, и выигрыш в том, что он уступает в объединении с другими. То есть соединиться с кем-то можно только, чтобы почувствовать его желание, будто бы его жизнь становится как его жизнь, когда я начинаю заботиться о нем, начинаю жить его заботами. Это означает, что я с кем-то соединяюсь. Почему так происходит? Для того, чтобы мы когда-то подошли к единому кли, чтобы могли вернуться к Адаму, Адама Ришону, к одной душе. И поэтому все это с самого начала нашей работы в Каббале и до окончательной точки в самом конце пути мы работаем над одним единственным принципом. Нет ничего, чтобы изменилось. Это отказаться от эго, соединиться с другими душами до тех пор, пока это не станет как одна душа. Одно тело и одно сердце. Все. Потому что только через уступки ты приобретаешь дополнительные келим, в которых к тебе и раскрывается именно в дополнительных келим, не в твоих келим, а в келим, который ты добавил к себе, вот в них ты раскрываешь духовное. Творец никогда не раскрывается в тебе, в твоем личном, частном, изначальном кли. У тебя изначально есть только точка в сердце. Кроме точки в сердце, все, что ты к ней добавишь, там ты раскроешь духовное. Там находится Творец. И поэтому сам принцип и уступок, и возлюби ближнего как самого себя, это великое правило. Правило. И экраны, и отраженный свет, и вообще все, что мы изучаем. Все это одно единственное действие. Нет ничего, кроме него. И в работе в группе. Почему он об этом пишет? Цель группы, любовь к товарищам. Все это настолько важные вещи, сколько об этом написано. Статей, писем. Все потому, что тут реализуется одно единственное действие, которое ты можешь сделать в духовном.
0: Если сколько бы мы ни работали над этим, это не влияет, я не чувствую ответственности от других людей.
1: Если сколько бы он ни работал над этим, тебе все равно никакого дела до других людей. Может ли это быть знаком того, что ты находишься не в правильном окружении? Что это значит? То есть ты не получаешь от него правильной реакции. То, что и им тоже как бы их не волнует, то, что им все равно. Ты говоришь так: я работаю над людьми вокруг меня. Я хочу с ними соединиться. И я вижу, что после всех моих усилий мне все равно безразлично, соединиться или нет. А почему мне все равно, несмотря на то, что я вложил столько сил? Потому что, по-видимому, я не получаю от них добавки к сил. То есть все время работаю на своей частной силе. И может быть, что ты находишься в неправильном окружении, то, что они по отношению к тебе не выполняют работы. Если бы вы почувствовали бы в ответ какую-то реакцию, то, что и они этого тоже хотят. Это было когда-то, когда вы были соединены в группу, и вы чувствовали, что если я не соединюсь сейчас в какой-то одной маленькой группе по сравнению с другими группами, это была не совсем духовная цель, она была ложная, но она была явная. То есть я знал, что если я сейчас с ними не соединюсь, то это будет просто катастрофа. То есть ты чувствовал, что они действуют в том же направлении, как и ты. Тогда действительно был результат. Только невозможно было за него долго держаться. Но результат был. Мы видим его во множестве проявлений. Такое есть в нашем мире во время войны, и вообще, когда людям нужно объединение. То есть, может быть, ты находишься среди людей, которые действуют не в том направлении. Нужно найти другое окружение, другую группу. Может быть, вместе поищем.
0: Как можно определить какую-то разделительную линию между падением и что какой-то у меня произошел сбой, запутался, я сейчас не знаю, что происходит со мной. И с тем, когда, действительно, как вы описывали до этого, когда человек вредит группе, я обнаруживаю для себя, что я врежу группе. У себя или у кого-то товарища, есть ли какой-то способ?
1: Ты спрашиваешь, что делать со мной, если я обнаруживаю, что я врежу группе? Нет, а что?
0: Нет, ну, я спрошу по-другому. Что такое падение?
1: А, просто что такое падение? Ну, знаешь... в бухгалтерии. Бывает плюс и минус. Дебет, кредит. Есть такое, сколько у меня в плюс и сколько у меня долгов. То есть все зависит от того, что я чувствую относительно кого, чего, насколько я нахожусь на подъеме или в падении. Я заработал больше денег, я на подъеме. Так? Потерял, значит, в падении. То есть для того, чтобы знать, что я нахожусь на духовном подъеме или в духовном падении, я должен определить, что такое духовное. Я именно в этом поднимаюсь или падаю. С деньгами я понимаю, в почете я чувствую, но в духовном что это значит? В духовном называются силы отдачи. Сила отдачи. Отдавать. И если я чувствую, что это важно. Что очень хорошо, если бы у меня такое было. То, что Творец, Он дающий, для того, чтобы уподобиться Ему, я хочу, я где-то должен добыть такую способность уступать, не думать о себе. Он пишет в статье на окончательной книге Зор, что нет большего отделения между человеком и Творцом, если человек думает о себе. Поскольку так же, как у Творца нет такой мысли, так то же самое должно быть в человеке, с этого начинается духовное. Это называется Хафец Хесед. Сокращение, первый экран. Когда человек по отношению к себе, он так внутренне, интровертно, внутри себя не думает. Все его мысли, все его действия наружу. И если ты уже находишься в такой задаче, в таком направлении, означает, что ты находишься на духовном подъеме.
0: Расчет я делаю не относительно себя, а общее отношение к работе с товарищами.
1: В работе с товарищами это еще более заметно. Если я в обычной своей жизни думаю о товарище, что значит «думаю о товарище»? Вместо своего желания, своего сердца, вместо своей души, вместо того, что я, допустим, беру его внутреннюю часть, ну, как, скажем, диск в компьютере. Ты заменил диск, хард-диск, жесткий диск. Тогда весь компьютер меняется. Да, все изменилось. Я могу вставить твою душу в компьютер, и компьютер будет работать с твоей душой. Могу вставить свою душу. Так вот, если ты меняешь дискету, вытаскиваешь свою, вставляешь его, означает, что ты работаешь в соединении с ним. Все очень просто. Как? Это проблема. Но работать с его желаниями вместо твоих желаний. Теперь я не говорю, что мы на это способны. Я знаю, что все это неприемлемо для нашего желания получать. Человек отталкивает этого. Но пройти такую точку кризиса, чтобы согласиться, что духовное — это именно это, а мы противоположны этому. Вот это необходимо. Это точка истины, то, что я — это не духовное. Что духовное — это оно противоположно. И не нужно воображать вместо духовного какую-то ложную картину, что это где-то, я парю в небесах, что там, не знаю, удостаиваюсь чего-то такого, каких-то красивых картин. Не нужно представлять себе вместо отдачи чего-то другого. Отдача — это духовное. Духовное — это отдача. И все. Теперь, то, что к этому невозможно прийти, верно? Невозможно к этому прийти своими силами. Должно быть какое-то чудо свыше? Да. Я этого хочу? Не хочу. Я это ненавижу? Ненавижу. Все это истина. Ты эту правду, которую ты раскрываешь. После того, как ты раскроешь всю эту истину, все это придет. Это придет само собой. Ты никогда это не захочешь до того, как получишь. Невозможно это хотеть. Но выяснить правду, то, что ты против духовного, то, что оно противоположно тебе, этим ты, по сути, и выясняешь, что же это такое. И тогда ты находишься, что ты в контакте с Ахураем, то, что называется, с обратной стороны. Не лицом к лицу, не желанием в желании, а наоборот. Но это уже состояние, из которого и далее делают прыжок. И даже когда прыгают, не хотят прыгнуть, только не это. Никто этого не хочет. Поэтому это называется чудом, и поэтому там буквально происходит прыжком. Потрудился и нашел. Только так. На протяжении Суккота будем об этом говорить. Много. Подожди, может, есть кто-то из новых? Пожалуйста.
0: Где в любви к товарищам, если группа помогает, развивается вместе, и в группе есть у кого-то падение, или он не вкладывает достаточно в окружение, и тогда группа начинает выбрасывать его. Как в этой ситуации группа взвешивает все эти вещи, чтобы увидеть, что действительно...
1: Это уже большая проблема, как работать внутри группы с товарищем, который ведет себя не как положено. Да, это проблема. Но не ожидайте никогда, что вы будете в хорошем состоянии. Что ты сделал на секундочку что-то, и отдыхаешь. Такого не может быть. Понимаешь? Прежде всего, нужно привыкнуть к тому, что мы все время, мы изначально находимся в неисправленном состоянии. И этот диапазон или чувствительность к неисправленности постоянно растет. Знаешь, есть такие приборы. 1 к 10, 1 к 100, 1 к 1000. Это чувствительность. Так вот, всякий раз, когда человек продвигается, что значит вообще продвижение? Он видит в том самом своем отношении к духовному, в своем отношении к Творцу, еще больше разрыв, и еще больше, еще. Это не потому, что на самом деле разрыв больше, а просто ему раскрывается, насколько он на самом деле, где он на самом деле находится. Он и раньше там так был. И поэтому продвижение можно измерить на самом деле через то, что ты, насколько ты видишь себя противоположным, неисправленным, нежелающим. Потому что это дается человеку относительно силы и готовности его вытерпеть. Это означает, что ты уже гевер-мужчина, тебе дают возможность увидеть картину, насколько ты слаб, насколько ты ничтожен, и насколько ты, ну... Бальсулам пишет об этом в первой части ТЭС, во внутреннем созерцании. То, что стыд — это ощущение, которое готово для особых высоких душ во внутреннем созерцании первой части. Очень непросто почувствовать стыд. Стыд — это отличие между мной, разрыв, мной и Творцом. Это для высоких душ. То есть, если ты почувствуешь на самом деле стыд перед Творцом, значит, вышел, что ты вышел, ну, на какой-то приемлемый уровень. Это значит, что ты уже находишься на уровне, на хорошем уровне развития души. Те, кто к этому все еще не подошел, то не называется, что у него, что он находится в лучшем состоянии, если у него нет стыда. Он не стыдится, это подобно младенцу, который не стыдится. Он берет все, что угодно, у кого хочет, и мы ему все прощаем. Это недостаток развития.
0: Ну,
1: поговорим еще во время праздников обо всем этом. Постараемся во время праздников изучать такие общие вещи. Я вижу, здесь приехали люди отовсюду, из Австрии, из Нью-Йорка, сегодня приезжают из Москвы, из Эстонии, может, еще откуда, с разных мест. Вот это, да, отметить Яву. Да. Да, Настя.
0: Как можно во время учебы работать с желаниями других? Как можно на ежедневном уровне, если ты не находишься с товарищами?
1: Во время учебы не учатся с душами кого-то. Время учебы — это совершенно другое время. Это время соединиться с корнем, откуда исходит, откуда ты, с тем, что ты учишь. То есть это нужно знать, что происходит со мной. Я изучаю, как приходит экран с отраженным светом, на желание получать, и какие делают духовные действия, привлекает, поднимается, спускается. Я изучаю душу, которая делает подобное действие. Я хочу знать. Что значит знать? Я хочу жить внутри этого действия самому, во всех своих ощущениях, о моем осознании. Это означает, что я должен делать во время учебы. Но откуда я это хочу? Почему я этого хочу? Не нужно относиться к этому как-то философски или просто исходя из мудрости. Я хочу быть в таком состоянии и хочу получить, могу получить такое состояние, такое желание только через объединение с товарищем. Если раньше я действовал в группе, раньше поработал в группе, то тогда у меня будет желание во время учебы соединиться с духовным.
0: То есть как в течение всех 24 часов можно использовать желание другого?
1: Мне все время нужно заботиться о том, чтобы у меня было желание к духовному. Потому что согласно желанию и есть кли. Я буду продвигаться, приближаться. Верно? То есть желание такое может прийти только от кого-то другого, за счет товарищей. И поэтому только в той мере, в которой я забочусь для того, чтобы подниматься вверх, я могу соединяться с ними уже на своей плоскости.
0: Взять от них хиссарон и работать с ними.
1: Что значит взять у них хиссароны, если я начинаю соединяться с товарищами, начинаю заботиться о них? Это означает, что их хиссароны переходят ко мне. Что вообще означает чужие потребности его хиссарона? Послушай, что он хочет, прислушайся к тому, что он хочет. Ты от него получишь какое-то впечатление к духовному. Я не говорю о ступенях любви. Это уже исправление общее настоящего соединения. Но все это, что он объясняет нам в этой статье, цель группы? Все это нам необходимо для того, чтобы создать клей для получения света. Шеф. То, что человек сам не способен получить ничего, только через объединение, там, где он соединяется с другими, в точках соприкосновения.
0: Чего человек должен остерегаться, заботиться, чтобы не навредить группе?
1: Самая большая проблема для человека в группе в том, не вредит ли он ей, не ослабляет ли он группу. Рабаш пишет об этом, что легкомыслие разрушает все. Нужно очень остерегаться легкомыслия. Можно шутить, можно радоваться, быть в хорошем настроении, но нужно очень остерегаться, чтобы не было легкомыслия. Когда внутри себя человек как бы над этим работает, над радостью, и но у него вместе с этим пылающее сердце к цели, тогда он делает двойную работу. Он и повышает настроение, и внутри вносит устремление к духовному. Но может быть и наоборот. Короче, легкомыслие — это проблема. Что такое легкомыслие? Понизить важность цели, снизить важность Творца в глазах других. Но даже своим примером. Я прихожу сюда, когда мне ничто не волнует, сижусь, учусь, может, где-то в Старбурге вообще сажусь, не принимаю участия, не показываю другим, что это для меня важно. Так этим я привожу к тому, что они не впечатляются мной. Ну, это понятно все.
0: Ну? То есть вы на самом деле говорите, что заботиться о товарище, заботиться о его желаниях. Говорится ли о том, чтобы заботиться о его духовном продвижении? Или об остальных его желаниях тоже?
1: Ну, прежде всего, я должен позаботиться о товарище, чтобы, как сказать, я должен позаботиться о его состоянии духа, о его настроении. Об этом тоже в статье. Все, что я говорю, это все просто, черно по белому. Мы уже проделали эту работу, перед тобой все эти статьи уже есть. Если есть все вопросы, и он на них отвечает, что нужно прежде всего? Если ты не знаешь, что мне сделать, что бы делать, сделай, чтобы товарищу было хорошо. Вызови у него хорошее настроение. В этом ты всегда можешь добавить, и тут никаких сомнений. Нет такого человека, который мог бы сказать, оставьте, мне не нужно хорошего состояния духа. Ну, разве что он находится в таком же отчаянии, что не хочет ни на что реагировать и ничего слышать. Поэтому именно с этого, с такой точки ты можешь начинать развивать отношения с ним. То есть проблема не в том, что делать и как делать. Проблема в том, чтобы не забывать, что от этого зависит мое духовное продвижение. Чисто эгоистически. Я должен никогда не забывать, что если я не буду клеем для своей группы, не буду их склеивать как можно больше вместе, чтобы было быть в одной задаче, в одном продвижении, в одной учебе. Когда не важно мне, что мы внутри можем как-то ссориться и кричать, то, что может не связано с духовным, что не связано с духовным. С чем-то не связанным, с чем-то. Это может быть как на предприятии с разными действиями. Не это важно. Пусть будут споры, пусть будут какие-то столкновения, но они должны быть целенаправленные. Тогда мы сможем прояснить связи. И вот в такой связи мы очень быстро почувствуем духовное. Рабаш говорил, что даже был как-то у нас как раз во время Суккота, когда все были в очень большом воодушевлении. Я его спросил на второй или третий день праздников. Ну, вот мы в таком, но мы все на подъеме, чего нам не хватает? А он говорит, на самом деле не хватает несколько грамм дополнительной атаки. И вы сейчас можете в группе, а речь шла о 30-40 учениках, все, кого я привел. Это было где-то в 85-86 годах. Так вот он сказал, для того, чтобы сейчас вывести всю группу в духовное, не хватает только атаки. Несколько дополнительных грамм для толчка. Вам нужно добавить только атаку. И как раз праздник очень может этому способствовать. Ну, тогда у нас не получилось, чтобы это могли сделать несколько десятков человек вместе. Но вот тебе могу сказать, что это близко нам очень. Бальсулам приводит такой пример, что очень легко прыгнуть к Творцу, но только та нить, через которую нужно перепрыгнуть, она перед самой стеной. А вот эта стена — это наше внутреннее сопротивление.
2: Когда человек ощущает в группе вот это ощущение, почему каменное сердце?
3: Каменное сердце у нас называется та точка, которую мы не можем исправить. Точка Ешмиаин, которую создал Творец, и исправить ее невозможно. Можно сделать на нее сокращение. И над сокращением присоединить все остальные желания, души, дополнительные, посторонние. То есть я никогда не работаю над своей личной малхут, я работаю с девятью первыми сферот, присоединяю к себе все дополнительные келим. И именно в них, я уже говорил об этом сегодня, в них я обретаю раскрытие Творца, в них получаю свет. Я получаю свет не в своей душе, а в твоей, его, в тех, которых я присоединил к себе. Поэтому называется «возлюби ближнего, как самого себя» — великое правило Торы. То есть чтобы ты возлюбил ближнего как себя, соединил все эти келим, все эти души, общее, кли, включающее всех, это великое правило Торы, то есть это значит, что раскрытие света внутри кли. Да, или?
2: Что такое духовная атака?
3: Что называется атакой? Атака — это когда все вместе, они как бы заключают договор, что сейчас мы, допустим, начинается сегодня праздник, у нас есть от субботы до субботы, неделя. Ну, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, но, в общем, неделя. За эту неделю мы отключаемся от всех остальных обществ, групп в мире, от всех остальных посторонних мыслей. Насколько возможно, каждый вкладывает в своем усилии в то, что мы вместе будем думать только об одном — как приблизиться к духовному. И чтобы мы захотели, чтобы каждый из нас думал о том же. Если мы это сделаем, вы почувствуете каждый день, каждое мгновение, насколько напряжение растет больше, насколько вы начинаете улавливать эти вещи внутренние, глубже, насколько общая чувствительность такая, что прямо уже есть буквально прорыв в духовное. Даже если мы не пройдем махсом, то вы начнете получать это в окружающих светах, это духовное ощущение. Правда, потом оно может исчезнуть, но вы на какое-то короткое время сможете получить понимание, сознание и ощущение духовного. Это возможно в таком сильном групповом усилии, в атаке, даже если потом будет падение. Можно сделать так, чтобы и не было падения. сделать, совершить какой-то такой необратимый скачок. Это прямо пройти Махсом. Можно даже не пройти, то есть быть ниже Махсома, но получить такое большое освящение свыше, которое тоже послужит потом свидетельством этим силам. Это только в общем усилии, в общем разогреве. Да.
2: А почему не делать...
3: Не понял?
2: Почему не делать, допустим, такую неделю, когда можно между нами, внутри группы, говорить о духовном или что-то такое?
3: Почему мы не делаем... Не совершаем таких атак? Интенсивная неделя, марафон.
4: Митама пахат.
3: Из-за страха, чтобы это не стало рутиной в следующий раз. И тогда добиться успеха в следующий раз уже будет невозможно. Лучше всего это связывать с праздниками. Песах или Суккот. Тогда есть свечение окружающих светов, общее пробуждение. Есть также и внешняя возможность для собрания, соединения. И каждый праздник — это как бы новое пробуждение. И даже если не получилось в прошлый праздник, в следующий праздник у тебя есть новое свечение, новую возможность, ты можешь достичь успеха. А если в середине недели ты там инициируешь что-то, ты не почувствуешь там ничего особенного. Это привычка, она разрушает все. Потом во второй раз уже не получится. Поэтому я не приветствую делать такие вещи. А вот в праздники, да, я надеюсь, что мы используем этот праздник эффективно, насколько возможно.
2: Да, из моего класса, в окружении, в группе, с которой я нахожусь, я хочу как можно больше давать сил, помогать товарищам, которые находятся со мной, тянуть их, тащить, обеспечивать все потребности. Это все, что нужно. Есть вот какая-то точка, с которой, по сути, когда, допустим, товарищ находится в каком-то падении, да, какая-то определенная граница, я отсюда подвергаю себя опасности, я больше не готов помогать. Какая-то точка, где, ну да, пусть помрет, но не приступит.
3: Несомненно, человек находится во всевозможных состояниях, в которых он обнаруживает, он способен или не способен, хочет или нет. После больших усилий и больших подъемов относительно мы приходим к состоянию, когда мы не способны. Хоть убей, я не могу даже пальцем пошевелить. И действительно так. Короче говоря, проходим много вещей, особенно приходит слабость в работе, в жизни, вообще в обществе, пренебрежение, работы, семьей. Вообще, такая апатия в обычной жизни. Вообще слабость и безнадежность в духовном. Эти вещи, они проявляются как вещи, которые должны помочь человеку. Откуда это берется? Из того, что каждый из нас, как желание получать, действует согласно свечению свыше. Есть больше свечения, мы радуемся, нам ничего не страшно. Хоть убей меня, но если я нахожусь в слиянии с этим свечением, мне ничего не важно. Ни жизнь, ни смерть, даже через мгновение, что случится, мне не важно. Когда это свечение гаснет, исчезает, я падаю, уже ни на что не способен, мне ничего не важно. Тоже ты можешь меня убить, мне все равно. Я уже сейчас нахожусь ниже уровня жизни. То есть все зависит от интенсивности свечения свыше на желание получать, на душу.
4: А
3: Подъемы и падения, свечение и сокращение, они нужны нам, чтобы построить кли. Распространение света и его исход делают кли пригодным. Так написано. И особенно, когда мы можем все-таки работать, не когда мы пробуждаемся, и духовное притягивает нас, и тогда я большой герой. Да? Это не за мой счет, это, знаешь, дают мне там что-то перед носом показывают, и я бегу за этим. Именно когда духовное выходит, Творец сокращает себя, он дает мне возможность, чтобы как-то искал силы приблизиться. Или, по крайней мере, не приблизиться, но хотя бы оправдать сокрытие. Где он пишет об этом? Что Выше намеренно скрывает себя. Да, это на странице 106, о свойстве соединения милосердия и суда, что во время скрытия, это в Шамате, на 106 странице здесь, о соединении свойства милосердия с судом. Тут Рабаш объясняет, что падение приходит к нам специально, чтобы во время падения человек смог оправдать Творца, что Творец это делает специально, чтобы человек продвигался своими силами, сделал бы шаг вперед. Большим Тов приводит этому такой пример, что как мать с маленьким ребенком хочет научить его ходить, и она отдаляется от него, а он стоит и плачет. Он не умеет сделать этот шаг. Потом все-таки делает, потому что хочет маму, она снова отдаляется и снова должен сделать. Так начинает ходить. Нет выбора. Это то же самое. У нас посредством скрытия, по сути, нас притягивают вперед. А если мы стоим и кричим, как и маленький ребенок, который не хочет двигаться даже на один маленький шаг, тогда ничего не поможет. Ты все еще младенец, которому полагается пока что только сидеть, а не ходить. Ну так раз, два, три, потом оставляют человека. Потом снова дают пробуждение. Но таким образом время растягивается. И вся наша работа — это именно сократить время. От круговоротов, от сотен лет развития до лет или даже дней и часов. Ладно.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в десятку.
3: Рав объяснил очень четко и конкретно, почему мы зависим друг от друга и насколько у человека недостаточно желания у самого в духовном, и его стремление к духовному очень слабое. Если мы привлечем больше товарищей, только так мы сможем усилить стремление в духовном. Это зависит от величия, важности. И Рав говорил о важности праздников, насколько это важно, что в празднике мы можем придать дополнительное усилие, что все как бы уже уготовано нам, и мы можем производить атаку. Именно в период праздников есть свечение окружающих светов.
2: С этого, собственно, выигрыш от того, что он начинает изучать, как соединяться с другими. А соединиться с другим можно тем, что я начинаю чувствовать его желание, его жизнь как свою. И то, что называется «возлюби ближнего», как самого себя, насколько это главное правило Торы, в том, что мы объединяемся, соединяемся со всеми душами, мы можем начать раскрывать свет Торы. Мы никогда не работаем со своим желанием получать, а именно в другом раскрывается духовное, а каменном сердце нет.
5: Хавим коразман леосиф лахевра.
3: необходимо все время добавлять в группе. Это не как в материальном, что если ты не причиняешь вред, то ты в порядке, а в группе все время нужно добавлять. Тот, кто не добавляет, причиняет вред. Он говорит, что в общем, в чем можно добавить, всегда в настроении. И только от группы мы получаем хиссарон духовный. Так он начал урок, что человек не может быть сам относительно Творца, или сам относительно каббалиста, или даже относительно книги. Все, что ты приобретаешь от группы, ты приходишь к изучению ТЭС, и тогда нисходят света свыше, и которые предназначены для товарищей, они приходят и к тебе.
2: Да, я очень впечатлился. Неважно, понимаешь ли ты можешь читать материал даже не на своем родном языке,

0: другие желания на протяжении разных кругооборотов, когда он старается это реализовать и входит в разные там окружения, но то, что он получил пробуждение в этом кругообороте к духовному, этого недостаточно. Рав сказал, что он практически не продвигается. Но в группе, когда он получает пробуждение от товарищей, от их сил, так он может усилить свое желание и так продвигаться.
1: Да, можно также еще добавить, что человек продвигается на ощущение разницы между собой и Творцом. С помощью группы он каждый раз получает еще пробуждение и видит, насколько он не хочет духовного. И все равно он идет и получает желание товарищей. И в конечном счете это все как бы выскакивает в духовное, то есть появляется желание к этому.
0: Важно, присоединил ли я к себе еще дополнительное желание, только согласно этому приходит свет, возвращающий к источнику.

0: строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Прежде всего, начнем с благодарности от общего сердца нашего мирового клея, нашему Раву, за прекрасный урок, живой, четкий, направляющий, пробуждающий. Нет слов описать то, что мы получаем каждый день, то, что мы чувствуем, как мы благодарны Творцу за нашего Рава, за Рабаша, за всех каббалистов. Насколько Бней Барух находится под управлением, заботой, насколько мы получаем
1: все.
2: Просто нужно протянуть руку и взять вот это благо, это добро, и оно облачается на особый период, это добро, период праздников, и мы в разгаре этих праздников, праздники Тишрей, месяца Тишрей. Мы прошли прекрасное объединение в Рош ха-Шана, завтра у нас начинается Йом-Кипур, неделя до Суккота, до серьезнейшей атаки, и вообще перед атакой еще более мощный 5 недель до регионального конгресса, который состоится в конце октября. Перед нами только добро, только благо, только свет, только изобилие возможностей, шансов, которые ждут нас. Может быть, я немножко предупрежу и расскажу, что во весь период Суккот, и, может быть, даже раньше, мы будем смотреть уроки Ситрин 2003 года. Это именно тот период, уроки, которые рассказывают о переходе Махсома, о построении группы, о внутренней атаке. Нас ждет очень много, и что будет

0: происходить с нами в ближайший час. Мы будем говорить о нашей группе, о возможностях, которые нам предоставлены, еще больше укрепить выбор окружения, усилить группу, которую Рав основал, почувствовать Бней Барух, сыновей Баруха, сыновей Рабаша. И давайте сделаем это. Сделаем это сейчас вместе. Начнем.
1: Да, мы сейчас слышали такой потрясающий урок. Я думаю, можно просто почувствовать в воздухе. У нас, кстати, ночью был первый дождь. Такое ощущение, как бы новый запах, аромат такой. Можно почувствовать, как приходит вообще региональный конгресс. Все это этапы за этапами. Сначала сейчас мы соберемся на Суккоте, потом вообще праздники, потом мы будем организовываться, еще больше будем учиться, объединяться и вот чувствовать этот процесс. И почему мы это делаем? Так мы слышали сейчас науки, слышали, что человек в одиночку, если есть у него точка в сердце, этого недостаточно. Он должен ощутить желание товарищей, где свет, который приходит к нам, приходит через то, что мы каждый берет товарища, прямо покупаем у товарища его желание, и через их желание приходит к нам свет, который приближает нас к цели. Тогда есть этапы, когда мы понимаем, что духовное, Рав сказал, что духовное — это не какие-то там сказки, и там не в воздухе порхать, а это нечто противоположное от нас, это быть в отдаче, не что-то другое, не фантазировать, а это полностью противоположно нам. И в первом отрывке Рав нам сказал сейчас так, мы только что слышали. Ты не можешь проверить, сколько келим, сколько сил ты присоединил к себе от группы. Но ты делаешь это тем, что ты работаешь над объединением с товарищами. Это делается специально, скрыто от человека, сколько отсюда он выигрывает. Потому что потом эти вещи должны быть ради отдачи. И в этом он начинает изучать вот ту самую выигрыш от того, что он отказывается, да, именно ради объединения с другим. Соединиться с другим можно только тем, что я начинаю ощущать его желание. Его жизнь как свою. Когда я начинаю заботиться о нем, когда я начинаю жить его заботами, это называется, что я соединяюсь с ним. Почему это сделано так? А для того, чтобы мы каждый раз приходили к единому кли, вернулись бы к Адаму, Адам Ришону, к единой душе. Поэтому это все, в принципе, с самого начала нашей работы, в получении и до конечной нашей точки в конце пути, мы работаем над одним единственным принципом. Так говорит нам Рав, да, один единственный принцип. Нам нужны желания товарищей. И тут мы уже переходим к вопросу первого семинара. Как присоединить к себе желания, силы моих товарищей по группе? Что называется продвинуться по духовной ступени посредством приобретения желаний товарищей? Как присоединять к себе желания и силы моих товарищей по группе? Что называется продвигаться на духовной ступени с помощью приобретения желаний товарищей? Ну, пять минут.
0: Да, Рав на уроке говорил о том, что Творец с помощью продвижение свыше, может, держите месяцы и годы, но совершить шаг в направлении Творца — это только с помощью силы группы, только благодаря тому, что мы создаем между нами эту силу, это отношение относительно товарищей, мы работаем над их величием, и мы, в общем-то, реализуем
1: связи. У каждого товарища свои ощущения, состояния касательно духовного. И я понимаю, что Творец представил мне всех товарищей, их состояние, чтобы они влияли на меня, чтобы я впечатлялся от них, чтобы я мог присоединять это к своим состояниям. И тогда будем приобретать желания друг друга.
0: Прежде всего, отмениться перед желанием группы, ценить товарищей. И главным образом развивать чувствительность, раскрывать сердце, позволять товарищам входить внутрь своего сердца. И, с другой стороны, желать отдавать товарищам, наполнять их благом, быть относительно них каналом.
1: Если смотреть снаружи, то это как бы игра Творца. Да, он создал такую ситуацию. Что нам как бы надо что-то делать, а это невозможное, и мы вознуждаемся в его помощи. Как Рав рассказал в начале урока, что мы каждый в таком вуле, каждый в своей ячейке, а надо прорваться через все вот эти барьеры между нами, что надо прийти к состоянию, когда товарищ важнее мне, чем я сам. И Рав напоминает несколько раз, что возлюби ближнего как самого себя. Это не просто самого себя, это больше, чем самого себя. Ну вот, действительно, это начинается с желания к духовному. Но в конце самое простое, что вот он важнее, чем я сам. Да, как ребенок важнее, чем я сам. Но надо сильно молиться Творцу, чтобы он нам помог.
0: Слова понятно, но я не совсем понимаю это. Я, например, могу впечатлиться от Эйтана. Он руководит трапезами. Есть ребята, которые занимаются учебными материалами. Йосеф, который помогать товарищам в плане здоровья. Но это, очевидно, далеко, и, может быть, я недостаточно как-то... Может быть, надо мне молиться и просить об этом. То есть слова понятны, но я не могу как-то проникнуться этим. Очевидно, надо просить об этом.
1: Я также слышал совет Рава, не сегодня, но необходимо как бы вкладываться в группу, и тогда через этот вклад я могу получить воздействие группы, товарищи, чувствовать их больше. И сегодня Рав сказал, что самая большая проблема человека в том, что он вредит группе, да, там легкомыслие выносит. Такие вот вещи. Или просто пример практический, что человек сидит себе в сторонке, не участвует, и этим уже вредит. Так и он не может получить силы от товарищей. Но именно вкладываясь, он получает то, что есть в десятке.
0: Да, потому что это вклад, это мера стремления. Что значит приблизиться к Творцу? Это приблизиться к товарищам. Мы слышали о том, что человек сам ничего не может сделать в духовном. И единственное действие, которое он может совершить, это просить достичь такой самоотмены, чтобы он смог использовать эти желания.
2: כן, אז ברור לנו שהרב והרב.
1: Да, Ну что ж, понятно нам, что и Рав, и Рабаш говорят о приобретении желаний, о работе, которая является внутренней работой каждого. С другой стороны, мы должны это делать вместе и помогать друг другу все это делать. И вопрос, как мы реализуем, да, статьи Рабаша. А сейчас мы посмотрим клип номер два.
0: Мы стараемся реализовать совет ежедневного повторения статьи Рабаша в группе. Достаточно ли просто читать статью и говорить об этом, либо практически нужно взять какой-то принцип и друг друга заставлять реализовывать это практически?
1: А зачем мне читать статью, если я потом не буду использовать? Ну, в чем польза? Прочитал статью, но это у меня мимо ушей. Пролетело. Но я не знаю. Есть такие люди, которые находятся 10 лет в школе и как будто бы выходят оттуда, как будто там и не были, как бы все прошло мимо. Но ты что, хочешь, чтобы так это было у тебя и здесь? Да, когда ты пришел изучать науку Каббала. Наука Каббала — это практическая учеба. То, что ты изучаешь, ты обязан реализовывать. Наша жизнь устроена таким образом, что... Да, жизнь устроена таким образом, что мы обязаны учиться всего несколько часов в день, а все остальное время реализовывать на практике между нами. А если вы этого не делаете в то время, да, между уроками, от одного урока до другого, то вы как будто бы ничего и не получили от урока. Я каждый день даю, я высвобождаю некую часть, да, методики исправления. Если вы это не реализуете потом между вами, да или нет, это уже ваше дело. Я-то свое дело делаю. А если вы это реализуете, вы продвигаетесь, а не делаете. Ну так тормозите.
0: Каждое утро мы читаем статьи Рабаша, и Рав нам объясняет каждое утро, что значит реализовать. Давайте вместе сейчас в десятках выясним, что значит практически реализовать, как выражается практическая реализация статьи Рабаша между нами. Статья, семинар 4 минуты.
1: Да, все, что мы слышали сейчас, присоединить желание товарищей, начать жить заботами товарищей. В принципе, дано нам делать, возможно, делать каждый день. Наша методика особенная. Неважно, я там на работе, дома, в разных местах, я внутри. Должен быть все время в том, чтобы вот развивать эту заботу и думать о товарищах, молиться о них. Сейчас Рав, скажем, сказал, дал такой пример. На празднике, если каждый будет думать, если все будут думать только о духовном, ну так все. Мы так все в этом и будем. Поэтому нам надо каждый день, все время думать о том, чтобы товарищи не думали ни о чем, кроме этого. Ну так вот, видимо, жизнь каббалистов. Все время находятся в этом и заботятся так обо всем мире.
0: Реализовывать статьи Рабаша, на это прилагать усилия как можно больше, и брать его советы, и прилагать усилия в любви к товарищам, поднимать товарищам настроение, быть для них примером. Есть много советов, которые каббалист дает нам, и мы должны каждый раз раскрывать эти статьи вместе, в десятки, прилагать усилия и молиться, чтобы мы смогли это реализовать.
1: Да, реализовать статьи — это реализовать советы, которые мы получаем из этих статей. советы, которые мы все знаем. Это забота о товарище, это пример товарищам, поднимать состояние духа, включаться, проникаться.
0: Нужно все время заботиться о том, чтобы было настроение в десятке, которое поднимало бы меня и других. И тем, что я забочусь об атмосфере в группе, это поднимает и меня, и товарищей, и мы должны быть в поручительстве друг за друга, несмотря на то, что каждый проходит свои состояния. Есть обязательства, и в итоге как человек сможет пройти эти состояния, только исходя из того, что он получит силы от товарищей. И когда он вкладывает в группу, он создает более сильное окружение, и есть на это скрытие. И видим ли мы это в нашем состоянии или нет? Система, которую каббалисты объясняют нам, она воздействует на нас, а мы должны верить в нее.
1: Получать статьи Рабаша как правильное состояние, как идеальное состояние, и измерять себя, насколько мы держимся этого, насколько мы реализуем на практике это в десятке, и, ну и все время стараться добавлять еще один принцип в нашу внутреннюю работу. И мы повторяем снова и снова те же самые статьи. Ну что делать? Глубина там бесконечная. А мы еще даже не дошли до... Да, мы же не дошли до конца исправления. Так у нас, но у нас еще много работы, много еще состояний, которые мы должны раскрыть в этих статьях Рабаша. Но это то, что мы делаем каждый день.
0: Нужно каждый день буквально заново раскрывать и приходить, как чистый лист, получать порцию от Рава, от Рабаша, буквально такой комплект, такой настрой. И целый день нужно бы находиться в этом. И неважно, сколько мы знали до этого, нужно быть просто полностью находиться в этих советах, в этих уроках, в этой внутренней работе и прилагать в этом усилия и стараться весь день быть в этом. И на следующий день новый урок, новые состояния. Все время стараться в этом быть.
1: А реализовывать статьи Рабаш, это, мне кажется, сделать как раз наоборот тому, что я делаю. И думать, что со мной, как будет мне лучше. Я же вижу это в повседневной работе. Это то, что меня заботит. А я должен думать о товарищах. Рав много раз давал вот этот пример.
0: Мы продолжим сейчас еще одно выяснение. Мы тут у нас устраиваем такую революцию, у нас есть тут много разных мероприятий, у нас региональные конгрессы, поэтому важно выяснить, как мы статьи Рабаша с советами Рава, которые он дает нам. Как мы можем превратить это в духовную силу, которая ведет нас к региональному конгрессу? Как сделать советы, о которых нам пишет Рабаш, объяснения, которые дает нам Рав? У меня был такой пример интересный. Это все равно, что взять дискету товарища и ввести в мою программу. Мне кажется, что это достаточно понятно. Как обслуживать желания товарищей? И снова, как мы можем превратить статьи Рабаша и тот материал, который мы изучаем, в духовную силу, которая соединяет и вводит нас в региональный конгресс? 5 минут семинар.
1: Мне кажется, это та же самая работа, ее надо продолжать и на конгрессе. На конгрессе у нас есть как раз возможность быть больше в контакте с товарищами, которые ближе к нам, но не из нашей десятки. То есть сидим мы вместе каждый день на утреннем уроке, мы их видим, а на конгрессе мы сможем, может быть, еще больше впечатлиться от них, получить силы, от всего большой группы, даже не только в Израиле. Каждый там на своем месте продолжит то, о чем говорили сегодня.
0: Продолжать то, что мы говорили сегодня, и то, что мы делаем в течение всей нашей духовной жизни, все время искать, как продвигаться, как двигать группу вперед, как уточнять свою просьбу о правильной связи.
1: Да, региональный конгресс — это как бы больше такая возможность поработать с товарищами в группе. Ну, скажем, у нас это Петах-Тиква, больше проникнуться, да, немножко выйти из десятки. И это возможность проделать ту же работу, присоединить к себе желание товарищей, позаботиться обо всех, прочувствовать всех, насколько из всех десяток почувствовать других товарищей. И также региональный конгресс, он, скажем, товарищи, которые разъезжаются по разным конгрессам, чтобы поддержать, да, в разные группы по всему миру. Это тоже святая работа. Та же самая работа, только немножко в другом виде.
0: Превратить эти статьи и материал, который мы изучаем, эти статьи, это не просто материал, который мы изучаем, здесь не университет, мы хотим реализовать это в нашей жизни, духовные советы, которые дает каббалист. И поэтому все время нужно прилагать усилия и вытащить свою дискету и вставить дискету Рабаша, Рава, товарищей и прилагать усилия, чтобы реализовывать их советы.
1: Да, превратить от изученного материала, да, из того, что как бы мы учим, в реализацию. А то, что касается регионального конгресса, как мы будем готовиться, так мы телим, который подготовим, то и будет, на этом и будет конгресс. Это и будет содержанием конгресса.
0: Рав говорил на уроке, насколько праздники, особый период, есть окружающие света. Мы находимся в особый период времени, есть особый свет, который исходит из того, что множество товарищей усиленно работают, чтобы реализовать. Рабаш — это и есть конгресс. Здесь мы реализуем любовь к товарищам, построение сильного, мощного мирового окружения. И все, что мы делаем для этого, это в итоге и запускает все света, о которых Рав говорил, в праздники, во время конгресса.
1: Должны взять принципы Рабаша, использовать силу конгресса. Это очень сильная такая волна, которую надо к ней подготовиться и подготовить себя правильно и выяснить, в чем наша цель конгресса и куда мы хотим прийти. Все. И понимать, что без полной самоотдачи мы ничего не добьемся. Надо просто готовиться, чтобы полностью вложиться в конгресс, да? Отсюда и до самого конгресса.
0: Да, Рабаш не пишет о региональном конгрессе. То, что говорится во множестве народа величия царя. Наверное, это об этом, когда мы хотим включиться во всемировое кли.
1: Мы сейчас хотим сделать общее обсуждение, и мы хотим услышать от каждого товарища, который хочет поделиться, какие ожидания, какие мои ожидания от регионального конгресса, что, на что я надеюсь, что произойдет на региональном конгрессе с моей десяткой, вообще с моим регионом, и вообще с мировым Небарухом, с мировой группой. И мы, кто хочет поделиться, здесь поднимает руку, кто и со всего мира, там выставляйте знаки вопроса. И я еще хотел напомнить основу, откуда и родилось вот этот вот период, вот этот момент региональный. До этого в нашей жизни, в Нейбарухе, мы сосредоточили все наши усилия, молитвы и действия внутри десятки. Собственно, это получило свою кульминацию в мае. И видели, да? Почувствовали, как прекрасен Творец в десятке. Сейчас мы расширяем круг. Мы хотим вкусить и увидеть, как прекрасен Творец из того круга, который шире, чем моя личная десятка. Потому что каждый знает, что если бы у каждого была своя десятка и не было бы окружения, десятка бы вообще бы не удержалась. Мы разные состояния проходили, как отдельные люди, как десятки. Но мы видим, что группа больше, чем десятка. Мы собрались здесь заложить основу группы всех тех, кто хочет идти по пути Бааль Сулама. А группа строится из ячеек, десятки. Местные, региональные, мировые, да? Разные уровни, выше, чем сама десятка. Да, мы как угольки хотим соединить десятки с десятками, группа с группой, регион с регионом, пока не появятся огромные пламя всего мирового кли. Сейчас время подготовки, касающейся регионов. И мы хотим сейчас помочь друг другу ощутить в сердце, что мы можем выиграть от этого усилия на региональном уровне. Да, первая наша ячейка — это десятка, что выиграет регион, да и вообще весь Бнейбарух мировой. То есть что мы ждем? Если мы не поставим высоких ожиданий, то мы не придем. Мы хотим поставить высокую планку, чтобы нам было о чем молиться. Ну, давайте общее обсуждение. Кто там? Давайте, начали. Шамир начинает первый.
0: Да, мы выясняли это в десятке. Когда мы смотрим на конгресс как на укрепление группы Петах-Тиквы, Азии, Европы, весь мир, Америка. С другой стороны, выяснить, что же нам мешает усилить группу и как укрепить поручительство между нами в группе.
2: Питер.
3: Да, дорогие товарищи, добрый день. Действительно важная задача — это региональный конгресс провести, чтобы соединить сообщество не для того, чтобы как раньше мы ходили на урок и вот чувствовали, что было раньше. А что новое мы ставим? И я считаю, что одна из основных проблем — это отсутствие того вклада в широкое распространение, в котором раньше все задействованы, участвовали, были. И вот здесь вопрос, каким образом мы можем соединяться, если раньше мы соединялись для распространения, для передачи другим, а нам самим пока нечего им особо отдать. Мы между собой не собраны. Может быть, поставить задачу таким образом, чтобы наше единство, которого нету, выросло до такого уровня, чтобы мы удостоились распространять. Спасибо.
2: Амен. Флорида.
1: Я надеюсь, что Северная Америка почувствует себя как единая семья, как единая группа. На самом деле, нахаем.
4: Selamlar. Hep birlikte hazırlanıyoruz. Grubumuzun büyümesini çok istiyoruz. Ve beraber hazırlıklarda, içeriklerde...
0: Мы хотим, чтобы наша группа выросла. Мы вместе готовимся. Мы сейчас работаем над контентом, готовим уроки. Мы чувствуем возможность, что турецкая группа вырастет благодаря этому.
5: This regional gathering will be...
1: Региональные эти соединения, собрания. будут первыми после долгого времени, и у нас есть надежда, что это зажжет стремление в сердцах. И мы увидим эту силу региональную. Я считаю, что это зерно, да, многих-многих таких соединений региональных. Да, и мы тогда, собственно, перенесем все что есть в Петах-Тикве.
0: Мы ожидаем, что мы достигнем самой мощной точки единства, и когда не будет у Творца выбора, кроме как раскрыться, что мы можем раскрыть его, и будет великий праздник любви.
6: Мы хотим, чтобы на этом конгрессе все десятки, все регионы, все мировой клип почувствовал особый духовный подъем, и чтобы это распространилось на весь мир, на все человечество, на 8 миллиардов, чтобы люди почувствовали, что есть свет в конце туннеля, есть надежда и есть замысел творения, есть Творец. Лихаим.
2: Лихаим. Хилель.
7: כן, אני חושב שאנחנו כולנו ראינו כמה חיות זה נותן להיות באזור.
0: Да, мы видели, сколько сил это дает. Были в Ашкелоне, в Хайфе. Будем надеяться, что это даст нам силы и динамику, желание. Еще несколько грамм атаки, и все, и мы войдем в духовное.
8: Hola, amigos. Sí, para este congreso espero que logremos una conexión tan fuerte dentro de nuestra región.
1: Hola, amigos. Я надеюсь, что на конгрессе мы достигнем такого сильного объединения в нашем регионе, что почувствуем величие Творца в сердце товарищей и повсюду, где у нас будут товарищи, будут вырастать все больше и больше вокруг точки в сердце, и сможем все больше и больше вести товарищей к свету и
9: Лехаим,
0: спасибо за все эти впечатления. Сегодня, после обеда на дневном уроке в 3:45 и до 17:30 по времени Израиля, в каждом месте в мире, как вот объяснил Орн, соберется регион, начнет объединяться и в Петах-Тикве, и вообще в Израиле, и по всему миру, везде, где это определено как регион, соберутся люди и будут параллельно и одновременно выполнять определенное действие, и в итоге мы все соберемся на трапезу Йорцит Рабаша. Мы хотим сейчас услышать всех ребят, которые организуют эти мероприятия во всем мире, и в Израиле, здесь, в Петах-Тикве. Давайте начнем с наших ребят Украина. Томи, пожалуйста.
10: Вітаю, друзі, вітаю, дякую. Дякую за можливість поділитися враженнями. Це дійсно новий стан.
1: Спасибо за можливість поділитися. Это всегда новая возможность, это новый шанс соединиться с Творцом. Это не то, что было до этого, это не как большой конгресс, где ты там с легкостью чувствуешь себя маленькой песчинкой. И это не конгресс, также десяток, где мы делаем там все только внутри себя. Тут мы выходим из себя, делаем нечто новое. Но в этот раз и так это как одно тело. И тут огромная ответственность лежит на каждом из нас.
10: И
1: наши команды работают каждый день с утра и до вечера. Действительно, это новая ступень и ответственность, которая исходит из важности, которая есть у товарищей, чтобы сделать что-то такое. Я думаю, что для каждого из нас это такой вот первый такого вида, типа конгресс, где ты чувствуешь, что ты сам его строишь. И у каждого есть возможность принять участие в этом и начать участвовать в подготовке. Очень легко так присоединиться к любой команде. Да, и мы делимся этим. И создаем так для себя, так что этот конгресс не будет в одном только месте, а будет повсюду, по всем регионам. И каждая десятка так вносит свою особую часть в подготовку, то, что называется региональный конгресс. Так что сегодня в течение дня мы посмотрим во время дневного урока. Мы также готовились несколько недель к этому уроку. Наша встреча очень важна, чтобы каждый принял участие. Мы почувствовали, что такое подготовка к региональному конгрессу.
0: Спасибо, Украина. На севере Америки тоже есть активность. Мы хотим перейти к USA Northeast. Пожалуйста.
9: Yes, thank you, friends. What a wonderful opportunity to be part of something so big. We have.
1: Да, спасибо. Какая есть потрясающая возможность принять участие в таком великом деле. У нас это суббота региональная, и Рав говорил о том, чтобы дать силы группе. Это действительно наша возможность вообще служить товарищам. Вот завтра, но это для Америки завтра, это сегодня. Как давать подарок товарищам, перемешиваться еще с другими десятками, товарищи, как бы делятся и видео, и клипами здесь и сейчас. Это как бы, да, в нашем регионе. Я просто держу вас всех в своем сердце. Это самая лучшая группа, которую мы только построили. И если у вас есть возможность прийти на этот урок, ну, приходите, увидим вас, слыхаем.
0: Спасибо, Нейт, и мы хотим услышать наших дорогих товарищей Руслан из Москвы, Алексей из Казахстана, организация.
11: Мы хотим с вами поделиться конгрессом, который предстоит у нас. Нормально? Ну, в нашем случае мы видим, как все товарищи по всему миру, вот Украина, мировое КЛИ, подготовка ведется, то есть каждого товарища, каждой десятки, как мы прилагаем усилия. И в нашем случае региональный конгресс — это встреча также русскоязычного КЛИ. Место выбрано Тбилиси, оно выбрано не просто так, так как это самое удобное место для всех товарищей. То есть сейчас вот уже мы где-то за регистрацией более 300 по Грузии. И с Алматы хочу сказать о том, что более 33 товарищей собрались также на конгресс, уже купили билеты, прошли регистрацию. Все в преддверии подготовки, то есть будут киоски отдачи, которые готовят товарищи, у каждого уже есть свой тавкит, своя роль, и мы к этому готовы. Также будет культурная программа, которую готовят товарищи, это будет танец от мужчин, как мне сказали, это будет впервые. И вот хочу передать слово Руслану, он сейчас поделится с вами, как будет подготовка вестись сегодня здесь, у нас, в Петах-Тикве. Передаю.
12: Да, два слова о том, что уже выстроена линия контента конгресса. Весь мы примерно понимаем, что будет происходить. Мы готовим ТИШ, особые мероприятия на конгрессе. Уже известны все команды, кто готовит собрание товарищей, трапезы. Очень активная подготовка идет. Да, и примерно месяц назад у нас была региональная суббота, где мы все русскоязычные КЛИ встречались в Зуме. Сегодня будет разослана ссылка на большой Зум, где собирается много сот товарищей, мужчин и женщин. В прошлый раз это было 600, даже 700 товарищей мужчин. И мы продолжим подготовку к конгрессу вместе. Так что встречаемся во время дневного урока в Зуме. Ссылка будет разослана. לחיים.
13: לחיים, לחיים, לכל החברים. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לאירופה ונעבור
1: Мы хотим сейчас перейти к Европе. Так, Women Spain. Посмотрим, а там как организуется испанское клей.
14: Hola amigos, gracias.
0: Здравствуйте, друзья, спасибо за возможность поделиться. Испаноговорящая группа, мы уже неделю готовимся к конгрессу. Мы все испанское кли, мы встречаемся, даем важность конгрессу. Наша цель — это пробудить все точки в сердце Испании. У нас есть много десяток, Кабью, и даже из Литвы. Мы хотим укрепить наши кли, и завтра мы собираемся, продолжаем подготовку и поднимем важность конгресса и укрепим наше сообщество благодарностью Творцу за ту возможность, которая у нас есть, объединиться.
1: Сейчас мы хотим услышать, что происходит здесь, в Петах-Тикве. Эдди и Натаниэль, пожалуйста. Как мы слышали сейчас на уроке, точка в сердце — это пробуждение свыше. А нам нужно сделать этот шаг снизу, со своей стороны. И Творец каждый раз как бы себя сокращает. И у меня не повезло, я участвую, да, на встрече команды контента, и я даже не знал, как это есть, да, что это такое региональный конгресс в Петах-Тикве. Ну что, каждое утро у нас есть. Что тут особенного тогда? У меня было ощущение, что до этого не участвовал, потому что до этого. Потому что каждый товарищ, он представитель десятки, проявил такую заботу, так что вокруг каждой десятки есть группа. И у нас в Петах-Тикве, я вдруг вижу, насколько мне не хватает услышать товарищей, почувствовать десятки. Потому что кроме моей десятки, то, что там-то я работаю сильно, а можно других еще десяток получить впечатление. Это уже начало работать в команде контента. Я получил такой вообще толчок.
0: Да, и это воодушевление, оно сопровождает нас уже много дней. И сейчас можно использовать эту возможность завтра на нашей встрече. Мы хотим выяснить это и усилить это состояние, это ощущение, которое мы хотим достичь на нашем общем конгрессе. Что такое вообще этот регион Петах-Тиква? Что вообще такое это место? И мы согласились... А, простите, это не завтра, это сегодня мы хотим выяснить. Завтра действительно уже будет другое мероприятие, но сегодня мы хотим это выяснить на дневном уроке и совершить это действие вместе. Поэтому мы хотим, чтобы все товарищи пришли, собрались, мужчины, женщины, чтобы здесь было очень объединяющее действие, чтобы мы почувствовали эту особую связь, которая существует между нами. Это огромное величие, которое мы должны достичь между нами. Необходим каждый товарищ. Каждый должен быть активным. И мы, отдел контента, мы почувствовали, насколько группа нас поддерживает, и мы, насколько мы должны все быть активными.
1: Мы хотим послушать, что происходит в израильском кли. Ари Кадош,
15: Вадим.
1: В Израиле конгресс будет происходить в нескольких местах. Не просто так это называется «пробуждение снизу», потому что на самом деле требуется очень много работы. Найти место, позаботиться о еде, контент и многие другие вещи. И это мы все должны делать сами. А это не тот конгресс, куда мы приехали, и там все готово. Ничего не готово. Мы должны сами позаботиться обо всем самим. Это требует от нас выйти из виртуального пространства в таком комфортном пространстве, в котором мы привыкли быть. Каждая десятка была сама по себе. Сейчас мы должны выйти и начать объединяться с группами и позаботиться о людях, которые не особо-то и в группах. Скажем, придут десятки, в которых десятки виртуальные и новички. И мы хотим выйти из себя и начать думать обо всех. И все это мы должны делать пробуждением снизу. И рекомендуем каждому товарищу, который находится в том или ином регионе, и не то, что он как бы принадлежит какой-то физической группе, но проверить, к чему он имеет отношение, созвониться с теми, кто организует конгресс, взять на себя какую-то обязанность. И когда у тебя есть какая-то обязанность, обязательство, ты на конгресс приходишь совсем по-другому.
14: Спасибо всем товарищам за то, что поделились. Мы хотели бы завершить семинаром, где обсудим, что именно я могу добавить, дать своей подготовкой к региональному конгрессу. Мы слышали товарищей, подруг со всего мира, что занятие вот этой подготовкой это очень важно для всех. Мы хотели бы сейчас выяснить между нами, вот в наших десятках, что я могу добавить подготовкой, участием и поддержкой товарищам, и созданием вообще вот этого регионального конгресса. Итак, что я могу дать, добавить региональному конгрессу? Семинар 6 минут.
1: Ну, как товарищи сказали, уже хиссарон, потребность захотеть это, дать пример. Участвовать, и как сказали, это быть ответственным за всю десятку, чтобы все участвовали, все соединились. Как всегда, это молитва и общий личный пример.
14: Да, мы сегодня говорили много про хиссарон, его можно получить от группы, и мы увидели, что сколько сейчас прошло, полчаса, час, мы говорили об этом в группе, и вдруг ты смотришь на это по-другому. У тебя есть хиссарон к этому конгрессу. Все изменяется, реальность меняется. И так мы должны впечатляться от товарищей, давать воодушевление, силы. В общем, воодушевление, и так мы обретем кли для конгресса.
1: То есть приложить все силы сейчас на этапе подготовки в разных действиях, в молитве. Мы слышали также брать на себя какую-то функцию, да, по отношению ко всей группе.
16: Литкалел, Микола.
14: Включаться, пропитаться атмосферой группы. Сейчас мы слышали всех товарищей, насколько они готовятся, сколько они всего делают, как они готовят себя, как они стремятся, как они готовят свой хиссарон. Поэтому мы должны все время добавлять еще усилия, чтобы добавить их стремление к этому конгрессу.
1: Вложиться в подготовку — это значит присоединиться к подготовке к этому региональному конгрессу.
14: Нужно сплотить всю десятку вокруг конгресса, чтобы десятка была сплоченной, чтобы достигла общих сил на конгрессе, чтобы в конгресс вошли все вместе. И сейчас есть период подготовки. Время собираться вместе.
1: Конгресс-то называется «Пробуждение снизу». И у нас есть возможность сейчас и во время подготовки, и время, и праздник Суккот, в добрый час, для того, чтобы почувствовать, что мы строим следующую ступень. И идем на что-то, что нам неизвестно еще и не очень-то понятно. И надо ощутить, что это зависит от каждого из нас. Что мы подготовим, то и получим.
14: Мы говорили в десятке о том, что нужно взять какие-то функции как десятка на конгрессе, что-нибудь важное. И сейчас, и сегодня после обеда дух конгресса больше раскрывается, и это может дать нам дополнительные силы, чтобы сделать это. Поэтому я предлагаю, чтобы на этой неделе мы взялись за это серьезно.
1: Вопрос, что зависит от меня. Я думаю, что я полностью согласен с Йоавом. Брать на себя какую-то функцию, не обязательно, кстати, на самом конгрессе, а вот я как бы возбуждаю десятку, посылаю сообщения, возбуждаю важность, я зажигаю огонь, да, что я прошу помощи. То есть тут много что можно делать, а главным образом, чтобы был сработал стыд. Ну а я-то где? Но на меня, например, это все работает.
14: Я тоже согласен, что стоит взять нам какую-то должность, какую-то функцию, вокруг которой мы сможем сплотиться во время подготовки. И лыхаем за товарища из нашей десятки, который уже месяц этим занимается. Может быть, стоит его послушать.
1: Надо еще добавить молитву, требовать успеха товарищей, успеха объединения, где чтобы нам удалось привлечь всех товарищей в подготовку как десятку и действительно повлиять со стороны десятки на другие десятки и так задействовать все это тело.
14: Каждый должен чувствовать ответственность за десятку, за мировой кли и стараться пробуждать их как можно больше. Друзья, у нас есть много новостей. В этом году много нового. Мы хотели всех собрать на День единства 1 октября, устроить такой день объединения, День единства, но не только вокруг учебы, как мы привыкли. Будет и учеба, конечно. Я хочу сказать так, и товарищи пусть добавят, что нового у нас есть в этом году. Прежде всего, десятки товарищей, которые учатся уже, сотни товарищей, которые учатся уже десятки лет, и этого явления еще не было в истории. Ну, вообще люди не жили так долго раньше, сколько лет мы учимся. И есть у товарищей много опыта, и этот опыт мы хотим передать. И мы хотим сесть и обсудить, как товарищи, которые учатся десятки лет, как они передают свой опыт новым товарищам. И их тоже не было такого количества в истории. У нас есть 6 тысяч товарищей, которые учатся каждый день. Я не говорю там о тех, кто вокруг, но ежедневно, тем или иным способом, мы открыли 3 как бы пояса утром, днем, вечером. Есть такие, кто 2 или 3 раза в день даже учатся. И это тоже то, что мы хотели обсудить. У нас есть сообщество молодых, тоже впервые в истории. Нужно посмотреть, как можно дать им больше места, как можно обмениваться опытом, и как все организации, и все сообщество. Мы помним, как Рав тут растил каждого, давал каждому какую-то должность, роль какую-то, ждал 20 лет, пока
0: что-то получится. И если каждый из нас не будет это делать, как это вообще произойдет? У нас есть вообще новые формы преподавания науки Хабала, об этом мы тоже хотим поговорить. Есть действительно возможность обратиться к широкой аудитории такими форматами, которые мы еще не пробовали. Не знаю, получится ли у нас, но мы видели и из урока тоже, что мы должны пытаться. Тот, у кого есть точка в сердце, наверняка придет сюда. Но вот эти формы мы еще не пробовали, и это мы тоже хотели бы обсудить. Давайте скажем так, у нас есть три блока. Мы тут будем 10 часов с 9 утра и до 7 вечера. И в конце дня мы закончим трапезой, ушпизин. Итак, первая часть — это поделиться знанием, опытом того, что здесь происходит. Вторая часть — это будет виртуальная такая экскурсия, путешествие. Тут будут много людей в мире. Мы хотим показать буквально камерой, что новое есть в нашем здании, это основа всего, без этого здания, без этого строения у нас нет ничего. И третья часть — это будет мозговой штурм. Мы проводим это уже много лет, и это очень важный день, поэтому каждый, кто чувствует,

0: выходной день за границей, там Северная Америка или Южная, для них не очень удобное время. Но мы выбрали этот праздничный день. Постарайтесь, все, кто могут присоединиться в этот день.
1: Да, перед нами сейчас стоит огромная задача. Мы хотим восполнить весь этот проект до Большого конгресса в феврале. И гораздо больше. Это оказалось гораздо большей задачей, чем думали. Поэтому этот день... Это гораздо больше, чем как бы, чтобы поделиться. Это как бы еще дать попутный ветер всему мировому кли во весь этот процесс. Я просто чувствую, что если не будет здесь, это как чудо со стороны Творцов, чтобы все вещи как бы выстроились точным образом. Да, под его управлением будет очень трудно вообще выполнить эту задачу. А я уверен, что мы можем. И все мы знаем, что когда мы вместе мобилизуемся, то достаточно выражения в сердце, когда мы хотим, чтобы это случилось. Мы видим, как меняются условия. Запишите в дневнике 1 октября групповое действие. И я часть этого, и я прихожу.
0: Давайте подумаем о Руи, который руководит этим большим проектом. Каким проектом, спрашивают, проект строения вот этого терминала мысли, вот этого кафе? Много изменений здесь происходит. Вот в этот день единства мы показываем это, покажем все это очень подробно. Но дело не в том, чтобы просто показать, а в том, чтобы мы вместе вошли, вместе вот в этот процесс и дали бы духовные силы рядом с этими камнями, стеклами, материалами, строительством. Очень важно, чтобы весь Бней Барух вошел в каждый.

0: שלום חברים, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור מיוחד לציון יום
1: Здравствуйте, חברים, мы начинаем урок, посвящённый дню смерти Рабаша. День ухода Рабаша.
0: אנחנו כבר ציינו וזה התאריך
1: уже говорили это в пятницу, но сейчас дата по еврейскому календарю. И для нас очень важно посвятить целый день, чтобы с серьезностью отнестись
0: к
1: тому, кто очень важен нашему Раву, так же, как он следовал за своим учителем. Почитаем статью и включимся
0: в
1: то великого духом человека. Итак, этот урок основан на статье «Цель группы», первая статья, в первом томе трудов Рабаша, это на 11 странице. Почитаем статью в десятках. И это первая статья, которую Рабаш написал по просьбе Рава. Статья о группе, статья, предназначенная для группы, для нас. И почитаем ее будто в первый раз вместе. Почувствуем, как Рабаш ее писал для нас. А затем мы начнем урок с Равом от 19 сентября.
0: От 20
1: сентября 2002 года. И затем продолжим урок встречи с руководством. Пройдем выяснение в преддверии подготовки к региональному конгрессу. И будем продолжать это и на дневном уроке. Это будет региональная суббота, то, что называется, и закончим трапезой, посвященной Рабашу. Итак, начинаем с чтения.

0: пожалуйста, 8 минут на статью.
1: Матрата хевра алеф.
2: Цель группы 1. Мы собрались здесь, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Бара Сулама, по пути, указывающему, как подняться по ступеням человека, а не оставаться в состоянии животного. Как сказали наши мудрецы о стихе: «И вы, овцы мои, овцы пасты мои, вы есть человек. Вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком, что является высказыванием Ражби». И чтобы понять, что такое ступень человека, приведем здесь высказывание наших мудрецов о стихе: «Послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи, заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек». И спрашивает Гмара: что значит «ибо в этом весь человек»? Сказал Раби Элазар, сказал Творец: весь мир создан только ради этого, что означает, что весь мир создан только ради трепета перед Творцом. И следует понять, что такое трепет перед Творцом. Ведь получается, что это является причиной, по которой был создан мир. И известно из всех высказываний наших мудрецов, что причиной творения было желание насладить свои создания. То есть Творец хотел насладить создания, чтобы они чувствовали себя счастливыми в мире. А здесь мудрецы сказали о стихе: «Ибо в этом весь человек», что причина творения есть трепет перед Творцом.
0: Однако, согласно тому, что объясняется в книге «Дарование Торы», и это написано там, причина, по которой творение не получает блага и наслаждения, несмотря на то, что это является причиной творения, есть различие по форме между Творцом и творениями. Ведь Творец — дающий, а творение — получающее. Есть правило, что ветви уподобляются своему корню, от которого эти ветви родились. А поскольку получение невозможно в нашем корне, то есть Творец не обладает хисароном, потребностью, чтобы он нуждался в получении чего-либо для наполнения своего хисарона. Поэтому, когда человек должен быть получающим, он испытывает неприятное чувство. Поэтому всякий человек стыдится есть хлеб милости. Чтобы исправить все это, надо было создать мир, где мир «Олам» означает свойство скрытия, элем, потому что благо и наслаждение должны быть скрыты. Для чего? Ответ — для трепета. То есть, чтобы у человека был трепет перед использованием своего получающего кли, называемого эгоистической любовь.
2: Что означает, что человек будет избегать получать наслаждение из-за того, что он желает его, и у него будет сила преодоления страсти к тому, чего он страстно желает. А он будет принимать наслаждения, из которых вырастает отрада для Творца, что означает, что творение желает отдавать Творцу. И у него будет трепет перед Творцом, то есть он будет бояться получать ради собственной выгоды, потому что такое получение наслаждения, когда человек получает ради собственной выгоды, отдаляет его от слияния с Творцом. Поэтому, когда человек исполняет какую-либо заповедь из заповедей Творца, он должен направлять себя на то, чтобы эта заповедь принесла ему чистые мысли, чтобы он захотел отдавать Творцу тем, что он исполняет заповедь Творца. Как сказали наши мудрецы, Раби Хананья бен Акашия говорит: «Хотел Творец удостоить, также очистить Израиль, поэтому умножил им Тору и заповеди.
0: Поэтому мы собираемся здесь, чтобы основать общество, в котором каждый из нас будет идти в этом духе отдачи Творцу. А чтобы прийти к отдаче Творцу, нужно до этого начать отдавать человеку, что называется любовью к ближнему. А любовь к ближнему возможно только при отмене себя. То есть каждый должен быть в низком состоянии, с одной стороны. А с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец дал нам возможность, чтобы мы могли войти в общество, в котором у каждого из нас есть лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами. И хотя мы еще не достигли этой цели, но у нас есть желание достичь этой цели. Это тоже должно быть важным для нас, хоть мы еще и находимся в начале пути. Но мы надеемся, что достигнем этой возвышенной цели.
3: זה כל פעם נותן התפעלות חדשה.
2: Это всякий раз дает воодушевление заново, когда мы читаем первую статью нашего учителя. И действительно, смотрите, как он вложил в короткую статью просто весь процесс, как это выглядит, как творение должно работать, что такое отмена, что такое окружение, что такое величие Творца, отдача, все, все в одной статье. И великая честь читать вместе эту статью каждый раз.
0: Тут Рабаш сразу же раскрывает весь путь, что означает слиться с Бальсуламом, и насколько именно трепет является основным ключом. И насколько мы сможем сформировать трепет, то, соответственно, почувствуем страх от получения ради получения.
4: Перейдем
0: к уроку.
2: Цель группы, 142-я страница. Когда я пришел к Рэбе, через год, полтора, не помню. Я спросил его, я уже был немножко близок к нему, ездил с ним в разные места, возил его, служил ему. Через полгода я был с ним в больнице, когда он попал, у него было воспаление легких, воспаление уха. Я почувствовал после... Через год, что есть что-то, что, может быть, охлаждает меня, останавливает в продвижении. Я спросил его, что делать дальше, потому что есть какое-то, как сказать, рутина. И тело, может быть, согласно на это, но если я смотрю немножечко объективно со стороны на себя, я вижу, что так можно оставаться еще 20-30 лет. И конкретно что делать? Все в порядке, я приезжаю, у меня есть учитель, я с ним езжу на море, возвращаюсь, учусь с ними, задаю все время ему, что мне хочется, получаю ответы более-менее. как бы получается какой-то хасидизм такой вроде. Хасид и рав, может быть, немножечко особенным образом, но все-таки есть какое-то спокойствие, которое опускается, что так на меня. А он сказал, что этого недостаточно. Если буду я и он, что есть этап, что какой бы ученик ни был, кроме особых случаев, которые были в истории, но человек обязан получить впечатление, воодушевление, добавку желания от своего окружения. Потому что недостаточно то, что дают ему свыше, то есть в нем пробуждают решимо, из-за того, что мы в общем, каждый из нас, часть Адама Ришона, общей души. И мы должны вернуться в состояние, когда мы соединены вместе в то общее кли, которое называется Адам, или душа, или творение. И для того, чтобы стремиться вот к этому состоянию, просто как железные опилки к магниту, нужно, чтобы этот магнит, к которому мы стремимся, наш корень, действовал на тебя от своей природы. Ты один, он должен действовать на тебя всеми остальными силами во всех душах, которые включают его. И как человек приводит на себя в действие такую силу? Только когда он в этом мире соединяется еще с людьми, которые находятся тоже в том же направлении, в том же желании, мнения которых и его мнения подобны. И так он как бы может продвигаться. То есть усиливать желание к корню, вернуться к корню. И когда я спросил его, так а что делать? Ну, погоди, подождем и увидим. Уже согласно тому, как у него было там в его синагоге, доме собрания, хасиды, которые остались в наследство от учеников Бааля Сулама и их сыновья, которые остались, и они на самом деле не являются учениками, перед которыми стоит эта цель. И тогда я поехал в Тель-Авив, в институт, и начал там преподавать, оттуда пришло много людей, и из этого возникла группа. И на самом деле, благодаря группе, я рассказываю только о себе, я прошел очень важный этап вперед, а потом есть уже этапы, когда человек может продвигаться и в одиночку. Почему он пишет здесь статью «Цель группы, не цель человека»? Потому что если человек, который находится в группе, ставит перед собой какую-то цель, которая отличается от цели группы, он просто должен знать, что из этого у него не получится ничего. Потому что группа, которая находится вокруг него, в любом случае будет действовать на него так, что он хочет он того или нет, он примет ее цель. Он должен будет принизить себя, смириться перед группой, осознанно или неосознанно. Поэтому человек должен работать с группой, найти такое общество, которое кажется ему, представляется ему, из его проверок, насколько он способен проверить, что цель группы является истинной целью, потому что цель группы, цель окружения, это в конечном счете будет его целью. Так он хочет он или нет, он это примет. Поэтому он пишет цель группы. Если человек находит такую группу, такое общество, то уже у него есть другая работа. Как получить воодушевление от группы как можно больше? Мы знаем, мы находимся в нашей группе. Есть вещи, которые мы получаем от группы, есть вещи, которые мы не очень принимаем. И как-то впечатляемся от этого или от другого. в статье «Свобода воли», «Свобода», Бар-Салам пишет, что единственный выбор, который есть у человека, это впечатляться от группы, то есть получить дополнительную силу, чем он впечатляется относительно цели. Почему? Потому что мы создали какой-то процесс развития, прошли какой-то процесс развития в течение всех поколений, кругооборотов. Каждый совершил много кругооборотов, пока не пришел к нынешнему кругообороту, и мы сидим здесь. И в этих кругооборотах мы на каждом кругообороте развивались, с помощью чего у нас есть общее желание получать, которое называется сердце. Есть внутри этого желания получать сердце, есть внутри него разные желание. Человек входит в общество всякий раз, на каждом кругообороте, а общество получает добавку желания, добавку направлений для развития. Пока они приходят к кругообороту, когда ему дают возможность выбрать общество, группу, общество, которое развивается относительно духовного, относительно по сравнению со всеми остальными другими целями. И говорит там Бар-Салам в этой статье, статья «Свобода», «Свобода воли», что это единственный выбор человека. Из-за того, что у нас есть решимо, которая называется точка в сердце. И это решимо пробуждают свыше, с помощью общего окружающего света и частного, который опускается к человеку. То есть человек пробуждается относительно Творца, Творец дает ему свечение свыше, человек пробуждается относительно Творца. Это пробуждение свыше. Мы, каждый из нас, почувствовал это, что вдруг он хочет знать, зачем я живу, почему я живу. Этот вопрос вытекает из того, что Творец светит ему и привлекает его к себе. Но этого недостаточно. После того, как есть пробуждение свыше, человек должен пойти и добиться дополнительных сил для продвижения, которые будут уже за его счет, а не за счет Творца. После этого пробуждения свыше Творец может оставить человека. Он дает человеку еще пробуждение. Он держит его несколько месяцев, иногда несколько лет. Всякий раз дает ему пробуждение. Но это пробуждение, которое, по сути дела, почти не продвигают человека. Продвигаться можно только с помощью того, что человек сам будет искать группу, от которой он будет впечатляться и получать от нее силы, и пользоваться этими силами, чтобы самому продвигаться, пройти несколько шагов к Творцу. Как это работает? Почему человек может получить силы от группы? Потому что он находится в группе, он находит группу, в которой тоже есть, допустим, 20-30 товарищей, каждый из которых будет получать, получил пробуждение свыше, как он получил от Творца. То есть у каждого из этих людей есть горящая точка в сердце, толкающая их или привлекающая их к Творцу. Эти точки, эти силы, которые Творец дал им, каждому из его товарищей, они тоже могут быть товарищи очень слабые, которые сами не могут продвигаться и толкать себя к Творцу. Но Творец каждому из них дал пробуждение свыше. Человек может собрать от каждого из своих товарищи эти пробуждения, и они будут для него как дополнительные силы, с помощью которых он действительно сам, называется, что продвигает себя, приближает себя к Творцу. В этом все дело. Что это значит, что он приближает себя к Творцу? Творец называется Высший Свет, который наполняет кли Адама Ришона. И этот кли включается состоит из разных душ. То есть, если человек берет свою группу, допустим, 20-30 человек, где уже есть пробуждение в каждом кли, и приближает себя к ним так, чтобы они были как одно целое, то уже у него есть какая-то доля Адама Ришона, общей души, и Творец занимается этой долей, этой частью, и хочет особенно приблизить, исправить эту часть к себе, чем плохо. То есть тут мы видим, что все зависит, по сути дела, приближение человека к правильной группе, к товарищам, в которых он тоже нашел пробуждение, к божественному, к духовному. В этом весь фокус наш. На самом деле нет в нашей жизни больше, что делать, кроме как это действие, приблизить себя к каждому, в ком тоже есть искра свыше, точка в сердце, которую Творец осветил эту точку. И привлекает человека наверх. Тот, кто я вижу, согласно моему зрению, не нужно больше того. Если я вижу таких людей, я, насколько возможно, должен соединяться с ними больше, и это называется, что я делаю для себя группу. И тогда у меня есть силы, с помощью которых я могу продвигаться. Абсолютная иллюзия, если человек думает, что с помощью собственных сил, не соединяясь с другими, он способен сделать хоть один шаг, хоть один уровень наверх, продвинуться к цели. Может быть, он будет умнее, может быть, он будет понимать больше своим разумом, но это будет науки среди других народов веры, это просто будет знание, наука, не духовность. Духовность можно получить только от того, что я присоединяю к своему кли второе, третье, четвертое других людей, потому что Адам Ришон — это общее, включающее в себя все души кли. Если я не присоединю к своим душам другие души, я просто не могу иначе расти. Не могу. Мы видим также от процесса, который проходит выше и нижний. С помощью чего растет выше? С помощью того, что присоединяет к себе хисароны нижнего, включая внутрь себя хисароны нижнего, с помощью них он может получить свыше мад, добавку блага, и так вырастить больше свой уровень. То есть нет никакого способа продвижения, кроме как за счет товарищей, от которых я беру части их души и присоединяю к своей душе. В общем, в окончательном исправлении все души соединяются вместе, общий кли, который называется Адам. Но, по крайней мере, если я делаю сейчас немного в чем-то, я увеличиваю свою кли с помощью соединения с другими, благодаря этому мой кли становится больше, и тогда благо в нем всякий раз добавляется, и тогда называется, что я поднимаюсь. Духовный подъем называется просто увеличение моего кли за счет соединения с другими. Если мы находимся в группе, где мы видим, что не действует для соединения, что есть в нем силы, которые обратны, они действуют на разрушение, чтобы разрушить объединение, если в группе находятся или в обществе такие, кто начинает ставить себе другие цели, чем соединиться с Творцом, если глава группы тянет людей к себе, а не направляет их на Творца, делает из себя гуру или что-то, эти вещи совершенно негодны. И тогда от таких обществ мы должны убегать и искать действительно товарищи, которые направлены только на Творца, на поиск дополнительной духовной силы. Да. Хочешь сказать что-то?
4: Да.
5: Если осознанно или неосознанно, человек всегда получает влияние от группы.
2: Человек получает осознанно или неосознанно воздействие группы, мы это видим из нашей жизни. Да. То есть в статье «Свобода выбора», статья «Свобода» иногда, так называется.
4: Балисулам
2: говорит, что наш выбор не выбрать, как впечатляться от группы. Наш выбор — это выбор группы. После того, как ты выбрал группу, общество, и вошел в него, ты соединился с ним, все, что есть в нем, изливается на тебя, в тебя, хочешь ты того или нет. На это ты уже совершенно этим не владеешь. Это не твой выбор. Снова, откуда это исходит? Это исходит из высшего корня, от того, что в Адаме Ришоне мы все соединены. А в чем разница между Адамом Ришоном и нашим состоянием? В Адаме Ришоне все души находятся вместе, соединены вместе. А мы разделены. Есть между нами какие-то перегородки такие, знаешь, как ты видел улей. Видел? Каждый там много-много ячеек. Вот мы, разница между Адамом Ришоном и нами, что на нашем уровне тоже кли Адама Ришона, это как улей, каждый внутри своей клеточки, ячейки. Если мы разбиваем наши границы, это называется, что мы производим исправление и возвращаемся в состояние, как было в корне. Это состояние называется окончательное исправление. К этому надо вернуться, разбить эти экраны, которые отделяют каждого от другого, экраны в душе. Эти экраны — это наш эгоизм и желание получать в нас. То есть человек приходит в своем развитии в течение всех кругооборотов, а также в нынешнем кругообороте, скажем, ты развивался с помощью обществ, от которых ты впечатлялся неосознанно. Ты не выбирал родителей, где родиться, как, с какими свойствами, ничего. До этого момента ты пришел, ты не действовал, не создавал, не сделал сам в себе ничего. Сейчас тебе дают пробуждение относительно цели, тоже не твое. И теперь тебе дают знание, что что-то есть в твоей жизни, что ты можешь сделать. Если ты закончишь свою жизнь до того, как ты сделаешь что-то согласно выбору, ты как будто и не жил. Это понятно, да? Не остается от твоей жизни ничего. Все за счет высшего. Это не называется, что существует духовным. Что ты осуществил что-то, что-то возникло самостоятельно в духовном. А средняя линия, человек, творение, начинается с того, что он начинает выбирать, от чего он хочет впечатляться. И не от чего он хочет впечатляться, а является ли мое впечатление, подбросит ли оно меня чуть-чуть наверх к Творцу. Если он делает правильный выбор, то у него есть впечатление за счет группы, которую он создал вокруг себя, и это воодушевление, это мера, которую он подпрыгнул наверх, это называется человек, это называется средняя линия, это, по сути дела, здание твоей души. Это ты сделал. Если нет, то как будто ты не жил, и ты все еще не существуешь. Тебя нет, то, что называется «я». Теперь, неосознанно, это понятно тебе, как мы впечатляемся от группы. Осознанно, это называется, что я выбираю действительно правильное окружение. Если ты ошибаешься в этом, это все еще не за твой счет. Это Творец еще путает тебя для того, чтобы выяснить тебе еще правильный килим для будущего выяснения. Твой выбор называется, что ты действительно уже способен различать между людьми, которые могут подействовать на тебя в направлении Творца, или люди, которые могут воздействовать на тебя всякими другими учениями, другими вещами. Здесь, в этом свободном выборе, есть очень большая борьба между внутренней стороной человека, к чему именно он стремится, готов ли он терпеть и принимать от группы вещи, которые против его духа. Не по духу. То есть понимает ли он, что при этом он будет обретать силы отдачи, уступки, отказа. Это вещь, с которой тяжело согласиться, если вообще можно. Но как бы то ни было, только благодаря соединению дополнительных сил от окружения, присоединению, я могу подняться наверх. Насколько я присоединяю, нет никакого другого решения. А после того, как я присоединяю к себе желание группы, тогда я подхожу. Что я делаю с ними, с этими дополнительными желаниями? Я подхожу вместе с ними к реализации. Я открываю учение 10 сферот, тоже при правильной инструкции, с моей группой вместе, начинаю учить его с желанием, с намерением, которое я получил от них, дополнительное относительно того, что есть у меня, и тогда я вызываю на себя дополнительные света окружающие, которые, по сути дела, опускаются на них, на каждого из моих товарищей, чтобы они на меня тоже опустились, потому что кли каждый личное получает свой собственный окружающий свет. Так как может быть, что окружающий свет, который приходит в твоей душе, пробуждает, чтобы пробудить твою точку в сердце, придет ко мне, чтобы пробудить мою точку в сердце? Не может. Это просто не другая частота. Это как две разные радиоволны, которые не совпадают. Если я взял твое желание, включил в тебя, я уже вызываю окружающий свет на себя. Это как бы тот же окружающий свет, который ты получаешь, только он уже становится один из моих личных окружающих светов. Так мы продвигаемся, так у меня есть два окружающих света, три и так далее. И тогда из этого свет, вращающий к источнику, уже действует на меня так, что я поднимаюсь.
5: У человека есть внутреннее окружение, каббалисты, книги, которые он читает. Как он может это увеличить? Ведь он может читать ту же страницу по 10 раз.
2: Нет, я не могу, кроме как от группы, добавить себе ничего. Это не важно. Я понимаю больше даже или меньше в учении 10 сферот. Это не важно вообще, читаю ли я на языке, который я могу хорошо понимать или нет. То есть, если ты местный житель, хорошо понимаешь иврит или меньше, это не важно. Вообще не важно мое настроение, мои воспринимающие килим, IQ, мои способности, ничего не важно. Важно только, присоединил ли я к себе дополнительное желание. Только согласно этому дополнительному желанию приходит свет, возвращающий к источнику.
6: Нет,
2: мы не говорим о внутреннем группе, что можешь присоединить к себе великих каббалистов, великих хасидов, которые занимались каббалой. Ты присоединяешь их к себе, когда ты учишься по их книгам, как ты с Баал Сулам, когда ты учишь его книгу. Это уже что-то другое. Это связь с источником, это не группа вокруг тебя. Это уже через него, от источника, ты получаешь свет. Он дает тебе облачение через свои книги, это что-то другое. Но над этим ты не должен работать, да?
5: Если у меня уже есть окружение, которое идет к Творцу, а я хочу, чтобы мой брат, к примеру, который не идет на пути к Творцу, и у которого еще нет ощущения, можно ли повлиять на человека, чтобы у него появилось такое ощущение, чтобы он подошел сам?
2: Ты спрашиваешь, можем ли мы влиять на других людей, у которых нет пробуждения свыше, которым все еще не посвятили, Творец не приблизил их пока что лично. А можешь ли ты сделать? Как ты можешь сделать это вместо Творца? Скажи мне. Если мы говорим, что каждый из нас... Как ты пробудился? Как правило, человек пробуждается от того, что он приходит в своем внутреннем развитии к состоянию, когда уже свыше он чувствует, что есть на него какой-то как бы свет. Значит, он чувствует свыше. Не чувствуешь уже ничего. Но есть какая-то склонность, какое-то пробуждение. Он пробудился, хочет что-то, не знает пока еще направление, но хочет чего-то, что он находит вокруг, не находит вокруг себя источник этого влечения. Да? Ни почести, ни знания, ничего не удовлетворяет его. Так это как бы из другого мира приходит это пробуждение. Если приходит, то поэтому Баал Сулам пишет в предисловии к учению 10 сферот, что приходит к Кабале учиться тот, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни. Ты что значит смысл моей жизни? Просто я проверяю себя, я вижу, что я в своей жизни. Что бы ни было, пусть у меня будут все возможности, которые есть у всего человечества, во всей истории, то, что было у них. Допустим, я могу представить себе, что это может наполнить меня или нет. Если я вижу, что я чувствую, что это все пресное, не может наполнить меня, то я прихожу к состоянию, что мне нужна каббала. С помощью нее я прихожу действительно к тому, что я сейчас загорелся, что я очень хочу. Если человек все еще не находится в этом, еще не пришел в своем внутреннем развитии к этому вопросу, то есть к раскрытию этого кли, можно ли подействовать на него? Прежде всего, мы на самом деле не должны заботиться об этом. Наше распространение построено только лишь для того, чтобы привести всем людям знания, что такое каббала и когда ты нуждаешься в каббале. То есть если у тебя есть действительно вопрос, горящий в чем смысл нашей жизни, и во всей нашей жизни мы не можем найти никакого удовлетворения, тогда с помощью каббалы ты придешь, ты можешь найти это, чтобы все знали. То есть мы ищем таких людей, у которых есть такой вопрос. Только их. Мы не просто говорим, все приходите к нам, все пошли, будем учиться. Они еще не нуждаются в этом пока. Если ему нужны почести, он хочет быть главой правительства или хочет быть богатым, это не поможет. Ты знаешь, у тебя есть брат, который не хочет. У меня тоже есть брат, я сейчас был в Канаде, был у него. Дом 4 этажа, там есть подвал, где я могу, там есть постоянное место для меня, тоже 3-4 комнаты как в моей квартире, здесь угол, который он оставляет мне, там сауна внутри, все там есть, это уголок в его доме. Я не могу говорить с ним, даже не хочу слушать. Если я когда-то хотел вечером посидеть с ним, послушать, он убегает. Он говорит, нет, я сегодня решил, что я буду в бассейне. У него есть бассейн, знаешь, ты опускаешься под землю там в бассейне, ты должен видеть это. Это сумасшедший. И он сидит в бассейне и убегает от того, чтобы послушать. Как ты можешь говорить с такими людьми? Это невозможно. Есть люди, которые находятся как будто в поиске, но все еще вот-вот должны прийти к пробуждению. С ними уже можно не говорить, но если они могут сидеть рядом с тобой, быть как бы в твоей близости и пробудиться быстрее. То есть, допустим, пройти этапы, скажем, ты для того, чтобы прийти к состоянию, как сегодня, ты прошел 25,5 кругооборотов, а он, допустим, находится... Он должен прийти, он находится, допустим, в 18-м круговороте, должен прийти к точке в сердце, к ощущению в 21-м круговороте. Так ты можешь сказать, третий круговорот сократить ему, если он будет сидеть с тобой рядом, если будет как-то около тебя, если ты можешь заинтересовать его какими-то вещами. Если он просто поможет тебе в разных вещах, неважно, что он понимает или не понимает, это как будто он строит для себя группу и получает от этой группы пробуждение, подъем, и тогда он будет знать, он будет ценить это и сократит время своего развития. Но в любом случае сократит время развития, но пока разовьется, ты в любом случае не сможешь говорить с ним. То есть, допустим, три кругооборота, которых ему не достает, он за 5 или 10 лет загорится, но он пройдет их, исполнит их, дополнит разрыв этот. То есть через 10 лет ты сможешь им говорить, но не раньше. Это просто недостаток кли, как ты можешь? В чем разница между мной и рыбой здесь, рыбками в аквариуме? В чем разница между нами? У них есть недостаток килим, который есть у меня. Из того мира. Он жив, и я жив, рыбка эта. Недостаток кли, добавь ему желание получать. До моего уровня. Ты увидишь, как он поднимется, начнет задавать вопросы. Так это просто только кисарон. Так есть у каждого из нас, только на каком уровне развился этот вопрос. Поэтому главный закон, который есть у нас в духовном, это нет принуждения в духовном. Нам нельзя принудительно, силой заставить человека развиться, как бы, потому что это не будет развития. Это обязано прийти только согласно его требованию, его уровню, его пониманию. Никак, не дай Бог, ни в каком другом виде. Насильно, не насильно. Что делать, если партнер, супруг сопротивляется?
5: То же самое между супругами. В наше время женщины учатся. Ты не можешь вмешаться в кого-то, это разные души.
2: Если какой-то...
5: Не может быть, чтобы они поняли друг друга. Они должны ценить друг друга. Они понимают, где у них есть общие точки, и понимают, где точки объединения у них нет. Что с этим поделаешь? Это... Нет тут ничего такого. Тут нужно деликатное обращение, понимание, чтобы каждый понимал, относительно души ты ничего не поделаешь. Это необходимо дать свободу каждому жить своей внутренней, своей жизнью. На какой степени связи с Творцом человек должен быть? На такой пусть и будет. Не может быть ни насилия, ни принуждения. Если я все еще нахожусь с Творцом на определенном уровне, ну так вот это и есть, это уровень моего развития. Нет у меня по-настоящему направленного целевого влечения. Ну так, значит, нельзя на меня как-то влиять. Нельзя на меня давить, это просто испортит. Поэтому силой тут ничего не поделаешь. Во внешнем мире ты можешь делать все, что угодно с силой, но это тоже, получается, не по-хорошему, нет в этом святости. Но во внутреннем это вообще невозможно, это не сработает, если у человека нет желания. Желание — это вообще творение, а если у человека желания нет, то что?
2: Как по сути дела человек может знать пробуждение, которое он получил, или побуждение даже, которое он чувствует, это, по сути дела, свыше, или это его? Или это с помощью того, что он добавил, с помощью чего-то?
5: Как человек может знать то пробуждение, которое у него есть сейчас, оно свыше или?
2: Или это...
5: Или что, это от него или от окружения? Какая разница? Важно не то, от кого он получил и то, что он получил, а важно, куда это пробуждение направлено, на что.
2: Я говорю о пробуждении к Творцу. Допустим, подъем.
5: Ну, пробуждение к Творцу. Ну, вот есть сейчас у меня пробуждение к Творцу. Какое мне дело, от кого я его получил? Я что, получить пробуждение к Творцу? Обращаюсь то к книгам, то слушаю музыку, иду, работаю на кухне. Иногда иду читать лекции, я буду искать всевозможные источники, чтобы пробудиться к Творцу, и тогда мне не важно откуда. Какая разница? Я все время ищу для себя окружение, то, что называется, чтобы оно давало мне пробуждение. Ясно?
6: Он
5: спрашивает, если человек приходит в группу, и в конце концов его появление в группе несет вред, то вообще может ли группа как-то развалиться, да?
2: Развалиться,
5: то есть он действует как бы против единства группы. У нас были примеры с товарищами, которые были с нами годы, и вдруг они опустились, они не делали ничего плохого, не делали никакого зла, никакими действиями, но даже их пассивное присутствие, оно ослабляло и товарищей, которые когда-то от них впечатлялись, с которыми они когда-то были вместе. Понимаешь? Так вот, та часть группы сейчас упала, не хочет пробуждаться, не способна и не готова. Может быть, Бальсунам тоже говорит и пишет об этом. Он говорит, что в материальном существует закон. Если человек не крадет, то это уже хороший гражданин. Идет, зарабатывает деньги, получает за это зарплату. То есть работает, он и дает, и получает. Может даже дома сидеть и ничего не делать, но он не вредит. А в духовном тот, кто не вносит вклад, он вредит. Потому что наша сила делится на множество людей. Мы получаем свыше, как группа, некоторую силу, ну, допустим, 10 килограмм притяжения. Если среди нас есть люди, которые вообще ни на что никак не действуют, они просто сидят и ничего не добавляют к группе, ни в физической деятельности, ни в распространении, ни лекции не дают, не распространяют книги.

0: книге и не в учебе, так, чтобы во время учебы пробуждать кого-то другого, каждый по типу своей души. Я не говорю, что все должны быть такими стандартными, квадратными во всем. У каждого есть какая-то своя область, чем-то он выделяется. И тогда каждый добавляет другим. Тогда в обществе есть некоторая целостность. Но если человек не дает группе, даже просто не дает, не то что не вредит, не дает. Нельзя ему быть внутри группы. Бальсулам говорит, что это будто бы человек, сверлющий дыру в лодке, где-то в Дарване Торы. Да, в Дарване Торы он об этом пишет, будто бы ты сверлишь дыру, и все тонут, только потому что ты не добавляешь. Понимаешь, насколько группа должна быть только для того, чтобы все получали группы силу от остальных. Это не значит, что с этого момента и далее нужно как-то провести селекцию, выбросить всех, которые нам кажутся кем-то не тем. Нет, но нужно работать, чтобы все пробуждались, чтобы соединялись, чтобы каждый давал и действовал, и так далее. Но те, кто вредят, вообще не дай Бог. Ты из Нью-Йорка. Ну, ты знаешь, в Америке это как раз очень там хорошо сделано. Законы живые, все время меняются. Я слышал, там по 30 тысяч законов в год. Всевозможные поправки меняется, но означает, что общество живет, оно, в общем-то, в молодом обществе это происходит обычно. По мере развития группы нужно добавлять, то есть все время нужно проверять и работать, подходим ли мы. И это, ну, буквально первое условие быть в группе. Это значит все время ей добавлять.
1: Мы сказали, что продвигаться можно только в том случае, когда я присоединяю к себе еще дополнительный килим. То есть людей, у которых есть пробуждение. Как я могу вообще проверить, что я присоединяю еще килим? Или что я соединяюсь? Как можно проверить, что я присоединил к себе?
0: Ты не можешь присоединить, каких килим и сколько килим ты добавляешь к себе от группы. Ты делаешь это тем, что ты работаешь над объединением с товарищами. Это специально скрыто от человека, то, что он от этого выигрывает. Потому что потом все это должно стать ради отдачи. Так он начинает учиться, и выигрыш в том, что он уступает в объединении с другими. То есть соединиться с кем-то можно только, чтобы почувствовать его желание, будто бы его жизнь становится как его жизнь, когда я начинаю заботиться о нем, начинаю жить его заботами. Это означает, что я с кем-то соединяюсь. Почему так происходит? Для того, чтобы мы когда-то подошли к единому кли, чтобы могли вернуться к Адаму, Адама Ришону, к одной душе. И поэтому все это с самого начала нашей работы в Каббале и до окончательной точки в самом конце пути мы работаем над одним единственным принципом. Нет ничего, чтобы изменилось. Это отказаться от эго, соединиться с другими душами до тех пор, пока это не станет как одна душа. Одно тело и одно сердце. Все. Потому что только через уступки ты приобретаешь дополнительные килим, в которых к тебе и раскрывается именно в дополнительных килим, не в твоих килим, а в килим, который ты добавил к себе, вот в них ты раскрываешь духовное. Творец никогда не раскрывается в тебе, в твоем личном, частном, изначальном кли. У тебя изначально есть только точка в сердце. Кроме точки в сердце, все, что ты к ней добавишь, там ты раскроешь духовное. Там находится Творец. И поэтому сам принцип и уступок, и возлюби ближнего как самого себя — это великое правило. Правило. И экраны, отраженный свет, и вообще все, что мы изучаем. Все это одно единственное действие. Нет ничего, кроме него. И в работе в группе. Почему он об этом пишет? Цель группы — любовь к товарищам. Все это настолько важные вещи. Сколько об этом написано? Статей, писем. Все потому, что тут реализуется одно единственное действие, которое ты можешь сделать в духовном.
1: Если сколько бы мы ни работали над этим, это не влияет, я не чувствую ответственности от других людей.
0: Если сколько бы он ни работал над этим, тебе все равно никакого дела до других людей. Может ли это быть знаком того, что ты находишься не в правильном окружении? Что это значит? То есть ты не получаешь от него правильной реакции. То, что и им тоже как бы их не волнует, то, что им все равно. Ты говоришь так: я работаю над людьми вокруг меня. Я хочу с ними соединиться. И я вижу, что после всех моих усилий мне все равно безразлично, соединиться или нет. А почему мне все равно, несмотря на то, что я вложил столько сил? Потому что, по-видимому, я не получаю от них добавки к сил. То есть все время работаю на своей частной силе. И может быть, что ты находишься в неправильном окружении, то, что они по отношению к тебе не выполняют работы. Если бы вы почувствовали бы в ответ какую-то реакцию, то, что и они этого тоже хотят. Это было когда-то, когда вы были соединены в группы, и вы чувствовали, что если они соединились сейчас в какой-то одной маленькой группе по сравнению с другими группами, это была не совсем духовная цель, она была ложная, но она была явная. То есть я знал, что если я сейчас с ними не соединюсь, то это будет просто катастрофа. То есть ты чувствовал, что они действуют в том же направлении, как и ты. Тогда действительно был результат. Только невозможно было за него долго держаться. Но результат был. Мы видим его во множестве проявлений. Такое есть в нашем мире во время войны, и вообще, когда людям нужно объединение. То есть, может быть, ты находишься среди людей, которые действуют не в том направлении. Нужно найти другое окружение, другую группу. Может быть, мы вместе поищем.
1: Как можно определить какую-то разделительную линию между падением и что какой-то у меня произошел сбой, запутался, я сейчас не знаю, что происходит со мной. И с этим, когда, действительно, как вы описывали до этого, когда человек вредит группе, я обнаруживаю для себя, что я врежу группе. У себя или у кого-то товарища. Есть ли какой-то способ?
0: Ты спрашиваешь, что делать со мной, если я обнаруживаю, что я врежу группе? Нет, а что?
1: Нет, ну, я спрошу по-другому. Что такое падение?
0: А, просто что такое падение? Ну, знаешь... бухгалтерии. Бывает плюс и минус. Дебет, кредит. Есть такое, сколько у меня в плюс и сколько у меня долгов. То есть все зависит от того, что я чувствую относительно кого, чего, насколько я нахожусь на подъеме или в падении. Я заработал больше денег, я на подъеме. Так? Потерял, значит, в падении. То есть для того, чтобы знать, что я нахожусь на духовном подъеме или в духовном падении, я должен определить, что такое духовное. Я именно в этом поднимаюсь или падаю. С деньгами я понимаю, в почете я чувствую, но в духовном что это значит? В духовном называются силы отдачи. Сила отдачи. Отдавать. И если я чувствую, что это важно. Что очень хорошо, если бы у меня такое было. То, что Творец, Он дающий, для того, чтобы уподобиться Ему, я хочу, я где-то должен добыть такую способность уступать, не думать о себе. Он пишет в статье на окончательной книге Зор, что нет большего отделения между человеком и Творцом, если человек думает о себе. Поскольку так же, как у Творца нет такой мысли, так то же самое должно быть в человеке, с этого начинается духовное. Это называется хавецхес. Сокращение, первый экран. Когда человек по отношению к себе, он так внутренне, интровертно, внутри себя не думает. Все его мысли, все его действия наружу. И если ты уже находишься в такой задаче, в таком направлении, означает, что ты находишься на духовном подъеме.

0: означает, что ты работаешь в соединении с ним. Все очень просто. Как? Это проблема. Но работать с его желаниями вместо твоих желаний. Теперь я не говорю, что мы на это способны. Я знаю, что все это неприемлемо для нашего желания получать. Человек отталкивает это. Но пройти такую точку кризиса, чтобы согласиться, что духовное — это именно это, а мы противоположны этому. Вот это необходимо. Это точка истины, то, что я — это не духовное. Что духовное — это оно противоположно. И не нужно воображать вместо духовного какую-то ложную картину, что это где-то, я парю в небесах, что там, не знаю, удостаиваюсь чего-то такого, каких-то красивых картин. Не нужно представлять себе вместо отдачи чего-то другого. Отдача — это духовное. Духовное — это отдача. И все. Теперь, то, что к этому невозможно прийти, верно? Невозможно к этому прийти своими силами. Должно быть какое-то чудо свыше? Да. Я этого хочу? Не хочу. Я это ненавижу? Ненавижу. Все это истина. Ты эту правду, которую ты раскрываешь. После того, как ты раскроешь всю эту истину, все это придет. Это придет само собой. Ты никогда это не захочешь до того, как получишь. Невозможно это хотеть. Но выяснить правду, то, что ты против духовного, то, что оно противоположно тебе, этим ты, по сути, и выясняешь, что же это такое. И тогда ты находишься, что ты в контакте с Ахураем, то, что называется, с обратной стороны. Не лицом к лицу, не желанием к желанию, а наоборот. Но это уже состояние, из которого и далее делают прыжок. И даже когда прыгают, не хотят прыгнуть, только не это, никто этого не хочет. Поэтому это называется чудом, и поэтому там буквально происходит прыжком. Потрудился и нашел. Только так. На протяжении Суккота будем об этом говорить. Много. Подожди, может, есть кто-то из новых. Пожалуйста.
1: Где в любви к товарищам, если группа помогает, развивается вместе, и в группе есть у кого-то падение, или он не вкладывает достаточно в окружение, и тогда группа начинает выбрасывать его. Как в этой ситуации группа взвешивает все эти вещи, чтобы увидеть, что действительно...
0: Это уже большая проблема, как работать внутри группы с товарищем, который ведет себя не как положено. Да, это проблема. Но не ожидайте никогда, что вы будете в хорошем состоянии. Что ты сделал на секундочку что-то, и отдыхаешь. Такого не может быть. Понимаешь? Прежде всего, нужно привыкнуть к тому, что мы все время, мы изначально находимся в неисправленном состоянии. И этот диапазон или чувствительность к неисправленности постоянно растет. Знаешь, есть такие приборы. Один к 10, один к 100, один к 1000. Это чувствительность. Так вот, всякий раз, когда человек продвигается, что значит вообще продвижение? Он видит в том самом своем отношении к духовному, в своем отношении к Творцу, еще больше разрыв, и еще больше, еще. Это не потому, что на самом деле разрыв больше, а просто ему раскрывается, насколько он на самом деле, где он на самом деле находится. Он и раньше там так был. И поэтому продвижение можно измерить на самом деле через то, что ты, насколько ты видишь себя противоположным, неисправленным, нежелающим. Потому что это дается человеку относительно силы и готовности его вытерпеть. Это означает, что ты уже гевер, мужчина. Тебе дают возможность увидеть картину, насколько ты слаб, насколько ты ничтожен, и насколько ты... Бааль Сулам пишет об этом в первой части Тес, во внутреннем созерцании. То, что стыд — это ощущение, которое уготовано для особых высоких душ во внутреннем состоянии.

0: описание первой части. Очень непросто почувствовать стыд. Стыд — это отличие между мной, разрыв, мной и Творцом. Это для высоких душ. То есть, если ты почувствуешь на самом деле стыд перед Творцом, значит, вышел, что ты вышел, ну, на какой-то приемлемый уровень. Это значит, что ты уже находишься на уровне, на хорошем уровне развития души. Те, кто к этому все еще не подошел, то не называется, что у него, что находится в лучшем состоянии, если у него нет стыда. Он не стыдится, это подобно младенцу, который не стыдится. Он берет все, что угодно, у кого хочет, и мы ему все прощаем. Это недостаток развития. Ну, поговорим еще во время праздников обо всем этом. Постараемся во время праздников изучать такие общие вещи. Я вижу, здесь приехали люди отовсюду, из Австрии, из Нью-Йорка, сегодня приезжают из Москвы, из Эстонии, может, еще откуда, с разных мест. Вот это, да, отметить Яву. Да, да, Настя.
1: Как можно во время учебы работать с желаниями других? Как можно на ежедневном уровне искать, не находишься с товарищами?
0: Во время учебы не учатся с душами кого-то. Время учебы — это совершенно другое время. Это время соединиться с корнем, откуда исходит, откуда ты, с тем, что ты учишь. То есть это нужно знать, что происходит со мной. Я изучаю, как приходит экран с отраженным светом, на желание получать, и какие делают духовные действия, привлекает, поднимается, спускается. Я изучаю душу, которая делает подобное действие. Я хочу знать. Что значит знать? Я хочу жить внутри этого действия самому, во всех своих ощущениях, в моем осознании. Это означает, что я должен делать во время учебы. Но откуда я это хочу? Почему я этого хочу? Не нужно относиться к этому как-то философски или просто исходя из мудрости. Я хочу быть в таком состоянии и хочу получить, могу получить такое состояние, такое желание только через объединение с товарищем. Если раньше я действовал в группе, раньше поработал в группе, то тогда у меня будет желание во время учебы соединиться с духовным.
1: То есть как в течение всех 24 часов можно использовать желание другого?
0: Мне все время нужно заботиться о том, чтобы у меня было желание к духовному. Потому что согласно желанию и есть клей. Я буду продвигаться, приближаться. Верно? То есть желание такое может прийти только от кого-то другого, за счет товарищей. И поэтому только в той мере, в которой я забочусь, для того, чтобы подниматься вверх, я могу соединяться с ними уже на своей плоскости.
1: Взять от них кисарон и работать с ними.
0: Что значит взять у них хиссароны? Если я начинаю соединяться с товарищами, начинаю заботиться о них, это означает, что их хиссароны переходят ко мне. Что вообще означает чужие потребности его хиссарона? Послушай, что он хочет, прислушайся к тому, что он хочет. Ты от него получишь какое-то впечатление к духовному. Я не говорю о ступенях любви. Это уже исправление общее, настоящего соединения. Но все это, что он объясняет нам в этой статье «Цель группы»? Все это нам необходимо для того, чтобы создать клей для получения света. Шефа. То, что человек сам не способен получить ничего, только через объединение, там, где он соединяется с другими, в точках соприкосновения.
1: Что человек должен остерегаться, заботиться, чтобы не навредить группе?
0: Самая большая проблема для человека в группе в том, не вредит ли он ей. Не ослабляет ли он группу. Рабаш пишет об этом, что легкомыслие разрушает все. Нужно очень остерегаться легкомыслия. Можно шутить, можно радоваться, быть в хорошем настроении, но нужно очень остерегаться, чтобы не было легкомыслия. Когда внутри себя человек как бы над этим работает, над радостью, но у него вместе с этим пылающее сердце к цели, тогда он делает двойную работу. Он и повышает настроение, и внутри вносит устремление к духовному. Но может быть и наоборот. Короче, легкомыслие — это проблема. Что такое легкомыслие? Понизить важность цели, снизить важность Творца в глазах других. Но даже своим примером. Я прихожу сюда, когда мне ничто не волнует, сижусь, учусь, может, где-то в сторонке вообще сажусь, не принимаю участия, не показываю другим, что это для меня важно. Так этим я привожу к тому, что они не впечатляются мной. Ну, это понятно все.
2: Ну?
1: То есть вы на самом деле говорите, что заботиться о товарище, заботиться о его желаниях. Говорится ли о том, чтобы заботиться о его духовном продвижении? Или об остальных его желаниях тоже?
0: Ну, прежде всего, я должен позаботиться о товарище, чтобы, как сказать, я должен позаботиться о его состоянии духа, о его настроении. Об этом тоже в статье. Все, что я говорю, это все просто, черно по белому. Мы уже проделали эту работу, перед тобой все эти статьи уже есть. Если есть все вопросы, и он на них отвечает, что нужно прежде всего? Если ты не знаешь, что мне сделать, чтобы делать, сделай, чтобы товарищу было хорошо. Вызови у него хорошее настроение. В этом ты всегда можешь добавить, и тут никаких сомнений. Нет такого человека, который мог бы сказать: «Оставьте, мне не нужно хорошего состояния духа». Ну, разве что он находится в таком же отчаянии, что не хочет ни на что реагировать и ничего слышать. Поэтому именно с этого, с такой точки ты можешь начинать развивать отношения с ним. То есть проблема не в том, что делать и как делать. Проблема в том, чтобы не забывать, что от этого зависит мое духовное продвижение. Чисто эгоистически. Я должен никогда не забывать, что если я не буду клеем для своей группы, не буду их склеивать как можно больше вместе, чтобы быть в одной задаче, в одном продвижении, в одной учебе. Когда не важно мне, что мы внутри можем как-то ссориться и кричать, то, что может не связано с духовным, что не связано с духовным, с чем-то не связанным, с чем-то. Это может быть как на предприятии с разными действиями. Не это важно. Пусть будут споры, пусть будут какие-то столкновения, но они должны быть целенаправленные. Тогда мы сможем прояснить связи. И вот в такой связи мы очень быстро почувствуем духовное. Рабаш говорил, что даже был как-то у нас как раз во время Суккота, когда все были в очень большом воодушевлении. Я его спросил, на второй или третий день праздника, ну, вот мы в таком, мы все на подъеме, чего нам не хватает? Он говорит, на самом деле не хватает несколько грамм дополнительной атаки. И вы сейчас можете в группе, а речь шла о 30-40 учениках, все, кого я привел. Это было где-то в 85-86 годах. Так вот он сказал, для того, чтобы сейчас вывести всю группу в духовное, не хватает только атаки. Несколько дополнительных грамм для толчка. Вам нужно добавить только атаку. И как раз праздник очень может этому способствовать. Ну, тогда у нас не получилось, чтобы это могли сделать несколько десятков человек вместе. Но вот тебе могу сказать, что это близко нам очень. Бааль Сулам приводит такой пример, что очень легко прыгнуть к Творцу, но только та нить, через которую нужно перепрыгнуть, она перед самой стеной. А вот эта стена — это наше внутреннее сопротивление.
2: Кришна.

0: Когда человек ощущает в группе вот это ощущение, почему каменное сердце?
1: Каменное сердце у нас называется та точка, которую мы не можем исправить. Точка Ешмиайн, которую создал Творец, и исправить ее невозможно. Можно сделать на нее сокращение. И над сокращением присоединить все остальные желания, души, дополнительные, посторонние. То есть я никогда не работаю над своей личной Малхут, я работаю с девятью первыми сферот, присоединяю к себе все дополнительные келим. И именно в них, я уже говорил об этом сегодня, в них я обретаю раскрытие Творца, в них получаю свет. Я получаю свет не в своей душе, а в твоей, его, в тех, которых я присоединил к себе. Поэтому называется «возлюби ближнего, как самого себя» — великое правило Торы. То есть чтобы ты возлюбил ближнего как себя, соединил все эти келим, все эти души, общее, кли, включающее всех, это великое правило для Торы, то есть это значит, что раскрытие света внутри кли. Да, или?
0: Что такое духовная атака?
1: Что называется атакой? Атака — это когда все вместе. Они как бы заключают договор, что сейчас мы, допустим, начинается сегодня праздник, у нас есть от субботы до субботы, неделя. Ну, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, но в общем неделя. За эту неделю мы отключаемся от всех остальных обществ, групп в мире, от всех остальных посторонних мыслей. Насколько возможно, каждый вкладывает в своем усилии в то, что мы вместе будем думать только об одном — как приблизиться к духовному. И чтобы мы захотели, чтобы каждый из нас думал о том же. Если мы это сделаем, вы почувствуете каждый день, каждое мгновение, насколько напряжение растет больше, насколько вы начинаете улавливать эти вещи внутренние, глубже, насколько общая чувствительность такая, что прямо уже есть буквально прорыв в духовное. Даже если мы не пройдем Махсом, то вы начнете получать это в окружающих светах, это духовное ощущение. Правда, потом оно может исчезнуть, но вы на какое-то короткое время сможете получить понимание, сознание и ощущение духовного. Это возможно в таком сильном групповом усилии, в атаке, даже если потом будет падение. Можно сделать так, чтобы и не было падения. Сделать, совершить какой-то такой необратимый скачок. Это прямо пройти Махсом. Можно даже не пройти, то есть быть ниже Махсома, но получить такое большое освещение свыше, которое тоже послужит потом свидетельством этим силам. Это только в общем усилии, в общем разогреве. Да.
0: А почему не делать...
1: Не понял?
0: Почему не делать, допустим, такую неделю, когда можно между нами, внутри группы, говорить о духовном или что-то такое?
1: Почему мы не делаем... Не совершаем таких атак? Интенсивная неделя, марафон.
2: Митама пахат.
1: Из-за страха, чтобы это не стало рутиной в следующий раз. И тогда добиться успеха в следующий раз уже будет невозможно. Лучше всего это связывать с праздниками. Песах или Суккот. Тогда есть свечение окружающих светов, общее пробуждение. Есть также и внешняя возможность для собрания, соединения. И каждый праздник — это как бы новое пробуждение. И даже если не получилось в прошлый праздник, в следующий праздник у тебя есть новое свечение, новая возможность, ты можешь достичь успеха. А если в середине недели ты там инициируешь что-то, ты не почувствуешь там ничего особенного. Это привычка, она разрушает все. Потом во второй раз уже не получится. Поэтому я не приветствую делать такие вещи. А вот в праздники, да, я надеюсь, что мы используем этот праздник эффективно, насколько возможно.
0: Да, из моего класса, в окружении, в группе, с которой я нахожусь, я хочу как можно больше давать сил, помогать товарищам, которые находятся со мной, тянуть их, тащить, обеспечивать все потребности, да все, что нужно. Есть вот какая-то точка, с которой, по сути, когда, допустим, товарищ находится в каком-то падении, да, какая-то определенная граница, я отсюда подвергаю себя опасности, я больше не готов помогать. Какая-то точка, где, ну да, пусть помрет, но не приступит.
1: Несомненно, человек находится во всевозможных состояниях, в которых он обнаруживает, он способен или не способен, хочет или нет. После больших усилий и больших подъемов относительно, мы приходим к состоянию, когда мы не способны, хоть убей, я не могу даже пальцем пошевелить. И действительно так. Короче говоря, проходим много вещей, особенно приходит слабость в работе, в жизни, вообще в обществе, пренебрежение работой, семьей. Вообще такая апатия в обычной жизни. Вообще слабость и безнадежность в духовном. Эти вещи, они проявляются как вещи, которые должны помочь человеку. Откуда это берется? Из того, что каждый из нас, как желание получать, действует согласно свечению свыше. Есть больше свечения, мы радуемся, ничего не страшно, хоть убей меня, но если я нахожусь в слиянии с этим свечением, мне ничего не важно. Ни жизнь, ни смерть, даже через мгновение, что случится, мне не важно. Когда это свечение гаснет, исчезает, я падаю, уже ни на что не способен, мне ничего не важно. Тоже ты можешь меня убить, мне все равно. Я уже сейчас нахожусь ниже уровня жизни. То есть все зависит от интенсивности свечения свыше на желание получать, на душу. Подъемы и падения, свечение и сокращение, они нужны нам, чтобы построить кли. Распространение света и его исход делают кли пригодным. Так написано. И особенно, когда мы можем все-таки работать, не когда мы пробуждаемся, и духовное притягивает нас, и тогда я большой герой. Да? Это не за мой счет, это, знаешь, дают мне там что-то перед носом, показывают, и я бегу за этим. Именно когда духовное выходит, Творец сокращает себя, он дает мне возможность, чтобы как-то искал силы приблизиться. Или, по крайней мере, не приблизиться, но хотя бы оправдать скрытие. Где он пишет об этом? Что Выше намеренно скрывает себя. Да, это на странице 106, о свойстве соединения милосердия и суда. что во время скрытия, это в Шамате, на 106 странице здесь, о соединении свойства милосердия с судом. Тут Рабаш объясняет, что падение приходит к нам специально, чтобы во время падения человек смог оправдать Творца, что Творец это делает специально, чтобы человек продвигался своими силами, сделал бы шаг вперед. Большим Тов приводит этому такой пример, что как мать с маленьким ребенком хочет научить его ходить, и она отдаляется от него, он стоит и плачет. Он не умеет сделать этот шаг. Потом все-таки делает, потому что хочет маму, она снова отдаляется и снова должен сделать. Так начинает ходить. Нет выбора. Это то же самое. У нас посредством скрытия, по сути, нас притягивают вперед. А если мы стоим и кричим, как и маленький ребенок, который не хочет двигаться даже на один маленький шаг, тогда ничего не поможет. Ты все еще младенец, которому полагается пока что только сидеть, а не ходить. Ну так раз, два, три, потом оставляют человека. Потом снова дают пробуждение. Но таким образом время растягивается. И вся наша работа — это именно сократить время. От круговоротов, от сотен лет развития до лет или даже дней и часов. Ладно.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в десятку.
1: Рав объяснил очень четко и конкретно, почему мы зависим друг от друга и насколько у человека недостаточно желания у самого в духовном, и его стремление к духовному очень слабое. Если мы привлечем больше товарищей, только так мы сможем усилить стремление в духовном. Это зависит от величия, важности. И Рав говорил о важности праздников, насколько это важно, что в празднике мы можем придать дополнительное усилие, что все как бы уже уготовано нам, и мы можем производить атаку. Именно в период праздников есть свечение окружающих светов.
0: С этого, собственно, выигрыш от того, что он начинает изучать, как соединяться с другими. А соединиться с другим можно тем, что я начинаю чувствовать его желание, его жизнь как свою. И то, что называется «возлюби ближнего», как самого себя, насколько это главное правило Торы, в том, что мы объединяемся, соединяемся со всеми душами, мы можем начать раскрывать свет Торы. Мы никогда не работаем со своим желанием получать, а именно в другом раскрывается духовное, а каменном сердце нет.
1: Необходимо все время добавлять в группе. Это не как в материальном, что если ты не причиняешь вред, то ты в порядке, а в группе все время нужно добавлять. Тот, кто не добавляет, причиняет вред. Он говорит, что в общем, в чем можно добавить, всегда в настроении. И только от группы мы получаем хиссарон духовный. Так он начал урок, что человек не может быть сам относительно Творца, или сам относительно каббалиста, или даже относительно книги. Все, что ты приобретаешь от группы, ты приходишь к изучению ТЭЦ, и тогда нисходят света свыше, и которые предназначены для товарищей, они приходят и к тебе.
0: Да, я очень впечатлился. Неважно, понимаешь ли ты. Ты можешь читать материал даже не на своем родном языке. Это все притяжение света. Рав объяснил это очень четко. И против всякой логики также это вот то, что есть. Поэтому только притягивать желания других с помощью объединения. Вещь очень сильная. Такая вещь, которая меня так зацепила.
1: Рав объяснил причину, по которой нам нужна группа, где каждый получает пробуждение свыше. И этого недостаточно, когда человек пробуждается в духовном, есть разные другие желания на протяжении разных кругооборотов, когда он старается это реализовать и входит в разные там окружения, но то, что он получил пробуждение в этом кругообороте к духовному, этого недостаточно. Рав сказал, что он практически не продвигается. Но в группе, когда он получает пробуждение от товарищей, от их сил, так он может усилить свое желание и так продвигаться.
0: Да, можно также еще добавить, что человек продвигается на ощущение разницы между собой и Творцом. С помощью группы он каждый раз получает еще пробуждение и видит, насколько он не хочет духовного. И все равно он идет и получает желание товарищей. И в конечном счете это все он как бы выскакивает в духовное, то есть появляется желание к этому.
1: Важно, присоединил ли я к себе еще дополнительное желание, только согласно этому приходит свет, возвращающий к источнику.

0: строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Прежде всего, начнем с благодарности от общего сердца нашего мирового клея, нашему Раву, за прекрасный урок, живой, четкий, направляющий, пробуждающий. Нет слов описать то, что мы получаем каждый день, то, что мы чувствуем, как мы благодарны Творцу за нашего Рава, за Рабаша, за всех каббалистов. Насколько Бней Барух находится под управлением, заботой, насколько мы получаем
1: все.
2: Просто нужно протянуть руку и взять вот это благо, это добро, и оно облачается на особый период, это добро, период праздников, и мы в разгаре этих праздников, праздники Тишрей, месяца Тишрей. Мы прошли прекрасное объединение в Рош ха-Шана, завтра у нас начинается Йом-Кипур, неделя до Суккота, до серьезнейшей атаки, и вообще перед атакой еще более мощный 5 недель до регионального конгресса, который состоится в конце октября. Перед нами только добро, только благо, только свет, только изобилие возможностей, шансов, которые ждут нас. Может быть, я немножко предупрежу и расскажу, что во весь период Суккот, и, может быть, даже раньше, мы будем смотреть уроки Ситрин 2003 года. Это именно тот период, уроки, которые рассказывают о переходе Махсома, о построении группы, о внутренней атаке. Нас ждет очень много. И что будет происходить с нами в ближайший час? Мы будем говорить о нашей группе, о возможностях, которые нам предоставлены. Еще больше укрепить выбор окружения, усилить группу, которую Рав основал, почувствовать Бней Барух, сыновей Баруха, сыновей Рабаша. И давайте сделаем это. Сделаем это сейчас вместе. Начнем.
3: Да, мы сейчас
0: слышали такой потрясающий урок. Я думаю, можно просто почувствовать в воздухе. У нас, кстати, ночью был первый дождь. Такое ощущение, как бы новый запах, аромат такой. Можно почувствовать, как приходит вообще региональный конгресс. Все это этапы за этапами. Сначала сейчас мы соберемся на Суккоте, потом вообще праздники, потом мы будем организовываться, еще больше будем учиться, объединяться и вот чувствовать этот процесс. И почему мы это делаем? Так мы слышали сейчас новости, слышали, что человек в одиночку, если есть у него точка в сердце, этого недостаточно. Он должен ощутить желание товарищей, где свет, который приходит к нам, приходит через то, что мы каждый берет товарища, прямо покупаем у товарища его желание, и через их желание приходит к нам свет, который приближает нас к цели. Тогда есть этапы, когда мы понимаем, что духовное, Рав сказал, что духовное — это не какие-то там сказки, и там не в воздухе порхать, а это нечто противоположное от нас, это быть в отдаче, не что-то другое, не фантазировать, а это полностью противоположно нам. И в первом отрывке Рав нам сказал сейчас так, мы только что слышали. Ты не можешь проверить, сколько келим, сколько сил ты присоединил к себе от группы. Но ты делаешь это тем, что ты работаешь над объединением с товарищами. Это делается специально, скрыто от человека, сколько отсюда он выигрывает. Потому что потом эти вещи должны быть ради отдачи. И в этом он начинает изучать вот ту самую выигрыш от того, что он отказывается, да, именно ради объединения с другим. Соединиться с другим можно только тем, что я начинаю ощущать его желание. Его жизнь как свою. Когда я начинаю заботиться о нем, когда я начинаю жить его заботами, это называется, что я соединяюсь с ним. Почему это сделано так? А для того, чтобы мы каждый раз приходили к единому кли, вернулись бы к Адаму, Адаму Ришону, к единой душе. Поэтому это все, в принципе, с самого начала нашей работы, в получении и до конечной нашей точки, в конце пути, мы работаем над одним единственным принципом. Так говорит нам Рав, да, один единственный принцип. Нам нужны желания товарищей. И тут мы уже переходим к вопросу первого семинара. Как присоединить к себе желания, силы моих товарищей по группе? Что называется продвинуться по духовной ступени посредством приобретения желаний товарищей? Как присоединять к себе желания и силы моих товарищей по группе? Что называется продвигаться на духовной ступени с помощью приобретения желаний товарищей? Ну, пять минут.
2: Да, Рав на уроке говорил о том, что Творец с помощью продвижения свыше может держать тебя до месяца и годы, но совершить шаг в направлении Творца — это только с помощью силы группы, только благодаря тому, что мы создаем между нами эту силу, это отношение относительно товарищей, мы работаем над их величием, и мы, в общем-то, реализуем связи.
0: У каждого товарища свои ощущения, состояния касательно духовного. И я понимаю, что Творец представил мне всех товарищей, их состояний, чтобы они влияли на меня, чтобы я впечатлялся от них, чтобы я мог присоединять это к своим состояниям. И тогда будем приобретать желания друг друга.
2: Прежде всего, отмениться перед желанием группы, ценить товарищей. И главным образом развивать чувствительность, раскрывать сердце, позволять товарищам входить внутрь своего сердца. И, с другой стороны, желать отдавать товарищам, наполнять их благом, быть относительно них каналом.
0: Если смотреть снаружи, то это как бы игра Творца. Да, он создал такую ситуацию. Что нам как бы надо что-то делать, а это невозможное, и мы вознуждаемся в его помощи. Как Рав рассказал в начале урока, что мы каждый в таком вуле, каждый в своей ячейке, а надо прорваться через все вот эти барьеры между нами, что надо прийти к состоянию, когда товарищ важнее мне, чем я сам. И Рав напоминает несколько раз, что возлюби ближнего как самого себя. Это не просто самого себя, это больше, чем самого себя. Ну вот, действительно, это начинается с желания к духовному. Но в конце самое простое, что вот он важнее, чем я сам. Да, как ребенок важнее, чем я сам. Но надо сильно молиться Творцу, чтобы он нам помог.
2: Слова понятное, но я не совсем понимаю это. Я, например, могу впечатлиться от Эйтана. Он руководит трапезами. Есть ребята, которые занимаются учебными материалами. Йосеф, который помогает товарищам в плане здоровья. Но это, очевидно, далеко, и, может быть, я недостаточно как-то... Может быть, надо мне молиться и просить об этом. То есть слова понятны, но я не могу как-то проникнуться этим. Очевидно, надо просить об этом.
0: Я также слышал совет Рава, не сегодня, но необходимо как бы вкладываться в группу, и тогда через этот вклад я могу получить воздействие группы, товарищи, чувствовать их больше. И сегодня Рав сказал, что самая большая проблема человека в том, что он вредит группе, да, там легкомыслие выносит. Такие вот вещи. Или просто пример практический, что человек сидит себе в сторонке, не участвует, и этим уже вредит. Так и он не может получить силы от товарищей. Но именно вкладываясь, он получает то, что есть в десятке.
2: Да, потому что это вклад, это мера стремления. Что значит приблизиться к Творцу? Это приблизиться к товарищам. Мы слышали о том, что человек сам ничего не может сделать в духовном. И единственное действие, которое он может совершить, это просить достичь такой самоотмены, чтобы он смог использовать эти желания.
0: Да, ну что ж, понятно нам, что и Рав, и Рабаш говорит о приобретении желаний, о работе, которая является внутренней работой каждого. С другой стороны, мы должны это делать вместе и помогать друг другу все это делать. И вопрос, как мы реализуем, да, статьи Рабаша. А сейчас мы посмотрим клип номер два.
2: Мы стараемся реализовать совет ежедневного повторения статьи Рабаша в группе. Достаточно ли просто читать статью и говорить об этом, или практически нужно взять какой-то принцип и друг друга заставлять реализовывать это практически?
0: А зачем мне читать статью, если я потом не буду использовать? Ну, в чем польза? Прочитал статью, но это у меня мимо ушей. Пролетело. Но я не знаю. Есть такие люди, которые находятся 10 лет в школе и как будто бы выходят оттуда, как будто там и не были, как бы все прошло мимо. Но ты что, хочешь, чтобы так это было у тебя и здесь? Да, когда ты пришел изучать науку Каббала. Наука Каббала — это практическая учеба. То, что ты изучаешь, ты обязан реализовывать. Наша жизнь устроена таким образом, что... Да, жизнь устроена таким образом, что мы обязаны учиться всего несколько часов в день, а все остальное время реализовывать на практике между нами. А если вы этого не делаете в то время, да, между уроками, от одного урока до другого, то вы как будто бы ничего и не получили от урока. Я каждый день даю, я высвобождаю некую часть, да, методики исправления. Если вы это не реализуете потом между вами, да или нет, это уже ваше дело. Я-то свое дело делаю. А если вы это реализуете, вы продвигаетесь, а не делаете. Ну так. тормозите.
2: Каждое утро мы читаем статьи Рабаши, и Рав нам объясняет каждое утро, что значит реализовать. Давайте вместе сейчас в десятках выясним, что значит практически реализовать, как выражается практическая реализация статьи Рабаша между нами. Статья, семинар 4 минуты.
0: Да, все, что мы слышали сейчас, присоединить желание товарищей, начать жить заботами товарищей, в принципе, дано нам делать, возможно, делать каждый день. Наша методика особенная. Неважно, я там на работе, дома, в разных местах, я внутри. Должен быть все время в том, чтобы вот развивать эту заботу и думать о товарищах, молиться о них. Сейчас Рав, скажем, сказал, дал такой пример. На празднике, если каждый будет думать, если все будут думать только о духовном, ну так все. Мы так все в этом и будем. Поэтому нам надо каждый день, все время думать о том, чтобы товарищи не думали ни о чем, кроме этого. Ну так вот, видимо, жизнь каббалистов. Все время находятся в этом и заботятся так обо всем мире.
2: Реализовывать статьи Рабаша, это прилагать усилия как можно больше и брать его советы, и прилагать усилия в любви к товарищам, поднимать товарищам настроение, быть для них примером. Есть много советов, которые каббалист дает нам, и мы должны каждый раз раскрывать эти статьи вместе, в десятки, прилагать усилия и молиться, чтобы мы смогли это реализовать.
0: Да, реализовать статьи — это реализовать советы, которые мы получаем из этих статей.

0: Советы, которые мы все знаем. Это забота о товарище, это пример товарищам, поднимать состояние духа, включаться, проникаться.
1: Нужно все время заботиться о том, чтобы было настроение в десятке, которое поднимало бы меня и других. И тем, что я забочусь об атмосфере в группе, это поднимает и меня, и товарищей, и мы должны быть в поручительстве друг за друга, несмотря на то, что каждый проходит свои состояния. Есть обязательства, и в итоге как человек сможет пройти эти состояния, только исходя из того, что он получит силы от товарищей. И когда он вкладывает в группу, он создает более сильное окружение, и есть на это скрытие. И видим ли мы это в нашем состоянии или нет? Система, которую каббалисты объясняют нам, она воздействует на нас, а мы должны верить в нее.
0: Получать статьи Рабаша как правильное состояние, как идеальное состояние, и измерять себя, насколько мы держимся этого, насколько мы реализуем на практике этого десятки, и... Ну и все время стараться добавлять еще один принцип в нашу внутреннюю работу. И мы повторяем снова и снова те же самые статьи. Ну что делать? Глубина там бесконечная. А мы еще даже не дошли до... Да, мы же не дошли до конца исправления. Так у нас... Но у нас еще много работы, много еще состояний, которые мы должны раскрыть в этих статьях Рабаша. Но это то, что мы делаем каждый день.
1: Нужно каждый день буквально заново раскрывать и приходить, как чистый лист, получать порцию от Рава, от Рабаша, буквально такой комплект, такой настрой. И целый день нужно бы находиться в этом. И неважно, сколько мы знали до этого, нужно быть просто полностью находиться в этих советах, в этих уроках, в этой внутренней работе и прилагать в этом усилия и стараться весь день быть в этом. И на следующий день новый урок, новые состояния, все время стараться в этом быть.
0: А реализовывать статьи Рабаш, это, мне кажется, сделать как раз наоборот тому, что я делаю, и думать, что со мной, как будет мне лучше. Я же вижу это в повседневной работе. Это то, что меня заботит. А я должен думать о товарищах. Рав много раз давал вот этот пример.
1: Мы продолжим сейчас еще одно выяснение. Мы тут у нас устраиваем такую революцию, у нас есть тут много разных мероприятий, у нас региональные конгрессы, поэтому важно выяснить, как мы статьи Рабаша с советами Рава, которые он дает нам. Как мы можем превратить это в духовную силу, которая ведет нас к региональному конгрессу? Как сделать советы, о которых нам пишет Рабаш, объяснения, которые дает нам Рав? У меня был такой пример интересный. Это все равно, что взять дискету товарища и ввести в мою программу. Мне кажется, что это достаточно понятно. Как обслуживать желания товарищей? И снова, как мы можем превратить статьи Рабаша и тот материал, который мы изучаем, в духовную силу, которая соединяет и вводит нас в региональный конгресс? 5 минут семинар.
0: Мне кажется, это та же самая работа, ее надо продолжать и на конгрессе. На конгрессе у нас есть как раз возможность быть больше в контакте с товарищами, которые ближе к нам, но не из нашей десятки. То есть сидим мы вместе каждый день на утреннем уроке, мы их видим, а на конгрессе мы сможем, может быть, еще больше впечатлиться от них, получить силы, от всего большой группы, даже не только в Израиле. Каждый там на своем месте продолжить то, о чем говорили сегодня.
1: Продолжать то, что мы говорили сегодня, и то, что мы делаем в течение всей нашей духовной жизни. Все время искать, как продвигаться, как двигать группу вперед, как уточнять свою просьбу о правильной связи.
0: Да, региональный конгресс — это как бы больше такая возможность поработать с товарищами в группе. Ну, скажем, у нас это Петах-Тиква, больше проникнуться, да, немножко выйти из десятки. И это возможность проделать ту же работу, присоединить к себе желание товарищей, позаботиться обо всех, прочувствовать всех, насколько из всех десяток почувствовать других товарищей. И также региональный конгресс, он, скажем, товарищи, которые разъезжаются по разным конгрессам, чтобы поддержать, да, в разные группы по всему миру. Это тоже святая работа. Та же самая работа, только немножко в другом виде.
1: Превратить эти статьи и материал, который мы изучаем, эти статьи — это не просто материал, который мы изучаем, здесь не университет, мы хотим реализовать это в нашей жизни, духовные советы, которые дает каббалист. И поэтому все время нужно прилагать усилия и вытащить свою дискету и вставить дискету Рабаша, Рава, товарищей, и прилагать усилия, чтобы реализовывать их советы.
0: Да, превратить от изученного материала, да, из того, что как бы мы учим, в реализацию. А то, что касается регионального конгресса, как мы будем готовиться, так мы телим, который подготовим, то и будет, на этом и будет конгресс. Это и будет содержанием конгресса.
1: Рав говорил на уроке, насколько праздники, особый период, есть окружающие света. Мы находимся в особый период времени, есть особый свет, который исходит из того, что множество товарищей усиленно работают, чтобы реализовать. Рабаш — это и есть конгресс. Здесь мы реализуем любовь к товарищам, построение сильного, мощного мирового окружения. И все, что мы делаем для этого, это в итоге и запускает все света, о которых Рав говорил, в праздники, во время конгресса.
0: Должны взять принципы Рабаша, использовать силу конгресса. Это очень сильная такая волна, которую надо к ней подготовиться и подготовить себя правильно и выяснить, в чем наша цель конгресса и куда мы хотим прийти. Все. И понимать, что без полной самоотдачи мы ничего не добьемся. Надо просто готовиться, чтобы полностью вложиться в конгресс, да? Отсюда и до самого конгресса.
1: Да, Рабаш не пишет о региональном конгрессе. То, что говорится во множестве народа величия царя. Наверное, это об этом, когда мы хотим включиться во все мировое кли.
0: Мы сейчас хотим сделать общее обсуждение, и мы хотим услышать от каждого товарища, который хочет поделиться, какие ожидания, какие мои ожидания от регионального конгресса, что, на что я надеюсь, что произойдет на региональном конгрессе с моей десяткой, вообще с моим регионом, и вообще с мировым Небарухом, с мировой группой. И Мы, кто хочет поделиться, здесь поднимает руку, кто и со всего мира.

0: была своя десятка и не было бы окружения, десятка бы вообще бы не удержалась. Мы разные состояния проходили, как отдельные люди, как десятки, но мы видим, что группа больше, чем десятка. Мы собрались здесь заложить основу группы всех тех, кто хочет идти по пути Бааль Сулама. Группа строится из ячеек, десятки. Местные, региональные, мировые, да? Разные уровни, выше, чем сама десятка. Да, мы как угольки хотим соединить десятки с десятками, группы с группой, регион с регионом, пока не появятся огромные пламя всего мирового кли. Сейчас время подготовки, касающихся регионов. И мы хотим сейчас помочь друг другу ощутить в сердце, что мы можем выиграть от этого усилия на региональном уровне. Да, первая наша ячейка — это десятка. Что выиграет регион, да и вообще весь Бней Барух мировой? То есть что мы ждем? Если мы не поставим высоких ожиданий, то мы не придем. Мы хотим поставить высокую планку, чтобы нам было о чем молиться. Ну, давайте общее обсуждение. Кто там? Давайте, начали. Шамир начинает первый.
1: Да, мы выясняли это в десятке. Когда мы смотрим на Конгресс как на укрепление группы, группы Петах-Тиквы, Азии, Европы, весь мир, Америка. С другой стороны, выяснить, что же нам мешает усилить группу и как укрепить поручительство между нами в группе.
2: Да, дорогие товарищи, добрый день. Действительно важная задача — это региональный конгресс провести, чтобы соединить сообщество не для того, чтобы как раньше мы ходили на урок и вот чувствовали, что было раньше. А что новое мы ставим? Я считаю, что одна из основных проблем — это отсутствие того вклада в широкое распространение, в котором раньше все задействованы, участвовали, были. И вот здесь вопрос, каким образом мы можем соединяться, если раньше мы соединялись для распространения, для передачи другим, а нам самим пока нечего им особо отдать. Мы между собой не собраны. Может быть, поставить задачу таким образом, чтобы наше единство, которого нету, выросло до такого уровня, чтобы мы удостоились распространять. Спасибо.
3: Амен. Флорида.
0: Я надеюсь, что Северная Америка почувствует себя как единая семья, как единая группа. На самом деле, нахаем.
4: Selamlar. Hep birlikte hazırlanıyoruz. Grubumuzun büyümesini çok istiyoruz. Ve beraber hazırlıklarda, içeriklerde...
1: Мы хотим, чтобы наша группа выросла. Мы вместе готовимся. Мы сейчас работаем над контентом, готовим уроки. Мы чувствуем возможность, что турецкая группа вырастет благодаря этому.
5: This regional gathering will be...
0: Региональные эти соединения, собрания будут первыми после долгого времени, и у нас есть надежда, что это зажжет стремление в сердцах. И мы увидим эту силу региональную. Я считаю, что это зерно, да, многих-многих таких соединений региональных. Да, и мы тогда, собственно, перенесем все что-то, что есть в Петах-Тикве.
1: Мы ожидаем, что мы достигнем самой мощной точки единства, и когда не будет у Творца выбора, кроме как раскрыться, что мы можем раскрыть его, и будет великий праздник любви.
6: Мы хотим, чтобы на этом конгрессе все десятки

0: все регионы, все мировой клип почувствовал особый духовный подъем, и чтобы это распространилось на весь мир, на все человечество, на 8 миллиардов, чтобы люди почувствовали, что есть свет в конце туннеля, есть надежда, и есть замысел творения, есть Творец. Лихаим.
1: Лихаим. Хилель.
2: כן, אני חושב שאנחנו כולנו ראינו כמה חיות זה נותן להיות באזור.
3: Да, мы видели, сколько сил это дает. Были в Ашкелоне, в Хайфе. Будем надеяться, что это даст нам силы и динамику, желание. Еще несколько грамм атаки, и все, и мы войдем в духовное.
4: Hola, amigos. Sí, para este congreso espero que logremos una conexión tan fuerte dentro de nuestra región.
5: Hola, amigos. Я надеюсь, что на конгрессе мы достигнем такого сильного объединения в нашем регионе, что почувствуем величие Творца в сердце товарищей и повсюду, где у нас будут товарищи, будут вырастать все больше и больше вокруг точки в сердце, и сможем все больше и больше вести товарищей к свету и к Творцу.
6: Лехаим,
3: спасибо за все эти впечатления. Сегодня, после обеда, на дневном уроке в 3.45 и до 17.30 по времени Израиля, в каждом месте в мире, как вот объяснил Орн, соберется регион, начнет объединяться и в Петах-Тикве, и вообще в Израиле, и по всему миру, везде, где это определено как регион, соберутся люди и будут параллельно и одновременно выполнять определенное действие, и в итоге мы все соберемся на трапезу Йорцит Рабаша. Мы хотим сейчас услышать всех ребят, которые организуют эти мероприятия во всем мире, и в Израиле, здесь, в Петах-Тикве. Давайте начнем с наших ребят. Украина. Томи, пожалуйста.
7: Вітаю, друзі, вітаю, дякую. Дякую за можливість поділитися враженнями. Це дійсно новий стан.
5: Спасибо за можливість поділитися. Це завжди нова можливість. Це новий шанс з'єднатися з Творцем. Це не те, що було до цього. Це не як великий конгрес, де ти там з легкістю чувствуешь себя маленькой песчинкой. И это не конгресс, также десяток, где мы делаем там все только внутри себя. Тут мы выходим из себя, делаем нечто новое. Но в этот раз и так это как одно тело. И тут огромная ответственность лежит на каждом из нас. И наши команды работают каждый день, с утра и до вечера. Действительно, это новая ступень и ответственность, которая исходит из важности, которая есть у товарищей, чтобы сделать что-то такое. Я думаю, что для каждого из нас это такой вот первый такого вида, типа конгресс, где ты чувствуешь, что ты сам его строишь. И у каждого есть возможность принять участие в этом и начать участвовать в подготовке. Очень легко так присоединиться к любой команде. Да, и мы делимся этим. И создаем так для себя, так что этот конгресс не будет тут в одном только месте, а будет повсюду, по всем регионам. И каждая десятка так вносит свою особую часть в подготовку, что называется региональный конгресс.
7: На уроке региональный.
5: Так что сегодня в течение дня мы посмотрим во время дневного урока. Мы также готовились несколько недель к этому уроку. Наша встреча очень важна, чтобы каждый принял участие. Мы почувствовали, что такое подготовка к региональному конгрессу.
3: Спасибо, Украина. На севере Америки тоже есть активность. Мы хотим перейти к USA Northeast. Пожалуйста.
6: Yes, thank you, friends. What a wonderful opportunity to be part of something so big. We have.
5: Да, спасибо. Какая есть потрясающая возможность принять участие в таком великом деле. У нас это суббота региональная, и Рав говорил о том, чтобы дать силы группе. Это действительно наша возможность вообще служить товарищам. Вот завтра, но это для Америки завтра, это сегодня. Давать подарок товарищам, перемешиваться еще с другими десятками товарищей, как бы делятся и видео, и клипами здесь и сейчас. Это как бы, да, в нашем регионе. Я просто держу вас всех в своем сердце. Это самая лучшая группа, которую мы только построили. И если у вас есть возможность прийти на этот урок, ну, приходите, увидим вас, слыхаем.
3: Спасибо, Нейт, и мы хотим услышать наших дорогих товарищей Руслан из Москвы, Алексей из Казахстана, организации.
8: Мы хотим с вами поделиться конгрессом, который предстоит у нас. Нормально? Ну, в нашем случае мы видим, как все товарищи по всему миру, вот Украина, мировое КЛИ, подготовка ведется, то есть каждого товарища, каждой десятки, как мы прилагаем усилия. И в нашем случае региональный конгресс — это встреча также русскоязычного КЛИ. Место выбрано Тбилиси, оно выбрано не просто так, так как это самое удобное место для всех товарищей. То есть сейчас вот уже мы где-то за регистрацией более 300 по Грузии. И с Алма-Аты хочу сказать о том, что более 33 товарищей собрались также на конгресс, уже купили билеты, прошли регистрацию. Все в преддверии подготовки, то есть будут киоски отдачи, которые готовят товарищи, у каждого уже есть свой тавкит, своя роль, и мы к этому готовы. Также будет культурная программа, которую готовят товарищи, это будет танец от мужчин, как мне сказали, это будет впервые. И вот хочу передать слово Руслану, он сейчас поделится с вами, как будет подготовка вестись сегодня здесь, у нас, в Петах-Тикве. Передаю.
9: Да, два слова о том, что уже выстроена линия контента конгресса. Ведь мы примерно понимаем, что будет происходить. Мы готовим тиш, особые мероприятия на конгрессе. Уже известны все команды, кто готовит собрание товарищей, трапезы. Очень активная подготовка идет. Да, и примерно месяц назад у нас была региональная суббота, где мы, все русскоязычные КЛИ, встречались в Зуме. Сегодня будет разослана ссылка на большой Зум, где собирается много сот товарищей, мужчин и женщин. В прошлый раз это было 600, даже 700 товарищей мужчин. И мы продолжим подготовку к конгрессу вместе. Так что встречаемся во время дневного урока в Зуме. Ссылка будет разослана. Лехаим.
10: Лехаим, лехаим, лекол хаверим. Анахну роцим лавор ахшав леэропа.
5: Мы хотим сейчас перейти к Европе. Так, Women Spain. Посмотрим, а там как организуется испанское КЛИ.
11: Hola, amigos. Gracias.
3: Здравствуйте, друзья, спасибо за возможность поделиться. Испаноговорящая группа, мы уже неделю готовимся к конгрессу. Мы все испанское КЛИ, мы встречаемся, даем важность конгрессу. Наша цель — это пробудить все точки в сердце испанцев. Испании, у нас есть много десяток, Кабью, и даже из Литвы. Мы хотим укрепить наши кли, и завтра мы собираемся, продолжаем подготовку и поднимем важность Конгресса и укрепим наше сообщество благодарностью Творцу за ту возможность, которую у нас есть, объединиться.
5: Сейчас мы хотим услышать, что

0: происходит здесь, в Петах-Тикве. Эди и Натаниэль, пожалуйста. Как мы слышали сейчас на уроке, точка в сердце — это пробуждение свыше. А нам нужно сделать этот шаг снизу, со своей стороны. И Творец каждый раз как бы себя сокращает. И у меня не повезло, я участвую, да, на встрече команды контента. И я даже не знал, как это есть, да, что это такое региональный конгресс в Петах-Тикве. Ну что, каждое утро у нас есть. Что тут особенного тогда? У меня было ощущение, что до этого не участвовал, потому что до этого. Потому что каждый товарищ, он представитель десятки, проявил такую заботу так, что вокруг каждой десятки есть группа. И у нас в Петах-Тикве, я вдруг вижу, насколько мне не хватает услышать товарищей, почувствовать десятки. Потому что кроме моей десятки, то, что там-то я работаю сильно, а можно других еще десяток получить впечатление, это уже начало работать в команде контента, я получил такой вообще толчок.
1: Да, и это воодушевление, оно сопровождает нас уже много дней, и сейчас можно использовать эту возможность завтра на нашей встрече. Мы хотим выяснить это и усилить это состояние, это ощущение, которое мы хотим достичь на нашем общем конгрессе. Что такое вообще этот регион Петах-Тиква? Что вообще такое это место? И мы согласились... А, простите, это не завтра, это сегодня мы хотим выяснить. Завтра действительно уже будет другое мероприятие, но сегодня мы хотим это выяснить на дневном уроке и совершить это действие вместе. Поэтому мы хотим, чтобы все товарищи пришли, собрались, мужчины, женщины, чтобы здесь было очень объединяющее действие, чтобы мы почувствовали эту особую связь, которая существует между нами. Это огромное величие, которое мы должны достичь между нами. Необходим каждый товарищ. Каждый должен быть активным, и мы, отдел контента, мы почувствовали, насколько группа нас поддерживает, и мы, насколько мы должны все быть активными.
0: Мы хотим послушать, что происходит в израильском кли. Ари, Кадош,
2: Вадим.
0: В Израиле конгресс будет происходить в нескольких местах. Не просто так это называется «пробуждение снизу», потому что на самом деле требуется очень много работы. Найти место, позаботиться о еде, контент и многие другие вещи. И это мы все должны делать сами. А это не тот конгресс, куда мы приехали, и там все готово. Ничего не готово. Мы должны сами позаботиться обо всем самим. Это требует от нас выйти из виртуального пространства в таком комфортном пространстве, в котором мы привыкли быть. Каждая десятка была сама по себе. Сейчас мы должны выйти и начать объединяться с группами и позаботиться о людях, которые не особо-то и в группах. Скажем, придут десятки, в которых десятки виртуальные и новички. И мы хотим выйти из себя и начать думать обо всех. И все это мы должны делать пробуждением снизу. И рекомендуем каждому товарищу, который находится в том или ином регионе, и не то, что он как бы принадлежит к физической группе, но проверить, как, к чему он имеет отношение, созвониться с теми, кто организует конгресс, взять на себя какую-то обязанность. И когда у тебя есть какая-то обязанность, обязательство, ты на конгресс приходишь совсем по-другому.
1: Спасибо всем товарищам за то, что поделились. Мы хотели бы завершить семинаром где обсудим, что именно я могу добавить, дать своей подготовке к региональному конгрессу. Мы слышали товарищей, подруг со всего мира, что занятие вот этой подготовкой это очень важно для всех. Мы хотели бы сейчас выяснить между нами, вот в наших десятках, что я могу добавить подготовкой, участием и поддержкой товарищами, созданием вообще вот этого регионального конгресса. Итак, что я могу дать, добавить региональному конгрессу? Семинар 6 минут.
0: Ну, как товарищи сказали, уже хиссарон, потребность захотеть это, дать пример. Участвовать, и как вот как сказали, это быть ответственным за всю десятку, чтобы все участвовали, все соединились. Как всегда, это молитва и общий личный пример.
1: Да, мы сегодня говорили много про хиссарон, его можно получить от группы, и мы увидели, что сколько сейчас прошло, полчаса, час, мы говорили об этом в группе, и вдруг ты смотришь на это по-другому. У тебя есть хиссарон к этому конгрессу. Все изменяется, реальность меняется, и так мы должны впечатляться от товарищей, давать воодушевление, силы. В общем, воодушевление, и так мы обретем кли для конгресса.
0: То есть приложить все силы сейчас на этапе подготовки в разных действиях, в молитве. Мы слышали также брать на себя какую-то функцию, да, по отношению ко всей группе.
1: Включаться, пропитаться атмосферой группы. Сейчас мы слышали всех товарищей, насколько они готовятся, сколько они всего делают, как они готовят себя, как они стремятся, как они готовят свой хиссарон. Поэтому мы должны все время добавлять еще усилия, чтобы добавить стремление к этому конгрессу.
0: Вложиться в подготовку — это значит присоединиться к подготовке к этому региональному конгрессу.
1: Нужно сплотить всю десятку вокруг конгресса, чтобы десятка была сплоченной, чтобы достигла общих сил на конгрессе, чтобы в конгресс вошли все вместе. И сейчас есть период подготовки. Время собираться вместе.
0: Конгресс-то называется «Пробуждение снизу». И у нас есть возможность сейчас и во время подготовки, и время, и праздник Суккот, в добрый час, для того, чтобы почувствовать, что мы строим следующую ступень. И идем на что-то, что нам неизвестно еще и не очень-то понятно. И надо ощутить, что это зависит от каждого из нас. Что мы подготовим, то и получим.
1: Мы говорили в десятке о том, что нужно взять какие-то функции, как десятка на конгрессе, что-нибудь важное. И сейчас, и сегодня после обеда дух конгресса больше раскрывается, и это может дать нам дополнительные силы, чтобы сделать это. Поэтому я предлагаю, чтобы на этой неделе мы взялись за это серьезно.
0: Вопрос, что зависит от меня. Я думаю, что я полностью согласен с Йоавом. Брать на себя какую-то функцию, не обязательно, кстати, на самом конгрессе, а вот я как бы возбуждаю десятку, посылаю сообщения, возбуждаю важность, я зажигаю огонь, да, что я прошу помощи. То есть тут много что можно делать, а главным образом, чтобы сработал стыд. Ну а я-то где? Но на меня напоминают, все работает.
1: Я тоже согласен, что стоит взять нам какую-то должность, какую-то функцию, вокруг которой мы сможем сплотиться во время подготовки. И лыхаем за товарища из нашей десятки, который уже месяц этим занимается. Может быть, стоит его послушать.
0: Надо еще добавить молитву, требовать успеха товарищей, успеха объединения, где чтобы мы, нам удалось привлечь всех товарищей в подготовку как десятку и действительно повлиять со стороны десятки на другие десятки и так задействовать все это тело.
1: Каждый должен чувствовать ответственность за десятку, за мировой кли и стараться пробуждать их как можно больше. Друзья, у нас есть много новостей в этом году, много нового. Мы хотели всех собрать на День единства 1 октября, устроить такой день объединения, день единства, но не только вокруг учебы, как мы привыкли. Будет и учеба, конечно. Я хочу сказать так, и товарищи пусть добавят, что нового у нас есть в этом году. Прежде всего, десятки товарищей, которые учатся уже, сотни товарищей, которые учатся уже десятки лет, и этого явления еще не было в истории. Ну, и вообще люди не жили так долго раньше, сколько лет мы учимся. И есть у товарищей много опыта, и этот опыт мы хотим передать. И мы хотим сесть и обсудить, как товарищи, которые учатся десятки лет, как они передают свой опыт новым товарищам. И их тоже не было такого количества в истории. У нас есть 6 тысяч товарищей, которые учатся каждый день. Я не говорю там о тех, кто вокруг, но ежедневно, тем или иным способом, мы открыли 3 как бы пояса утром, днем, вечером. Есть такие, кто 2 или 3 раза в день даже учатся. И это тоже то, что мы хотели обсудить. У нас есть сообщество молодых, тоже впервые в истории. Нужно посмотреть, как можно дать им больше места, как можно обмениваться опытом, и как все организации, и все сообщество. Мы помним, как Рав тут растил каждого, давал каждому какую-то должность, роль какую-то, ждал 20 лет, пока что-то получится. И если каждый из нас не будет это делать, как это вообще произойдет? У нас есть вообще новые формы преподавания науки Хабала. Об этом мы тоже хотим поговорить. Есть действительно возможность обратиться к широкой аудитории такими форматами, которые мы еще не пробовали. Не знаю, получится ли у нас, но мы видели и из урока тоже, что мы должны пытаться. Тот, у кого есть точка в сердце, наверняка придет сюда. Но вот эти формы мы еще не пробовали, и это мы тоже хотели бы обсудить. Давайте скажем так, у нас есть 3 блока. Мы тут будем 10 часов с 9 утра и до 7 вечера. И в конце дня мы закончим трапезой, ушпизин. Итак, первая часть — это поделиться знанием, опытом того, что здесь происходит. Вторая часть — это будет виртуальная такая экскурсия, путешествие. Тут будут много людей в мире. Мы хотим показать буквально камерой, что новое есть в нашем здании. Это основа всего. Без этого здания, без этого строения у нас нет ничего. И третья часть — это будет мозговой штурм. Мы проводим это уже много лет, и это очень важный день, поэтому каждый, кто чувствует, что он хочет участвовать в этом действии, у кого есть больше ответов, чем вопросов, чем ответов, не то, что здесь кто-то что-то организует, нет такого. Но мы должны вместе подумать, как, с одной стороны, у нас есть много таких задач, которые мы должны решить, много вопросов. С другой стороны, мы хотим собраться и дать уверенность каждому. И обрести уверенность можно только, если человек участвует в этом действии. Мы приглашаем всех 1 октября собраться здесь, в этом здании, тут есть место для всех, и каждый, кто приснится, будем очень рады. Это понятно, что это не выходной день за границей, там Северная Америка или Южная, для них не очень удобное время. Но мы выбрали этот праздничный день, постарайтесь, все, кто могут присоединиться в этот день.
0: Да, перед нами сейчас стоит огромная задача. Мы хотим восполнить весь этот проект до Большого конгресса в феврале и гораздо больше. Это оказалось гораздо большей задачей, чем думали. Поэтому этот день это гораздо больше, чем как бы, чтобы поделиться. Это как бы еще дать попутный ветер всему мировому кли во весь этот процесс. Я просто чувствую, что если не будет здесь, это как чудо со стороны Творцов, чтобы все вещи как бы выстроились точным образом. Да, под его управлением будет очень трудно вообще выполнить эту задачу. А я уверен, что мы можем. И все мы знаем, что когда мы вместе мобилизуемся, то достаточно выражения в сердце, когда мы хотим, чтобы это случилось. Мы видим, как меняются условия. Запишите в дневнике 1 октября групповое действие. И я часть этого, и я прихожу.
1: Давайте подумаем о Руи, который руководит этим большим проектом. Каким проектом, спрашивают, проект строения вот этого терминала мысли, вот этого кафе? Много изменений здесь происходит. Вот в этот день единства мы показываем это, покажем все это очень подробно. Но дело не в том, чтобы просто показать, а в том, чтобы мы вместе вошли, вместе вот в этот процесс и дали бы духовные силы рядом с этими камнями, стеклами, материалами, строительством. Очень важно, чтобы весь Бней Барух вошел в каждый

0: שלום חברים, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור מיוחד לציון יום
1: Здравствуйте, חברים, мы начинаем урок, посвящённый дню смерти Рабаша. День ухода Рабаша. Мы уже говорили это в пятницу, но сейчас дата по еврейскому календарю. И для нас очень важно посвятить целый день, чтобы с серьезностью отнестись
0: к
1: тому, кто очень важен нашему Раву, так же, как он следовал за своим учителем. Почитаем статью и включимся в то великого духом человека. Итак, этот урок основан на статье «Цель группы», первая статья, в первом томе трудов Рабаша, это на 11 странице. Почитаем статью в десятках. И это первая статья, которую Рабаш написал по просьбе Рава. Статья о группе, статья, предназначенная для группы. Для нас. И почитаем ее будто в первый раз вместе. Почувствуем, как Рабаш ее писал для нас. А затем мы начнем урок с Равом от 19 сентября. От 20 сентября 2002 года. И затем продолжим урок встречи с руководством. Пройдем выяснение в преддверии подготовки к региональному конгрессу и будем продолжать это и на дневном уроке. Это будет региональная суббота, то, что называется, и закончим трапезой, посвященной Рабашу. Итак, начинаем с чтения. Пожалуйста, 8 минут на статью.
2: Цель группы 1. Мы собрались здесь, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Бара Сулама, по пути, указывающему, как подняться по ступеням человека, а не оставаться в состоянии животного. Как сказали наши мудрецы о стихе: «И вы, овцы мои, овцы пасты мои, вы есть человек. Вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком, что является высказыванием Ражби». И чтобы понять, что такое ступень человека, приведем здесь высказывание наших мудрецов о стихе: «Послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи, заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек». И спрашивает Гмара: «Что значит «ибо в этом весь человек»?» Сказал Раби Элазар, сказал Творец: «Весь мир создан только ради этого», что означает, что весь мир создан только ради трепета перед Творцом. И следует понять, что такое трепет перед Творцом. Ведь получается, что это является причиной, по которой был создан мир. И известно из всех высказываний наших мудрецов, что причиной творения было желание насладить свои создания. То есть Творец хотел насладить создания, чтобы они чувствовали себя счастливыми в мире. А здесь мудрецы сказали о стихе: «Ибо в этом весь человек», что причина творения есть трепет перед Творцом.
1: Однако, согласно тому, что объясняется в книге «Дарование Торы», и это написано там, причина, по которой творения не получают блага и наслаждения, несмотря на то, что это является причиной творения, есть различие по форме между Творцом и творениями. Ведь Творец — дающий, а творение, получающее. Есть правило, что ветви уподобляются своему корню, от которого эти ветви родились. А поскольку получение невозможно в нашем корне, то есть Творец не обладает хисароном, потребностью, чтобы он нуждался в получении чего-либо для наполнения своего хисарона. Поэтому, когда человек должен быть получающим, он испытывает неприятное чувство. Поэтому всякий человек стыдится есть хлеб милости. И чтобы исправить все это, надо было создать мир, где мир «Олам» означает свойство скрытия, эли, потому что благо и наслаждение должны быть скрыты. Для чего? Ответ — для трепета. То есть, чтобы у человека был трепет перед использованием своего получающего кли, называемого эгоистической любовь.
2: Что означает, что человек будет избегать получать наслаждение из-за того, что он желает его, и у него будет сила преодоления страсти к тому, чего он страстно желает. А он будет принимать наслаждения, из которых вырастает отрада для Творца, что означает, что творение желает отдавать Творцу. И у него будет трепет перед Творцом, то есть он будет бояться получать ради собственной выгоды, потому что такое получение наслаждения, когда человек получает ради собственной выгоды, отдаляет его от слияния с Творцом. Поэтому, когда человек исполняет какую-либо заповедь из заповедей Творца, он должен направлять себя на то, чтобы эта заповедь принесла ему чистые мысли, чтобы он захотел отдавать Творцу тем, что он исполняет заповедь Творца. Как сказали наши мудрецы, Раби Хананья бен Акашия говорит: «Хотел Творец удостоить, также очистить Израиль, поэтому умножил им Тору и заповеди».
1: Поэтому мы собираемся здесь, чтобы основать общество, в котором каждый из нас будет идти в этом духе отдачи Творцу. А чтобы прийти к отдаче Творцу, нужно до этого начать отдавать человеку, что называется любовью к ближнему. А любовью к ближнему возможно только при отмене себя. То есть каждый должен быть в низком состоянии, с одной стороны. А с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец дал нам возможность, чтобы мы могли войти в общество, в котором у каждого из нас есть лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами. И хотя мы еще не достигли этой цели, но у нас есть желание достичь этой цели. Это тоже должно быть важным для нас, хоть мы еще и находимся в начале пути. Но мы надеемся, что достигнем этой возвышенной цели. כל אחד יוכל לעבוד בביטול עצמו וככה נגיע למטרה
3: שאלה נברא העולם. וידוע מכל מאמרי חז"ל שסיבת הבריאה הייתה
4: זה כל פעם נותן התפעלות חדשה.
2: Это всякий раз дает воодушевление заново, когда мы читаем первую статью нашего учителя. И действительно, смотрите, как он вложил в короткую статью просто весь процесс, как это выглядит, как творение должно работать, что такое отмена, что такое окружение, что такое величие Творца, отдача, все, все в одной статье, и великая честь читать вместе эту статью каждый раз.
1: Тут Рабаш сразу же раскрывает весь путь, что означает слиться с Бааль-Сулямом, и насколько именно трепет является основным ключом. И насколько мы сможем сформировать трепет, то, соответственно, почувствуем страх от получения ради получения.
5: Перейдем
1: к уроку.
2: Цель группы со 42-й страницы. Когда я пришел к Рэбе, через год, полтора, не помню. Я спросил его, я уже был немножко близок к нему, ездил с ним в разные места, возил его, служил ему. Через полгода я был с ним в больнице, когда он попал, у него было воспаление легких, воспаление уха. Я почувствовал после... Через год, что есть что-то, что, может быть, охлаждает меня, останавливает в продвижении. Я спросил его, что делать дальше, потому что есть какое-то, как сказать, рутина. И тело, может быть, согласно на это, но если я смотрю немножечко объективно со стороны на себя, я вижу, что так можно оставаться еще 20-30 лет. И конкретно что делать? Все в порядке, я приезжаю, у меня есть учитель, я с ним езжу на море, возвращаюсь, учусь с ними, задаю все время ему, что мне хочется, получаю ответы более-менее. Как бы получается какой-то хасидизм такой вроде. Хасид и рав, может быть, немножечко особенным образом, но все-таки есть какое-то спокойствие, которое опускается что так на меня. А он сказал, что этого недостаточно. Если буду я и он, что есть этап, что какой бы ученик ни был, кроме особых случаев, которые были в истории, но человек обязан получить впечатление, воодушевление, добавку желания от своего окружения. Потому что недостаточно то, что дают ему свыше, то есть в нем пробуждают решимо, из-за того, что мы в общем, каждый из нас, часть Адама Ришона, общей души. И мы должны вернуться в состояние, когда мы соединены вместе в то общее кли, которое называется Адам, или душа, или творение. И для того, чтобы стремиться к этому состоянию, просто как железные опилки к магниту, нужно, чтобы этот магнит, к которому мы стремимся, наш корень, действовал на тебя от своей природы. Ты один, он должен действовать на тебя всеми остальными силами во всех душах, которые включают его. И как человек приводит на себя в действие такую силу? Только когда он в этом мире соединяется еще с людьми, которые находятся тоже в том же направлении, в том же желании, мнения которых и его мнения подобны. И так он как бы может продвигаться. То есть усиливать желание к корню, вернуться к корню. И когда я спросил его, ну так а что делать? Ну, погоди, подождем и увидим. Что согласно тому, как у него было там в его синагоге, доме собрания, хасиды, которые остались в наследство от учеников Бааля Сулама и их сыновья, которые остались, и они на самом деле не являются учениками, перед которыми стоит эта церковь. И тогда я поехал в Тель-Авив, в институт, и начал там преподавать, оттуда пришло много людей, и из этого возникла группа. И на самом деле, благодаря группе, я рассказываю только о себе, я прошел очень важный этап вперед, а потом есть уже этапы, когда человек может продвигаться и в одиночку. Почему он пишет здесь статью «Цель группы, не цель человека»? Потому что если человек, который находится в группе, ставит перед собой какую-то цель, которая отличается от цели группы, он просто должен знать, что из этого у него не получится ничего. Потому что группа, которая находится вокруг него, в любом случае будет действовать на него так, что он хочет он того или нет, он примет ее цель. Он должен будет принизить себя, смириться перед группой, осознанно или неосознанно. Поэтому человек должен работать с группой, найти такое общество, которое кажется ему, представляется ему, из его проверок, насколько он способен проверить, что цель группы является истинной целью, потому что цель группы, цель окружения, это в конечном счете будет его целью. Так он хочет он или нет, он это примет. Поэтому он пишет цель группы. Если человек находит такую группу, такое общество, то уже у него есть другая работа. Как получить воодушевление от группы как можно больше? Мы знаем, мы находимся в нашей группе. Есть вещи, которые мы получаем от группы, есть вещи, которые мы не очень принимаем. И как-то впечатляемся от этого или от другого. В статье «Свобода воли», «Свобода», Бааля Сулам пишет, что единственный выбор, который есть у человека, это впечатляться от группы, то есть получить дополнительную силу, чем он впечатляется относительно цели. Почему? Потому что мы создали какой-то процесс развития, прошли какой-то процесс развития в течение всех поколений, кругооборотов. Каждый совершил много кругооборотов, пока не пришел к нынешнему кругообороту, и мы сидим здесь. И в этих кругооборотах мы на каждом кругообороте развивались, с помощью чего у нас есть общее желание получать, которое называется сердце. Есть внутри этого желания получать сердце, есть внутри него разные желание. Человек входит в общество всякий раз, на каждом кругообороте, а общество получает добавку желаний, добавку направлений для развития. Пока они приходят к кругообороту, когда ему дают возможность выбрать общество, группу, общество, которое развивается относительно духовного, относительно по сравнению со всеми остальными другими целями. И говорит там Бааля Сулам в этой статье, статья «Свобода», «Свобода воли», что это единственный выбор человека. Из-за того, что у нас есть решимо, которая называется «точка в сердце». И это решимо пробуждают свыше с помощью общего окружающего света и частного, который опускается к человеку. То есть человек пробуждается относительно Творца. Творец дает ему свечение свыше, человек пробуждается относительно Творца. Это пробуждение свыше. Мы, каждый из нас, почувствовал это, что вдруг он хочет знать, зачем я живу, почему я живу. Этот вопрос вытекает из того, что Творец светит ему и привлекает его к себе. Но этого недостаточно. После того, как есть пробуждение свыше, человек должен пойти и добиться дополнительных сил для продвижения, которые будут уже за его счет, а не за счет Творца. После этого пробуждения свыше Творец может оставить человека. Он дает человеку еще пробуждение, он держит его несколько месяцев, иногда несколько лет, всякий раз дает ему пробуждение. Но это пробуждение, которое, по сути дела, почти не продвигают человека. Продвигаться можно только с помощью того, что человек сам будет искать группу, от которой он будет впечатляться и получать от нее силы, и пользоваться этими силами, чтобы самому продвигаться, пройти несколько шагов к Творцу. Как это работает? Почему человек может получить силы от группы? Потому что он находится в группе, он находит группу, в которой тоже есть, допустим, 20-30 товарищей, каждый из которых будет получать, получил пробуждение свыше, как он получил от Творца. То есть у каждого из этих людей есть горящая точка в сердце, толкающая их или привлекающая их к Творцу. Эти точки, эти силы, которые Творец дал им, каждому из его товарищей, они тоже могут быть товарищи очень слабые, которые сами не могут продвигаться и толкать себя к Творцу. Но Творец каждому из них дал пробуждение свыше. Человек может собрать от каждого из своих товарищи эти пробуждения, и они будут для него как дополнительные силы, с помощью которых он действительно сам, называется, что продвигает себя, приближает себя к Творцу. В этом все дело. Что это значит, что он приближает себя к Творцу? Творец называется Высший Свет, который наполняет кли Адама Ришона, и этот кли включает, включается, состоит из разных душ. Если человек берет свою группу, допустим, 20-30 человек, где уже есть пробуждение в каждом кли, и приближает себя к ним так, чтобы они были как одно целое, то уже у него есть какая-то доля Адама Ришона, общей души, и Творец занимается этой долей, этой частью, и хочет особенно приблизить, исправить эту часть к себе, чем плохо. То есть тут мы видим, что все зависит, по сути дела, приближение человека к правильной группе, к товарищам, в которых он тоже нашел пробуждение, к божественному, к духовному. В этом весь фокус наш. На самом деле нет в нашей жизни больше, что делать, кроме как это действие, приблизить себя к каждому, в ком тоже есть искра свыше, точка в сердце, которую Творец осветил эту точку. И привлекает человека наверх. Тот, кто я вижу, согласно моему зрению, не нужно больше того. Если я вижу таких людей, я, насколько возможно, должен соединяться с ними больше, и это называется, что я делаю для себя группу. И тогда у меня есть силы, с помощью которых я могу продвигаться. Абсолютная иллюзия, если человек думает, что с помощью собственных сил, не соединяясь с другими, он способен сделать хоть один шаг, хоть один уровень наверх, продвинуться к цели. Может быть, он будет умнее, может быть, он будет понимать больше своим разумом, но это будет науки среди других народов веры, это просто будет знание, наука не духовная. Духовность можно получить только от того, что я присоединяю к своему кли второе, третье, четвертое других людей, потому что Адам Ришон — это общее, включающее в себя все души кли. Если я не присоединю к своим душам другие души, я просто не могу иначе расти. Не могу. Мы видим также от процесса, который проходит выше и нижний, с помощью чего растет выше, с помощью того, что присоединяет к себе хисароны нижнего, включая внутрь себя хисароны нижнего, с помощью них он может получить свыше мад, добавку блага, и так вырастить больше свой уровень. То есть нет никакого способа продвижения, кроме как за счет товарищей, от которых я беру части их души и соединяю к своей душе, присоединяю к своей душе. В общем, в окончательном исправлении все души соединяются вместе, общий клей, который называется Адам, но, по крайней мере, если я делаю сейчас немного в чем-то, я увеличиваю свою клей с помощью соединения с другими, благодаря этому мой клей становится больше, и тогда благо в нем всякий раз добавляется, и тогда называется, что я поднимаюсь. Духовный подъем называется просто увеличение моего клея за счет соединения с другими. Если мы находимся в группе, где мы видим, что не действует для соединения, что есть в нем силы, которые обратны, они действуют на разрушение, чтобы разрушить объединение, если в группе находятся или в обществе такие, кто начинает ставить себе другие цели, чем соединиться с Творцом, если глава группы тянет людей к себе, а не направляет их на Творца, делает из себя гуру или что-то, эти вещи совершенно негодны. И тогда от таких обществ мы должны убегать и искать действительно товарищей, которые направлены только на Творца, на поиск дополнительной духовной силы. Да. Хочешь сказать что-то?
5: Да.
1: Есть осознанно или неосознанно, человек всегда получает влияние от группы.
2: Человек получает осознанно или неосознанно воздействие группы, мы это видим из нашей жизни. Да. То есть в статье «Свобода выбора», статья «Свобода» иногда.

разделены, есть между нами какие-то перегородки такие, знаешь, как ты видел улей. Видел? Каждый там много-много ячеек. Вот мы, разница между Адамом Ришоном и нами, что на нашем уровне тоже клей Адама Ришона, это как улей. Каждый внутри своей клеточки, ячейки. Если мы разбиваем наши границы, это называется, что мы производим исправление. И возвращаемся в состояние, как было в корне. Это состояние называется окончательное исправление. К этому надо вернуться, разбить эти экраны, которые разделяют, отделяют каждого от другого, экраны в душе. Эти экраны — это наш эгоизм и желание получать в нас. То есть человек приходит в своем развитии в течение всех кругооборотов, а также в нынешнем кругообороте, скажем, ты развивался с помощью обществ, от которых ты впечатлялся неосознанно. Ты не выбирал родителей, где родиться, как, с какими свойствами, ничего. До этого момента ты пришел. Ты не действовал, не создавал, не сделал сам в себе ничего. Сейчас тебе дают пробуждение относительно цели, тоже не твое. И теперь тебе дают знание, что что-то есть в твоей жизни, что ты можешь сделать. Если ты закончишь свою жизнь до того, как ты сделаешь что-то согласно выбору, ты как будто и не жил. Это понятно, да? Не остается от твоей жизни ничего. Все за счет высшего. Это не называется, что существует духовным. Что ты осуществил что-то, что ты что-то возникло самостоятельно в духовном. А средняя линия, человек, творение, начинается с того, что он начинает выбирать, от чего он хочет впечатляться. И не от чего он хочет впечатляться, а является ли мое впечатление, подбросит ли оно меня чуть-чуть наверх к Творцу. Если он делает правильный выбор, то у него есть впечатление за счет группы, которую он создал вокруг себя, и это воодушевление, эта мера, которую он подпрыгнул наверх, это называется человек, это называется средняя линия, это, по сути дела, здание твоей души. Это ты сделал. Если нет, то как будто ты не жил, и ты все еще не существуешь. Тебя нет, то, что называется «я». Теперь, неосознанно, это понятно тебе, как мы впечатляемся от группы. Осознанно, это называется, что я выбираю действительно правильное окружение. Если ты ошибаешься в этом, это все еще не за твой счет. Это Творец еще путает тебя для того, чтобы выяснить тебе еще правильный килим для будущего выяснения. Твой выбор называется, что ты действительно уже способен различать между людьми, которые могут подействовать на тебя в направлении Творца, или люди, которые могут воздействовать на тебя всякими другими учениями, другими вещами. Здесь, в этом свободном выборе, есть очень большая борьба между внутренней стороной человека, к чему именно он стремится, готов ли он терпеть и принимать от группы вещи, которые против его духа. Не по духу. То есть понимает ли он, что при этом он будет обретать силы отдачи, уступки, отказа. Это вещь, с которой тяжело согласиться, если вообще можно. Но как бы то ни было, только благодаря соединению дополнительных сил от окружения, присоединению, я могу подняться наверх. Насколько я присоединяю, нет никакого другого решения. А после того, как я присоединяю к себе желание группы, тогда я подхожу, что я делаю с ними, с этими дополнительными желаниями, я подхожу
вместе с ними к реализации я открываю учение 10 сферот, тоже при правильной инструкции, с моей группой вместе, начинаю учить его с желанием, с намерением, которое я получил от них, дополнительное относительно того, что есть у меня, и тогда я вызываю на себя дополнительные света окружающие, которые, по сути дела, опускаются на них, на каждого из моих товарищей, чтобы они на меня тоже опустились, потому что кли...

0: личное получает свой собственный окружающий свет. Так как может быть, что окружающий свет, который приходит к твоей душе, пробуждает, чтобы пробудить твою точку в сердце, придет ко мне, чтобы пробудить мою точку в сердце? Не может. Это просто не другая частота. Это как две разные радиоволны, которые не совпадают. Если я взял твое желание, включил в тебя, я уже вызываю окружающий свет на себя. Это как бы тот же окружающий свет, который ты получаешь, только он уже становится один из моих личных окружающих светов. Так мы продвигаемся, так у меня есть два окружающих света, три и так далее. И тогда из этого свет, вращающий к источнику, уже действует на меня так, что я поднимаюсь.
1: У человека есть внутреннее окружение, каббалисты, книги, которые он читает. Как он может это увеличить? Ведь он может читать ту же страницу по 10 раз.
0: Нет, я не могу, кроме как от группы, добавить себе ничего. Это не важно. Я понимаю больше даже или меньше в учении 10 сферот. Это не важно вообще, читаю ли я на языке, который я могу хорошо понимать или нет. То есть, если ты местный житель, хорошо понимаешь иврит или меньше, это не важно. Вообще не важно мое настроение, мои воспринимающие килим, IQ, мои способности, ничего не важно. Важно только, присоединил ли я к себе дополнительное желание. Только согласно этому дополнительному желанию приходит свет, возвращающий к источнику.
2: Нет,
0: мы не говорим о внутреннем группе, что можешь присоединить к себе великих каббалистов, великих хасидов, которые занимались каббалой. Ты присоединяешь их к себе, когда ты учишься по их книгам, как ты с Баал Сулам, когда ты учишь его книгу. Это уже что-то другое. Это связь с источником, это не группа вокруг тебя. Это уже через него, от источника, ты получаешь свет. Он дает тебе облачение через свои книги, это что-то другое. Но над этим ты не должен работать, да?
1: У меня уже есть окружение, которое идет к Творцу. А я хочу, чтобы мой брат, к примеру, который не идет на пути к Творцу, и у которого еще нет ощущения, можно ли повлиять на человека, чтобы у него появилось такое ощущение, чтобы он подошел сам?
0: Ты спрашиваешь, можем ли мы влиять на других людей, у которых нет пробуждения свыше, которым все еще не посвятили, Творец не приблизил их пока что лично. А можешь ли ты сделать? Как ты можешь сделать это вместо Творца? Скажи мне. Если мы говорим, что каждый из нас... Как ты пробудился? Как правило, человек пробуждается от того, что он приходит в своем внутреннем развитии к состоянию, когда уже свыше он чувствует, что есть на него какой-то как бы свет. Значит, он чувствует свыше. Не чувствуешь уже ничего. Но есть какая-то склонность, какое-то пробуждение. Он пробудился, хочет что-то, не знает пока еще на управление, но хочет чего-то, что он находит вокруг, не находит вокруг себя источник этого влечения. Да? Ни почести, ни знания, ничего не удовлетворяет его. Так это как бы из другого мира приходит это пробуждение. Если приходит, то поэтому Баал Сулам пишет в предисловии к учению 10 сферот, что приходит к каббале учиться тот, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни. Ты что значит смысл моей жизни? Поскольку я проверяю себя, я вижу, что я в своей жизни. Что бы ни было, пусть у меня будут все возможности, которые есть у всего человечества, во всей истории, то, что было у них. Допустим, я могу представить себе, что это может наполнить меня или нет. Если я вижу, что я чувствую, что это все пресное, не может наполнить меня, то я прихожу к состоянию, что мне нужна каббала. С помощью нее я прихожу действительно к тому, что я сейчас загорелся, что я очень хочу. Если человек все еще не находится в этом, еще не пришел в своем внутреннем развитии к этому вопросу, то есть к раскрытию этого кли, Можно ли подействовать на него? Прежде всего, мы на самом деле не должны заботиться об этом. Наше распространение построено только лишь для того, чтобы привести всем людям знания, что такое Каббала и когда ты нуждаешься в Каббале. То есть если у тебя есть действительно вопрос, горящий в чем смысл нашей жизни, и во всей нашей жизни мы не можем найти никакого удовлетворения, тогда с помощью Каббалы ты придешь. Ты можешь найти это, чтобы все знали. То есть мы ищем таких людей, у которых есть такой вопрос. Только их. Мы не просто говорим, все приходите к нам, все пошли, будем учиться. Они еще не нуждаются в этом пока. Если ему нужны почести, он хочет быть главой правительства или хочет быть богатым, это не поможет. Ты знаешь, у тебя есть брат, который не хочет. У меня тоже есть брат, я сейчас был в Канаде, был у него. Дом 4 этажа, там есть подвал, где я могу, там есть постоянное место для меня, тоже 3-4 комнаты. Как в моей квартире здесь угол, который он оставляет мне, там сауна внутри, все там есть, это уголок в его доме. Я не могу говорить с ним, даже не хочу слушать. Если я когда-то хотел вечером посидеть с ним, послушать, он убегает. Он говорит, нет, я сегодня решил, что я буду в бассейне. У него есть бассейн, знаешь, ты опускаешься под землю там в бассейн, ты должен видеть это. Это сумасшедший. Он сидит в бассейне и убегает от того, чтобы послушать. Как ты можешь говорить с такими людьми? Это невозможно. Есть люди, которые находятся как будто в поиске, но все еще вот-вот должны прийти к пробуждению. С ними уже можно не говорить, но если они могут сидеть рядом с тобой, быть как бы в твоей близости и пробудиться быстрее. То есть, допустим, пройти этапы, скажем, ты для того, чтобы прийти к состоянию, как сегодня, ты прошел 25,5 кругооборотов, а он, допустим, находится... Он должен прийти, он находится, допустим, в 18-м круговороте, должен прийти к точке в сердце, к ощущению в 21-м круговороте. Так ты можешь сказать, третий круговорот сократить ему, если он будет сидеть с тобой рядом, если будет как-то около тебя, если ты можешь заинтересовать его какими-то вещами. Если он просто поможет тебе в разных вещах, неважно, что он понимает или не понимает, это как будто он строит для себя группу и получает от этой группы пробуждение, подъем, и тогда он будет знать, он будет ценить это и сократит время своего развития. Но в любом случае сократит время развития, но пока разовьется, ты в любом случае не сможешь говорить с ним. То есть, допустим, три кругооборота, которых ему не достает, он за 5 или 10 лет загорится, но он пройдет их, исполнит их, дополнит разрыв этот. То есть через 10 лет ты сможешь им говорить, но не раньше. Это просто недостаток клей, как ты можешь? В чем разница между мной и рыбой здесь, рыбками в аквариуме? В чем разница между нами? У них есть недостаток клей, который есть у меня. Из того мира. Он жив, и я жив, рыбка эта. Недостаток клей, добавь ему желание получать. До моего уровня ты увидишь, как он... поднимется, начнет задавать вопросы. Так это просто только кислород. Так есть у каждого из нас, только на каком уровне развился этот вопрос. Поэтому главный закон, который есть у нас в духовном, это нет принуждения в духовном. Нам нельзя принудительно, силой заставить человека развиться, как бы, потому что это не будет развития. Это обязано прийти только согласно его требованию, его уровню, его пониманию. Никак, не дай Бог, ни в каком другом виде. Насильно, не насильно. Что делать, если партнер, супруг сопротивляется?
1: То же самое между супругами. наше время женщины учатся. Ты не можешь вмешаться в кого-то, это разные души.
0: Если какой-то...
1: Не может быть, чтобы они поняли друг друга. Они должны ценить друг друга, они понимают, где у них есть общие точки, и понимают, где точки объединения у них нет. Что с этим поделаешь? Это... Нет тут ничего такого. Тут нужно деликатное обращение, понимание, чтобы каждый понимал, относительно души ты ничего не поделаешь. Это необходимо дать свободу каждому жить своей внутренней, своей жизнью. На какой степени связи с Творцом человек должен быть? На такой пусть и будет. Не может быть ни насилия, ни принуждения. Если я все еще нахожусь с Творцом на определенном уровне, ну так вот это и есть, это уровень моего развития. Нет у меня по-настоящему направленного целевого влечения. Ну так... Значит, нельзя на меня как-то влиять. Нельзя на меня давить, это просто испортит. Поэтому силой тут ничего не поделаешь. Во внешнем мире ты можешь делать все, что угодно с силой, но это тоже, получается, не по-хорошему, нет в этом святости. Но во внутреннем это вообще невозможно, это не сработает, если у человека нет желания. Желание — это вообще творение, а если у человека желания нет, то что?
0: Как по сути дела человек может знать пробуждение, которое он получил, или побуждение даже, которое он чувствует, это, по сути дела, свыше, или это его? Или это с помощью того, что он добавил, с помощью чего-то?
1: Как человек может знать то пробуждение, которое у него есть сейчас, оно свыше или?
0: Или это...
1: Или что, это от него или от окружения? Какая разница? Важно не то, от кого он получил и то, что он получил, а важно, куда это пробуждение направлено, на что.
0: Я говорю о пробуждении к Творцу. Да, допустим, подъем.
1: Ну, пробуждение к Творцу. Ну, вот есть сейчас у меня пробуждение к Творцу. Какое мне дело, от кого я его получил? Я что, получить пробуждение к Творцу? Обращаюсь то к книгам, то слушаю музыку, иду работаю на кухне. Иногда иду читать лекции, я буду искать всевозможные источники, чтобы пробудиться к Творцу, и тогда мне не важно откуда. Какая разница? Я все время ищу для себя окружение, то, что называется, чтобы оно давало мне пробуждение. Ясно?
2: Развали.
1: Он спрашивает, если человек приходит в группу, и в конце концов его появление в группе несет вред, то вообще может ли группа как-то развалиться, да?
0: Развалиться,
1: то есть он действует как бы против единства группы. У нас были примеры с товарищами, которые были с нами годы, и вдруг они опустились, они не делали ничего плохого, не делали никакого зла, никакими действиями, но даже их пассивное присутствие, оно ослабляло и товарищи, которые когда-то от них впечатлялись, с которыми они когда-то были вместе. Понимаешь? Так вот, та часть группы сейчас упала, не хочет пробуждаться, не способна и не готова. Может быть, Бальсунам тоже говорит и пишет об этом. Он говорит, что в материальном существует закон. Если человек не крадет, то это уже хороший гражданин. Идет, зарабатывает деньги, получает за это зарплату. То есть работает, он и дает, и получает. Может даже дома сидеть и ничего не делать, но он не вредит. А в духовном тот, кто не вносит вклад, он вредит. Потому что наша сила делится на множество людей. Мы получаем свыше, как группа, некоторую силу, ну, допустим, 10 килограмм притяжения. Если среди нас есть люди, которые вообще ни на что никак не действуют, Они просто сидя и ничего не добавляют к группе, ни в физической деятельности, ни в распространении, ни лекции не дают, не распространяют книги, и не в учебе. Так, чтобы во время учебы пробуждать кого-то другого, каждый по типу своей души. Я не говорю, что все должны быть такими стандартными, квадратными во всем. У каждого есть какая-то своя область, чем-то он выделяется. И тогда каждый добавляет другим. Тогда в обществе есть некоторая целостность. Но если человек не дает группе, даже просто не дает, не то что не вредит, не дает. Нельзя ему быть внутри группы. Бальсулам говорит, что это будто бы человек, сверлящий дыру в лодке, где-то в Дарване Торы. Да, в Дарване Торы он об этом пишет, будто бы ты сверлишь дыру, и все тонут, только потому что ты не добавляешь. Понимаешь, насколько группа должна быть только для того, чтобы все получали группы, силу от остальных. Это не значит, что с этого момента и далее нужно как-то провести селекцию, выбросить всех, которые нам кажутся кем-то не тем. Нет, но нужно работать, чтобы все пробуждались, чтобы соединялись, чтобы каждый давал и действовал, и так далее. Но те, кто вредят, вообще не дай Бог. Ты из Нью-Йорка. Ну, ты знаешь, в Америке это как раз очень... Там хорошо сделано. Законы живые, все время меняются. Я слышал, там по 30 тысяч законов в год. Всевозможные поправки меняется, но означает, что общество живет, оно, в общем-то, в молодом обществе это происходит обычно. По мере развития группы нужно добавлять, то есть все время нужно проверять и работать, подходим ли мы. И это, ну, буквально первое условие быть в группе. Это значит все время ей добавлять.
0: Мы сказали, что продвигаться можно только в том случае, когда я присоединяю к себе еще дополнительный килим, то есть людей, у которых есть пробуждение. Как я могу вообще проверить, что я присоединяю еще килим, или что я соединяюсь? Как можно проверить, что я присоединил к себе?
1: Ты не можешь присоединить, каких келим и сколько келим ты добавляешь к себе от группы. Ты делаешь это тем, что ты работаешь над объединением с товарищами. Это специально скрыто от человека, то, что он от этого выигрывает. Потому что потом все это должно стать ради отдачи. Так он начинает учиться, и выигрыш в том, что он уступает в объединении с другими. То есть соединиться с кем-то можно только, чтобы почувствовать его желание, будто бы его жизнь становится как его жизнь, когда я начинаю заботиться о нем, начинаю жить его заботами. Это означает, что я с кем-то соединяюсь. Почему так происходит? Для того, чтобы мы когда-то подошли к единому кли, чтобы могли вернуться к Адаму, Адама Ришону, к одной душе. И поэтому все это с самого начала нашей работы в Каббале и до окончательной точки в самом конце пути мы работаем над одним единственным принципом. Нет ничего, чтобы изменилось. Это отказаться от эго, соединиться с другими душами до тех пор, пока это не станет как одна душа, одно тело и одно сердце. Все. Потому что только через уступки ты приобретаешь дополнительные келим, в которых к тебе и раскрывается именно в дополнительных келим, не в твоих келим, а в келим, который ты добавил к себе, вот в них ты раскрываешь духовное. Творец никогда не раскрывается в тебе, в твоем личном, частном, изначальном кли. У тебя изначально есть только точка в сердце. Кроме точки в сердце, все, что ты к ней добавишь, там ты раскроешь духовное. Там находится Творец. И поэтому Сам принцип и уступок, и возлюби ближнего как самого себя, это великое правило. Правило. И экраны, отраженный свет, и вообще все, что мы изучаем. Все это одно единственное действие. Нет ничего, кроме него. И в работе в группе. Почему он об этом пишет? Цель группы, любовь к товарищам. Все это настолько важные вещи, сколько об этом написано. Статей, писем. Все потому, что тут реализуется одно единственное действие, которое ты можешь сделать в духовном.
0: Если сколько бы мы ни работали над этим, это не влияет, я не чувствую ответственности от других людей.
1: Если сколько бы он ни работал над этим, тебе все равно никакого дела до других людей. Может ли это быть знаком того, что ты находишься не в правильном окружении? Что это значит? То есть ты не получаешь от него правильной реакции. То, что и им тоже как бы их не волнует то, что им все равно. Ты говоришь так: я работаю над людьми вокруг меня. Я хочу с ними соединиться. И я вижу, что после всех моих усилий мне все равно безразлично, соединиться или нет. А почему мне все равно, несмотря на то, что я вложил столько сил? Потому что, по-видимому, я не получаю от них добавки к сил. То есть все время работаю на своей частной силе. И может быть, что ты находишься в неправильном окружении, то, что они по отношению к тебе не выполняют работы. Если бы вы почувствовали бы в ответ какую-то реакцию, то, что и они этого тоже хотят. Это было когда-то, когда вы были соединены в группу, и вы чувствовали, что если они соединились сейчас в какой-то одной маленькой группе по сравнению с другими группами, это была не совсем духовная цель, она была ложная, но она была явная. То есть я знал, что если я сейчас с ними не соединюсь, то это будет просто катастрофа. То есть ты чувствовал, что они действуют в том же направлении, как и ты. Тогда действительно был результат. Только невозможно было за него долго держаться. Но результат был. Мы видим его во множестве проявлений. Такое есть в нашем мире во время войны, и вообще, когда людям нужно объединение. То есть, может быть, ты находишься среди людей, которые действуют не в том направлении. Нужно найти другое окружение, другую группу. Может быть, мы вместе поищем.
0: Как можно определить какую-то разделительную линию между падением и что какой-то у меня произошел сбой, запутался, я сейчас не знаю, что происходит со мной. И с этим, когда, действительно, как вы описывали до этого, когда человек вредит группе, я обнаруживаю для себя, что я врежу группе. У себя или у кого-то товарища. Есть ли какой-то способ?
1: Ты спрашиваешь, что делать со мной, если я обнаруживаю, что я врежу группе? Нет, а что?
0: Нет, ну, я спрошу по-другому. Что такое падение?
1: А, просто что такое падение? Ну, знаешь... бухгалтерии. Бывает плюс и минус. Дебет, кредит. Есть такое, сколько у меня в плюс и сколько у меня долгов. То есть все зависит от того, что я чувствую относительно кого, чего, насколько я нахожусь на подъеме или в падении. Я заработал больше денег, я на подъеме. Так? Потерял, значит, в падении. То есть для того, чтобы знать, что я нахожусь на духовном подъеме или в духовном падении, я должен определить, что такое духовное. Я именно в этом поднимаюсь или падаю. С деньгами я понимаю, в почете я чувствую, но в духовном что это значит? В духовном называются силы отдачи. Сила отдачи. Отдавать. И если я чувствую, что это важно. Что очень хорошо, если бы у меня такое было. То, что Творец, Он дающий, для того, чтобы уподобиться Ему, я хочу, я где-то должен добыть такую способность уступать, не думать о себе, Он пишет в статье на окончательной книге «Зор», что нет большего отделения между человеком и Творцом, если человек думает о себе. Поскольку так же, как у Творца нет такой мысли, так то же самое должно быть в человеке. С этого начинается духовное. Это называется хафец хесед. Сокращение, первый экран. Когда человек по отношению к себе, он так внутренне, интровертно, внутри себя не думает. Все его мысли, все его действия наружу. И если ты уже находишься в такой задаче, в таком направлении, означает, что ты находишься на духовном подъеме.
0: Расчет я делаю не относительно себя, а общее отношение к работе с товарищами.
1: В работе с товарищами это еще более заметно. Если я в обычной своей жизни думаю о товарище, что значит «думаю о товарище»? Вместо своего желания, своего сердца, вместо своей души, вместо того, что я, допустим, беру его внутреннюю часть, как, скажем, диск в компьютере. Ты заменил диск, хард-диск, жесткий диск. Тогда весь компьютер меняется. Да, все изменилось. Я могу вставить твою душу в компьютер, и компьютер будет работать с твоей душой. Могу вставить свою душу. Так вот, если ты меняешь дискету, то вытаскиваешь свою, вставляешь его, означает, что ты работаешь в соединении с ним. Все очень просто. Как? Это проблема. Но работать с его желаниями вместо твоих желаний. Теперь я не говорю, что мы на это способны. Я знаю, что все это неприемлемо для нашего желания получать. Человек отталкивает этого. Но пройти такую точку кризиса, чтобы согласиться, что духовное — это именно это, а мы противоположны этому. Вот это необходимо. Это точка истины, то, что «я» — это не духовное. Что духовное — это оно противоположно. И не нужно воображать вместо духовного какую-то ложную картину. Что это где-то, я парю в небесах, что там, не знаю, удостаиваюсь чего-то такого, каких-то красивых картин. Не нужно представлять себе вместо отдачи чего-то другого. Отдача — это духовное. Духовное — это отдача. И все. Теперь, то, что к этому невозможно прийти, верно? Невозможно к этому прийти своими силами. Должно быть какое-то чудо свыше? Да. Я этого хочу? Не хочу. Я это ненавижу? Ненавижу. Все это истина. Ты эту правду, которую ты раскрываешь. После того, как ты раскроешь всю эту истину, все это придет. Это придет само собой. Ты никогда это не захочешь до того, как получишь. Невозможно это хотеть. Но выяснить правду, то, что ты против духовного, то, что оно противоположно тебе, этим ты, по сути, и выясняешь, что же это такое. И тогда ты находишься, что это? Ты в контакте с Ахураем, то, что называется, с обратной стороны. Не лицом к лицу, не желанием к желанию, а наоборот. Но это уже состояние, из которого и далее делают прыжок. И даже когда прыгают, не хотят прыгнуть, только не это, никто этого не хочет. Поэтому это называется чудом, и поэтому там буквально происходит прыжком. Потрудился и нашел. Только так. На протяжении Суккота будем об этом говорить. Много. Подожди, может, есть кто-то из новых. Пожалуйста.
0: Где в любви к товарищам, если группа помогает, развивается вместе, и в группе есть у кого-то падение, или он не вкладывает достаточно в окружение, и тогда группа начинает выбрасывать его. Как в этой ситуации группа взвешивает все эти вещи, чтобы увидеть, что действительно...
1: Это уже большая проблема, как работать внутри группы с товарищем, который ведет себя не как положено. Да, это проблема. Но не ожидайте никогда, что вы будете в хорошем состоянии. Что ты сделал на секундочку что-то, и отдыхаешь. Такого не может быть. Понимаешь? Прежде всего нужно привыкнуть к тому, что мы все время, мы изначально находимся в неисправленном состоянии. И этот диапазон или чувствительность к неисправленности постоянно растет. Знаешь, есть такие приборы, один к 10, один к 100, один к 1000. Это чувствительность. Так вот, всякий раз, когда человек продвигается, что значит вообще продвижение? Он видит в том самом своем отношении к духовному, в своем отношении к Творцу, еще больше разрыв, и еще больше, еще. Это не потому, что на самом деле разрыв больше, а просто ему раскрывается, насколько он на самом деле, где он на самом деле находится. Он и раньше там так был. И поэтому продвижение можно измерить на самом деле через то, что ты, насколько ты видишь себя противоположным, неисправленным, нежелающим. Потому что это дается человеку относительно силы и готовности его вытерпеть. Это означает, что ты уже гевер-мужчина, тебе дают возможность увидеть картину, насколько ты слаб, насколько ты ничтожен, и насколько ты, ну... Бальсунам пишет об этом в первой части теста, во внутреннем созерцании. То, что стыд — это ощущение, которое готово для особых высоких душ во внутреннем созерцании первой части. Очень непросто почувствовать стыд. Стыд — это отличие между мной, разрыв, мной и Творцом. Это для высоких душ. То есть, если ты почувствуешь на самом деле стыд перед Творцом, значит, вышел, что ты вышел, ну, на какой-то приемлемый уровень. Это значит, что ты уже находишься на уровне, на хорошем уровне развития души. Те, кто к этому все еще не подошел, то не называется, что у него, что он находится в лучшем состоянии, если у него нет стыда. Он не стыдится, это подобно младенцу, который не стыдится. Он берет все, что угодно, у кого хочет, и мы ему все прощаем. Это недостаток развития. Ну, поговорим еще во время праздников обо всем этом. Постараемся во время праздников изучать такие общие вещи. Я вижу, здесь приехали люди отовсюду, да, из Австрии, из Нью-Йорка, сегодня приезжают из Москвы, из Эстонии, может, еще откуда, с разных мест. Вот это, да, отметить Яву. Да. Да, Настя.
0: Как можно во время учебы работать с желаниями других? Как можно на ежедневном уровне искать, не охочешься с товарищами?
1: Во время учебы не учатся с душами кого-то. Время учебы — это совершенно другое время. Это время соединиться с корнем, откуда исходит, откуда ты, с тем, что ты учишь. То есть это нужно знать, что происходит со мной. Я изучаю, как приходит экран с отраженным светом, на желание получать, и какие делают духовные действия, привлекает, поднимается, спускается. Я изучаю душу, которая делает подобное действие. Я хочу знать. Что значит знать? Я хочу жить внутри этого действия самому, во всех своих ощущениях, в моем осознании. Это означает, что я должен делать во время учебы. Но откуда я это хочу? Почему я этого хочу? Не нужно относиться к этому как-то философски или просто исходя из мудрости. Я хочу быть в таком состоянии и хочу получить, могу получить такое состояние, такое желание только через объединение с товарищем. Если раньше я действовал в группе, раньше поработал в группе, то тогда у меня будет желание во время учебы соединиться с духовным.
0: Как в течение всех 24 часов можно использовать желание другого?
1: Мне все время нужно заботиться о том, чтобы у меня было желание к духовному. Потому что согласно желанию и есть клей. Я буду продвигаться, приближаться. Верно? То есть желание такое может прийти только от кого-то другого, за счет товарищей. И поэтому только в той мере, в которой я забочусь для того, чтобы подниматься вверх, я могу соединяться с ними уже на своей плоскости.
0: Взять от них хисароны, работать с ними.
1: Что значит взять у них хисароны? Если я начинаю соединяться с товарищами, начинаю заботиться о них, это означает, что их хисароны переходят ко мне. Что вообще означает чужие потребности, его хисароны? Послушай, что он хочет, прислушайся к тому, что он хочет. Ты от него получишь какое-то впечатление к духовному. Я не говорю о ступенях любви. Это уже исправление общее, настоящего соединения. Но все это, что он объясняет нам в этой статье «Цель группы»? Все это нам необходимо для того, чтобы создать клей для получения света. Шефа. То, что человек сам не способен получить ничего, только через объединение, там, где он соединяется с другими, в точках соприкосновения.
0: Чего человек должен остерегаться, заботиться, чтобы не навредить группе?
1: Самая большая проблема для человека в группе в том, не вредит ли он ей, не ослабляет ли он группу. Рабаш пишет об этом, что легкомыслие разрушает все. Нужно очень остерегаться легкомыслия. Можно шутить, можно радоваться, быть в хорошем настроении, но нужно очень остерегаться, чтобы не было легкомыслия. Когда внутри себя человек как бы над этим работает, над радостью, и но у него вместе с этим пылающее сердце к цели, тогда он делает двойную работу. Он и повышает настроение, и внутри вносит устремление к духовному. Но может быть и наоборот. Короче, легкомыслие — это проблема. Что такое легкомыслие? Понизить важность цели, снизить важность Творца в глазах других. Но даже своим примером. Я прихожу сюда, когда мне ничто не волнует, сижусь, учусь, может, где-то в Старбурге вообще сажусь, не принимаю участие, не показываю другим, что это для меня важно. Так этим я привожу к тому, что они не впечатляются мной. Ну, это понятно все.
0: Ну? То есть вы на самом деле говорите, что заботиться о товарище, заботиться о его желаниях. Говорится ли о том, чтобы заботиться о его духовном продвижении? Или об остальных его желаниях тоже?
1: Ну, прежде всего, я должен позаботиться о товарище, чтобы, как сказать, я должен позаботиться о его состоянии духа, о его настроении. Об этом тоже в статье. Все, что я говорю, это все просто, черно по белому. Мы уже проделали эту работу, перед тобой все эти статьи уже есть. Если есть все вопросы, и он на них отвечает, что нужно прежде всего? Если ты не знаешь, что мне сделать, что бы делать, сделай, чтобы товарищу было хорошо. Вызови у него хорошее настроение. В этом ты всегда можешь добавить, и тут никаких сомнений. Нет такого человека, который мог бы сказать, оставьте, мне не нужно хорошего состояния духа. Ну, разве что он находится в таком же отчаянии, что не хочет ни на что реагировать и ничего слышать. Поэтому именно с этого, с такой точки ты можешь начинать развивать отношения с ним. То есть проблема не в том, что делать и как делать. Проблема в том, чтобы не забывать, что от этого зависит мое духовное продвижение. Чисто эгоистически. Я должен никогда не забывать, что если я не буду клеем для своей группы, не буду их склеивать как можно больше вместе, чтобы было, быть в одной задаче, в одном продвижении, в одной учебе. Когда не важно мне, что мы внутри можем как-то ссориться и кричать, то, что может не связано с духовным, что не связано с духовным. С чем-то не связанным, с чем-то. Это может быть как на предприятии с разными действиями. Не это важно. Пусть будут споры, пусть будут какие-то столкновения, но они должны быть целенаправленные. Тогда мы сможем прояснить связи. И вот в такой связи мы очень быстро почувствуем духовное. Рабаш говорил, что даже был как-то у нас как раз во время Суккота, когда все были в очень большом воодушевлении. Я его спросил, на второй или третий день праздника, ну, вот мы в таком, но мы все на подъеме, чего нам не хватает? Он говорит, на самом деле не хватает, ну, несколько грамм дополнительной атаки. И вы сейчас можете в группе, а речь шла о 30-40 учениках, все, кого я привел. Это было где-то в 85-86 годах. Так вот он сказал, для того, чтобы сейчас вывести всю группу в духовное, не хватает только атаки. Несколько дополнительных грамм для толчка. Вам нужно добавить только атаку. И как раз праздник очень может этому способствовать. Ну, тогда у нас не получилось, чтобы это могли сделать несколько десятков человек вместе. Но вот тебе могу сказать, что это близко нам очень. Бальсулам приводит такой пример, что очень легко прыгнуть к Творцу, но только та нить, через которую нужно перепрыгнуть, она перед самой стеной. А вот эта стена — это наше внутреннее сопротивление.
2: Когда человек ощущает в группе вот это ощущение, почему каменное сердце?
3: Каменное сердце у нас называется та точка, которую мы не можем исправить. Точка Ешмиаин, которую создал Творец, и исправить ее невозможно. Можно сделать на нее сокращение. И над сокращением присоединить все остальные желания, души, дополнительные, посторонние. То есть я никогда не работаю над своей личной малхут, я работаю с 9 первыми сферот, присоединяю к себе все дополнительные келим. И именно в них, я уже говорил об этом сегодня, в них я обретаю раскрытие Творца, в них получаю свет. Я получаю свет не в своей душе, а в твоей, его, его, его, в тех, которых я присоединил к себе. Поэтому называется «возлюби ближнего, как самого себя» — великое правило Торы. То есть чтобы ты возлюбил ближнего как себя, соединил все эти келим, все эти души, общее кли, включающее всех, это великое правило Торы, то есть это значит, что раскрытие света внутри кли. Да, или?
2: Что такое духовная атака?
3: Что называется атакой? Атака — это когда все, все вместе. Они как бы заключают договор, что сейчас мы, допустим, начинается сегодня праздник, у нас есть от субботы до субботы, неделя. Ну, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, но в общем неделя. За эту неделю мы отключаемся от всех остальных обществ, групп в мире, от всех остальных посторонних мыслей. Насколько возможно, каждый вкладывает в своем усилии в то, что мы вместе будем думать только об одном — как приблизиться к духовному. И чтобы мы захотели, чтобы каждый из нас думал о том же. Если мы это сделаем, вы почувствуете каждый день, каждое мгновение, насколько напряжение растет больше, насколько вы начинаете улавливать эти вещи внутренне, глубже, насколько общая чувствительность такая, что прямо уже есть буквально прорыв в духовное. Даже если мы не пройдем Махсом, то вы начнете получать это в окружающих светах, это духовное ощущение. Правда, потом оно может исчезнуть, но вы на какое-то короткое время сможете получить и понимание, осознание и ощущение духовного. Это возможно в таком сильном групповом усилии, в атаке, даже если потом будет падение. Можно сделать так, чтобы и не было падения. Совершить какой-то такой необратимый скачок. Это прямо пройти Махсом. Можно даже не пройти, то есть быть ниже Махсома, но получить такое большое освещение свыше, которое тоже послужит потом свидетельством этим силам. Это только в общем усилии, в общем разогреве. Да.
2: А почему не делать...
3: Не понял?
2: Почему не делать, допустим, такую неделю, когда можно между нами, внутри группы, говорить о духовном или что-то такое?
3: Почему мы не делаем... Не совершаем таких атак? Интенсивная неделя, марафон. Из-за страха, чтобы это не стало рутиной в следующий раз. И тогда добиться успеха в следующий раз уже будет невозможно. Лучше всего это связывать с праздниками. Пейсах или Суккот, тогда есть свечение окружающих светов, общее пробуждение. Есть также и внешняя возможность для собрания, соединения. И каждый праздник — это как бы новое пробуждение. И даже если не получилось в прошлый праздник, в следующий праздник у тебя есть новое свечение, новая возможность, ты можешь достичь успеха. А если в середине недели ты там инициируешь что-то, ты не почувствуешь там ничего особенного. Это привычка, она разрушает все. Потом во второй раз уже не получится. Поэтому я не приветствую делать такие вещи. А вот в праздники, да, я надеюсь, что мы используем этот праздник эффективно, насколько возможно.
2: Да, из моего класса, в окружении, в группе, с которой я нахожусь, я хочу как можно больше давать сил, помогать товарищам, которые находятся со мной, тянуть их, тащить, обеспечивать все потребности. Это все, что нужно. Есть вот какая-то точка, с которой, по сути, когда, допустим, товарищ находится в каком-то падении, на какая-то определенная граница, я отсюда подвергаю себя опасности, я больше не готов помогать. Какая-то точка, где, ну да, пусть помрет, но не приступит.
3: Несомненно, человек находится во всевозможных состояниях, в которых он обнаруживает, он способен или не способен, хочет или нет. После больших усилий и больших подъемов относительно мы приходим к состоянию, когда мы не способны, хоть убей, я не могу даже пальцем пошевелить. И действительно так. Короче говоря, проходим много вещей, особенно приходит слабость в работе, в жизни, вообще в обществе, пренебрежение работой, семьей. Вообще такая апатия в обычной жизни. Вообще слабость и безнадежность в духовном. Эти вещи, они проявляются как вещи, которые должны помочь человеку. Откуда это берется? Из того, что каждый из нас, как желание получать, действует согласно свечению свыше. Есть больше свечения, мы радуемся, нам ничего не страшно. Хоть убей меня, но если я нахожусь в слиянии с этим свечением, мне ничего не важно. Ни жизнь, ни смерть, даже через мгновение, что случится, мне не важно. Когда это свечение гаснет, исчезает, и я падаю, уже ни на что не способен, мне ничего не важно. Тоже ты можешь меня убить, мне все равно. Я уже сейчас нахожусь ниже уровня жизни. То есть все зависит от интенсивности свечения свыше на желание получать, на душу. Подъемы и падения, свечение и сокращение, они нужны нам, чтобы построить кли. Распространение света и его исход делают кли пригодным. Так написано. И особенно когда мы можем все-таки работать, не когда мы пробуждаемся, и духовное притягивает нас, и тогда я большой герой. Да? Это не за мой счет. Это, знаешь, дают мне там что-то перед носом показывают, и я бегу за этим. Именно когда духовное выходит, Творец сокращает себя, он дает мне возможность, чтобы как-то искал силы приблизиться. Или, по крайней мере, не приблизиться, но хотя бы оправдать скрытие. Где он пишет об этом? Что Выше намеренно скрывает себя. Да, это на странице 106, о свойстве соединения милосердия и суда, что во время скрытия, это в Шамате, на 106 странице здесь, о соединении свойства милосердия с судом, тут Рабаш объясняет, что падение приходит к нам специально, чтобы во время падения человек смог оправдать Творца, что Творец это делает специально, чтобы человек продвигался своими силами, сделал бы шаг вперед. Большим Тов приводит этому такой пример, что как мать с маленьким ребенком хочет научить его ходить, и она отдаляется от него, а он стоит и плачет. Он не умеет сделать этот шаг. Потом все-таки делает, потому что хочет маму, она снова отдаляется и снова должен сделать. Так начинает ходить. Нет выбора. Это то же самое. У нас посредством скрытия, по сути, нас притягивают вперед. А если мы стоим и кричим, как и маленький ребенок, который не хочет двигаться даже на один маленький шаг, тогда ничего не поможет. Ты все еще младенец, которому полагается пока что только сидеть, а не ходить. Ну так раз, два, три, потом оставляют человека. Потом снова дают пробуждение. Но таким образом время растягивается. И вся наша работа — это именно сократить время. От круговоротов, от сотен лет развития до лет или даже дней и часов. Ладно.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в десятку.
3: Рав объяснил очень четко и конкретно, почему мы зависим друг от друга и насколько у человека недостаточно желания у самого в духовном, и его стремление к духовному очень слабое. Если мы привлечем больше товарищей, только так мы сможем усилить стремление в духовном. Это зависит от величия, важности. И Рав говорил о важности праздников, насколько это важно, что в празднике мы можем придать дополнительное усилие, что все как бы уже уготовано нам, и мы можем производить атаку. Именно в период праздников есть свечение окружающих светов.
4: С этого
2: собственно, выигрыш от того, что он начинает изучать, как соединяться с другими. А соединиться с другим можно тем, что я начинаю чувствовать его желание, его жизнь как свою. И то, что называется «возлюби ближнего», как самого себя, насколько это главное правило Торы, в том, что мы объединяемся, соединяемся со всеми душами, мы можем начать раскрывать свет Торы. Мы никогда не работаем со своим желанием получать, а именно в другом раскрывается духовное, а каменном сердце нет.
3: Необходимо все время добавлять в группе. Это не как в материальном, что если ты не причиняешь вред, то ты в порядке, а в группе все время нужно добавлять. Тот, кто не добавляет, причиняет вред. Он говорит, что в общем, в чем можно добавить, всегда в настроении. И только от группы мы получаем хиссарон духовный. Так он начал урок, что человек не может быть сам относительно Творца, или сам относительно каббалиста, или даже относительно книги. Все, что ты приобретаешь от группы, ты приходишь к изучению ТЭЦ, и тогда нисходят света свыше, и которые предназначены для товарищей, они приходят и к тебе.
2: Да, я очень впечатлился. Неважно,

0: Человек пробуждается в духовном, есть разные другие желания на протяжении разных кругооборотов, когда он старается это реализовать и входит в разные там окружения, но то, что он получил пробуждение в этом кругообороте к духовному, этого недостаточно. Рав сказал, что он практически не продвигается. Но в группе, когда он получает пробуждение от товарищей, от их сил, так он может усилить свое желание и так продвигаться.
1: Да, можно также еще добавить, что человек продвигается на ощущение разницы между собой и Творцом. С помощью группы он каждый раз получает еще пробуждение и видит, насколько он не хочет духовного. И все равно он идет и получает желание товарищей. И в конечном счете это все как бы выскакивает в духовное, то есть появляется желание к этому.
0: Важно, присоединил ли я к себе еще дополнительное желание, только согласно этому приходит свет, возвращающий к источнику.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Прежде всего, начнем с благодарности от общего сердца нашего мирового клея, нашему Раву, за прекрасный урок, живой, четкий, направляющий, пробуждающий. Нет слов описать то, что мы получаем каждый день, то, что мы чувствуем, как мы благодарны Творцу за нашего Рава, за Рабаша, за всех каббалистов. Насколько Бней Барух находится под управлением, заботой, насколько мы получаем
1: все.
2: Просто нужно протянуть руку и взять вот это благо, это добро, и оно облачается на особый период, это добро, период праздников, и мы в разгаре этих праздников, праздники Тишрей, месяца Тишрей. Мы прошли прекрасное объединение в Рош-Ашана, завтра у нас начинается Йом-Кипур, неделя до Суккота, до серьезнейшей атаки, и вообще перед атакой еще более мощный 5 недель до регионального конгресса, который состоится в конце октября. Перед нами только добро, только благо, только свет, только изобилие возможностей, шансов, которые ждут нас. Может быть, я немножко предупрежу и расскажу, что во весь период Суккоты, может быть, даже раньше, мы будем смотреть уроки Ситрин 2003 года. Это именно тот период, уроки, которые рассказывают о переходе Махсома, о построении групп.

0: о внутренней атаке. Нас ждет очень много, и что будет происходить с нами в ближайший час. Мы будем говорить о нашей группе, о возможностях, которые нам предоставлены, еще больше укрепить выбор окружения, усилить группу, которую Рав основал, почувствовать Бней Барух, сыновей Баруха, сыновей Рабаша. И давайте сделаем это. Сделаем это сейчас вместе. Начнем.
1: Да, мы сейчас
2: слышали такой потрясающий урок. Я думаю, можно просто почувствовать в воздухе. У нас, кстати, ночью был первый дождь. Такое ощущение, как бы новый запах, аромат такой. Можно почувствовать, как приходит вообще региональный конгресс. Все это этапы за этапами. Сначала сейчас мы соберемся на Суккоте, потом вообще праздники, потом мы будем организовываться еще больше, будем учиться, объединяться и вот чувствовать этот процесс. И почему мы это делаем? Так мы слышали сейчас науки, слышали, что человек в одиночку, если есть у него точка в сердце, этого недостаточно. Он должен ощутить желание товарищей, где свет, который приходит к нам, приходит через то, что мы каждый берет товарища, прямо покупаем у товарища его желание, и через их желание приходит к нам свет, который приближает нас к цели. Тогда есть этапы, когда мы понимаем, что духовное, Рав сказал, что духовное — это не какие-то там сказки, и там не в воздухе порхать, а это нечто противоположное от нас, это быть в отдаче, не что-то другое, не фантазировать. А это полностью противоположно нам. И в первом отрывке, Рав нам сказал сейчас так, мы только что слышали. Ты не можешь проверить, сколько келим, сколько сил ты присоединил к себе от группы. Но ты делаешь это тем, что ты работаешь над объединением с товарищами. Это делается специально, скрыто от человека, сколько отсюда он выигрывает. Потому что потом эти вещи должны быть ради отдачи. И в этом он начинает изучать вот ту самую выигрыш от того, что он отказывается, да, именно ради объединения с другим. Соединиться с другим можно только тем, что я начинаю ощущать его желание. Его жизнь как свою. Когда я начинаю заботиться о нем, когда я начинаю жить его заботами, это называется, что я соединяюсь с ним. Почему это сделано так? А для того, чтобы мы каждый раз приходили к единому кли, вернулись бы к Адаму, Адам Ришону, к единой душе. Поэтому это все, в принципе, с самого начала нашей работы, в получении и до конечной нашей точки, в конце пути, мы работаем над одним единственным принципом. Так говорит нам Рав, да, один единственный принцип. Нам нужны желания товарищей. И тут мы уже переходим к вопросу первого семинара. Как присоединить к себе желания, силы моих товарищей по группе? Что называется продвинуться по духовной ступени посредством приобретения желаний товарищей? Как присоединять к себе желания и силы моих товарищей по группе? Что называется продвигаться на духовной ступени с помощью приобретения желаний товарищей? Ну, пять минут.
0: Да, Рав на уроке говорил о том, что Творец с помощью продвижение свыше, может, держите месяцы и годы, но совершить шаг в направлении Творца — это только с помощью силы группы, только благодаря тому, что мы создаем между нами эту силу, это отношение относительно товарищей, мы работаем над их величием, и мы, в общем-то, реализуем
2: связи. У каждого товарища свои ощущения, состояния касательно духовного. И я понимаю, что Творец представил мне всех товарищей, их состояний, чтобы они влияли на меня, чтобы я впечатлялся от них, чтобы я мог присоединять это к своим состояниям. И тогда будем приобретать желания друг друга.
0: Прежде всего, отмениться перед желанием группы, ценить товарищей. И главным образом развивать чувствительность, раскрывать сердце, позволять товарищам входить внутрь своего сердца. И, с другой стороны, желать отдавать товарищам, наполнять их благом, быть относительно них каналом.
2: Если смотреть снаружи, то это как бы игра Творца. Да, он создал такую ситуацию. Что нам как бы надо что-то делать, а это невозможное, и мы вознуждаемся в его помощи. Как Рав рассказал в начале урока, что мы каждый в таком вуле, каждый в своей ячейке, а надо прорваться через все вот эти барьеры между нами, что надо прийти к состоянию, когда товарищ важнее мне, чем я сам. И Рав напоминает несколько раз, что возлюби ближнего как самого себя. Это не просто самого себя, это больше, чем самого себя. Ну вот, действительно, это начинается с желания к духовному. Но в конце самое простое, что вот он важнее, чем я сам. Да, как ребенок важнее, чем я сам. Но надо сильно молиться Творцу, чтобы он нам помог.
0: Слова понятно, но я не совсем понимаю это. Я, например, могу впечатлиться от Эйтана. Он руководит трапезами. Есть ребята, которые занимаются учебными материалами. Йосеф, который помогать товарищам в плане здоровья. Но это, очевидно, далеко, и, может быть, я недостаточно как-то... Может быть, надо мне молиться и просить об этом. То есть слова понятны, но я не могу как-то проникнуться этим. Очевидно, надо просить об этом.
2: Я также слышал совет Рава, не сегодня, но необходимо как бы вкладываться в группу, и тогда через этот вклад я могу получить воздействие группы, товарищи, чувствовать их больше. И сегодня Рав сказал, что самая большая проблема человека в том, что он вредит группе, да, там легкомыслие выносит. Такие вот вещи. Или просто пример практически, что человек сидит себе в сторонке, не участвует, и этим уже вредит. Так и он не может получить силы от товарищей. Но именно вкладываясь, он получает то, что есть в десятке.
0: Да, потому что это вклад, это мера стремления. Что значит приблизиться к Творцу? Это приблизиться к товарищам. Мы слышали о том, что человек сам ничего не может сделать в духовном. И единственное действие, которое он может совершить, это просить достичь такой самоотмены, чтобы он смог использовать эти желания.
1: כן, אז ברור לנו שהרב
2: והרב. Да, Ну что ж, понятно нам, что и Рав, и Рабаш говорит о приобретении желаний, о работе, которая является внутренней работой каждого. С другой стороны, мы должны это делать вместе и помогать друг другу все это делать. И вопрос, как мы реализуем, да, статьи Рабаша. А сейчас мы посмотрим клип номер два.
0: Мы стараемся реализовать совет ежедневного повторения статьи Рабаша в группе. Достаточно ли просто читать статью и говорить об этом, либо практически нужно взять какой-то принцип и друг друга заставлять реализовывать это практически?
2: А зачем мне читать статью, если я потом не буду использовать? Ну, в чем польза? Прочитал статью, но это у меня мимо ушей. Пролетело. Но я не знаю. Есть такие люди, которые находятся 10 лет в школе и как будто бы выходят оттуда, как будто там и не были, как бы все прошло мимо. Но ты что, хочешь, чтобы так это было у тебя и здесь? Да, когда ты пришел изучать науку Каббала. Наука Каббала — это практическая учеба. То, что ты изучаешь, ты обязан реализовывать. Наша жизнь устроена таким образом, что... Да, жизнь устроена таким образом, что мы обязаны учиться всего несколько часов в день, а все остальное время реализовывать на практике между нами. А если вы этого не делаете в то время, да, между уроками, от одного урока до другого, то вы как будто бы ничего и не получили от урока. Я каждый день даю, я высвобождаю некую часть, да, методики исправления. Если вы это не реализуете потом между вами, да или нет, это уже ваше дело. Я-то свое дело делаю. А если вы это реализуете, вы продвигаетесь, а не делаете. Ну так, тормозите.
0: Каждое утро мы читаем статьи Рабаша, и Рав нам объясняет каждое утро, что значит реализовать. Давайте вместе сейчас в десятках выясним, что значит практически реализовать, как выражается практическая реализация статьи Рабаша между нами. Статья, семинар 4 минуты.
2: Да, все, что мы слышали сейчас, присоединить желание товарищей, начать жить заботами товарищей, в принципе, дано нам делать, возможно, делать каждый день. Наша методика особенная. Неважно, я там на работе, дома, в разных местах, я внутри. Должен быть все время в том, чтобы вот развивать эту заботу и думать о товарищах, молиться о них. Сейчас Рав, скажем, сказал, дал такой пример. На празднике, если каждый будет думать, если все будут думать только о духовном, ну так все, мы так все в этом и будем. Поэтому нам надо каждый день, все время думать о том, чтобы товарищи не думали ни о чем, кроме этого. Ну так вот, видимо, жизнь каббалистов. Все время находятся в этом и заботятся так обо всем мире.
0: Реализовывать статьи Рабаша, на это прилагать усилия как можно больше, и брать его советы, и прилагать усилия в любви к товарищам, поднимать товарищам настроение, быть для них примером. Есть много советов, которые каббалист дает нам. И мы должны каждый раз раскрывать эти статьи вместе, в десятки, прилагать усилия и молиться, чтобы мы смогли это реализовать.
2: Да, реализовать статьи — это реализовать советы, которые мы получаем из этих статей. советы, которые мы все знаем. Это забота о товарище, это пример товарищам, поднимать состояние духа, включаться, проникаться.
0: Нужно все время заботиться о том, чтобы было настроение в десятке, которое поднимало бы меня и других. И тем, что я забочусь об атмосфере в группе, это поднимает и меня, и товарищей, и мы должны быть в поручительстве друг за друга, несмотря на то, что каждый проходит свои состояния. Есть обязательства, и в итоге как человек сможет пройти эти состояния, только исходя из того, что он получит силы от товарищей. И когда он вкладывает в группу, он создает более сильное окружение, и есть на это скрытие. И видим ли мы это в нашем состоянии или нет? Система, которую каббалисты объясняют нам, она воздействует на нас, а мы должны верить в нее.
2: Получать статьи Рабаша как правильное состояние, как идеальное состояние, и измерять себя, насколько мы держимся этого, насколько мы реализуем на практике это в десятке, и, ну и все время стараться добавлять еще один принцип в нашу внутреннюю работу. И мы повторяем снова и снова те же самые статьи. Ну что делать? Глубина там бесконечная. А мы еще даже не дошли до... Да, мы же не дошли до конца исправления. Так у нас... Но у нас еще много работы, много еще состояний, которые мы должны раскрыть в этих статьях Рабаша. Но это то, что мы делаем каждый день.
0: Нужно каждый день буквально заново раскрывать и приходить, как чистый лист, получать порцию от Рава, от Рабаша, буквально такой комплект, такой настрой. И целый день нужно бы находиться в этом. И неважно, сколько мы знали до этого, нужно быть просто полностью находиться в этих советах, в этих уроках, в этой внутренней работе и прилагать в этом усилия и стараться весь день быть в этом. И на следующий день новый урок, новые состояния. Все время стараться в этом быть.
2: А реализовывать статьи Рабаша, это, мне кажется, сделать как раз наоборот тому, что я делаю. И думать, что со мной, как будет мне лучше. Я же вижу это в повседневной работе. Это то, что меня заботит. А я должен думать о товарищах. Рав много раз давал вот этот пример.
0: Мы продолжим сейчас еще одно выяснение. Мы тут у нас устраиваем такую революцию, у нас есть тут много разных мероприятий, у нас региональные конгрессы, поэтому важно выяснить, как мы статьи Рабаша с советами Рава, которые он дает нам. Как мы можем превратить это в духовную силу, которая ведет нас к региональному конгрессу? Как сделать советы, о которых нам пишет Рабаш, объяснения, которые дает нам Рав? У меня был такой пример интересный. Это все равно, что взять дискету товарища и ввести в мою программу. Мне кажется, что это достаточно понятно. Как обслуживать желания товарищей? И снова, как мы можем превратить статьи Рабаша и тот материал, который мы изучаем, в духовную силу, которая соединяет и вводит нас в региональный конгресс? 5 минут семинар.
2: Мне кажется, это та же самая работа, ее надо продолжать и на конгрессе. На конгрессе у нас есть как раз возможность быть больше в контакте с товарищами, которые ближе к нам, но не из нашей десятки. То есть сидим мы вместе каждый день на утреннем уроке, мы их видим, а на конгрессе мы сможем, может быть, еще больше впечатлиться от них, получить силы, от всего большой группы, даже не только в Израиле. Каждый там на своем месте продолжит то, о чем говорили сегодня.
0: Продолжать то, что мы говорили сегодня, и то, что мы делаем в течение всей нашей духовной жизни, все время искать, как продвигаться, как двигать группу вперед, как уточнять свою просьбу о правильной связи.
2: Да, региональный конгресс — это как бы больше такая возможность поработать с товарищами в группе. Ну, скажем, у нас это Петах-Тиква, больше проникнуться, да, немножко выйти из десятки. И это возможность проделать эту же работу, присоединить к себе желание товарищей, позаботиться обо всех, прочувствовать всех, насколько из всех десяток почувствовать других товарищей. И также региональный конгресс, он, скажем, товарищи, которые разъезжаются по разным конгрессам, чтобы поддержать, да, в разные группы по всему миру. Это тоже святая работа. Та же самая работа, только немножко в другом виде.
0: Превратить эти статьи и материал, который мы изучаем, эти статьи, это не просто материал, который мы изучаем, здесь не университет, мы хотим реализовать это в нашей жизни, духовные советы, которые дает каббалист. И поэтому все время нужно прилагать усилия и вытащить свою дискету и вставить дискету Рабаша, Рава, товарищей и прилагать усилия, чтобы реализовывать их советы.
2: Да, превратить от изученного материала, да, из того, что как бы мы учим, в реализацию. А то, что касается регионального конгресса, как мы будем готовиться, так мы телим, который подготовим, то и будет, на этом и будет конгресс. Это и будет содержанием конгресса.
0: Рав говорил на уроке, насколько праздники, особый период, есть окружающие света. Мы находимся в особый период времени, есть особый свет, который исходит из того, что множество товарищей усиленно работают, чтобы реализовать. Рабаш — это и есть конгресс. Здесь мы реализуем любовь к товарищам, построение сильного, мощного мирового окружения. И все, что мы делаем для этого, это в итоге и запускает все света, о которых Рав говорил, в праздники во время конгресса.
2: Должны взять принципы Рабаша, использовать силу конгресса. Это очень сильная такая волна, которую надо к ней подготовиться и подготовить себя правильно и выяснить, в чем наша цель конгресса и куда мы хотим прийти. Все. И понимать, что без полной самоотдачи мы ничего не добьемся. Надо просто готовиться, чтобы полностью вложиться в конгресс, да? Отсюда и до самого конгресса.
0: Да, Рабаш не пишет о региональном конгрессе. То, что говорится во множестве народа величия царя. Наверное, это об этом, когда мы хотим включиться во всемировое клей.
2: Мы сейчас хотим сделать общее обсуждение, и мы хотим услышать от каждого товарища, который хочет поделиться, какие ожидания, какие мои ожидания от регионального конгресса, что, на что я надеюсь, что произойдет на региональном конгрессе с моей десяткой, вообще с моим регионом, и вообще с мировым Нейбарухом, с мировой группой. И мы, кто хочет поделиться здесь, поднимает руку, кто и со всего мира, там выставляйте знаки вопроса. И я еще хотел напомнить основу, откуда и родилось вот этот вот период, вот этот момент региональный. До этого в нашей жизни, в Нейбарухе, мы сосредоточили все наши усилия, молитвы и действия внутри десятки. Собственно, это получило свою кульминацию в мае. И видели, да? Почувствовали, как прекрасен Творец в десятке. Сейчас мы расширяем круг. Мы хотим вкусить и увидеть, как прекрасен Творец из того круга, который шире, чем моя личная десятка. Потому что каждый знает, что если бы у каждого была своя десятка и не было бы окружения, десятка бы вообще бы не удержалась. Мы разные состояния проходили, как отдельные люди, как десятки, но мы видим, что группа больше, чем десятка. Мы собрались здесь заложить основу группы всех тех, кто хочет идти по пути Бааль Сулама. А группа строится из ячеек, десятки. Местные, региональные, мировые, да? Разные уровни, выше, чем сама десятка. Да, мы как угольки хотим соединить десятки с десятками, группы с группой, регион с регионом, пока не появятся огромные пламя всего мирового кли. Сейчас время подготовки, касающейся регионов. И мы хотим сейчас помочь друг другу ощутить в сердце, что мы можем выиграть от этого усилия на региональном уровне. Да, первая наша ячейка — это десятка. Что выиграет регион, да и вообще весь Нейбарух мировой? То есть что мы ждем? Если мы не поставим высоких ожиданий, то мы не придем. Мы хотим поставить высокую планку, чтобы нам было о чем молиться. Ну, давайте общее обсуждение. Кто там? Давайте, начали. Шамир начинает первый.
0: Да, мы выясняли это в десятке, когда мы смотрим на конгресс как на укрепление группы, группы Петах-Тиквы, Азии, Европы, весь мир, Америка. С другой стороны, выяснить, что же нам мешает усилить группу и как укрепить поручительство между нами в группе.
3: Питер.
4: Да, дорогие товарищи, добрый день. Действительно важная задача — это региональный конгресс провести, чтобы соединить сообщество не для того, чтобы как раньше мы ходили на урок и вот чувствовали, что было раньше. А что новое мы ставим? Я считаю, что одна из основных проблем — это отсутствие того вклада в широкое распространение, в котором раньше все задействованы, участвовали, были. И вот здесь вопрос, каким образом мы можем соединяться, если раньше мы соединялись для распространения, для передачи другим, а нам самим пока нечего им особо отдать. Мы между собой не собраны. Может быть, поставить задачу таким образом, чтобы наше единство, которого нету, выросло до такого уровня, чтобы мы удостоились распространять. Спасибо.
3: Амен. Флорида.
2: Я надеюсь, что Северная Америка почувствует себя как единая семья, как единая группа. На самом деле, нахаем.
5: Selamlar. Hep birlikte hazırlanıyoruz. Grubumuzun büyümesini çok istiyoruz. Ve beraber hazırlıklarda, içeriklerde...
0: Мы хотим, чтобы наша группа выросла. Мы вместе готовимся. Мы сейчас работаем над контентом, готовим уроки, мы чувствуем возможность, что турецкая группа вырастет благодаря этому.
6: This regional gathering will be.
2: Региональные эти соединения, собрания будут первыми после долгого времени, и у нас есть надежда, что это зажжет стремление в сердцах. И мы увидим эту силу региональную. Я считаю, что это зерно, да, многих-многих таких соединений региональных. Да, и мы тогда, собственно, перенесем все, что то, что есть в Петах-Тикве.
0: Мы ожидаем, что мы достигнем самой мощной точки единства, и когда не будет у Творца выбора, кроме как раскрыться, что мы можем раскрыть его, и будет великий праздник любви.
7: Мы хотим, чтобы на этом конгрессе все десятки, все регионы, все мировой клип почувствовал особый духовный подъем, и чтобы это распространилось на весь мир, на все человечество, на 8 миллиардов, чтобы люди почувствовали, что есть свет в конце туннеля, есть надежда и есть замысел творения, есть Творец. Лехаим.
3: Лехаим. Хилель.
8: כן, אני חושב שאנחנו כולנו ראינו כמה חיות זה נותן להיות באזור.
0: Да, мы видели, сколько сил это дает. Были в Ашкелоне, в Хайфе. Будем надеяться, что это даст нам силы, динамику, желание. Еще несколько грамм атаки, и все, и мы войдем в духовное.
9: Hola, amigos. Sí, para este congreso espero que logremos una conexión tan fuerte dentro de nuestra región.
2: Hola, amigos. Я надеюсь, что на конгрессе мы достигнем такого сильного объединения в нашем регионе, что почувствуем величие Творца в сердце товарищей и повсюду, где у нас будут товарищи, будут вырастать все больше и больше вокруг точки в сердце, и сможем все больше и больше вести товарищей к свету и к Творцу.
0: Лехаим, спасибо за все эти впечатления. Сегодня, после обеда, на дневном уроке в 3.45 и до 17.30 по времени Израиля, в каждом месте в мире, как вот объяснил Орн, соберется регион, начнет объединяться и в Петах-Тикве, и вообще в Израиле, и по всему миру, везде, где это определено как регион, соберутся люди и будут параллельно и одновременно выполнять определенное действие, и в итоге мы все соберемся на трапезу Йорцит Рабаша. Мы хотим сейчас услышать всех ребят, которые организуют эти мероприятия во всем мире, и в Израиле, здесь, в Петах-Тикве. Давайте начнем с наших ребят. Украина. Томи, пожалуйста.
10: Вітаю, друзі, вітаю, дякую. Дякую за можливість поділитися враженнями. Це дійсно новий стан.
2: Спасибо за можливість поділитися. Це завжди нова можливість. Це новий шанс соединиться с Творцом. Это не то, что было до этого. Это не как большой конгресс, где ты там с легкостью чувствуешь себя маленькой песчинкой. И это не конгресс, также десяток, где мы делаем там все только внутри себя. Тут мы выходим из себя, делаем нечто новое. Но в этот раз и так это как одно тело. И тут огромная ответственность лежит на каждом из нас. И наши команды работают каждый день с утра и до вечера. Действительно, это новая ступень и ответственность, которая исходит из важности, которая есть у товарищей, чтобы сделать что-то такое. Я думаю, что для каждого из нас это такой вот первый такого вида, типа конгресс, где ты чувствуешь, что ты сам его строишь. И у каждого есть возможность принять участие в этом и начать участвовать в подготовке. Очень легко так присоединиться к любой команде. Да, и мы делимся этим. И создаем так для себя, так что этот конгресс не будет в одном только месте, а будет повсюду, по всем регионам. И каждая десятка так вносит свою особую часть в подготовку, то, что называется региональный конгресс.
10: На уроке региональный.
2: Так что сегодня в течение дня мы посмотрим во время дневного урока. Мы также готовились несколько недель к этому уроку. Наша встреча очень важна, чтобы каждый принял участие. Мы почувствовали, что такое подготовка к региональному конгрессу.
0: Спасибо, Украина. На севере Америки тоже есть активность. Мы хотим перейти к USA Northeast. Пожалуйста.
11: Yes, thank you, friends. What a wonderful opportunity to be part of something so big. We have.
2: Да, спасибо. Какая есть потрясающая возможность принять участие в таком великом деле. У нас это суббота региональная, и Рав говорил о том, чтобы дать силы группе. Это действительно наша возможность вообще служить товарищам. Вот завтра, но это для Америки завтра, это сегодня. Давать подарок товарищам, перемешиваться еще с другими десятками, и товарищи как бы делятся и видео, и клипами здесь и сейчас. Это как бы, да, в нашем регионе. Я просто держу вас всех в своем сердце. Это самая лучшая группа, которую мы только построили. И если у вас есть возможность прийти на этот урок, ну, приходите, увидим вас, слыхаем.
0: Спасибо, Нейт, и мы хотим услышать наших дорогих товарищей Руслан из Москвы, Алексей из Казахстана, организация.
12: Мы хотим с вами поделиться конгрессом, который предстоит у нас. Нормально? Ну, в нашем случае мы видим, как все товарищи по всему миру, вот Украина, мировое КЛИ, подготовка ведется, то есть каждого товарища, каждой десятки, как мы прилагаем усилия. И в нашем случае региональный конгресс — это встреча также русскоязычного КЛИ. Место выбрано Тбилиси, оно выбрано не просто так, так как это самое удобное место для всех товарищей. То есть сейчас вот уже мы где-то за регистрацией более 300 по Грузии. И с Алма-Аты хочу сказать о том, что более 33 товарищей собрались также на конгресс, уже купили билеты, прошли регистрацию. Все в преддверии подготовки, то есть будут киоски отдачи, которые готовят товарищи, у каждого уже есть свой тавкит, своя роль, и мы к этому готовы. Также будет культурная программа, которую готовят товарищи, это будет танец от мужчин, как мне сказали, это будет впервые. И вот хочу передать слово Руслану, он сейчас поделится с вами, как будет подготовка вестись сегодня здесь, у нас, в Петах-Тикве. Передаю.
13: Да, два слова о том, что уже выстроена линия контента конгресса. Весь мы примерно понимаем, что будет происходить. Мы готовим тиш, особые мероприятия на конгрессе. Уже известны все команды, кто готовит собрание товарищей, трапезы. Очень активная подготовка идет. Да, и примерно месяц назад у нас была региональная суббота, где мы, все русскоязычные КЛИ, встречались в Зуме. Сегодня будет разослана ссылка на большой Зум. где собирается много сот товарищей, мужчин и женщин. В прошлый раз это было 600, даже 700 товарищей мужчин. И мы продолжим подготовку к конгрессу вместе. Так что встречаемся во время дневного урока в Зуме. Ссылка будет разослана. Лехаим.
14: לחיים, לחיים, לכל החברים. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לאירופה ונעבור
2: לחדר. Мы хотим сейчас перейти к Европе. Так, Women Spain. Посмотрим, а там как организуется испанское клей.
15: Hola amigos, gracias por la oportunidad de compartir.
0: Здравствуйте, друзья. Спасибо за возможность поделиться. Испаноговорящая группа. Мы уже неделю готовимся к конгрессу. Мы все испанское кли. Мы встречаемся, даем важность конгрессу. Наша цель — это пробудить все точки в сердце Испании. У нас есть много десяток, Кабью, и даже из Литвы. Мы хотим укрепить наши кли, и завтра мы собираемся, продолжаем подготовку и поднимем важность конгресса и укрепим наше сообщество благодарностью Творцу за ту возможность, которую у нас есть, объединиться.
2: Сейчас мы хотим услышать, что происходит здесь, в Петах-Тикве. Эдди и Натаниэль, пожалуйста. Как мы слышали сейчас на уроке, точка в сердце — это пробуждение свыше. А нам нужно сделать этот шаг снизу, со своей стороны. И Творец каждый раз как бы себя сокращает. И меня не повезло, я участвую, да, на встрече команды контента, и я даже не знал, как это есть, да, что это такое региональный конгресс в Петах-Тикве. Ну что, каждое утро у нас есть. Что тут особенного тогда? У меня было ощущение, что до этого не участвовал, потому что до этого. Потому что каждый товарищ, он представитель десятки, проявил такую заботу, так что вокруг каждой десятки есть группа. И у нас в Петах-Тикве, я вдруг вижу, насколько мне не хватает услышать товарищей, почувствовать десятки. Потому что кроме моей десятки, то, что там-то я работаю сильно, а можно других еще десяток получить впечатление. Это уже начало работать в команде контента. Я получил такой вообще толчок.
0: Да, и это воодушевление, оно сопровождает нас уже много дней. И сейчас можно использовать эту возможность завтра на нашей встрече. Мы хотим выяснить это и усилить это состояние, это ощущение, которое мы хотим достичь на нашем общем конгрессе. Что такое вообще этот регион Петах-Тикве? Что вообще такое это место? И мы согласились... А, простите, это не завтра, это сегодня мы хотим выяснить. Завтра действительно уже будет другое мероприятие, но сегодня мы хотим это выяснить на дневном уроке и совершить это действие вместе. Поэтому мы хотим, чтобы все товарищи пришли, собрались, мужчины, женщины, чтобы здесь было очень объединяющее действие, чтобы мы почувствовали эту особую связь, которая существует между нами. Это огромное величие, которое мы должны достичь между нами. Необходим каждый товарищ. Каждый должен быть активным, и мы, отдел контента, мы почувствовали, насколько группа нас поддерживает, и мы, насколько мы должны все быть активными.
2: Мы хотим послушать, что происходит в израильском кли. Ари Кадош,
14: Вадим.
2: В Израиле конгресс будет происходить в нескольких местах. Не просто так это называется «пробуждение снизу», потому что на самом деле требуется очень много работы. Найти место, позаботиться о еде, контент и многие другие вещи. И это мы все должны делать сами. А это не тот конгресс, куда мы приехали, и там все готово. Ничего не готово, мы должны сами позаботиться обо всем самим. Это требует от нас выйти из виртуального пространства в таком комфортном пространстве, в котором мы привыкли быть. Каждая десятка была сама по себе. Сейчас мы должны выйти и начать объединяться с группами и позаботиться о людях, которые не особо-то и в группах. Скажем, придут десятки, в которых десятки виртуальные и новички. И мы хотим выйти из себя и начать думать обо всех. И все это мы должны делать пробуждением снизу. И рекомендуем каждому товарищу, который находится в том или ином регионе, и не то, что он как бы принадлежит какой-то физической группе, но проверить, как, к чему он имеет отношение, созвониться с теми, кто организует конгресс,

0: взять на себя какую-то обязанность. И когда у тебя есть какая-то обязанность, обязательство, ты на конгресс приходишь совсем по-другому.
1: Спасибо всем товарищам за то, что поделились. Мы хотели бы завершить семинаром, где обсудим, что именно я могу добавить, дать своей подготовкой к региональному конгрессу. Мы слышали товарищей, подруг со всего мира, что занятие вот этой подготовкой это очень важно для всех. Мы хотели бы сейчас выяснить между нами, вот в наших десятках, что я могу добавить подготовкой, участием и поддержкой товарищам, и созданием вообще вот этого регионального конгресса. Итак, что я могу дать, добавить региональному конгрессу? Семинар 6 минут.
0: Ну, как товарищи сказали, уже хиссарон, потребность захотеть это, дать пример. Участвовать, и как вот как сказали, это быть ответственным за всю десятку, чтобы все участвовали, все соединились. Как всегда, это молитва и общий личный пример.
1: Да, мы сегодня говорили много про хиссарон, его можно получить от группы, и мы увидели, что сколько сейчас прошло, полчаса, час, мы говорили об этом в группе, и вдруг ты смотришь на это по-другому. У тебя есть хиссарон к этому конгрессу. Все изменяется, реальность меняется. И так мы должны впечатляться от товарищей, давать воодушевление, силы. В общем, воодушевление, и так мы обретем кли для конгресса.
0: То есть приложить все силы сейчас на этапе подготовки в разных действиях, в молитве. Мы слышали также брать на себя какую-то функцию, да, по отношению ко всей группе.
1: Включаться, пропитаться атмосферой группы. Сейчас мы слышали всех товарищей, насколько они готовятся, сколько они всего делают, как они готовят себя, как они стремятся, как они готовят свой хиссарон. Поэтому мы должны все время добавлять еще усилия, чтобы добавить их стремление к этому конгрессу.
0: Вложиться в подготовку — это значит присоединиться к подготовке к этому региональному конгрессу.
1: Нужно сплотить всю десятку вокруг конгресса, чтобы десятка была сплоченной, чтобы достигла общих сил на конгрессе, чтобы в конгресс вошли все вместе. И сейчас есть период подготовки. Время собираться вместе.
0: Конгресс-то называется «Пробуждение снизу». И у нас есть возможность сейчас и во время подготовки, и время, и праздник Суккот, в добрый час, для того, чтобы почувствовать, что мы строим следующую ступень. И идем на что-то, что нам неизвестно еще и не очень-то понятно. И надо ощутить, что это зависит от каждого из нас. Что мы подготовим, то и получим.
1: Мы говорили в десятке о том, что нужно взять какие-то функции как десятка на конгрессе, что-нибудь важное. И сейчас, и сегодня после обеда дух конгресса больше раскрывается, и это может дать нам дополнительные силы, чтобы сделать это. Поэтому я предлагаю, чтобы на этой неделе мы взялись за это серьезно.
0: Вопрос, что зависит от меня. Я думаю, что я полностью согласен с Йоавом. Брать на себя какую-то функцию, не обязательно, кстати, на самом конгрессе, а вот я как бы возбуждаю десятку, посылаю сообщения, возбуждаю важность, я зажигаю огонь, да, что я прошу помощи. То есть тут много что можно делать, а главным образом, чтобы сработал стыд, Ну а я-то где? Но на меня напоминают, все работает.
1: Я тоже согласен, что стоит взять нам какую-то должность, какую-то функцию, вокруг которой мы сможем сплотиться во время подготовки. И лыхаем за товарища из нашей десятки, который уже месяц этим занимается. Может быть, стоит его послушать.
0: Надо еще добавить молитву, требовать успеха товарищей, успеха объединения, где чтобы мы, нам удалось привлечь всех товарищей в подготовку как десятку и действительно повлиять со стороны десятки на другие десятки и так задействовать все это тело.
1: Каждый должен чувствовать ответственность за десятку, за мировой кли и стараться пробуждать их как можно больше. Друзья, у нас есть много новостей в этом году, много нового. Мы хотели всех собрать на День единства 1 октября, устроить такой день объединения, день единства, но не только вокруг учебы, как мы привыкли, будет и учеба, конечно. Я хочу сказать так, и товарищи пусть добавят, что нового у нас есть в этом году. Прежде всего, десятки товарищей, которые учатся уже, сотни товарищей, которые учатся уже десятки лет, и этого явления еще не было в истории. Ну, и вообще люди не жили так долго раньше, сколько лет мы учимся. И есть у товарищей много опыта, и этот опыт мы хотим передать. И мы хотим сесть и обсудить, как. Как товарищи, которые учатся десятки лет, как они передают свой опыт новым товарищам. И их тоже не было такого количества в истории. У нас есть 6 тысяч товарищей, которые учатся каждый день. Я не говорю там о тех, кто вокруг, но ежедневно, тем или иным способом, мы открыли 3 как бы пояса утром, днем, вечером. Есть такие, кто 2 или 3 раза в день даже учатся. И это тоже то, что мы хотели обсудить. У нас есть сообщество молодых, тоже впервые в истории. Нужно посмотреть, как можно дать им больше места, как можно обмениваться опытом, и как все организации, и все сообщество. Мы помним, как Рав тут растил каждого, давал каждому какую-то должность, роль какую-то, ждал 20 лет, пока что-то получится. И если каждый из нас не будет это делать, как это вообще произойдет? У нас есть вообще новые формы преподавания науки Хабала. Об этом мы тоже хотим поговорить. Есть действительно возможность обратиться к широкой аудитории такими форматами, которые мы еще не пробовали. Не знаю, получится ли у нас, но мы видели и из урока тоже, что мы должны пытаться. Тот, у кого есть точка в сердце, наверняка придет сюда. Но вот эти формы мы еще не пробовали, и это мы тоже хотели бы обсудить. Давайте скажем так, у нас есть 3 блока. Мы тут будем 10 часов с 9 утра и до 7 вечера. И в конце дня мы закончим трапезой, ушпизин. Итак, первая часть — это поделиться знанием, опытом того, что здесь происходит. Вторая часть — это будет виртуальная такая экскурсия, путешествие. Тут будут много людей в мире. Мы хотим показать буквально камерой, что новое есть в нашем здании, это основа всего. Без этого здания, без этого строения у нас нет ничего. И третья часть — это будет мозговой штурм. Мы проводим это уже много лет.

0: станет, у тебя есть место для всех, и каждый, кто приснится, будем очень рады. Это понятно, что это не выходной день за границей, там Северная Америка или Южная, для них не очень удобное время. Но мы выбрали этот праздничный день, постарайтесь, все, кто могут присоединиться в этот день.
1: Да, перед нами сейчас стоит огромная задача. Мы хотим восполнить весь этот проект до Большого конгресса в феврале. И гораздо больше. Это оказалось гораздо большей задачей, чем думали. Поэтому этот день... Это гораздо больше, чем как бы, чтобы поделиться. Это как бы еще дать попутный ветер всему мировому кли во весь этот процесс. Я просто чувствую, что если не будет здесь, это как чудо со стороны Творцов, чтобы эти все вещи как бы выстроились точным образом. Да, под его управлением будет очень трудно вообще выполнить эту задачу. А я уверен, что мы можем. И все мы знаем, что когда мы вместе мобилизуемся, то достаточно выражения в сердце, когда мы хотим, чтобы это случилось. Мы видим, как меняются условия. Запишите в дневнике 1 октября групповое действие. И я часть этого, и я прихожу.
0: Давайте подумаем о Руи, который руководит этим большим проектом. Каким проектом, спрашивают, проект строения вот этого терминала мысли, вот этого кафе? Много изменений здесь происходит. Вот в этот день единства мы показываем это, покажем все это очень подробно. Но дело не в том, чтобы просто показать, а в том, чтобы мы вместе вошли, вместе вот в этот процесс и дали бы духовные силы рядом с этими камнями, стеклами, материалами, строительством. Очень важно, чтобы весь Бней Барух вошел в каждый

0: שלום חברים, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור מיוחד לציון יום.
1: Здравствуйте, חברים, мы начинаем урок, посвящённый дню смерти Рабаша. День ухода Рабаша.
0: Мы אנחנו כבר ציינו וזה התאריך
1: уже говорили это в пятницу, но сейчас дата по еврейскому календарю. И для нас очень важно посвятить целый день, чтобы с серьезностью отнестись
0: к
1: тому, кто очень важен нашему Раву, так же, как он следовал за своим учителем. Почитаем статью и включимся в то великого духом человека. Итак, этот урок основан на статье «Цель группы», первая статья, в первом томе трудов Рабаша, это на 11-й странице. Почитаем статью в десятках. И это первая статья, которую Рабаш написал по просьбе Рава. Статья о группе, статья, предназначенная для группы, для нас. И почитаем ее будто в первый раз вместе. Почувствуем, как Рабаш ее писал для нас. А затем мы начнем урок с Равом от 19 сентября. От 20 сентября 2002 года. И затем продолжим урок встречи с руководством. Пройдем выяснение в преддверии подготовки к региональному конгрессу и будем продолжать это и на дневном уроке. Это будет региональное

0: Magandang umaga mga minamahal na kaibigan. Ngayon ay isang napaka-special na araw.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня особый день. Нам предстоит Йом-Кипурим. Время остановиться, посмотреть внутрь и почувствовать, насколько мы действительно нуждаемся друг в друге. Иногда мы раскрываем, что наши сердца не соединены, как мы этого бы хотели. Эго разделяет нас и заставляет нас думать о себе. И тогда между нами создается расстояние. Но именно здесь сейчас начинается наша истинная работа. Нам не нужно бояться того, что раскрывается, но вместе строить общую одну молитву. Друзья, никто из нас не может это сделать в одиночку. Мы нуждаемся друг в друге. Мне нужны вы, я вас нуждаюсь, вы нуждаетесь во мне. Каждое маленькое усилие позаботиться о товарище, подняться над личным ощущением — это особый момент. Поэтому давайте войдем в этот утренний урок с нашими открытыми сердцами и единым желанием сблизиться друг с другом, чтобы свойство отдачи и любви могло воцариться между нами, чтобы мы действительно почувствовали, что мы единое общее кли, единое сердце, одна душа, и чтобы наше стремление к объединению между нами превратилось в одну общую молитву. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить вас, и чтобы у нас вместе был Йом-Кипур, существенный и объединенный.
0: Сантос.
2: Рамбаш, статья 36-86 года. В чем заключается подготовка к слехот? Если он готов выполнять действия только лишь на благо Творца, а не для собственной пользы, или только в небольшой мере он готов совершать действия ради Высшего, то есть чтобы ни в коем случае не навредить своему собственному эгоизму, а иначе в его силах не будет ничего сделать. Из этого следует, что это именно то место, где он может увидеть истину, настоящую меру своей веры в Творца. Из этого он может увидеть все грехи, которые происходят только по этой причине. И благодаря этому человек проходит подготовку и получает опыт в то время, когда он идет просить прощения у Творца, чтобы он простил его за его грехи. Тогда он может оценить истинную величину этого изъяна, то есть то, что он оскорбляет величие Творца, и будет знать, о чем просить у Творца, то есть о тех совершенных им грехах. И их он должен исправить, чтобы не согрешить снова. Активный семинар. Какой грех мы должны исправить? Еще раз, активный семинар. Какой грех мы должны исправить?
1: Да, понятно, каббалисты пишут нам, что все исправление в нашем намерении, ради получения, ради отдачи. И именно в статье, в отрывке, который мы сейчас прочитали, объясняется, что человек должен прежде всего видеть, что он хочет все ради получения. И пока он это не увидит, он не может просить высшую силу, чтобы она его исправила.
2: Да, это вопрос, потому что Творец создал нас желание получать. Какой именно грех мы должны исправить, если он создал нас так?
1: Молитва Йом-Кипур, там такой список грехов, что я даже не знаком со всеми этими словами, которыми согрешил. Но главное, что я не обращаюсь к Творцу, чтобы он меня исправил.
2: Да, не нужно исправлять желание получать. Все в порядке с ним. Только намерение ради получения нужно исправить, чтобы быть подобными Творцу.
1: Да, каждый сейчас проверяет себя, насколько он вкладывает, насколько он желает исправиться. И в этой работе он делает все усилия, которые только можно. И сейчас время проверить, раскаяться, попросить Творца, чтобы он дал нам силу подняться над своей природой.
2: Грех в том, что мы не просили.
1: Или в том, что мы не просили и не обращались к Творцу, который все может сделать.
2: То есть мы должны прийти к тому, что мы должны прийти к настоящему греху, что мы грешим. И тогда у нас будет желание исправить это состояние и обратиться к Творцу, чтобы он дал нам силы, изменил нас с получающих на дающих.
0: Активный вопрос в воркшопе. Silent workshop.
1: Семинар молчания. Попросим Творца из глубины сердца, чтобы он сблизил нас между собой и с ним. Еще раз, семинар молчания. Попросим Творца из глубины сердца, чтобы он сблизил нас между собой и с ним.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем слушать урок Рава от 30 сентября 2003 года. Урок основан на статье «Что такое страдание в духовной работе?» Книга «Труды Раваша». Мы прочитаем статью вместе. У нас 40 минут, пожалуйста.
1: Что такое страдание в духовной работе? В Йом-Кипур, в молитве 18 благословений, мы говорим, то, в чем согрешил я пред тобой, сотри в милосердии своем великом, но не посредством страдания. И надо понять, как, когда мы молимся, возможно, что мы желаем, чтобы он стер наши грехи, мы ставим перед ним условия. Иначе мы не желаем, страшно подумать, чтобы он стер наши грехи. В таком случае, что это за условие, но не посредством страданий? В книге Зоар сказано, Раби Йоси открыл речь. «Наставление Творца, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его. Сколь любимый Исраэль, раз Творец пожелал увещевать их и вести прямым путем. И из-за любви его к нему, скипетр его постоянно в руке его, дабы вести его прямым путем, чтобы не отклонялся он вправо и влево. А тот, кого Творец не любит и кого ненавидит, от него убирает он обличение. А Исава возненавидел я, поэтому убрал я от него скипетр, убрал от него обличение, чтобы не давать ему доли во мне. Душа моя тяготится им. Но вы, возлюбил я вас, несомненно, и не тяготись обличением его. Что значит «и не тяготись»? Это значит «не тяготись аль-такоцу» им, так как тот, кто убегает от колючек, коцим, ибо те цари, которые порабощают Израиль, подобны колючкам на теле его. И следует понять, ведь наши разум и знания обязывают, что Творец должен держать скипетр для наказания других народов, которые совершают действия против Творца. А в отношении народа Израиля, который он любит, должно быть так, как написано, все прегрешения покроют любовь. И почему именно Израиль, которых он любит, он мучает скипетром?
0: И также нужно объяснить это объяснение и не тяготись обличением его. И то, что цари угнетают Израиль, это как колючки в теле человека. А он говорит, не тяготись. И это значит, чтобы не убегал от колючек, то есть от того, что цари угнетают их. Как такое возможно, что только потому, что любит их, он говорит им, чтобы не убегали от колючек царей? И еще нужно понять то, что написано, «А Исава возненавидел я, поэтому убрал я от него скипетр, убрал от него облегчение, чтобы не давать ему доли во мне». Выходит, что если даст ему облегчение, тогда будет у него удел в Творце. И какая связь есть между одним и другим? Как будто страдания приводят к тому, чтобы у них был удел в Творце. И нужно знать, что когда говорится о духовной работе, следует знать, что и Исраэль, и Эйсав имеются в виду люди, которые соблюдают Тору и заповеди. И речь идет не о народах мира и не о людях светских, а все это говорится о людях, у которых есть вера, и они исполняют Тору и заповеди. И если так, то какая разница между свойством Израиль в человеке и свойством Эсав в человеке.
1: И согласно правилу, что исполнение Торы и заповеди нужно различать также по поводу намерения, то есть направлено ли исполнение Торы и заповедей на получение вознаграждения в этом мире или в мире грядущем, или же его намерение, чтобы отдавать и не получать ничего. Ведь свойство Исраэль имеется в виду Яшаркель, прямо к Творцу. То есть он не желает ничего взамен, а чтобы все было прямо к Творцу. Это называется в работе свойством Исраэль в человеке. Тогда как если он желает вознаграждения за свое исполнение Торы и заповеди, это называется свойством Эсав. Это означает, что Эсавом называется свойство делать. То есть он сделал владение для себя и желает, чтобы Творец наполнил это его владение и не хочет отменить свое владение, то, что называется прямо к Творцу. Яшаркер. То есть тот, кто упраздняет свое владение, желает отмениться перед Творцом, то, что называется прямо к Творцу. И в этом все его устремление. Этого он не желает. И поэтому различает два свойства в работе человека. Ради получения вознаграждения или не ради получения вознаграждения. И нужно помнить, что когда речь идет о работе человека ради отдачи, то есть он желает слияния с Творцом, там у человека начинается порядок подъемов и падений. Другими словами, когда человек концентрирует все, что он желает в работе, на том, чтобы получить за это вознаграждение, тогда, если он верит в вознаграждение и наказание, его желание получать, которое есть у него от природы, не сопротивляется получению еще больших наслаждений.
0: Однако, когда человек желает продвигаться, не получая вознаграждения, то поскольку это против природы, начинается настоящая война со злым началом. Потому что человек желает искоренить злое начало из мира. А оно только здесь и существует. И суть того, что желание получать называется злым началом, заключается в том, что оно изображает нам путь, которым желает идти народ Израиля как зло. То есть человек, который хочет отменить свое владение и отмениться перед Творцом, по утверждению злого начала, такой человек кончает жизнь самоубийством. А что называется у него добром? Это если человек будет требовать у Творца, чтобы владение человека расширялось и наполнялись бы все его потребности, а не то, чтобы человек работал ради Творца. То есть злое начало спрашивает человека, где твой разум, что ты работаешь с большими усилиями в Торе и заповедях? И какое будет твое вознаграждение? Как сказали мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. Это означает, что поскольку зло не желает отмениться перед Творцом, а зло в человеке желает, чтобы он существовал, то советуют человеку, что когда он будет прилагать усилия в Торе и заповедях, то благодаря этому удостоится вознаграждения. То есть без Торы и заповедей нельзя получить такое большое вознаграждение. И только благодаря удивительному свойству Торы и заповедей можно достичь такого большого вознаграждения. То есть того, что человек отменит себя перед Творцом и не будет ощущаться власть человека, а все возьмет Творец. И о таком вознаграждении кричит злое начало. Ты сознательно теряешь все свое существование. То есть ты делаешь такие действия, из-за которых ты аннулируешь свое существование. И разве для этого нужно работать и тратить усилия на это? То есть злое начало рисует человеку ужасные картины о порядке его работы.
1: Это называется страдание. То есть человек желает идти по пути истины, чтобы прийти к слиянию с Творцом, называемым подобием по форме. И когда к нему приходят такие вопросы, он получает падение, то есть не может преодолеть эти его претензии. И это сразу же проявляется как в разуме, так и в сердце. И такой человек, когда он приходит в себя после падения и начинает тогда думать о состоянии, в котором он находится, переживает страдания от того, что он далек от Творца. А после того, как он снова удостаивается подъема в духовном, начинает думать, что начиная с этого момента и далее, я уже буду сильным и закаленным против слов царей народов мира, которые говорят против Творца. То есть они не обязательно говорят именно о том, что не стоит заниматься Торой и заповедями, а говорят, что не стоит работать за такое вознаграждение, чтобы он потерял свое собственное существование. И также за то, чтобы он хотел, чтобы все свои усилия направить ради Творца и ничего для собственной пользы. И это причиняет человеку большие страдания. И они как колючки в теле человека. Так что он хочет убежать из того состояния, в котором он находится. Поскольку он говорит, я без сомнения недостоин такой работы, иначе я не получал бы падения. Получается, что эти страдания, о которых он слышит, что ему не стоит работать с таким намерением, в таком случае тут есть две составляющие.
0: Первое. Утверждение царей народов мира, которые угнетают Израиль своими разговорами. То есть человек подпадает под власть царей, которые угнетают его так, что он способен работать только для собственной выгоды. Из-за страданий, вызванных ужасными картинами, которые рисуют ему злое начало. Все цари народов, народов мира зовутся общим именем «Злое начало». А у каждого из царей есть собственное знание. И он говорит человеку, «Иди моим путем, я дам тебе наслаждение в работе». То есть все цари говорят ему то же самое. «Лучше для тебя работать для собственной выгоды, а не ради Творца». Выходит, что те страдания, которые видит человек, когда он не способен работать на пользу Творца, они приводят к тому, что он хочет сбежать с поля боя. Тогда как эти страдания дают ему понять, что эта работа не для тебя. Потому что для этого пути нужны избранные личности, люди, возвышающиеся над общей массой. А не просто человек из народа может взяться за эту работу, которая называется «Работать с намерением ради отдачи».